все для них самое лучшее приготовил. И он сказал: вот только одно, пожалуйста, вот под эту тарелку не заглядывайте, там такая миска была, такая тарелка, вот только не смотри, вот только вот это не трогайте, не заглядывайте туда. И сначала все было хорошо, они настолько были рады, за что нам такая жизнь, говорит, я хочу устроить вам, ну, как бы такую, чтобы вы были счастливы, вот там сделаю для вас все. Но через какое-то время у них появилось, а что там, ну почему? Ну почему туда? Ну почему нельзя посмотреть? Да мы просто посмотрим, мы ничего не будем брать, мы не будем, мы просто посмотрим. И вот это любопытство, оно превозмогло вот этот наказ, вот этот приказ. И тогда, ну, Степанида просила, чтобы Пахом, он как бы, ну, приподнял чуть-чуть тарелочку, посмотрел. И когда они открыли тарелку, оттуда шмыгнула маленькая мышка. И тут вскоре явился барин. Ну, он посмотрел, что тарелка пустая, все стало ясно. Понимаете, поэтому судить мы не можем, говорить, если бы я на их месте. Помните, фарисей говорил, я благодарю тебя, я не такой, как он. Нет, мы никого не должны судить. Но мы должны понять, что Господь не мог сотворить человека как робота, он не мог создать его как и клонировать потом вот такие, как искусственный интеллект, знаете, и все это делать так, чтобы как... Нет, Бог создал человека с свободной волей, но просил его не делать так. Иначе человек не был бы по образу Божьему сотворен. То есть, если бы его воля была полностью подчинена, вот написано, естество животных подчиняется человеку. Ну, люди укрощают как бы, укрощают. Тем не менее, даже животные, они могут, ну, не слушаться, как бы поступать своевольно. Но, знаете, тигры их укротят, но некоторые выходили из-под контроля. Но речь вот о чем сейчас. То, что непослушание одного человека, оно произвело смерть. А послушание... Итак, вот два человека. Один берется, другой оставляется. Представьте, два человека на поле. Два мужчины работают. Ну, может быть, один там на тракторе, другой тут на комбайне рядышком. Или там один в грузовике, другой там на тракторе. И вдруг один пропадает. Две женщины сидят и там ноготочки делают. Представляете? И вдруг христианка исчезает. Допустим, Бабарыкина Люда. И вдруг она, ой, говорит, слава тебе, Господи, мне не надо больше этим заниматься. Как мне хорошо сейчас с тобой. И извините за юмор, но я говорю, к примеру, христианка вдруг исчезает. Пришли два человека. В момент пришествия Христа два человека. Вот маклер сидит, вот продавец и вот покупатель. И вдруг при последней трубе, прямо напротив вот этого маклера, верующего, мы знаем там верующего маклера, исчезает человек. Я говорю, странно, где, что со мной? Может быть, я не выспался? Вот он только что сидел. Пойду проверю, где он. Вещи висят. Да, куртка висит, шапка висит. Может, в туалет ушел? Нет. Как он на улицу ушел-то без одежды? Где он? Ну, просто мы говорим, вот так может быть. Потому что это все определяется покаянием и верой. И дальше Господь говорит, две мелющие жерновах. Это две женщины. То есть, ну, они муку, зерна превращают в муку. Сейчас что угодно может быть другое. Сейчас до сих пор жерновами пользуются, да? Пользуются. Или что-то другое делают. То есть, и женщины вяжут вместе, что угодно. Одна берется, другая оставляется. Его спросили, где, Господи, где это будет? А он отвечает очень мудро. Он говорит, там, где труп есть, туда орлы соберутся. Такой пример, кажется, труп, орлы. Но он дал понять, что там, вы знаете, где, если животное умирает или на дороге, то прилетают хищные птицы. То есть там, где Господь, туда соберутся его дети. И у меня нет времени продолжать, хотя Писание говорит об этом гораздо больше. Я просто хочу сказать, друзья, вот почему, подытожить, нам необходимо проповедовать Евангелие каждому человеку. Не то

только потому, извините, до сегодняшнего дня не кашлял, приехал без шапки, вот все пройдет. Смотрите, вот почему нам нужно убедить каждого человека покаяться. Не только потому, что мы хотим дать ему продукты, благословить его. Не только потому, что люди, которые не примут Иисуса, они потеряют так много благословений в этой жизни. Они могут не получить свое исцеление, они не могут получить там успех в работе, они могут там лишиться каких-то особых Божьих чудес. Не только это. Они лишатся самого главного. Они лишатся встречи с Богом и вечного обитания там, где дух будет измененный, облеченный в новую жизнь, пребывать вечно.

0: В предыдущих сериях.
1: Она хочет развестись.
2: Я не могу дышать.
1: Эрик, Эрик!
2: Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
1: Например, что?
3: Извините, сэр, вы не могли бы дать нам что-то?
4: Это будущие мамочки.
2: Кому?
4: Нет другой беременной девушки. Худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен бы это знать.
0: Ты решил меньше зарабатывать, хорошо. Но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
4: Ты всю жизнь бежишь от Бога, и точно так же поступаешь сегодня.
1: Я бежал от него, думая, что он похож на тебя.
4: И какой же он, Эрик?
2: Хочешь его увидеть? Посмотри вокруг. Открой глаза.
4: Эрик?
0: Эрик!
4: Эрик!
3: Папа?
5: Евреям 9:27 говорит: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». И здесь сокрыты две гарантии. Мы все умрем и все явимся на суд Божий. Когда это произойдет, будет важным только один факт, один момент. Вы решились следовать за Иисусом, потому что в тот день многие предстоящие пред Богом скажут: «Я последователь», на самом деле являясь всего лишь зрителем.
0: Ты поспала?
3: Немного. Я не могу оторваться от чтения дневника. Целый год он думал и молился о нас. Ты не любишь этот дом?
0: Почему?
3: Папа так сказал.
0: Когда он такое сказал?
3: Это правда? Тогда почему ты согласилась на переезд?
0: Потому что я хотела быть хорошей женой. Думала, что он будет сердиться на меня, если я не соглашусь.
3: Думаешь, это веская причина?
0: Если от меня требовалось именно это, то да.
4: Нужно ехать.

0: Недавно мне пришлось ехать из Цинциннати, штат Огайо, домой, в Луисвилль, штат Кентукки. Дорога занимает около часа. Стоял чудесный день. Я в охотку поехал, предвкушая встречу с семьей и обед. И вот примерно, когда я должен был въезжать в Луисвилль, я увидел надпись «Добро пожаловать в Лексингтон». Лексингтон находится в часе езды от Луисвилля. И я был не единственным, кто там оказался. Передо мной здесь оказалось уже множество людей. А все дело в том, что от трассы 71 на Луисвилль ответвляется еще одна трасса, номер 75, по которой я и поехал, сам не зная того. Я ехал по трассе 75 в полной уверенности, что еду по трассе 71. Внешне они ничем не отличались. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я думаю, что по дороге должен был видеть какие-то указатели. Должны были быть явные признаки того, что я еду не по той трассе. Но я был уверен в себе, и потому даже не допускал возможности, что еду в неправильном направлении. Я не могу не думать, что, возможно, есть много людей, которые включили круиз-контроль в своей жизни, врубили на полную христианскую музыку в салоне, может быть, даже прицепили рыбку на бампер. И они думают, что находятся на правильном и узком пути, который ведет их в жизнь вечную. Но на самом деле они идут по широкому пути, ведущему в погибель. Я не хочу внушать вам параноидальный страх. Я верю Библии и тому, что она говорит о спасении, что ничто не может отделить нас от любви Христовой. Я верю в Иисуса и знаю, что Он удержит меня от падения. Но еще я доверяю Библии, которая говорит, что в последний день придут многие и будут думать, что они спасены. А окажется, что это не так. Еще Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус не сказал, что такое произойдет с некоторыми. Он не сказал «кое-кто», Он сказал «многие». И для более глубокого понимания написанного в 7 главе Матфея, нам нужно ответить самим себе на несколько вопросов. Первый. Я думаю, что я христианин только потому, что так себя называю. В стихе 21, 7 главы, Иисус проводит четкое разделение между теми, кто говорит, и теми, кто делает. Отмечу только, что мы не спасаемся своими делами. Мы спасены жертвой Иисуса Христа на кресте. Но то, как мы живем и что мы делаем, явно свидетельствует о том, верим ли мы в то, что сами говорим. Именно потому Иаков в Новом Завете говорит, «Вера без дел мертва». Исповедать Иисуса Господом — это не просто назвать Его Господом. Это значит жить определенным образом.
1: Боже, мне страшно. Когда я замечаю, как выросла Натали, я понимаю, что потерял слишком много времени. Она уже учится в колледже. Ей нужно еще так много узнать, и я не знаю, смогу ли научить ее этому. Я попросил ее стать волонтером в нашем центре. Искренне надеюсь, что она согласится. Ты в порядке?
2: Нет. Та девушка просто бесит меня.
1: Которая?
2: Вон та, в красном жакете. Она думает, что я здесь только чтобы обслуживать ее, а сама сидит как королева.
1: Как ее зовут?
2: Я не знаю.
1: Почему?
2: Потому что она ненавидит меня.
1: Уверен, как только вы познакомитесь...
2: Этого не будет.
1: Зачем ты делаешь это?
2: Она злит меня. Она такая неблагодарная.
1: Я не об этом. Я спрашиваю, почему ты здесь?
2: Ты меня попросил.
0: Представьте, что я с семьей уехал в путешествие на целый месяц. И на время нашего отсутствия мы попросили молодую читу присмотреть за нашим домом. Мы с женой оставили им тетрадь со всеми подробными инструкциями, которые только могут им понадобиться. Мы подробно описали, как поливать цветы, как ухаживать за нашими питомцами. Там даже содержались инструкции такого плана. Мусор вывозят по четвергам. Не забудьте его вынести в среду вечером. Или кран в подвале течет. Поэтому убедитесь, что вы хорошо закрыли воду. И представим себе далее, что эта пара хорошо разобралась в этой тетради и решила твердо выполнять все предписания. Но посмотрим на эту ситуацию через 30 дней. Тогда мы обнаружим, что дорожка к дому загромождена мусором. Они его просто не удосужились выставить на улицу. Все растения погибли, кран в подвале вообще не закрыт, так что весь дом уже затопило. Потом я решаю заглянуть на задний двор, и там обнаруживаю кладбище домашних животных. Они, оказывается, все умерли. А потом мы с женой стучимся в дом. Они нам открывают с этой тетрадкой в руках и с радостными восклицаниями. Несколько раз повторяют, насколько полезна информация в этой тетрадке. Оказывается, что они даже выучили наизусть некоторые ее разделы. По вечерам они вместе читали отдельные места из этой тетради, подчеркивая те инструкции, которые им казались наиболее важными. Они даже начали собираться маленькими группками и читать эту тетрадь вместе. Что я им скажу? Я скажу: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Правильно? Потому что мало просто знать. Нужно еще и делать. Недостаточно знать волю Отца Небесного. Нужно еще и жить в ней. Вот второй вопрос. Я думаю, что являюсь учеником, основываясь на своем духовном опыте. Если вы посмотрите на то, что говорят зрители Иисусу в 7 главе Евангелия от Матфея, то увидите, что они пытаются оправдать себя, говоря: «Не от твоей воли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили». Как по мне, это достаточно впечатляющий список. Большинство из нас в жизни не изгоняло демонов и не творило чудес. Но именно поэтому Иисус приводит этот пример и через него показывает, что наш духовный опыт оказывается не столь уж важен. Не на этом основывается наша уверенность.
1: Сегодня я поссорился с Натали. Эта затея ей не по душе. Я надеюсь, что я правильно поступил. Если нет, покажи мне, Господи.
2: Если хотите мороженого, пойдите и возьмите.
1: На!
2: Или у вас ног нет?
1: Достаточно, Натали.
2: Я не хочу слушать, как меня кто-то называет тупой.
1: Кто сказал, что ты тупая?
2: А как ты думаешь?
1: Как ее зовут, Натали? Ты не обязана быть здесь. Иди домой.
2: Почему? Почему? Потому что я не знаю ее имени?
1: Потому что сама не хочешь.
0: Пожалуй, самым показательным в определении ученик вы или зритель является ваш ответ на вопрос: «Вы ученик Иисуса?». Если вы начинаете говорить, что ходите по выходным в церковь, что кладете деньги в корзину, или вы участвуете в каком-то служении, поймите, в этом нет ничего плохого. Но неужели вы в самом деле думаете, что Богу нужна ваша помощь? Неужели вы думаете, что кто-то может заработать благорасположение Бога, выполняя определенный перечень религиозных ритуалов? Бог хочет, чтобы вы знали, что вы зарабатываете Его любовь вовсе не добрыми делами. Его не интересуют ваши добрые дела. Его интересуете вы. Он хочет близких отношений с вами и хочет, чтобы вы знали Его, а Он знал вас. И это хороший вопрос, не так ли? Знаете ли вы Иисуса, и знает ли Он вас? К этому все сводится. Отдали вы Ему свое сердце или нет? Он для вас все или нет? Вкладываете ли вы в отношения с Ним больше, чем в отношения с кем-либо? Думаю, мы часто путаем понятие «знать Иисуса» и «знать об Иисусе». Но есть разница между знанием и близостью.
2: Я хочу вернуться.
1: Нет.
2: Я не буду больше жаловаться.
1: Да дело же не в этом. Я тоже иногда расстраиваюсь и начинаю жаловаться.
2: Тогда почему я не могу вернуться?
1: А зачем ты хочешь вернуться?
2: Потому что именно это мы и должны делать, правильно? Мы решили следовать за Иисусом. Мы продаем все, мы бросаем работу, продаем дома. Это сложно, но мы все равно будем это делать, потому что мы должны, правильно?
1: Это я должен делать.
2: Не хочу, чтобы люди думали, что я лицемерка.
1: Над, это никак не связано с тем, сколько мы жертвуем или что мы делаем. Знаешь, что отличает верующих от притворяющихся верующими? Любовь.
2: Она все еще здесь?
1: Да.
2: Можно я подойду к ней?

Иисус не впечатлен тем, что его имя написано у вас на бардачке, или тем, что вы слушаете христианскую музыку в плеере, или даже тем, что вы никогда не пропускаете воскресное богослужение и на все даете правильные ответы. Все это хорошо, но имеет смысл только когда делается из любви к Нему. Иисус сказал, что хочет, чтобы мы любили Его всем сердцем Своим, и всею душою Своею, и всем разумением Своим. А потом Он добавил, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Именно любовь открывает в нас истинных учеников Иисуса. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Он хочет, чтобы вы любили своего ближнего настолько, чтобы даже могли отдать за него жизнь. Он хочет, чтобы вы любили его настолько, чтобы взять свой крест. Так ли это для вас? Какую дорогу избрали вы? Зритель или ученик? Все сводится к любви.

0: Сегодня мы будем говорить об Эрике Нельсоне. Я знаю, когда мы будем это делать, на вас нахлынут воспоминания. Многих будут душить слезы, и это ничего. Библия говорит, что есть время плакать. Есть много вещей, по которым вы будете скучать. Знаю, что многие в этом зале, полном его друзей, будут сильно скучать по нему. Скучать по тем изменениям, которые вошли в их жизни именно через него. Эрик был особенным для вас. Разговаривая со многими людьми, я вдруг понял, что жизнь Эрика как бы состояла из двух частей, разделенных между собой неким событием. Когда он решил полностью посвятить свою жизнь Иисусу, все для него изменилось. И хотя именно сегодня его похороны, но умер он именно в тот день. Он умер для себя, решив следовать за Иисусом. Как можно описать такую жизнь? Я попросил некоторых из вас, чьи жизни были изменены влиянием Эрика, сказать о нем несколько слов.
1: Впервые повстречала Эрика 5 лет назад. У меня тогда не было дома, и мне было мучительно стыдно. Но он был настолько добр, что накормил меня и ребенка. В следующий раз мы повстречались в центре, и он предложил нам остаться. Библия говорит, чистое, непорочное благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненными от мира. Эрик так и жил. Он подарил нам надежду. И мы все знаем, где он сейчас находится.

0: Привет. Я хочу сказать, извини меня. То, как я поступила, это совсем меня не красит. И мне не следовало говорить так с тобой, особенно в присутствии людей. Это было неправильно, и я так больше не буду делать. Ты простишь меня?
1: Да.
0: Меня зовут Натали. А тебя?
1: Лили.
0: Что ж, Лили, рада с тобой познакомиться.
2: Никто до этого никогда передо мной не извинялся. Когда ты сделала это, ты открыла мне искренность намерений твоего отца. Потому что сама была искренна. Это показало мне Бога. Я так благодарна каждому из вас.

0: Эрик зашел ко мне одним субботним утром и помог мне починить машину. У меня одного это никак не получалось, а сам я все время думал о тех проблемах, которые были в моем браке. Где-то через 2 года после этого мы встретились за чашкой кофе. Бог использовал совет Эрика, чтобы спасти мой брак.
1: Когда в прошлом году умер наш сын, люди не знали, чем и как нас утешить. Они не знали, что и говорить. Эрик много не говорил. Он просто выслушал нас и помолился. И это было именно то, чего нам так не хватало. На прошлой неделе была первая годовщина со дня смерти нашего сына. В 9 утра позвонил Эрик. Он просто хотел узнать, как мы. Я не мог даже ничего сказать. Уже через 5 минут он приехал к нам.
0: Он полностью оплатил наш ремонт и даже запретил мне отдавать ему эти деньги. Сказал, просто благословите другого человека.
2: Эрик часто нас навещал на протяжении недели. Он всячески старался помочь нам и устроил сына в летний детский лагерь. Он обо всем позаботился. Все время, сколько муж болел, нам постоянно привозили еду. Не знаю, как Эрик это делал, но он держал свое слово.
0: Я был так одинок. Но Эрик был рядом, тогда, когда никого рядом не было.
3: Каким-то образом Эрик узнал, что я потянула спину. Он приехал с Тони, покосил нашу лужайку и вырвал все сорняки на клумбе.
0: Он пригласил меня на обед и обличил меня. Мне это, конечно, не понравилось, но это было именно то, что мне нужно было услышать. Я видел, что моя судьба ему не безразлична.
2: Я думала, что Эрик спятил, приведя всех этих ребятишек. Но они много и усердно работали и были очень к нам внимательны.
0: Я долго отказывался от приглашения Эрика. Но в конце концов пришел в центр вместе с ним.

0: Конечно.
1: Это изменило мою жизнь. Бог изменил мою жизнь. Я так благодарен Ему. Когда в конце концов я признал, что у меня есть зависимость, именно Эрик помог мне в ту минуту. Он всегда был рядом.

Кто-то сказал, что похороны — это когда мы закрываем глаза умершему и открываем глаза живущих. Я думаю, лучше всего мы почтим память Эрика, если каждый вспомнит пару моментов с ним и попробует представить себя на его месте. Эрик принял решение полностью следовать за Иисусом Христом, и это все изменило. Сколько вы сможете изменить жизней, если решите следовать за Иисусом? Давайте помолимся. Небесный Отец, здесь, в присутствии смерти, мы благодарим Тебя, дающего жизнь. Господи, мы благодарим Тебя, что через жизнь Эрика мы могли немножко увидеть, как выглядит Твой Сын. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.

Папа учил меня, что такая жизнь стоит того. Я тоже хочу жить так, как он. Я хотела бы делать это вместе с тобой.

0: Before you are seated, greet some people around you.
1: Прежде чем вы сядете, поприветствуйте несколько человек.
0: And bless somebody.
1: Благословите кого-то.
0: Good to see you, all of you.
1: Итак, я так рад видеть всех вас.
0: Amen. And you may be seated.
1: И садитесь.
0: I see many don't have seats tonight.
1: Я вижу, что сегодня многим не хватило места.
0: But I don't have a seat either.
1: Но у меня тоже нет места.
0: Да. I don't have a seat for over 30 years now.
1: У меня уже 30 лет нет места, чтобы присесть.
0: I'm without seat all the time.
1: Я все время остаюсь без места, без сидений, без стула.
0: Слава Богу. That's the blessing of being preacher. You don't have a seat.
1: Это благословение быть проповедником. Не нужен стул.
0: Да. That bring you strong legs.
1: Для этого нужны, и это дает тебе сильные ноги.
0: Amen. Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: We're going to also pray for sick people tonight.
1: Мы сегодня также будем молиться за больных людей.
0: And I hope everybody will find a place here.
1: Я надеюсь, сейчас каждый найдет себе все же место.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: I want to speak to you.
1: Я хочу говорить с вами.
0: That you don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Что не нужна вера величиной с гору, чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: No. Let me say it one more time.
1: Я еще раз скажу.
0: You don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Не нужна вера величиной с гору, чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: But you need faith like a mustard seed only to remove a mountain.
1: Но чтобы свергнуть гору, вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
0: Amen. So I'm going to speak to you not about big faith tonight, but about small faith.
1: Так что сегодня я буду говорить с вами не о большой вере, а о малой.
0: Is that right that you, Carl Gustav, can speak about small faith?
1: Что правда, Карл Густав, ты будешь говорить о маленькой вере?
0: Yeah, because Jesus talked about small faith.
1: Да, потому что Иисус говорил о небольшой вере.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: He said we don't need big faith.
1: Он сказал, вам не нужна огромная вера.
0: To remove a mountain.
1: Для того, чтобы свергать горы.
0: We only need faith like a mustard seed.
1: Вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
0: Amen. Have you ever standing for a big challenge and you wonder, God, I must have bigger faith?
1: Вы бывало ли когда-нибудь, когда вы стояли перед огромной горой и думали, Боже, мне нужна вера побольше?
0: You said, Oh God, I wish I had more faith.
1: Вы думали, Боже, как бы я хотел иметь больше веры?
0: So you started to pray, God, give me big faith.
1: И начинали молиться, Боже, дай мне большую веру.
0: But God is saying to us.
1: Но Бог говорит нам.
0: You don't need big faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Вам не нужна такая большая вера, как гора, чтобы свергать горчичные зерна.
0: But you need faith like a mustard seed to remove a mountain.
1: Но вам нужна вера, как горчичное зерно, для того, чтобы свергнуть гору.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, Слава Богу.
1: Я сказал, Слава Богу.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: And I want you to turn with me to the book of Luke, the 17th chapter.
1: Я хочу, чтобы мы вместе открыли Евангелие от Луки.
0: And I want to read from
1: 17 глава.
0: Verse 1.
1: С первого стиха.
0: Слава Богу. I said слава Богу. This is going to be fun.
1: Это здорово.
0: Luke 17 and verse 1.
1: Луки 17, 1.
0: It's impossible that no offense should come, but woe to whom they would come.
1: Невозможно, чтобы не пришли соблазны, но горе тому, через кого они приходят.
0: It will be better for him and most were hung around his neck than he thrown into the sea and to the should offend those of the little ones.
1: Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели он соблазнил одного из малых сих.
0: Take heed of yourself, if your брother sins against you.
1: Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой,
0: rebuke him,
1: выговори ему,
0: if he repents,
1: и если покается,
0: forgive him,
1: прости ему.
0: Say, I will forgive.
1: Скажи, я буду прощать.
0: But if he sins against you seven times in a day,
1: и если семь раз в день согрешит против тебя,
0: and seven times return to you and say, I repent,
1: и семь раз в день обратится и скажет, каюсь,
0: you shall forgive him.
1: Прости ему.
0: Now, listen, think about that.
1: Вот подумайте об этом.
0: Same person,
1: один и тот же человек,
0: do wrong to you,
1: с вами поступает неправильно.
0: Seven times every day.
1: Семь раз в день, каждый день.
0: Seems like a marriage.
1: Как будто бы это звучит как брак.
0: Yeah. Amen.
1: Аминь.
0: And if he comes, your husband comes, I'm sorry.
1: И если муж все время подходит и говорит, прости меня.
0: You're supposed to forgive him.
1: Тогда нужно его прощать.
0: Or if your wife comes, sorry, forgive me. You're supposed to forgive.
1: Или если жена ваша приходит и все время говорит, прости меня, прощайте.
0: Seven times every day.
1: Семь раз в день.
0: You sleep 8 hours.
1: 8 часов идет на сон.
0: So that means.
1: Это означает.
0: Every second hour.
1: Что через час.
0: You shall forgive.
1: Приходится прощать.
0: The same person.
1: Одного и того же человека.
0: Oh, this is hard, Carl Gustav.
1: Это же так тяжело, Карл Густав.
0: Now, exactly, that's hard.
1: Но именно так, это тяжело.
0: So the disciples says,
1: и ученики говорят,
0: oh God,
1: Боже,
0: increase our faith.
1: Возрасти в нас веру.
0: That's what they needed faith for.
1: Вот для чего им нужна была вера.
0: To forgive same person seven times every day.
1: Чтобы прощать одного и того же человека по 7 раз в день.
0: That takes faith.
1: Вот для этого и нужна
0: to
1: вера, чтобы прощать одного и того же
0: Because
1: человека.
0: Maybe he do the same mistake.
1: Потому что он совершает одну и ту же ошибку.
0: So you have to forgive
1: и приходится прощать.
0: Every time.
1: Каждый раз.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: Seven times.
1: 7 раз.
0: You say, Carlos, my husband, he do bad thing 8 times.
1: Ты скажешь, что Карл Густав, мой муж, он еще хуже делает, он 8 раз грешит.
0: Okay, but forgive him 7 and hit him 8 times.
1: Ну хорошо, 7 раз прости, на 8-й можешь бить.
0: No. Don't do that.
1: Не.
0: But what I'm saying is that.
1: Но что я хочу сказать?
0: There is that Jesus is saying here.
1: Что говорит Иисус?
0: That hey.
1: Что?
0: This is what you're supposed to do.
1: Вот что нам необходимо делать.
0: But then he said, and if you have faith as a mustard seed.
1: И потом он говорит, что если у вас будет вера как горчичное зерно.
0: You can say to this mulberry tree.
1: То можете сказать горе.
0: Горем, да?
1: Можете сказать смоковнице.
0: You can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it will obey you.
1: Можете сказать смоковнице, исторгнись и пересадись в море, то она послушается вас.
0: Amen. So as Jesus is saying here.
1: Итак, Иисус говорит здесь.
0: For a big thing.
1: Для больших вещей.
0: You need small faith.
1: Нужна маленькая вера.
0: I'm going to say something now.
1: Я сейчас скажу что-то.
0: That can change your life.
1: Что изменит вашу жизнь.
0: It is not the size of your faith that determines the outcome.
1: Что не размер вашей веры определяет, что из этого выйдет.
0: It's the size of our God.
1: Но размер нашего Бога.
0: That decides the outcome.
1: Вот это все и определяет.
0: You should say, "Oh God, I need a miracle tonight."
1: Вы говорите, Боже, мне нужно сегодня чудо.
0: I need healing in my body tonight.
1: Мне нужно сегодня исцеление для
0: моего
1: тела.
0: But I don't have big faith.
1: Но у меня не такая уж и большая вера.
0: Welcome to the right meeting.
1: Ну, добро пожаловать, ты пришел куда надо.
0: Слава Богу. Tonight you're going to hear.
1: Сегодня ты услышишь.
0: You only need small faith for a miracle.
1: Для чуда нужна небольшая вера.
0: You only need to have a little faith.
1: Не нужна маленькая вера.
0: Isn't that wonderful?
1: Разве это не чудесно?
0: Because we have been trying pumped ourselves up for 20 years.
1: Потому что нам иной раз приходится по 20 лет себя накачивать.
0: To find some big faith in our life.
1: Чтобы как-то найти в себе большую веру.
0: And sometimes, oh, I don't need, I cannot pray because I have so small faith.
1: И иной раз думаешь, нет, молиться не могу, ведь вера у меня такая маленькая.
0: I must go to a preacher who has big faith.
1: Мне нужно пойти к какому-то проповеднику, у которого большая вера.
0: When Carl Gustav comes, I will have a miracle.
1: Вот Карл Густав приедет и чудо. У меня будет.
0: Maybe.
1: Ну, может быть.
0: I said, amen.
1: Я сказал аминь.
0: Or when Benny Hinn comes.
1: Или если Бенни Хинн приедет.
0: Because Benny Hinn will not come every day to Azerbaijan.
1: Ну, знаешь, Бенни Хинн не каждый день заезжает в Азербайджан.
0: Sorry.
1: Извините.
0: He will not be here.
1: У него здесь нет.
0: It will take maybe 20 years before he comes.
1: Может быть, через 20 лет он только приедет.
0: On the way to heaven.
1: По пути на небеса.
0: Да. He maybe never comes to Azerbaijan.
1: Он не приезжал в Азербайджан.
0: But is it possible?
1: Но возможно ли
0: for you,
1: для вас,
0: as a little person,
1: как небольшого человека,
0: in Baku,
1: в Баку,
0: to believe,
1: поверить
0: in a big God,
1: в большого Бога,
0: to do a big miracle,
1: что он сотворит большое чудо?
0: It's possible.
1: Это возможно.
0: I said it's possible.
1: Я сказал, это возможно.
0: You can have a miracle.
1: Вы можете получить чудо.
0: Just by trusting Jesus.
1: Только тем, что уповаете на Иисуса.
0: But Carl Gustav, my prayer is so simple.
1: Но Карл Густав, у меня такие простые молитвы.
0: And my faith is so small.
1: А вера такая маленькая.
0: Sometimes we pray like this.
1: Иногда мы так молимся.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Help me.
1: Помоги мне.
0: Ooh. And the sound is not faith.
1: И звучит так, как будто это и не вера.
0: You know what?
1: И знаете что?
0: That's enough.
1: Этого достаточно.
0: I said that's enough.
1: Я сказал, этого достаточно.
0: For Jesus to start to act on your life.
1: Для того, чтобы Иисус начал действовать в вашей жизни.
0: Слава Богу. Sometimes I buy mustard seeds.
1: Иногда я покупаю горчичные зерна.
0: In my life.
1: В своей жизни.
0: And I carry it in my pocket.
1: И я ношу их в своем кармане.
0: And today I have some mustard seeds.
1: И сегодня у меня тоже с собой есть зернышки.
0: It's interesting to see how big faith Jesus said you need for a miracle.
1: Хотите посмотреть, какой должна быть вера, чтобы вы получили чудо?
0: I lost my faith.
1: Одну веру потерял.
0: I have more.
1: У меня еще есть.
0: Look here.
1: Посмотрите сюда.
0: This is a mustard seed.
1: Вот это горчичное зерно.
0: So big faith you need.
1: Вот такой величины веры вам нужна.
0: For a miracle in your life tonight.
1: Для того, чтобы сегодня к вам пришло чудо.
0: Oh, I think I need faith like a mountain.
1: А я думал, что мне нужна вера величиной с гору.
0: No.
1: Нет.
0: You need faith like a mustard seed.
1: Вот такое величиной зернышко.
0: I gave one to you. Oh,
1: одну
0: you lost
1: тебе.
0: Your faith.
1: Ой, и ты потерял
0: I
1: веру.
0: Have a new one for
1: у
0: you.
1: Меня еще одна есть для себя.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: Really?
1: На самом деле?
0: This is really big mustard seeds.
1: Вот это на самом деле большие горчичные зерна.
0: The one in Israel are like this.
1: А вот в Израиле они вот такие.
0: I borrowed this from Per.
1: Я у Пера это взял.
0: Look here.
1: Посмотрите.
0: See?
1: Видите?
0: This is big faith.
1: Это вот большая вера все-таки.
0: This is small faith.
1: А вот это малая.
0: It's so small, you can see it here.
1: Она такая маленькая, вот здесь можно посмотреть.
0: See?
1: Видите?
0: Here it is.
1: Вот здесь.
0: See?
1: Видите?
0: This is real mustard seed.
1: Вот это настоящее горчичное зерно.
0: I'll put here.
1: Вот
0: see?
1: Сюда поставлю.
0: You buy the video, you can see this.
1: Когда купите видео, тогда вы посмотрите.
0: Here's big faith.
1: А вот это большая вера.
0: See?
1: Видите?
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: This is the size of your faith you need for a miracle.
1: Вот для чуда вам нужен вот такой размер веры.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Hallelujah. If you have problem.
1: Если у вас есть проблемы.
0: With something.
1: В отношении чего-то.
0: Buy mustard seed.
1: Купите себе горчичные зерна.
0: Put on your kitchen table.
1: Положите дома на кухне на стол.
0: Hallelujah. I only need faith like this.
1: Мне только вот нужна всего лишь вот такая вера, чтобы пришло чудо.
0: Why should I worry?
1: Чего мне беспокоиться?
0: The mustard seed is there.
1: Ведь рядом горчичное зерно.
0: But you know, if you have problem.
1: Но знаете, если есть проблемы?
0: I have much mustard.
1: У меня вон сколько их.
0: I have one for each of us. Please take.
1: У меня есть для вас.
0: Here for you.
1: Один тебе.
0: So if you need a miracle,
1: так что если вам нужно чудо,
0: just pick up one in the end of the meeting. I have one for you.
1: Просто в конце собрания возьмите одно. У меня есть для вас.
0: Listen.
1: Послушайте.
0: This package costs 60. What do you call? Копеек.
1: Этот пакетик стоит 60 копеек.
0: In this package.
1: А в этом пакетике?
0: This is mustard seed.
1: Это вот горчичное зерно.
0: There are mustard. For 500 kilos in my hand.
1: Вот здесь горчица из этого может получиться на 500 килограммов в моей руке.
0: Every seed.
1: Каждое семя.
0: Will make a big, big plant.
1: Из каждого семени может вырасти большое дерево.
0: And carry many branches.
1: И из него вырастут большие ветви.
0: And produce mustard for. I mean, we have mustard here for the whole Azerbaijan.
1: Так что у нас здесь горчица на весь Азербайджан.
0: I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Hallelujah! This little thing.
1: Вот какое малое.
0: Sometimes.
1: Иногда.
0: We want to have God speak.
1: Мы хотим, чтобы Бог нам сказал что-то.
0: Big.
1: Что-то большое.
0: Big prophet of God.
1: Такой
0: comes.
1: Большой Божий пророк приходит.
0: So says the Lord.
1: Так говорит Господь.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: I believe.
1: Я верю.
0: In the small little speeches the Holy Spirit whispers to you in your kitchen, in your living room, on the street.
1: Я верю в те маленькие небольшие слова, которые Дух Святой нашептывает тебе у тебя на кухне, в твоей гостиной, на улице.
0: You see, this mustard seed.
1: Видишь ли, это горчичное зерно?
0: Is bigger than you see now.
1: Оно еще больше, чем вот то, что ты видишь сейчас.
0: There is a museum in Israel.
1: В Израиле есть музей?
0: There's a big stone in that museum.
1: Там большой камень в этом музее.
0: And the story is this.
1: И история такая.
0: This stone was laying somewhere in Israel some years ago.
1: Этот камень где-то в Израиле находился много лет назад.
0: And somebody put a mustard seed.
1: И кто-то туда положил горчичное зерно.
0: Under the stone.
1: Положил под камень.
0: And you know what happened?
1: И знаешь, что произошло?
0: After a while,
1: спустя какое-то время,
0: the stone started lift.
1: Что этот камень начал приподниматься.
0: And it rolled over.
1: И он скатился с места.
0: Can you hear the stone?
1: Вы можете услышать, как камень.
0: This is Carl Gustav free translation.
1: Это уже Карл Густав, перевод Карл Густава.
0: The stone said, "Oh, this is my territory."
1: Этот камень, он говорит, моя территория.
0: I've been laying here for thousands of years.
1: Я лежу здесь тысячи лет.
0: And there comes the mustard seed.
1: И появляется вот это горчичное зернышко.
0: He said, "I'm going to change your position."
1: И говорит, я собираюсь изменить твое положение.
0: I'm the little mustard seed.
1: Я маленькое горчичное зернышко.
0: And I'm going to remove you.
1: И я тебя сброшу.
0: I said, "Ho-ho-ho, you little mustard seed."
1: Ты маленькое зернышко.
0: And the mustard said.
1: И зернышко говорит.
0: Just wait and see.
1: Ничего, подожди и увидишь.
0: I'm coming after you.
1: Я иду на тебя.
0: And it dropped under the stone.
1: И оно попадает под камень.
0: And after some months, the stone feels.
1: И спустя несколько месяцев камень начинает чувствовать.
0: What is this?
1: Что это такое?
0: What is this? Что это?
1: Что это?
0: Что это такое? And the mustard said.
1: А зернышко говорит.
0: Это я. Это я. I told you.
1: Я говорила.
0: I'm going to remove you.
1: Что я тебя сброшу. Что ты тут?
0: But the stone.
1: Но камень.
0: Felt something coming, lifting
1: уже
0: the stone.
1: Почувствовал, что что-то идет и приподнимает его.
0: And suddenly that stone in Israel was removed.
1: И вот этот камень, он сдвигается с места.
0: Слава Богу. I said, слава
1: Я
0: Богу.
1: Сказал слава Богу.
0: They even found mustard seed in Israel.
1: В Израиле даже находили зерна горчичные.
0: That had lifted big trees when it came under the trees.
1: Которые смещали большие деревни, если деревья, если попадали под это дерево.
0: Just this little thing.
1: Вот только лишь вот эта маленькая штучка.
0: And when the stone rolled away.
1: И когда по пути.
0: The mustard seed said.
1: И по пути, когда оно росло, это горчичное зернышко говорит.
0: Это я.
1: Это я.
0: It was very small.
1: Оно было очень маленькое.
0: When it came.
1: Когда попало туда.
0: But when it came down on the earth.
1: Но когда оно попадает в землю.
0: It produced.
1: Оно производит.
0: Jesus said.
1: Иисус говорит.
0: The mustard seed is the smallest of all seeds.
1: Что горчичное зерно, оно самое маленькое из всех семян.
0: It's counted as the smallest of the smallest.
1: И оно кажется, оно считается самым маленьким из всех.
0: But when it grow up.
1: Но когда вырастает.
0: It may be so big.
1: Что становится таким большим.
0: That even the birds can rest upon it.
1: Что даже птицы могут укрыться в нем.
0: Hallelujah! I remember we started this church in Baku.
1: Я помню, как мы начинали эту церковь в Баку.
0: It was a little word from God.
1: Это было одно небольшое слово от Бога.
0: That dropped into our heart.
1: Его можно было просто поместить в сердце.
0: Start a church.
1: И начать церковь.
0: Very small.
1: Небольшая вера.
0: Few people.
1: Несколько человек.
0: But God had made a big work of it.
1: Но Бог сделал из этого что-то большое.
0: Hallelujah! God has done a good work. Look around you today.
1: Посмотри сейчас вокруг себя.
0: Look what you see here today.
1: Посмотри все, что ты видишь сегодня.
0: This is the mustard tree now.
1: Это уже горчичное дерево.
0: There are branches.
1: И есть ветки,
0: go out from this place.
1: Которые выходят из этого места.
0: But in the beginning,
1: но вначале,
0: it was just a little word.
1: Это было одно маленькое слово.
0: Чу-чу, you know. I have a friend in America.
1: У меня был друг в Америке.
0: His name is John Austin.
1: Его звали Джон Остин.
0: He's died now.
1: Он уже умер.
0: But he was very old when he died.
1: Но он умер уже достаточно, будучи достаточно старым.
0: His name is Duty.
1: Его жену зовут Duty.
0: She got cancer.
1: И она заболела раком.
0: Some years ago.
1: Несколько лет назад.
0: In the liver.
1: И в печени.
0: And the doctor said.
1: И врачи говорили.
0: You have 3 months to live.
1: Что тебе осталось жить 3 месяца.
0: And you know. It was a shock for them.
1: И для них это был шок.
0: She was on her best stage.
1: Она была уже на смертном одре.
0: And cancer destroying their family.
1: И этот рак, он вошел во всю семью.
0: She lost the weight.
1: Она теряла вес.
0: She was down to 45 kilos.
1: Она дошла до 45 килограмм.
0: She was taken to the hospital.
1: Её привезли в больницу.
0: And the doctor said, "Let's rest until you die here."
1: И врачи сказали: "Давай мы тебя уже оставим здесь умирать."
0: But one day on the inside.
1: Но однажды внутри.
0: She felt the mustard seed coming.
1: Она почувствовала, как в неё попало это горчичное зёрнышко.
0: A mustard seed.
1: Горчичное зёрнышко.
0: A little scripture.

0: the Bible.
1: Небольшой стих из Библии.
0: Through the stripes of Jesus,
1: ранами Иисуса
0: I am healed.
1: Я исцелена.
0: She picked one more mustard seed.
1: Она взяла еще одно горчичное зернышко.
0: He sent his word.
1: Он послал слово свое.
0: And healed them.
1: И исцелил их.
0: He took another one.
1: Она взяла еще одно.
0: Jesus went around doing good, healing everybody who was pressed on the devil.
1: И ходил Иисус повсюду и исцелял всех обладаемых дьяволом.
0: She took another one.
1: Она взяла еще одно.
0: Exodus 15:23.
1: Исход 15:23.
0: I am the Lord your healer.
1: Я Господь целитель твой.
0: Hallelujah! Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: She got 23 small mustard seeds.
1: У нее было 23 небольших зернышка.
0: Small little corns.
1: Небольших таких зерна.
0: Like this.
1: Вот таких.
0: And she said in the beginning when I read them.
1: И она говорила, что в начале, когда я их читала,
0: they were so small.
1: Они казались такими маленькими.
0: And when I started to speak them out.
1: Но когда я начинала их произносить,
0: it was like this.
1: Было как будто бы так.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса. Я исцелена.
0: And I heard the voice.
1: И я услышала голос.
0: Cancer.
1: Рак.
0: Cancer.
1: Рак.
0: Death.
1: Смерть.
0: I am the Lord your healer.
1: Я Господь твой целитель.
0: Пучи-кучи-пучи-чучу. Cancer every day.
1: И каждый день рак.
0: Fear was tormenting her.
1: Страх мучил ее.
0: But after 1 week.
1: Но спустя неделю
0: the mustard seed started grow.
1: Это зернышко начало расти.
0: Through the stripes of Jesus,
1: ранами Иисуса я исцелена.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 3 weeks,
1: а через 3 недели
0: through the stripes of Jesus,
1: ранами Иисуса.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 4 weeks,
1: через 4 недели
0: through the stripes of Jesus,
1: ранами Иисуса.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 6 weeks,
1: а через 6 недель
0: through
1: ранами
0: the stripes of Jesus,
1: Иисуса.
0: I have been healed.
1: Я исцелена.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Yes.
1: Да.
0: And she heard the voice.
1: Когда услышала голос.
0: Cancer.
1: Такой рак.
0: And the doctor came into her
1: и
0: one day.
1: Врач однажды к ней вошел.
0: I said, Duty.
1: И сказал, Duty.
0: We have good news.
1: У нас хорошие новости.
0: You are healed.
1: Ты исцелена.
0: Yeah. We can't find any cancer in your body.
1: Мы больше не можем найти рак в твоем теле.
0: Thank God for the word of God.
1: Слава Богу за Божье слово.
0: I said, thank God for the word of
1: God. Я сказал, слава Богу за Божье слово.
0: We don't need.
1: Нам не нужно.
0: Big things.
1: Что-то большое.
0: This is sometimes we are.
1: Иной раз.
0: In difficult situation.
1: Мы попадаем в трудную ситуацию.
0: Of course, not in Azerbaijan. I'm not talking about Sweden.
1: Ну, конечно, не в Азербайджане. Я о Швеции сейчас рассказываю.
0: No, you have.
1: Нет.
0: If you need one miracle sweet every day, you need two miracles in Azerbaijan every day.
1: Если шведам нужно по одному чуду в день, то в Азербайджане нужно по два.
0: Amen. So many things happening here all the time.
1: Здесь постоянно что-то происходит.
0: It's amazing.
1: Просто удивительно.
0: When you live in Azerbaijan.
1: Как вы здесь живете в Азербайджане?
0: You just have to trust God.
1: Вы обязаны уже уповать на Бога.
0: You just have to trust God. Amen. You just have to trust God. Amen. You just have to trust him.
1: Мы должны уповать на него.
0: So, you know, I remember I've told this story many times.
1: Я помню это, и я уже часто рассказывал эту историю.
0: You have been in Bible school, maybe heard me tell this.
1: Если вы были в библейской школе, вы уже это слышали.
0: Years ago, when I went to Bible school.
1: Много лет назад, когда я пошел в библейскую школу.
0: We got went to America.
1: Мы поехали в Америку.
0: And we had $2,000 with us.
1: И с нами было $2,000.
0: And I thought,
1: я подумал, что я миллионер.
0: But when I came to America.
1: Но когда я приехал в Америку,
0: I realized,
1: я понял,
0: I was not a millionaire.
1: Что я не был миллионером.
0: Because the money,
1: потому что деньги,
0: went away in 1 week.
1: За неделю уже кончились.
0: And I had no money.
1: И денег не осталось.
0: And I had no faith.
1: Не осталось и веры.
0: I had 4 children.
1: У меня было 4 детей.
0: And 1 wife.
1: И 1 жена.
0: And I didn't know.
1: И я не знал.
0: How can I survive this country?
1: Как я выживу в этой стране?
0: For 9 months without money.
1: Мне придется 9 месяцев жить без денег.
0: And you know what happened?
1: И знаешь, что произошло?
0: I felt depression coming.
1: Я почувствовал, как на меня идет депрессия.
0: I felt I was like a small little person.
1: Я почувствовал себя таким маленьким человечком.
0: I went into my living room to pray.
1: Я пошел в гостиную помолиться.
0: And I prayed like this.
1: И я молился так.
0: Ой, ой, ой, ой, ой, ой, I could hardly get a voice.
1: У меня едва я вообще мог издать какой-то звук.
0: It must have sounded like a little, really small prayer.
1: И звучало это как какая-то очень маленькая молитва.
0: And my wife came.
1: И моя жена пришла.
0: He said, "What are you doing?"
1: Она говорит, ты что делаешь?
0: I said, "I'm praying."
1: Я говорю, молюсь.
0: She said, "That's unbelieving tongues."
1: Это же это языки неверия.
0: Go to a meeting.
1: Пойдем на собрание.
0: So you hear the word of God.
1: Она услышала слово от Бога.
0: So you come back in the spirit.
1: Что, чтобы ты там услышал слово Божие и вернулся в дух.
0: Okay.
1: Ну ладно.
0: So I went to a meeting.
1: И я пошел на собрание.
0: It was bigger than this.
1: Там собрание было побольше, чем это.
0: About 5,000 people.
1: Собралось где-то 5,000 человек.
0: It was a big meeting.
1: Такое большое было собрание.
0: And I sat down.
1: И я сел.
0: And a woman was preaching.
1: И проповедовала там женщина.
0: His name was Marilyn Hickey.
1: Ее звали Мэрилин Хикки.
0: And I forget what she preached about.
1: И я сейчас уже не помню, о чем она проповедовала.
0: I was just

0: And I sat down.
1: И я сел.
0: And a woman was preaching.
1: И проповедовала там женщина.
0: His name was Marilyn Hickey.
1: Ее звали Мэрилин Хикки.
0: And I forget what she preached about.
1: И я сейчас уже не помню, о чем она проповедовала.
0: I was just

0: чем она проповедовала?
1: I was just...
2: May God forgive me.
0: Бог простил меня.
2: I didn't do that.
0: Я не слушал.
2: But when I was... When she was finished,
0: но когда она закончила,
2: she said, I have some word for some people.
0: Она сказала, у меня есть слово для некоторых человек.
2: I said, you down there?
0: И он говорит, вот ты
2: she
0: там.
2: Pointed somebody, gave him a Bible.
0: Она кого-то вызвала и сказала, дала ему стих из Библии.
2: And then she stopped.
0: И потом вдруг она остановилась.
2: And she looked at where I was sitting on the balcony.
0: И она, а я сидела на балконе.
2: About 200 meters from her.
0: От нее было метров, наверное, 200.
2: She said, you up
0: и
2: there.
0: Она говорит, ты там наверху.
2: She's not pointing.
0: Я думаю, не, не на меня. Я думаю, не, не на меня.
2: There are 2,000 people sitting
0: тут
2: on me.
0: Вокруг меня пару тысяч человек.
2: On the balcony it was 2,000.
0: На балконе вокруг меня пару тысяч.
2: So I looked around.
0: И я так стал вокруг
2: you
0: себя
2: there
0: смотреть.
2: Looking around.
0: Ты, вот который сейчас оглядывается.
2: Hello. I said, I became like this.
0: И я вот так стал уже.
2: So I started looking behind.
0: Я назад посмотрел.
2: Yeah, you looking behind.
0: Да, вот ты, который назад смотрит.
2: I did like this.
0: И я уже так сделал.
2: I started realizing,
0: я стал понимать, может быть, вдруг это я.
2: So I did, took on my old Pentecostal look, you know.
0: И я сделал такой старый пятидесятнический вид.
2: Amen.
0: Вот так.
2: And she said, you looking down now.
0: И она говорит, ты, который сейчас вниз смотрит.
2: Will you stand up?
0: Встань, пожалуйста.
2: I have a word from God.
0: У меня есть для тебя слово от Бога.
2: And I stood up.
0: Я встал.
2: Saying.
0: И говорю,
2: Lord, forgive me all my sins.
0: Господи, прости все мои грехи.
2: So I didn't even listen to the sermon.
0: Я даже и проповедь не слушал.
2: I was. And she said.
0: И она говорит.
2: You have been sitting here not listening to the sermon.
0: Ты тут сидишь и проповедь не слушаешь.
2: I said, God, why do you have to tell everybody about this?
0: Я сказал, Боже, ну зачем ты об этом рассказал?
2: You know that I know. Don't tell anybody about this.
0: Ты же знаешь, ты это ты всем теперь рассказал.
2: And she said. But then she said.
0: Потом она говорит.
2: But don't worry.
0: Не волнуйся.
2: I have a word from God to you.
0: Я имею для тебя слово от Бога.
2: She started prophesying over me.
0: И она начала пророчествовать
2: You're
0: мне.
2: You're gonna go preaching the word of God all over the land.
0: Что ты пойдешь и будешь проповедовать Евангелие во многих землях.
2: I'm gonna use you.
0: Я буду использовать тебя.
2: You're gonna tell many people about Jesus.
0: Ты расскажешь многим людям об Иисусе.
2: And then she said.
0: И потом она сказала.
2: And I have a word from God to you.
0: И у меня еще есть слово от Бога для тебя. Луки 15:31.
2: You are always with me, my son.
0: Ты всегда со мной, сын мой.
2: And everything I have.
0: И все, что у меня есть.
2: I give to you.
0: Я даю тебе.
2: Oh! It was a little mustard seed.
0: И вот это было маленькое зернышко.
2: That came right into my heart.
0: Которое попало прямо в мое сердце.
2: And I knew from that day.
0: И я с того момента уже знал.
2: I don't have to worry.
0: Что мне не нужно волноваться.
2: God will help me.
0: Бог поможет мне.
2: I came home to my wife.
0: Я пришел домой к жене.
2: I said, Monica.
0: И говорю, Моника.
2: We're gonna make it.
0: У нас все получится.
2: Don't worry.
0: Не волнуйся.
2: So now you sound differently.
0: Она говорит, ну теперь ты по-другому заговорил.
2: Do you have some money?
0: У тебя что, деньги появились?
2: I said, нет.
0: Я говорю, нет.
2: Same situation.
0: Ситуация та же.
2: But I have a mustard seed.
0: Но у меня есть горчичное
2: зерно. I have a word from God.
0: У меня есть слово от Бога.
2: Yes. And I know we will make
0: знаю.
2: It. I know we will make
0: я
2: it.
0: Я знаю, что у нас все получится.
2: I know.
0: Я знаю.
2: I have the word of God.
0: У меня есть слово от Бога.
2: Amen. What's the word for make it?
0: Какое слово, что получится?
2: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
2: Let's all do it together.
0: Давайте сделаем это вместе.
2: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
2: We will make it.
0: У нас получится.
2: Hallelujah. Not because of us.
0: Не благодаря нам.
2: Not because of size of our faith.
0: Не благодаря размеру нашей веры.
2: Just because faith.
0: Но только благодаря вере.
2: I said, just because of faith.
0: Я сказал только благодаря вере.
2: We will make it.
0: У нас все получится.
2: Слава Богу.
0: Слава Богу.
2: Слава Богу.
0: Слава Богу.
2: You see, sometimes we want big words.
0: Знаете, иногда нам хочется получить большое слово, большую веру.

0: веру.
1: But Jesus says,
0: но Иисус говорит,
1: big faith, no.
0: Большая вера нет.
1: Maybe you're going to remove the sun, you need big faith.
0: Может быть, чтобы солнце удалить, вам нужна большая вера.
1: But everything that's smaller than the mountain, you can remove by small faith.
0: Но все, что меньше, чем гора, можно и маленькой верой убрать.
1: That means,
0: это означает,
1: sorry,
0: извините,
1: you don't need big faith.
0: Вам не нужна большая вера.
1: Only take the little faith you have,
0: возьмите ту малую веру, которая есть.
1: Trust Jesus,
0: уповайте на Иисуса.
1: And he will have a miracle for you.
0: И Он сделает для вас чудо.
1: Let's give the Lord
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
1: Big faith, small faith.
0: Малая вера.
1: Think about this.
0: Подумайте.
1: Small faith,
0: малая вера,
1: in a big God,
0: и большой Бог,
1: will create,
0: это сотворит,
1: a big miracle,
0: большое чудо.
1: Amen. Because it's not the size of your faith that makes it happen.
0: Потому что не размер твоей веры определяет все.
1: It's the size of our God.
0: Но размер нашего Бога.
1: He is the one who does the miracle, not you.
0: Он тот, кто будет совершать чудо, не ты.
1: Amen.
0: Amen.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: So small things.
0: Поэтому что-то малое.
1: Big results.
0: Малые вещи приносят большие результаты.
1: Sometimes I hear God speaks to me.
0: Иногда я слышу, как Бог говорит мне.
1: In a small little voice.
0: Таким тихим голосом.
1: Maybe I'm driving my car.
0: Может быть, когда я веду машину.
1: Yesterday.
0: Вчера.
1: When I was preaching here.
0: Когда я тут проповедовал.
1: God spoke to me.
0: Бог со мной поговорил.
1: I never been so blessed on my own sermon all my life like yesterday.
0: Я скажу, что, наверное, никогда в своей жизни я так сам на своей проповеди не был благословен.
1: I went home happy yesterday.
0: Я пошел домой такой вчера радостный.
1: And one thing the Lord spoke to me is
0: this. И Господь мне что-то сказал.
1: There are two kinds of lifestyle.
0: Что есть два образа жизни.
1: You can choose.
0: И ты можешь выбрать.
1: One.
0: Один.
1: Pillow of faith.
0: Это подушка веры.
1: One.
0: А другой. Это пиджак.
1: Worries.
0: Волнений,
1: worries,
0: волнений,
1: fear,
0: страхов.
1: And I can make a choice.
0: И я выбираю.
1: Amen. Amen. What kind of faith?
0: Какая вера?
1: Big faith?
0: Большая?
1: No.
0: Нет.
1: Small faith.
0: Маленькая.
1: Mustard seed.
0: Как горчичное зерно.
1: So small can hardly find.
0: Она такая маленькая, что трудно даже взять.
1: Sometimes the faith is so small in life you can hardly find it.
0: Иногда вера такая маленькая, что ее даже найти трудно.
1: But if you trust Jesus,
0: но если ты уповаешь на Иисуса,
1: Jesus will do a miracle.
0: Иисус сделает чудо.
1: Here it is.
0: No, вот оно. Нет, потерял.
1: You'll find mustard seed everywhere in this room.
0: После этого здесь по всему залу, наверное, будут зернышки.
1: Hallelujah. Here's some more for you.
0: Вот еще для вас.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: We make it.
0: У нас получится.
1: We come through.
0: Мы прорвемся.
1: Whatever you go through right now.
0: Через что бы ты ни проходил сейчас.
1: Just trust God.
0: Просто уповай на Бога.
1: Don't fear God, just trust God.
0: Не бойся его, но уповай на него.
1: Because sometimes every day we have situations.
0: Каждый день у нас бывают такие ситуации.
1: We can go in the coat worries.
0: Мы можем либо одеться в пиджак забот.
1: Or we can trust the pillow.
0: Либо же положиться на подушку.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Every day.
0: Каждый день.
1: It's choices.
0: Каждый день наполнен
1: every day,
0: выбором.
1: You make
0: каждый
1: a choice.
0: День ты принимаешь решение.
1: What way you go?
0: Каким путем пойти?
1: But don't be worried if your faith is not up here every day.
0: Но не волнуйся, если не каждый день твоя вера вот так наверху.
1: Because sometimes I think, oh, I didn't feel faith today.
0: Иногда у нас бывает такое ощущение, что я сегодня не чувствую себя в вере.
1: But you have faith.
0: Но вера-то есть.
1: God says you have faith inside of you.
0: Бог говорит, что вера есть внутри тебя.
1: Hallelujah! Every person has faith.
0: У каждого человека есть вера.
1: Every person has a little bit of faith.
0: У каждого человека есть немного веры.
1: So you don't need big things.
0: Поэтому не нужна большая.
1: Few months ago,
0: несколько месяцев назад,
1: I was in Batumi.
0: Я был в Батуми.
1: If you know what Batumi is, on the other side of Caucasus.
0: Вы знаете, что Батуми, она с другой стороны Кавказа.
1: And I've told this story before here to you.
0: И я рассказал вот эту историю.
1: But now I got a total completion of this story.
0: Но сейчас у меня полное есть представление об этой истории.
1: I came to the hotel.
0: Я пришел в отель.
1: And a family approached me.
0: И ко мне подошла семья.
1: They said, Carl Gustav,
0: и они сказали, Карл Густав,
1: can we come to the hotel and tell our story?
0: Мы можем прийти к тебе в отель и рассказать историю.
1: They have told it to me before.
0: Они рассказывали ее раньше.
1: But now I heard it in full.
0: Но сейчас я уже услышал ее до конца.

0: Два года назад
1: we were in Tbilisi.
0: Мы были в Тбилиси.
1: And we preached.
0: И проповедовали.
1: And Pastor Mamuka's church.
0: И пастор Мамука там был.
1: You know Pastor Mamuka.
0: Вы знаете
1: here.
0: Его.
1: In the end of the meeting,
0: в конце собрания,
1: I am on the way out,
0: я был уже на пути к выходу,
1: and I see a boy,
0: и я увидел мальчика.
1: In the yellow coat, I don't know the exactly clothes he
0: had. Я не помню точно, в какой он был одежде.
1: But he was white in his face.
0: Но он был бледным таком.
1: His
0: таким.
1: Eyes was paralyzed.
0: Его глаза были парализованы.
1: He, and the father said to me.
0: И отец мне сказал.
1: Carl Gustav. This is my son.
0: Это мой сын.
1: He is dying.
0: Он умирает.
1: He's 10 years old.
0: Ему всего 10 лет.
1: He has a few days to live.
0: И ему осталось жить несколько дней.
1: And my son was 10 years old that day.
0: И моему сыну всего 10.
1: And I thought.
0: И я подумал.
1: What would happen if I lose my son?
0: Как бы я оценил своего сына?
1: And here's the father who's going to lose his son.
0: И вот отец, который теряет своего сына.
1: And I saw the father's face.
0: И я посмотрел в лицо этому отцу.
1: His son's going to die.
0: Его сын умирает.
1: He said he has cancer.
0: Он сказал, у него рак.
1: Every organ in the body had cancer.
0: Уже все органы в теле поражены раком.
1: He has been in Germany.
0: Мы побывали в Германии.
1: They spent $12,000.
0: Они потратили $12,000.
1: To medicine.
0: На лекарства.
1: Everything they had.
0: Все, что у них было.
1: Nothing helped.
0: И ничто не мне помогло.
1: He said, "Can you pray?"
0: Он сказал, ты можешь помолиться?
1: I said, "Sure, I'll pray."
0: Я сказал, да, я помолюсь.
1: And we prayed.
0: И мы молились.
1: But the story.
0: Но история.
1: It's longer than this.
0: Она больше, чем только это.
1: Because 2 days before that.
0: Потому что за два дня до этого.
1: This little boy.
0: Этот маленький мальчик.
1: Was on the toilet.
0: Был в туалете.
1: And blood came out of his body.
0: И из него пошла кровь.
1: All over the floor of the toilet.
0: И залило весь пол в туалете.
1: He couldn't hold his thing, so his kids came, and that was the urine was mixed with blood.
0: И из него что-то выходило еще вместе с кровью.
1: Blood came out of him.
0: И кровь выходила.
1: And the whole floor was red.
0: И весь пол был красным.
1: And this boy.
0: И этот мальчик.
1: Prayed this prayer.
0: Помолился.
1: Jesus.
0: И сказал, Иисус.
1: Help me.
0: Помоги мне.
1: Jesus, help me.
0: Иисус, помоги мне.
1: Not big faith.
0: Это небольшая вера.
1: Not big prayer.
0: Это небольшая молитва.
1: Only 3 words.
0: Три слова.
1: Jesus.
0: Иисус.
1: Help me.
0: Помоги мне.
1: And I got a sermon out of that.
0: И из этого я сделал проповедь.
1: You need 3 words.
0: Тебе нужно три слова.
1: For a miracle.
0: Для чуда.
1: Jesus.
0: Иисус.
1: Help.
0: Помоги.
1: Me.
0: Мне.
1: He was. This is Thursday, Friday.
0: И это была пятница.
1: Saturday.
0: А в субботу.
1: His parents was in my meeting.
0: Его родители пришли на собрание.
1: And they heard me preach.
0: И они услышали, как я проповедовал.
1: And I don't know what happened, but the Spirit of God came upon me.
0: Я не знаю, что точно происходило, но Дух Божий сошел на меня.
1: And I pointed down in that direction.
0: И я указал туда, в их
1: направлении. You down there go through the burning fire right now.
0: И я сказал, что вы проходите через горящий огонь сейчас.
1: God is going to bring you out of that fire.
0: Но Бог выведет вас из этого огня.
1: And the parents took it as a word from God.
0: И родители, они схватились за это.
1: They ran to the hospital.
0: Слово от Бога, они пошли в больницу.
1: They bring the boy.
0: И взяли оттуда мальчика.
1: And they stand in the door when we go out and we pray.
0: И встали в дверях и ждали, когда мы выйдем.
1: Now listen to this now.
0: И послушайте.
1: When we pray this prayer.
0: Когда мы помолились этой молитвой.
1: I didn't feel anything.
0: Я ничего не чувствовал.
1: It was a mustard seed prayer.
0: Это была молитва горчичного зерна.
1: It was a little prayer.
0: Это была маленькая
1: not
0: молитва.
1: Not a long prayer.
0: Не какая-то длинная
1: not
0: молитва.
1: Not a mighty prayer.
0: Не какая-то могучая
1: it
0: молитва.
1: It was a little prayer.
0: Это была маленькая
1: little
0: молитва.
1: Faith.
0: Маленькая вера.
1: Amen.
0: Amen.
1: And to be honest,
0: если честно,
1: I didn't know exactly what's going to happen on that day.
0: Я точно и не знал, что произойдет в этот день.
1: Because it was not prior.
0: Потому что это не было в моих молитвах.
1: It was that boy's prayer 2 days before.
0: Это не была не моя молитва, а молитва твоего мальчика за два дня до этого в туалете.
1: Jesus.
0: Иисус.
1: Help me.
0: Помоги мне.
1: But before I went.
0: Но прежде чем я пошел,
1: I said to that boy.
0: Я сказал этому мальчику.
1: Next time I see you.
0: В следующий раз, когда мы увидимся.
1: We play football,
0: мы поиграем с тобой в футбол.
1: He went away.
0: Он ушел.
1: 1 year later.
0: Через год.
1: Which means 1 year ago.
0: Это означает год назад.
1: I was in Tbilisi.
0: Я был в Тбилиси.
1: Went through the same door.
0: Я прошел через ту же дверь.
1: And there stands a boy.
0: И там стоит мальчик.
1: With a football under the arm.
0: И у него в руке футбольный мяч.
1: I said, "What do you do with football
0: я
1: in
0: говорю,
1: church?"
0: А ты что делаешь с мячом в церкви?
1: This is not a football game. This is a church.
0: Тут у нас не стадион, тут церковь.
1: He said, "You told me."
0: Он сказал, да ты мне сказал.
1: One year ago.
0: Что через год.
1: Next time we see you.
0: В следующий раз, когда увидимся, поиграем в футбол.
1: We play football.
0: И мы проиграем футбол.
1: And I started to remember.
0: И я начал вспоминать.
1: Is that you?
0: Так это ты.
1: It was another look in the boy's eyes.
0: Он совершенно по-другому выглядел.
1: He was not paralyzed anymore.
0: Он больше не был парализован.
1: And Papa said.
0: И папа сказал.
1: My boy is healed.
0: Мой сын исцелен.
1: My boy is healed.
0: Мой сын исцелен.
1: The first thing he did.
0: Первое, что он сделал.
1: After he came back from that meeting 1 year ago.
0: После того, как он вернулся с того собрания год назад.
1: He started to get better.
0: Он начал идти на поправку.
1: After 2 days he could walk.
0: Через два дня он уже стал ходить.
1: After 2 months he was playing football.
0: Через два месяца он уже стал играть в футбол.
1: I didn't know that football was his life.
0: А я и не знал, что этот футбольный мяч стал его жизнью.
1: And you know what I'm crazy about football.
0: Вы знаете, в Грузии они все с ума сошли на футболе.
1: That was his life.
0: Это жизнь была для него.
1: That Sunday.
0: В то воскресенье.
1: I did something.
0: Я сделал что-то.
1: I never done before.
0: Чего никогда не делал прежде.
1: I played football.
0: Я играл в футбол.
1: In the church.
0: В церкви.
1: In the church.
0: В церкви.
1: Yes. Oh. We played with him and I.
0: Мы играли с ним вдвоем.
1: And the father said.
0: И отец сказал.
1: The nurse has been saved also.
0: И медсестра тоже спаслась.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: She's in the meeting now.
0: И Иисус, она сейчас на собрании.
1: Doctors saved.
0: И врачи спаслись.
1: The daughter to the nurse says, "Receive Jesus."
0: И врачи и медсестра приняли Иисуса.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: And now a few months ago I was in Batumi.
0: Сейчас еще прошло несколько месяцев, и я был в
1: Батуми. And the whole family was sitting in my hotel room.
0: И уже вся семья сидела у меня в комнате моего
1: отеля. And they told the whole story.
0: И они рассказали мне всю историю.
1: I was crying.
0: И я плакал.
1: He said an Australian doctor came.
0: Они сказали, что приехал врач из Австралии.
1: He saw the X-rays.
0: Он увидел результаты рентгена.
1: Of the lungs.
0: Его легких.
1: And he said, "I have the X-ray where you can see the lung, Carl Gustav."
0: И они сказали, что у нас с собой эти результаты. Можешь посмотреть, Карл Густав.
1: The lungs was totally white of cancer.
0: Эти легкие были абсолютно белыми от рака.
1: Everything was full of cancer.
0: Он был полный, весь наполнен раком.
1: And doctor said, "When did this boy die?"
0: И врач спросил, а когда этот мальчик умер?
1: He said, "He's not dead."
0: Они говорят, что да, он не умер.
1: He's playing football.
0: Он там в футбол играет.
1: He's playing football.
0: Он играет в футбол.
1: Glory to God! And when I came to the church,
0: и когда я пришел в церковь,
1: now 3 months ago,
0: вот три месяца назад это было,
1: in their home church they lived in Batumi,
0: в той их домашней церкви в Батуми,
1: the boy stood there with the football on the arm.
0: Мальчик опять стоял с футбольным мячом.
1: Oh. And the papa said,
0: и папа сказал,
1: all my enemies have been saved now.
0: Все мои
1: enemies.
0: Все мои враги спаслись уже. Yeah.
1: Hallelujah. All my enemies have been saved.
0: Все враги тоже спаслись.
1: That morning,
0: в то утро,
1: Saturday morning,
0: субботнее утро,
1: church was packed.
0: Церковь была забита людьми.
1: Over 70 people came to the Lord that morning.
0: И где-то 70 человек отдали свои жизни Господу.
1: Hallelujah. Because of one miracle.
0: Благодаря одному чуду.
1: Because of
0: благодаря
1: a mustard seed prayer.
0: Благодаря молитве горчичного зернышка.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I said, слава Богу.
0: Я сказал, слава Богу.
1: A little prayer,
0: маленькая молитва,
1: and a big God,
0: большой Бог,
1: can bring a big miracle.
0: Может принести большое чудо.
1: Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
1: Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Аллилуйя! Amen.
0: Аминь.
1: You know,
0: знаете,
1: I asked that boy,
0: я спросил этого мальчика.
1: We sat on the hotel.
0: Мы сидели в отеле.
1: We're going to make a video of this.
0: Я сказала, что давай мы сделаем видео из этого.
1: Write about it in newspapers.
0: Напишем в газетах.
1: Because we have the journals before and after.
0: И мы покажем, что было до и после.
1: It's going to be a big sign.
0: И это будет большое, большое свидетельство.
1: That there is a God in heaven.
0: Что есть Бог на небе.
1: I said there is a God in heaven.
0: Я сказала, что на небе есть Бог.
1: Now. I asked that boy.
0: Я спросил мальчика.
1: You play football?
0: Ты играешь в футбол?
1: He said yes.
0: Он говорит да.
1: Which is your favorite team?
0: А какая твоя любимая команда?
1: He said Arsenal.
0: Он сказал Арсенал.
1: I said I forgive you.
0: Я говорю прощаю тебя.
1: I asked his brother.
0: Я

0: твоего брата?
1: What is your favorite team?
0: А какая твоя любимая команда?
1: He said Barcelona.
0: Он сказал Барселона.
1: I forgive you too.
0: И тебя тоже прощаю.
1: So I went to China.
0: И я поехал в Китай.
1: A few weeks ago.
0: Несколько недель назад.
1: And I told the Chinese Christians.
0: И я рассказал об этом христианским китайским христианам.
1: About this boy.
0: Об этом мальчике.
1: And his brother.
0: И о его брате.
1: And next morning.
0: И на следующее утро.
1: They came with Arsenal clothes and Barcelona clothes.
0: Они принесли форму Арсенала и Барселоны.
1: And shoes to the boys.
0: И бутсы для двоих мальчиков.
1: So we send them back to Mamuka, and Mamuka gave it to the boys.
0: И мы пошлем это все Мамуке, и Мамука подарит мальчикам.
1: So if you come to Batumi for vacation.
0: Так что приезжайте в Баку, в Батуми на отпуск.
1: Look for two small boys.
0: И найдите двух мальчиков.
1: With Barcelona clothes and Arsenal clothes.
0: В форме Барселоны и Арсенала.
1: And ask.
0: И спросите.
1: If Jesus can do a miracle.
0: Может ли Иисус сделать чудо? Yeah.
1: Jesus can do a miracle.
0: Иисус может сделать чудо.
1: Jesus can
0: я сказал, Иисус
1: do
0: может
1: a
0: сделать чудо.
1: But
0: но
1: you don't need big faith like a mountain.
0: Вам не нужна вера величиной с гору.
1: To remove a mustard seed.
0: Чтобы свергнуть горчичное зерно.
1: But you need faith.
0: Но вам нужна вера.
1: Like a mustard seed.
0: Величиной с горчичное зерно.
1: Only that.
0: Всего лишь.
1: To remove a mountain.
0: Чтобы свергнуть гору.
1: Before we close,
0: прежде чем мы закончим,
1: go to Matthew 20, 17.
0: Давайте мы откроем Матфея 20, 17.
1: Слава Богу. Are you getting blessed by this word tonight?
0: Вы благословлены этим словом?
1: I hope this will transform all your life.
0: Матфея 17.
1: I hope you will get your life transformed by this.
0: Я надеюсь, что ваша жизнь преобразуется от этого.
1: Hallelujah. I said, Hallelujah.
0: Я сказал Аллилуйя. Слава Богу.
1: О, Аллилуйя. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Lead verse 20.
0: И посмотрим 20 стих.
1: You can read it. 19 and why could we cast the demon out? They asked Jesus.
0: Иисуса спросили в 19 стихе, почему мы не могли изгнать его?
1: And Jesus said to them, because of your unbelief.
0: Иисус сказал им по неверию вашему.
1: For surely I say to you,
0: ибо истинно говорю вам,
1: if you have faith as a mustard seed,
0: если будете иметь веру с горчичное зерно,
1: you will say to this mountain,
0: и скажете горе этой,
1: move from here,
0: перейди отсюда,
1: and it will move,
0: туда,
1: and nothing,
0: и она перейдет, и ничто
1: shall be impossible for you,
0: не будет невозможного для вас.
1: How are we going to have a new building here?
0: Как здесь мы получим новое здание?
1: By mustard seed faith.
0: Через веру в горчичное зерно.
1: I said, Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And big stones will feel.
0: И большие камни почувствуют.
1: That we are coming from under.
0: Что мы снизу.

0: I said in Jesus' name.
1: Я сказал во имя Иисуса.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Glory to God.
1: Слава Богу. Слава Богу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. You see, when Jesus
1: сравнивает нас
0: in a battlefield,
1: на поле сражения,
0: Paul is writing,
1: Павел пишет,
0: you are like a sheep.
1: Вы как овцы.
0: Have you ever thought how powerless a sheep is?
1: Вы когда-нибудь задумывались, насколько бессильна овца?
0: A sheep don't fight when they kill it.
1: Овца даже не сопротивляется, когда ее убивают.
0: They just stand like this.
1: Она просто стоит вот так.
0: Bah, cut here.
1: И ей режьте.
0: Bah. All animals are fighting.
1: Все остальные животные, они сражаются.
0: But a sheep don't fight.
1: А овца нет.
0: And Jesus, Paul said, we
1: и
0: are like
1: Павел
0: sheep,
1: говорит, мы как овцы.
0: Being slaughtered every day.
1: Нас каждый день заколают.
0: But then he says,
1: а потом он говорит,
0: but in all these things,
1: но во всем этом
0: we are more than conquerors.
1: Мы больше, чем победители.
0: Hallelujah. We are struck by, sometimes surrounded by evil every day.
1: Иной раз мы каждый день окружены злом.
0: But we are not struck out.
1: Но мы, нас не побивают до конца.
0: We are more than conquerors.
1: Мы больше, чем победители.
0: We are not only conquerors.
1: Мы не просто победители.
0: We are more than conquerors.
1: Мы больше, чем победители.
0: Through Jesus Christ.
1: В Иисусе Христе.
0: That's because nothing can stop us.
1: И поэтому ничто
0: nothing
1: не остановит нас. Ничто, нет ничего невозможного
0: because
1: для церкви. Потому что Бог
0: is with us.
1: С нами.
0: God
1: Бог
0: has spoken to us
1: сказал нам
0: in a little word.
1: Маленькое слово.
0: Faith,
1: вера,
0: like a mustard seed,
1: как горчичное зерно, может изменить мир. Когда мы начинали нашу церковь в Уппсале, нас было 20 человек, студентов, с молодым фанатичным пастором. Его зовут пастор Ульф. Он получил слово от Бога и начал церковь. 20 человек.
0: No money.
1: Денег нет.
0: Nobody know about us.
1: И никто нас не знает.
0: But today, 20 years later,
1: но сегодня, спустя 20 лет,
0: 25 years later,
1: спустя 25 лет,
0: God has blessed us.
1: Бог благословил нас.
0: God has blessed us.
1: Бог благословил нас.
0: God has blessed us.
1: Бог благословил нас.
0: And we are now in many, many nations.
1: И сейчас мы уже во многих странах.
0: Preaching on television in over 70 nations.
1: Проповедуем по телевидению более чем 70 странам.
0: The word of God go everywhere.
1: И Слово Божие расходится повсюду.
0: By the word.
1: Из этого слова,
0: like a mustard seed,
1: которое было подобным горчичному зерну, и это изменило весь мир. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!
0: We are born to win.
1: Мы рождены для победы.
0: Yeah. Think about you.
1: Подумайте о себе.
0: Just think one second about
1: просто
0: you.
1: Несколько секунд подумайте о себе.
0: How big you were when you were born.
1: Насколько, каким большим были вы, когда вы родились?
0: You were only a little seed.
1: Вы были как маленькое зернышко.
0: А?
1: Да.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You know, one time I saw a video.
1: Однажды я смотрел фильм.
0: It's a Swedish man, his name is Leonard Nilsson.
1: Есть шведский человек, швед, его зовут Леонард Нильсон.
0: Everyone who comes from Sweden knows that's a photographer they call Leonard Nilsson.
1: Все, кто приезжает в Швецию, знают, что есть такой фотограф, его зовут Леонард Нильсон.
0: He takes pictures inside the body.
1: Он делает фотографии того, что внутри тела.
0: He can put a camera in your heart and you can see the whole heart.
1: И он может вложить камеру в ваше сердце, и можно видеть, что там происходит.
0: And he had a book called A Journey to Life.
1: И у него есть книга, которая называется «Путешествие к жизни».
0: Well, he's photographing from the conception to the birth of a child.
1: Он сделал фотографии того, что происходит от зачатия до рождения ребенка.
0: He's world famous for that.
1: Он стал всемирно знаменитым из-за этого.
0: And one time he made a video.
1: И однажды он сделал видео
0: of the conception.
1: Зачатие.
0: And I watched it with my wife.
1: И мы с женой это смотрели.
0: And suddenly I screamed.
1: И вдруг я закричал.
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: My wife said, "What's the matter with you?"
1: Моя жена говорит, да что с тобой?
0: She said, "Look, Monica."
1: Я говорю, Моника, да посмотри,
0: look.
1: Ты только посмотри.
0: You know what they said on the speaker?
1: Знаешь, что сказал диктор?
0: Every time
1: каждый раз,
0: a person is born,
1: когда рождается человек,
0: and is conceived in the mother's womb,
1: и когда он зачинается у матери,
0: there are 500 million sperms,
1: есть 500 миллионов сперматозоидов,
0: that fights about to win the race and be

0: которые сражаются, чтобы быть первыми и участвовать в зачатии.
1: And only one make it.
0: И только получается у одного.
1: So I started thinking.
0: И я стал думать.
1: Wow.
0: Oh.
1: The first race I did in my life.
0: Первое поприще, первое
1: race.
0: Первый такой побег, первая моя победа в моей жизни.
1: The first thing I
0: первая
1: did,
0: победа, первое, что я сделал в жизни.
1: I beat 499,999,999 others.
0: Я победил 499,999,999 соперников.
1: And you did too.
0: И я прорвался.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You were born to be a winner.
0: Вы рождены на победу.
1: If you didn't win,
0: если вы могли бы победить,
1: you would not be here today.
0: Если бы вы не могли победить, вы
1: But
0: бы не здесь
1: you
0: не были.
1: Are the winner.
0: Но раз вы победитель,
1: Now some of you go like this.
0: Сейчас кто-то из вас так вот себя ведет. Я вообще никто, я не могу победить.
1: Hey, you were born to win.
0: Вы рождены для победы.
1: I saw this video.
0: Я посмотрел это видео.
1: How these sperms were swimming.
0: Как эти сперматозоиды идут. Вот так вот.
1: They didn't say.
0: Они не говорили так.
1: Oh, it's so hard.
0: Ой, как тяжело.
1: I give up now.
0: Я лучше сдамся.
1: You didn't do that time.
0: В тот момент вы этого не делали. В тот момент.
1: It's time for win or you die.
0: Было такое: или я выиграю, или умру.
1: And when you broke into the egg.
0: И когда вы ворвались в яйцеклетку.
1: You look back.
0: Вы обернулись назад.
1: I said, sorry, guys.
0: И там уже говорится: ребята, извините.
1: Here is the champion.
0: Я уже чемпион.
1: Hallelujah. I said, Hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: I can see when Ulf Ekman did that race, you know.
0: Я могу подумать о том, который выиграл это сражение. Ульф Экман, когда он это выиграл? Как он это делал?
1: Расим came like this.
0: Расим шел вот так.
1: Пер came like this.
0: А Пер вот так.
1: But that time.
0: Но в тот момент.
1: You were not big, to be honest.
0: Если честно, вы не были такими большими.
1: You were smaller than a mustard seed.
0: Вы даже были меньше, чем это зернышко.
1: But look at you today.
0: Но посмотрите на себя сегодня.
1: You're big enough.
0: Вы сейчас побольше.
1: You have a life now.
0: У вас сейчас есть жизнь.
1: Amen. This is a principle God used.
0: Это тот принцип, который использует Бог.
1: That we can all win.
0: Что мы все победим.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: I said let's give Jesus a
0: Давайте
1: wonderful
0: воздадим
1: thank you, Jesus.
0: Иисусу, скажем ему спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Wow. I don't need.
0: Мне не нужно.
1: I don't need.
0: Мне не нужно.
1: Big faith.
0: Большой веры.
1: I need small faith.
0: Мне нужна малая вера.
1: The Lord is here right now.
0: Господь здесь сейчас.
1: Now just listen to the word of God when you're standing now.
0: Просто послушайте слово Божье сейчас.
1: We never forget this.
0: И вы этого не забудете.
1: Jesus said.
0: Иисус говорит.
1: If you have faith like a mustard seed.
0: Если у вас будет вера величиной с горчичное зерно.
1: You will say to this mountain.
0: То скажете горе сей.
1: Move from here.
0: Поднимись.
1: And it will move.
0: И она подвинется.
1: I said it will move.
0: А я сказала, она подвинется.
1: And nothing
0: и ничто
1: shall be impossible for you.
0: Не будет для вас невозможным.
1: Do you hear that?
0: Вы услышали это?
1: Do you hear that, pastor?
0: Вы услышали это, пастор?
1: Nothing
0: ничто
1: shall be impossible.
0: Не будет для вас невозможным.
1: Nothing. For this church. Nothing.
0: Ничто.
1: If you have faith like a mustard,
0: если будет вера величиной с горчичное зерно,
1: you have a mustard in your hand now.
0: У вас есть зернышко в руке.
1: Nothing.
0: Ничто
1: shall be impossible.
0: Не будет невозможно.
1: The second word God gave me to this church.
0: Второе слово, которое Бог дал мне для этой церкви.
1: What shall we say about the kingdom of God?
0: Что скажу о царстве Божьем?
1: What shall we say?
0: Что мы скажем?
1: It's like a mustard seed.
0: Чему подобим? Оно подобно горчичному
1: зерну. When it's sown on the ground,
0: когда сеется в землю,
1: it's smaller
0: оно меньше
1: than all the seeds on the earth.
0: Всех других семян земных.
1: You know,

0: This is the smallest seed on the
1: earth.
0: Знаете,
1: это самое маленькое семя на земле.
0: But when it's sown,
1: но когда оно посеяно,
0: it grows,
1: оно вырастает,
0: up,
1: растет,
0: and became greater than
1: и становится
0: shots and large branches,
1: больше и распускает ветви свои,
0: so that the birds of the air,
1: так что даже птицы небесные укрываются там.
0: And I see my spirit something.
1: И я увидел в духе что-то.
0: New branches,
1: твои ветви,
0: new branches,
1: новые ветви
0: out of this tree,
1: из этой церкви.
0: New branches,
1: новые ветви.
0: It's going to be born.
1: Это важно.
0: New branches.
1: Новые ветви.
0: New branches.
1: Новые ветви.
0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: This is only the beginning.
1: Это только начало.
0: We are just in the beginning.
1: Это только, мы только в начале.
0: And I know something.
1: И я знаю что-то.
0: If you take that word,
1: возьмите это слово.
0: Nothing.
1: Ничто
0: shall be impossible
1: не будет невозможным
0: for this church.
1: Для этой церкви.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.

Я хотел бы поговорить с вами о трех словах, которые менее всего ценят и на которые обращают менее всего внимания в Новом Завете. Я считаю, что при изучении феноменального роста ранней церкви на эти слова обращают меньше всего внимания. Я думаю, что обратил внимание на эти слова не потому, что я гений. Я просто думаю, что, прочитав то место Писания, которое мы с вами будем читать сегодня, я искал чего-то особенного в хорошо знакомых мне местах, потому что наша церковь проходила через трудности в тот момент. Удивительно то, что вы можете найти в привычных местах, когда вы заглядываете туда, ища что-то новое под влиянием обстоятельств вашей церкви, жизни, служения. Я считаю, что откровение — это не только истина, но истина, которая открывается в свое время. Именно поэтому вы можете читать определенное место в Библии тысячи раз и не видеть того, что может вдруг открывается вам при чтении. Это не потому, что Библия изменилась, а потому, что вы поменялись. Что-то в вас изменилось таким образом, что у вас появился интерес к тем темам, которые вас не интересовали, когда вы в последний раз читали это местописание. Я думаю, именно это и произошло со мной, когда я прочитал то, что мы сегодня будем читать, и открыл для себя то, чем буду делиться. То, о чем я буду с вами говорить, стало основанием нашего понимания того, какой должна была стать наша церковь, когда мы двигались от старой модели церкви, в которой было много хорошего, но и много плохого, к той модели церкви, в которой мы уже 6 или 7 лет. Это слово и еще несколько других моментов. Это слово и еще некоторые моменты я бы назвал самыми важными, которые легли в основании той церкви, которой мы стали. Я не пытаюсь вам предложить модель церкви, так как я и сам не знаю, какую модель использует наша церковь. Поэтому я и не могу вам ее предложить. Но надеюсь, что что-то, о чем я буду говорить, войдет к вам в сердце, так же, как оно вошло ко мне, и поможет вам преобразовать вашу церковь в вашем городе, стране, государстве. Бесконечное изучение роста ранней церкви в книге «Деяния апостолов» открыло перед нами принципы, методы, образцы, примеры, но мы не обращали внимания на людей. Именно на это я и обратил внимание, когда начал изучать это местописание несколько лет назад. На тот момент я спрашивал себя, как мне воплотить в жизнь ту церковь, которая у меня в сердце, и сделать ее реальной. Что это за церковь, Господь, которую я пытаюсь описать словами, которую я пытаюсь объяснить самому себе и истолковать для себя самого, чтобы потом объяснить это другим? Когда я начал читать это местописание, я заметил в людях что-то интересное. Не только методы, примеры и принципы, которые мы ищем для того, чтобы использовать для роста своих церквей. Нет, я обратил внимание на людей. Единственный фактор, который привносит непостоянство в Божий план на протяжении всей истории, это люди. Бог постоянен, Его Слово неизменно, Дух Божий неизменен и Божьи планы неизменны. Все это остается без изменений. Единственный фактор, который на протяжении истории меняется, это мы. Качество и содержание любой церкви, существующей в любой момент истории, это единственный изменяющийся фактор, и зачастую именно он определяет исполнение Божьих целей в том поколении. Сила Божьего движения определяется силой тех людей, которые сотрудничают с Богом в этом движении. На протяжении истории Бог имел ограниченный выбор людей, которых Он мог использовать. Когда вы читаете в Библии такое выражение, как «Бог нашел Ноя», создается впечатление, что было не очень много людей, из которых он мог выбирать. Я считаю, что в истории были периоды, когда Бог никого не мог найти. Бог тогда ждал. Он сидел на скамейке запасных и ждал, так как не знал, что тот, кто ему нужен, еще не готов. Этот человек либо только родился, либо вообще еще не родился. Если бы в нашей Библии были пустые страницы, мы бы увидели, что в тот момент истории церкви, истории Библии, в отношениях Бога с людьми ничего не происходило.
Не потому, что Бог не хотел что-то делать, а потому, что Он не мог найти людей, подходящих для Него своей глубиной, характером и посвящением Его планам, чтобы выполнять Его планы и распространять Его работу на земле. Те три слова, которые помогают нам понять характер ранней церкви, записаны в книге Деяний 2:42. Готовы? Вот они. Вот эти три слова. Посмотрите вместе со мной, потому что мы часто не придаем им значения, точно так же, как и я это делал на протяжении многих лет. Они постоянно пребывали. Я хочу поставить там точку у себя и у вас в разуме. Они постоянно пребывали. Мы привыкли изучать все то, что следует после этой фразы. А саму эту фразу мы считаем простым описанием жизни церкви, которую использует Лука. Потому что сама фраза «они постоянно пребывали» не говорит нам об их действиях, не раскрывает нам глубины. Поэтому эта фраза стала всего лишь мостом к тому, о чем мы все говорим. Учение апостолов, общение, молитва, преломление хлеба, все исполнены чудотворными знамениями через апостолов. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Именно об этом мы хотим говорить. Мы думаем, что сможем из этого научиться, и считаем, что нам это нужно изучить глубже. И нам, конечно же, стоит изучить это место. Но мое внимание привлекли эти три первые слова, потому что они много говорят о том, какими были те люди, которые делали то, о чем мы только что прочитали. Они постоянно пребывали. Другими словами, во времена первоапостольской церкви, и как мы читаем здесь, это была стадия зарождения, роста и развития ранней церкви, эти первые новозаветные верующие, которые получили возрождение в день Пятидесятницы, во время одного из новозаветных первых действий Бога, когда тысячи людей получили спасение, даже больше людей, чем здесь сейчас, они вошли в царство. Вот именно они, те люди, которые не были лидерами, теологами, они не посещали университетов, их не обучали тому, как должна функционировать церковь. Они не были верующими, которые искали, какой бы церкви примкнуть. Эти тысячи обыкновенных, средних людей, как и мы, они постоянно пребывали. Другими словами, их посвящение, огонь, постоянство, энергия, желание созидать церковь, изменять людей, их поколение, желать любить Бога, любить мир, людей, желание, огонь, стремление, энергия, движение исходили от людей, а не от лидеров. Когда там говорится «они», имеется в виду люди, тысячи, толпы. Они постоянно пребывали в том, что делали апостолы, чему апостолы учили их и куда их вели. Они — это люди. Одна из самых больших проблем церкви 21 века, особенно на Западе, заключается в том, что 2000 лет спустя это посвящение стало работой лидеров, а не качеством прихожан. Теперь церковь строится на энтузиазме, посвящении, движении и вдохновении лидеров. Но начинали мы не с этого. Мы не были такими изначально. Мы сейчас читаем о наших корнях, о самом начале, о том, откуда мы зародились. Давайте вернемся к нашим корням. Давайте посмотрим, с чего все начиналось, с чего начиналась церковь. Я говорю о том, что энергия, движение, огонь, посвящение и усердие не исходили от лидеров к людям.
Это исходило от самих людей по отношению друг к другу, по отношению к их лидерам и в конечном итоге ко всему миру. Спустя 2000 лет мы видим, как пасторы и лидеры затрачивают огромное количество времени, усилий, энергии, пытаясь вдохновить, сдвинуть с места, убедить, упросить, уговорить, заманить, напомнить людям о посещении церкви, посвятить себя ей, жертвовать, служить, помогать, поддерживать видение. Вы знаете, что каждый день с работы увольняются тысячи пасторов? Ежедневно. Именно по этой причине. Ежедневно перегоревшие, усталые, просто люди, которые говорят, что больше так не могут. Но 2000 лет назад, когда зародилась ранняя церковь, то, что сегодня пасторы пытаются заставить людей делать посредством своей одаренности и обаяния, помазания и проповеди, обучением и объявлениями, распечатками и телевизионными представлениями, танцами, драмой, пением, администрацией, напоминаниями, теми же самыми имейлами. Все это люди раньше с радостью делали сами. Они это делали. С этого все и начиналось. Когда я размышлял над тем, какую церковь нам стоит построить для наших детей и детей наших детей в духовном и физическом смысле, в нашем городе и стране, и о том усилии, которое мы должны приложить в эти последние времена, чтобы исполнить наше предназначение, я помню, что я сидел в этот момент за ужином. Там было примерно 15 человек. И я заговорил с мужчиной, который сидел напротив меня. Я спросил его о жизни, о том, чем он занимается, и он ответил, что он бывший пастор баптистской церкви. И я спросил, а чем вы занимаетесь в данный момент? Он сказал, я владелец бара. Мы называем их владелец недвижимости. Звучит богато, правда? Вы называете их владельцами бара. Он заведовал баром. Я спросил его, почему ты решил этим заниматься? Он сказал, я провел 20 лет работая баптистским пастором, и это совершенно убило нас с женой. Мы должны были принимать таблетки, мы жили в депрессии, нам было одиноко, и наш брак разваливался. Мы просто были нездоровы. Всю жизнь мы были другими, но к концу это почти отняло у нас жизнь. Я спросил, почему? Он сказал, люди просто этого не понимали. Я почему-то не мог людям объяснить. Я спросил его, а почему ты теперь работаешь в баре? Он сказал, потому что я люблю людей. Что бы я ни делал, я буду работать с ними. Я спросил, тебе нравится то, чем ты теперь занимаешься? О, сказал он. Я это просто обожаю. Что тебе так нравится в этом? Спросил я. Я никогда не забуду его ответа. Он не знал, что я читаю это место Писания и размышляю об этих вещах. И когда я спросил, что ему нравится в том, чем он занимается, он сказал, послушай, мои пьяницы посвящены этому делу сами. Понимаете? Он уже 10 лет заведует этим баром, и он сказал, что не было ни одного раза, когда ему нужно было напомнить им о том, что им следует вернуться. Я ни одного раза не убеждал их вернуться завтра. Мне никогда не приходилось рассылать им рекламку о том, что бар на выходных открыт дважды. Он сказал, что они приходят перед открытием, и ему приходится звонить звонок и выключать свет, чтобы напомнить им, что им нужно очистить помещение через 15 минут. За 20 лет служения пастором никто никогда не являлся на служении рано, и никто не задерживался допоздна. И он сказал, что ему никто не помогал. Люди не поддерживали его видение, они не помогали ему деньгами. Люди не служили там, где была нужда. Он сказал, что каждый раз, когда он вставал за кафедру и полностью открывался и откровенничал, у него было чувство, что перед ним каменная стена. Он сказал, что они просто устали. Но сейчас мне все так нравится. Люди хотят брать то, что я им предлагаю. Они приходят ко мне. Мне не надо за ними бегать. Когда же он все это говорил мне, я подумал про себя. А сколько таких же, как он?
Такие же людей, которые оставили служение не потому, что они разочаровались в Боге, или потому, что не хотели принести изменения в жизнь людей, или не любили церковь и людей. Они просто ни одного мгновения не могли идти дальше из-за того, что прихожане не хотели их поддерживать, из-за недостатка посвящения церкви своему пастору и Божьим целям на этот народ. Все это убивает и изматывает их силы. Знаете, самая большая скрытая причина для роста ранней церкви заключается в том, чего лидеры не делали. Если бы вы поместили христианина с первоапостольской церкви в церковь 21 века, их шокировало бы то, на что большинство пасторов тратят свое время. Члены ранней церкви были посвящены своим лидерам. Они просто имели это божественное посвящение, которое исходило у них изнутри. Это божественное желание, исходящее из глубины сердца. Я верю, что и здесь нужно равновесие. Я просто хочу сказать, что во всем должно быть равновесие. Я верю, что мой подарок членам моей церкви — это тот факт, что я не заставляю слишком много работать, я не перегружаю их. Я чувствительен к тому, что у них есть семьи, работа, дети, у них есть жизнь вне церкви. На мне лежит ответственность за то, чтобы так вести церковь, чтобы люди знали, что у нас тоже есть дети, которых нужно уложить спать в определенное время. У нас есть работа, карьера, нужды. Я это понимаю. Поэтому я буду вести церковь таким образом, чтобы вы знали, что мы относимся к этому чувствительно, чтобы вы не думали, что это односторонняя улица. Я хочу сказать, что это все тем, кто считает, что мы этого не ценим. Нет, мы ценим. Но самый лучший подарок, который сделала ранее церковь своим лидерам, заключался в том, что они освободили их от тех дел, на которые мы каждый день тратим свое время. И я задумался о том, что делал Бог. Все то, о чем мы читали, описывает людей. Они посвятили себя молитве, преломлению хлеба, общению, помощи друг другу. Единственное, что делал Бог, как здесь говорится, это прибавлял спасаемых. Как будто он решил, ну, мне тут больше делать нечего, я просто буду посылать вам людей. Мне хотелось бы приложить к ним еще людей. Я могу это сделать, я могу с ними сотрудничать. Лидеры просто вели, они просто вели. Одно из самых последних дел, которые делают пасторы, это ведут других. Они настолько заняты тем, чтобы обеспечить все нужды народа. Знаете, у меня такое подозрение, что игра «Погоня за тривиальным» была изобретена христианином. Семь лет назад, когда мы начали перестраивать структуру нашей церкви, я спросил себя, какую церковь я видеть не желаю. Иногда ответ на этот вопрос намного короче, чем на вопрос о том, какую церковь вы хотите. На этот вопрос я ответил себе следующим образом. Я не хочу иметь такую церковь, где люди будут полагаться на меня, чтобы я помог им оставаться верными, чтобы они присутствовали на собрании, участвовали в поклонении, молитве, чтении слова, пожертвований, в помощи церкви. Я сказал Богу, что не хочу такую церковь, где люди полагаются на меня, чтобы я вдохновлял их, убеждал их, склонял их стать участниками нашего видения, чтобы построить классную церковь нового сорта для 21 века, которая будет касаться всех окружающих нас людей, помогать церквям по всему миру. Бог, я не хочу, чтобы все это легло на мои плечи, потому что я думаю, что я тоже могу закончить тем, что стану барменом. Тогда Господь сказал мне, «Хорошо, я тоже не хочу, чтобы у тебя была такая церковь». Я помню, как Он мне очень ясно сказал, «Та церковь, которую ты описываешь, необычная, поэтому ты плывешь против течения, думая, что ты можешь ее создать. Но я с тобой, иди и делай, но это обойдется тебе недешево». Я сказал, «Хорошо, Господь». Вот я. И я решил на протяжении следующих 2 лет научить старого пса новым фокусам. Очень тяжело научить старого христианина новому фокусу. Но я знал, какую церковь хотел открыть для людей, и все, что я делал, было новым фокусом. Не какая-то часть, а все было новым фокусом. Трудно было найти что-то привычное в языке и культуре, что я вот-вот хотел внедрить в церковь.
Было еще несколько членов команды, которые вместе со мной получили это видение. Также я хотел уберечь новых собак от старых фокусов. На протяжении 3-4 месяцев я ничего не говорил об этом на людях. Я научился мастерству секретности за время моего служения. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь научил меня этому раньше. Но я понял, что есть вещи, которые сначала нужно делать в секрете, перед тем, как мы внедрим их в жизнь. Я научился этому от Иисуса Навина, который, в отличие от своего предка Моисея, устроившего громкую церемонию избрания 12 соглядатаев, выслал их высматривать землю в глазах всего народа. Их возвращение также не прошло незамеченным, и когда они вернулись, весь народ услышал негативные новости. Когда же пришло время Иисусу Навину брать бразды правления, он сказал, «Знаете, нам не стоило таким образом избирать соглядатаев. Нам надо было это держать в секрете в кругу служителей на время изучения обетованной земли и для принятия решений о будущих действиях». Поэтому Иисус Навин выслал всего 2 соглядатая и не сказал, кто они. Он все держал в секрете. Они принесли новость ему одному, и никто, кроме него, об этом ничего не знал. Таким образом, он защитил эту операцию от вмешательств и заражения вражескими мыслями от тех людей, которые хотели сказать свое влияние на эту ситуацию. Итак, я наблюдал за тем, где находится сопротивление потоку жизни нашей церкви. Я искал, откуда в ней идет жизнь. Исходит она от меня или от людей? От лидера или последователя? От того, кто идет впереди, или от тех, кто следует за ними? В каком направлении и где протекает поток жизни, посвящения, служений и огня в этой церкви? Я наблюдал за этим на протяжении нескольких месяцев, чтобы найти его на тот момент, когда я встану перед людьми и начну об этом говорить, чтобы они знали, что я изучил этот вопрос, и у меня есть много веских доказательств, что я знаю их и изучил их. Я считал, что должен выполнить это перед церковью, чтобы они были уверены в том, что я провел тщательную работу, прежде чем изменить направление церкви. Я не хотел, чтобы это был момент вдохновения, когда у меня мурашки побежали по коже, потому что я знал, что этого не будет достаточно для того, чтобы изменить нашу церковь. И я не хотел, чтобы люди думали, что могут сделать этот переход только благодаря помазанию, так как в нашей церкви никто не чувствовал помазания на протяжении 2 лет.

TBN из студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он — суперзвезда. Он — сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче «Леон с друзьями». Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоуки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят: «Я смотрю прямо через тебя, знаешь». Я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее, но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. И... Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты... как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи, и я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я начал... Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам: «Эй, уходите, придите еще раз». У нас была четверня парней и девушка. Моя бывшая жена Клодет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters.

0: Потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон, он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался. Ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот это должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня... В моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должна быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, и она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твое отношение, а не способности, поднимает тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь, Леон, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы. И поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога, но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса», прошло 3 года, я обратно вернулся к ним, и я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом, и я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса», и я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано, моему брату во Христе и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я... Я был продюсером одного фильма, мы вместе выпустили фильм, главные роли в этом мире исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной, и мы разговаривали, и Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». Я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. Я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то». Потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх. И я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать. И я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, «Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, и мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу, «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу 2 пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только 1 пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил: «Сын мой, ты видишь только одну пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил: «Ты никуда не пойдешь». Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: My heart went out to play.

0: Praise the Lord.
1: Praise the Lord. And I believe the same thing.
2: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что ваши проблемы Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень, очень мягкий. Он стоит на своем слове, и Он выполняет его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением, потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями» и на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете, кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, Он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за Твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что Ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это говорит Иисус, говорил своим ученикам. «Что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал: «Знаете?» А он говорит: «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему: «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит: «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что в доме

имя отца моего обители много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас». Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни, той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново. Или, можем сказать, родились свыше. Это тоже я не буду читать. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие, и кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление о пути – это вот путь, дорога там и так далее, прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь, совместное рождение из Бога, через Него, с Ним. И здесь на земле, как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую Иисус здесь говорит, что в доме Отца Моего много. Теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь вот для нас наше рождение – откуда оно? Где оно у нас? Это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, которой Бога не было, и все знали, что Его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что Он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена. Но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место,
а Богу пришло

удалось родиться, но это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовления этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают. Ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, тот новое творение, такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение, это наш новый человек, он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение. До этого никто не знал, кто он и что. Но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100% Бог и 100% человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить, он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути, и эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина, для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, Его не просто дети, а мы Его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом и написано по Его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», 2 глава, когда Господь, Он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и Он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась дух у Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это?
по-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению, и сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, Бытие, где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот, про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло». Потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека от родителей, она испорчена так сильно. Свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им. Они стали обвинять друг друга, ну, не друг друга, Адам обвинил, и Бога. И тогда вот эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся, и в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть.
И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге. И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал, примите Духа Святого. И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества, но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас, и мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит, я дам вам новое сердце. И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И, Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими. Это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо. Это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал, «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения. Тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться, потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в Нем, и это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой. Господь, Ты во мне, и я в Тебе. Мы вместе, мы одно, и это я новое, новое творение, созданное Тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны, принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас, потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Иешуа. Аминь.

0: Здравствуйте, давайте знакомиться. Меня зовут Даша.
1: Куда зовут? Зачем зовут?
0: Нет, так не подходит. Надо как-то неформально. О! Хай, тусовка! Зацените, какая крутая девчонка! А и у меня вообще Дашуля! Йоу! Нет. За такие выкрутасы и побить могут. Может быть так? Здравствуйте, мальчики и девочки! Ой, вам так повезло, что я буду с вами учиться! Только вот не знаю, кому повезло больше, мальчикам или девочкам.
2: С кем это ты, пантерка? Со зрителями?
0: Фу, Лада, чего ты подкрадываешься? Я же репетирую.
2: А, новая роль, так бы и сказала. А то я стою себе, слушаю и никак не могу понять, с кем это она учиться собирается.
0: Ой, да не собираюсь я учиться. Тебя что, из школы выгнали? Еще чего, я сама ушла. Ну, в смысле, перешла в другую школу. Я теперь новенькая. И не я одна. Иди сюда. Вот, смотри. Нам сегодня с самого утра приходит сообщение от ребят, которые в этом году поменяли школу. И у всех один вопрос. Как представить тебя в новом коллективе?
2: Да. А ну, покажи.
3: Да-да, спасибо. Приходите на новоселье. Светочку уже перевели в новую школу. И сегодня первый день. Да, спасибо.
4: Ой, мамочки, новый класс, новые люди.

0: Здравствуйте, дети. Это ваша новая одноклассница Света Кукушкина.
1: Ну, полная ку-ку.
2: Во, видала? И таких провальных первых дней в новой школе 143 случая. Нет, 144 вместе со мной.
3: Да уж. Все ясно. Вот я чувствую себя в любом новом обществе, как рыба в своей тарелке. То есть, в смысле, в лодке. Ой, то есть в воде. Короче, пантерочка, не хнычь. Есть простой способ узнать, как должен вести себя новичок.
2: Как рыба.
3: Лучше как человек. Короче, нужно просто пойти в школу и спросить самих ребят. Внимание, на связи наши разведчики.

0: Дети. Это новенькая девочка, зовут ее Даша. Она очень хочет учиться в нашей школе. Сейчас она вам расскажет немножечко о себе.
1: Ну, то есть я люблю рисовать, там, танцевать. Учусь в 36-й школе. Я очень хочу у вас учиться.
0: Ну что, дети, примем в нашу школу Дашу?
2: Да!
1: Как ты считаешь, каким должен быть новичок, чтобы понравиться классу?
3: Ну, умным, добрым.
4: Он должен быть спокойным, вежливым.
5: Не ссориться первое время со всеми.
6: Обычным должен быть.
7: Хорошо бы со всеми познакомиться.
0: Даша, давай ты тоже познакомишься с нашими детьми.
8: Привет. Привет, меня зовут София. Я учусь в 4-м классе самого первого класса.
9: Очень приятно.
10: Меня зовут Юра. Я почти отличник.
11: Я учусь более-менее. Люблю рисовать, когда что-то интересное.
12: Меня зовут Карина. Я тоже люблю рисовать. И очень хочу, чтобы ты училась в нашей школе.
1: Вот как ты считаешь, какая должна быть изюминка, ну, фишка у этого, у новичка, чтобы класс ее не обижал, а наоборот принял к себе как друга?
4: Ноутбук, там, приносить телефон, там такое.
1: Да.
4: Так дети к тебе так сразу идут.
5: Он должен быть понимающим, поддержать любую трудную минуту.
13: Просто красиво одеваться.
4: Скромничать.
1: А если бы ты была новичком, как бы ты себе показала классу, представила?
14: Выбирала, кто хороший, кто не очень.
4: Хотя, чтобы

0: себя вел. Со мной сразу все начали дружить.
1: А как ты себя представил так, чтобы с тобой все дружили сразу?
0: Потому что я начал очень хорошо учиться сразу же.
1: Угу.
0: Все просили там, дай списать, да, там такое.
2: Дашенька, садись, пожалуйста, за первую парту. Ну а теперь, дети, продолжим наш урок.
3: Так, из всего услышанного можно сделать вывод. Записывай. Каждый новичок для эффективного внедрения в новую среду, записал? Должен оставаться...
4: Где?
5: Дома?
3: Оставаться самим собой. Понимаешь? Не строить из себя никого. Б. Пиши дальше.
6: Всем привет.
7: Привет, маэстро.
4: А что у тебя с лицом?
6: А, это пустяки.
4: А я думала, что это называется как-то иначе. Фингал, например.
6: Да.
4: Где ты его взял?
6: Получил в классе от новичка. Представляете?
7: Представляем.
4: Да уж, есть новички, которых спасать надо, а есть, от которых надо спасаться. Угу.
5: Ну, может быть, ты его чем-то обидел.
6: Обидишь его? Как же? Он себя чувствует в нашем классе как...
5: Как рыба в воде.
6: Ага. И главное, хвастается еще. Я, мол, такой, какой есть. Прошу любить и жаловать.
4: Похоже, мы зашли в тупик. Еще чего?
3: Пока. У нас есть суперкнига. Никакие тупики нам не грозят.
8: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
3: Что делать новичкам?
8: Вопрос принят. Получите ответ. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это уникальное золотое правило записано на моих страницах. Кто это правило исполняет, тот всюду друзей приобретает.
9: Привет всем новичкам и старичкам, конечно! Сегодня мы перенесемся в те времена, когда Египет был одним из могущественнейших государств мира. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Иосиф, любимый сын у родителей. За что родные братья и продали его в египетское рабство.
10: Нет! Пожалуйста, братья!
11: Молчать!
9: Итак, Иосиф оказался один-одинешенек в совершенно новом для него месте. Без поддержки, без друзей и родных. Почти как новичок в школе. Иосифа купил на рынке знатный египтянин по имени Потифар, служивший во дворце самого фараона. И что же стал делать Иосиф в такой сложной ситуации? Может, стал плакать и трусливо прятаться? Или наоборот, возмущаться и проситься назад? Эй, отпустите меня! Немедленно! Вы не имеете права! Я папе пожалуюсь! Мама! Мамочка! Нет, друзья, Иосиф поступил мудро. Он с первых дней показал себя отличным работником, умным и не ленивым.
12: Кто это?
13: Это я, Иосиф. Вот прохладительный напиток хозяин.
9: За это Потифар поставил его главным домоправителем и доверил ему все свое имущество. Правда, здорово. Но не думайте, что все было так гладко. Иногда приходят испытания. Жена Потифара оклеветала доброго Иосифа.
14: Двигай! Встань сюда!
13: Я клеветал.

0: Клянусь вам, что я не виновен. Пожалуйста, я не виновен.
1: Конечно, он будет оправдываться. Но кому ты больше веришь, мне или Иосифу?
2: Альва, сейчас же брось его в темницу.
3: Что Иосиф теперь станет делать, спросите вы? Ну, теперь уж точно. Плакать или возмущаться? А вот и нет. Иосиф даже в тюрьме продолжал быть дружелюбным, добрым и трудолюбивым.
4: Входите!
0: Все в порядке?
3: За это начальник тюрьмы стал уважать Иосифа и назначил его главным над всеми узниками. Дальше больше. Дошло до того, что сам фараон освободил Иосифа из темницы и сказал ему так.
5: Найдем ли мы такого человека, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий? Я назначаю тебя управителем.
3: Так Иосиф был рабом, а стал премьер-министром. Невероятно! Куда бы ни шел Иосиф, он везде имел успех. А почему? Да потому что он любил Бога и отлично знал золотое правило Библии. Так и вы, друзья, помните пример Иосифа. И тогда новый класс станет для вас не ужасным испытанием, а откроет новые возможности.
6: Молодец, Иосиф! Сразу понял главную фишку. Новый коллектив, новые возможности.
7: Иосиф-то молодец. Но как я могла забыть про золотое правило Библии? Я бы точно вела себя по-другому.
8: Я бы тоже вел себя по-другому. Золотое правило распространяется не только на новичков, но и на старичков. Ну, в смысле, на коллектив.
6: Да уж, вот это верно, маэстро. Если все постараются и проявят дружелюбие, то в вашем классе станет на одного друга больше.

0: Ну все, я побежала. Я решила написать классную автобиографию и прочитать это всему классу. Ну, чтобы все и все про меня узнали. Может быть, не все? Но это уже не важно, ладно. Всем пока!
1: Я тоже придумал, что мне с новичком делать. Раз он такой крепкий парень, я его с нашим физруком познакомлю. Он его быстро в секцию бокса определит.
0: Правильно! Пусть лучше Грушу месяц, чем тебя. Пока!
1: Пока! До встречи в эфире!

Не могу сосредоточиться. Мысли не поддаются контролю. Знакомое состояние? Возможно ли управлять мыслями? Как направить их в духовное, созидающее русло?

0: подлежат контролю. Но вопрос, который сегодня возникает у многих из нас, можно ли контролировать свои мысли, свое мышление и как с этим быть?
1: Спасибо большое за вопрос. Действительно, у нас до этого были передачи, которые были посвящены тому, что такое библейское мышление, как с этим жить и так далее. Вот сегодня хотелось бы более в практическое русло перейти. Нужен ли контроль мыслей, каким образом контролировать свои мысли и так далее. Действительно, бывают такие навязчивые состояния, когда ты не можешь отказаться от своих мыслей. А бывает так, что твои мысли текут рекой, и ты никак их не контролируешь, они сами по себе управляют, можно сказать, тобой. Вот что делать в этом случае? На самом деле, таких инструментов, прикладных инструментов, которые позволяют контролировать твои мысли, их достаточно много, и они все описаны в Священном Писании. И, наверное, первый инструмент, наиболее важный инструмент, он заключается в том, что наши мысли, они являются порождением нашего мировоззрения и наших ценностей. То есть для того, чтобы управлять наши мысли сознательно или несознательно, нам нужно прежде всего сформировать наше мировоззрение и наши ценности. И каким образом это сделать? Конечно же, это все делается посредством того, что мы смотрим, какую информацию мы поглощаем и так далее. Очень важно понять, а какое мировоззрение у меня сейчас и как мне достичь библейского, ну, такого духовного мировоззрения, христианского мировоззрения. На самом деле, если мы немножко вот вдумаемся о том, что мы действительно хотим в нашей жизни, то мы придем к заключению, что на самом-то деле мы недалеки от того, чтобы иметь христианские ценности, чтобы следовать им. Потому что по большому счету, если взять вот большинство людей, таких среднестатистических, мало кто хочет из них убивать, мало кому приятен какой-то конфликтный разговор и так далее. Если никто никому не мешает, то никто не хочет кому-то там мстить или создавать проблемы и так далее. Как правило, я имею в виду. И даже если мы возьмем, ну, например, совсем каких-нибудь там падших алкоголиков, то вряд ли или мало кто из них думает о том, что в своих мечтах, что вот ему бы там 10 литров водки, например, купил бы кто-то и все. Многие мечтают об отношениях, о том, чтобы отношения с родственниками были лучше и так далее. У меня, например, вот был друг, он пивной алкоголик. То есть ему там далеко за 30, он живет один. Он каждый день после работы покупает себе пиво, играет в компьютер. И вот каждый вечер он напивается, просыпается и идет на работу. Я вот у него спрашиваю, ну вот, Юра, а о чем ты мечтаешь? Он говорит, ну, я мечтаю, чтобы у меня появилась там девушка, и чтобы мы с ней перед Новым годом вместе наряжали елку. И, ну, нет у него таких вот мыслей, чтобы вот напиться в стельку и все. Кроме того, был проведен недавно эксперимент среди американских ученых. Они что сделали? Они взяли две группы мышей, и для одних мышей создали идеальные райские условия. Для других мышей создали всевозможные проблемы, которые только можно. И начали предлагать наркотические средства для одной и для другой группы мышей. Так вот, та группа мышей, которые были счастливы, которые находились в прекрасных условиях, они не принимали ни наркотики, они просто от них отказывались. А те, которые были вот в подавленных, тяжелых условиях, они все принимали наркотики. О чем это говорит? О том, что на самом деле, вот в глубине души, каждый человек хочет вот тех ценностей, о которых говорит Священное Писание. Вот христианство — это про любовь. И все мечтают о том, чтобы любить и быть любимым. Все мечтают, чтобы уйти от страхов. Все мечтают о том, чтобы Бог управлял их жизнью, чтобы Он помогал им в жизни и так далее.
0: Дмитрий Александрович, а можно заставить себя не думать о плохом? да, так сказать, не думать.

0: думать о грехе. И если, допустим, человек задается этим вопросом, то, ну, а почему ему, ему не нужно об этом думать? Может быть, для него это не является такой проблемой, как для верующего того же человека?
1: Ну, давайте, посмотрим на этот вопрос со светской точки зрения и с точки зрения христианства. Угу. Вот, почему для человека светского может быть проблемы, какие-то вот негативные мысли, какие-то плохие, навязчивые мысли и так далее. Ну, потому что человек, он пытается каким-то образом компенсировать свои негативные состояния. И вот в этих способах компенсации много нездорового. То есть он говорит себе, ну, хорошо, раз со мной произошла та или иная плохая ситуация, то мне можно то-то или то-то. И вот то, что человек себе разрешает, как правило, связано с очень таким быстрым удовлетворением или получением удовольствия. А это, ну, как правило, это не всегда полезно. То есть это может быть там сладкое, кофеин, алкоголь или что-нибудь еще, или, может быть, какие-то зависимые состояния, которые приносят облегчение. Потому что, ну, мы понимаем, что если мы хотим иметь долгосрочные перспективы, какие-то хорошие последствия для нашей жизни, то это очень часто связано с тем, что нам нужно прилагать труд, совершенствоваться, развиваться и так далее.
0: Но тут можно сказать еще, что очень часто хорошее, да, оно очень долго добивается,
1: да,
0: и прикладывает много усилий. И иногда люди думают, ну зачем мне столько тратить времени, да, на выполнение этой задачи, если она столько ресурсов потребует, каких-то ограничений и тому подобное.
1: Да, совершенно верно. Но не исключено, что Бог может допускать какие-то негативные явления в нашей жизни или в жизни светского человека для того, чтобы наконец-то обратить его внимание на то, что он живет неправильно. Такое тоже может быть. И в этом случае какие-то проблемы могут быть даже играть какую-то положительную роль. Но вот для христиан, я прошу прощения, закончу, да, почему вот такие вот негативные мысли, навязчивые мысли могут иметь отрицательное влияние? Во-первых, потому что, ну давайте будем честными, как можно полюбить Бога, от которого ожидаешь только одни проблемы? Это сделать очень тяжело, да, то есть как можно полюбить человека, с которым постоянно связана какая-то проблема, какая-то сложность, какие-то тяжелые состояния и так далее. Все-таки, ну, в общем, Бог, Он помогает людям приобретать вот те навыки поведения или открывает нам ту информацию, которая помогает нам, ну, скажем так, хоть немножко, но жить легче, да, то есть строить правильные отношения, правильно относиться к себе, к окружающему миру и так далее. Еще один фактор, который очень важно учитывать. Дело в том, что когда мы не имеем вот этого вот общего мировоззрения, не имеем ценностей, то это вот самая лучшая питательная среда для того, чтобы наши мысли разбредались. Потому что, ну, а зачем их контролировать? Ради чего их контролировать? Почему я должен себя ограничивать? Ради чего себя ограничивать? То есть, ну вот, например, один мой знакомый, он убежденный атеист, он отрицает Бога, отрицает христианство, у него это вызывает раздражение. И он говорит, почему я должен себе отказывать в каких-то удовольствиях? Я живу только вот одну жизнь, скоро я умру, поэтому я должен получать от жизни все. И так далее. И на самом деле он убежденный эгоист такой. Вот. И все больше и больше он теряет своих друзей и знакомых, потому что никто не хочет с ним общаться.
0: Вот смотрите, мы затрагиваем тему, да, о формировании мышления, ну и даже мировоззрения, получается, ценного. Но мы с вами, так сказать, неосознанно, да, или осознанно пришли к тому, что все-таки это очень долгосрочный процесс. Иногда мы говорим длиною всей жизни, очень долгого пути. А есть ли такие лайфхаки короткого пути, где ты вот сделал несколько шагов, и раз мышление поменялось, раз мысли поменялись, чтобы не в течение всей жизни идти, а более короткого срока.
1: Да, конечно, вот формирование нашего мировоззрения, это занимает очень длительный период. Но Библия нас учит тому, как вот в сию минуту можно изменить наши мысли, изменить наше состояние. Конечно, ну вот в такой, в более краткой перспективе очень важна гигиена мышления и очень важно то, какую информацию мы поглощаем. Вот, например, во 2 Петра, 3 главе, 5 стихе написано: «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». О чем этот стих? Если вот вдуматься, да, то здесь говорится о том, что мысль — это знание, и это даже следствие знания. То есть тут апостол Петр, он говорит: «Думающие так не знают, что Бог все сотворил, что и земля составлена из воды и водой». Отрицание человеком или нежелание признавать человеком то, что Бог является Творцом, оно приводит и к соответствующему ходу мыслей. Но вместе с тем, если человек поглощает правильную информацию, если он, если он читает Священное Писание, осознает, что есть Творец, то это и меняет ход его мысли, потому что он опирается на те знания, которые он приобретает. Еще очень важно соединить с Богом то, что доставляет нам удовольствие. Например, о чем я веду речь? Например, приучить себя благодарить Бога или провозглашать обетование любви Божьей. Тут очень сильный терапевтический эффект. Почему? Потому что когда мы связываем с Богом то, что нам приносит удовольствие, а действительно, когда мы благодарим Бога за что-то, или когда мы вникаем в Божью любовь в нашей жизни, то это приносит нам облегчение. Если мы верим в это, если мы начинаем думать об этом, то это придает нам и силы, и дает надежду определенную, то это действительно позволяет нам уйти от наших негативных мыслей, посвятить свои мысли Богу, утвердиться в надежде, которую Бог дает, и так далее. Еще очень важно молиться о переключении мысли. То есть бывает так, что настолько одолевают какие-то негативные мысли, что просто нужно встать на колени и молиться. Это большая работа, но это необходимо. Например, в Деянии 8 главе 22 стихе написано: «Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». То есть о чем здесь призывает Священное Писание? Что нужно молиться Богу, чтобы вот этот вот помысел сердца был отпущен.
0: Дмитрий Александрович, да-да. А вот в связи с этим вопрос. Ну, вы так затронули о молитве, да, она действительно играет такую ключевую роль. Но сегодня, опять же, люди очень много используют техник. Да, для переключения, кстати, изменения своего сознания. Одна из таких техник — это тоже медитация, да, такое переключение с одного мышления на другое. Ну, можно так об этом сказать. Вот можно ли молитву в этом контексте на медитацию заменить или какое-то такое, ну, свое внутреннее размышление?
1: Очень важно понимать, что имеется в виду под медитацией. Потому что медитация — это слово, на самом деле, которое пришло из христианства. И даже Мартин Лютер употреблял это слово в своих сочинениях. Но потом, когда стали популярны восточные религии, то они позаимствовали это понимание, это понятие для тех практик, которые они используют в восточных религиях. Тут есть принципиальная разница. Потому что в восточных религиях под медитацией понимается уход в самого себя, внутрь себя. А в христианстве под медитацией понимается наоборот, обращение к Богу, то есть выход из самого себя. Кому? К Богу, обращение к другой личности. Поэтому, когда мы делимся своими мыслями с кем-то, то нам действительно становится легче. Если мы их переживаем самих в себе, то это может привести наоборот к негативным каким-то последствиям.
0: Хорошо, спасибо большое. Есть ли у нас еще какие-то шаги, да, может быть, парочку, которые нам помогут вот в той тематике, которую мы рассматриваем.
1: Да, конечно. Вот в Марка 8 главе, 33 стихе написано: «Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». То есть здесь мы вспоминаем эту историю, когда сатана стал прикословить Христу, и Христос, он просто сказал: «Ну, отойди от меня, перестань со мной говорить». И это для нас пример того, что иногда для того, чтобы изменить ход наших мыслей, нужно перестать общаться с теми людьми, кто думает не по-библейски или которые являются носителем какого-то порочного образа жизни. Ну и кроме того, очень важно признаваться перед Богом о плохих мыслях. Почему это важно? Потому что вот иногда никакой способ не помогает. И вот что тогда делать? И вот в этом случае можно просто рассказывать Богу о своих каких-то даже греховных мыслях, говорить: «Боже, я переживаю вот это вот состояние, я хочу там осуществить такой-то и такой-то грех, но ты, пожалуйста, меня останови». То есть ты не можешь переключиться, но тогда ты можешь хотя бы говорить об этом с Богом. И Бог в этом случае, он готов и способен помочь тебе от этих мыслей отойти.
0: Спасибо, Дмитрий Александрович, за такую тему, актуальную, насущную, за практические примеры, которые, мы верим, нам помогут. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся на короткое время и будем рады новым встречам.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете, кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, Он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за Твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что Ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это говорит Иисус, говорил своим ученикам. «Что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал: «Знаете?» А он говорит: «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему: «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит: «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что «в доме Отца Моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас». Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни, той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново.
Или, можем сказать, родили свыше. Это тоже я не буду читать. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие. И кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление о пути – это вот путь, дорога там и так далее, прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь совместная, рождение из Бога, через Него, с Ним. И здесь на земле, как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую Иисус здесь говорит, что в доме Отца Моего много. Теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь вот для нас наше рождение – откуда оно? Где оно у нас? Это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, которые Бога не было, и все знали, что Его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что Он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена. Но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже
поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают. Ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано: «Кто во Христе, тот новое творение». Такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение. Это наш новый человек, он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле, там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение. До этого никто не знал, кто он и что. Но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100% Бог и 100% человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить. Он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути. И эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина, для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, Его не просто дети, а мы Его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом и написано по Его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», 2 глава, когда Господь, Он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и Он вдохнул в себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас, невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась духу Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий Дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению,
И сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот, про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи, хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло», потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека от родителей, она испорчена так сильно. Свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им. Они стали обвинять друг друга, ну, не друг друга, Адам обвинил, и Бога. И тогда вот эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге.
И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал: «Примите Духа Святого». И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим: «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества. Но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит: «Я дам вам новое сердце». И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И, Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими. Это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал: «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения. Тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться, потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в Нем, и это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой: «Господь, Ты во мне, и я в Тебе». Мы вместе, мы одно, и это я новое, новое творение, созданное Тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны, принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас, потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Иешуа. Аминь.

Альтернативная медицина Рейки зародилась в Японии и якобы исцеляет людей энергией Вселенной с помощью возложения рук на человека. Термин дословно переводится как «энергия духа». В Библии также упоминается возложение рук. Так что это за метод? Имеет ли он библейское обоснование? Это религия, наука или сомнительное целительство? Рейки – это вид альтернативной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Профессионалами иногда классифицируется как вид восточной медицины. Практика рейки основана в 1922 году Микао Усуи. Слово «рейки» состоит из двух иероглифов – «рей» и «ки». В японском «рей» имеет значение «вселенная», «дух», «душа». «Ки» означает энергию, разум, настроение. В англоязычных странах рейки иногда

когда называют универсальной жизненной энергией. В соответствии с характеристиками, утвержденными международным стандартом, практика рейки относится к целительству. В России целительство с использованием метода рейки не является медицинской деятельностью и не лицензируется. Практикующими и рядом исследователей считается духовной практикой и с научной точки зрения является псевдонаукой. Основатель рейки Микао Усуи еще мальчиком был послан на обучение в буддийский монастырь. Это заложило основу интереса к целительским практикам. Микао всегда мучил вопрос, почему Будда и его ученики могли исцелять физические недуги и почему эта возможность была утеряна. Длительное время он занимался традиционным целительством, но обладая необходимыми знаниями и практиками для духовного целительства, Микао Усуи решил синтезировать из этого единую систему. Для этого он начал медитировать в храмах священной горы Курама недалеко от точки силы, пытаясь достичь сатори или нирваны. Гора Курама считается священным местом, обителью больших тенгу или горных духов. По сути, основатель рейки поклонялся горным духам для создания системы целительства рейки. Что же из себя представляет энергия рейки, так называемая энергия Вселенной? Вселенная в буддизме — это не просто атмосфера, пустота или планеты. Она представляет собой сотни божеств различного типа, называемых девами. Микао Усуи сказал следующее: «У каждого из нас есть потенциал для получения божественного дара, который приведет к объединению души и тела». Посредством рейки великое множество людей смогут почувствовать божественное благословение, говорит он. Прежде всего, наше целительство, рейки, является оригинальной терапией, которая строится на духовной энергии Вселенной. Также добавляет Хаваю Таката. Он писал следующее. Есть великое пространство, которое нас окружает, Вселенная. Есть великая бесконечная энергия. Она универсальна. Ее первоначальный источник – это Творец, это природа. Основываясь на утверждениях этих людей, в системе рейки источником божественной энергии являются девы или демоны и природа. А мы знаем из Библии, что не существует других богов, а все языческие боги, кроме Творца, относятся к бесам. Природа также творение Бога и не обладает божественными качествами. Как же происходит само лечение? Рейкисты советуют уложить больного на удобную кушетку и позаботиться, чтобы ему было комфортно, накрыть теплым и нежарким пледом, расстегнуть одежду, приглушить свет в комнате, включить негромкую приятную музыку, желательно зажечь благовоние. Затем мастер слегка прикасается к различным частям тело пациента и прислушивается к своим ощущениям. Если мастер ощущает зуд в ладонях, значит, он нащупал источник заболевания. После обработки всех органов можно слегка растереть тело больного кунжутным или другим растительным маслом. Эти процедуры следует повторять достаточно часто, в течение 3-4 недель, после которых может произойти исцеление. Для непредвзятого взгляда очевидны элементы гипноза и внушения, которые должны помочь больному почувствовать облегчение или, во всяком случае, заставить стремиться повторить сеанс. Но это еще не все. Заранее оговаривается, что исцеление во многом зависит от самого человека, так что если оно не произойдет, винить кроме самого себя ему некого. Мастер не контролирует рейки, поэтому оно исцеляет кого захочет и когда захочет. Никаких гарантий не может быть. Обратившиеся к рейкистам рекомендуют продолжать медикаментозное лечение, но в случае исцеления благодарить все равно нужно рейки. В общем, рейкисты создали для себя абсолютно беспроигрышную лотерею, в которой в случае удачи они объявляются ее единственной причиной, а в случае неудачи не несут никакой ответственности. В Библии тоже встречаются мастера рейки, а именно в книге «Деяния апостолов» в 8 главе. Симон же, увидев, что через возложение рук апостолу подается Дух Святой, принес им деньги.
Американское онкологическое общество заявило, что в настоящее время не существует научных доказательств того, что рейки может помочь в лечении рака или какого-либо другого заболевания. Концепция существования энергии рейки не основывается на каких-либо научных, физических или биологических теориях. Рейки относятся к таким же методам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана. Рейки относятся к таким же методикам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана, а свидетельства о якобы положительных результатах обычно объясняются некорректными и неточными методиками тестирования и сложностью проведения корректного исследования. Метод рейки хоть и считается безопасной практикой, но опасен тем, что может послужить причиной отказа от лечения методами официальной медицины, когда это необходимо. Рейки при лечении пациентов выступают как вспомогательная составляющая, но не заменяет традиционное лечение. В 2009 году конференция католических епископов США опубликовала постановление о прекращении практики рейки в католических госпиталях и центрах уединения. В постановлении утверждается, что для католических учреждений и священников являются неприемлемыми продвижение или поддержка терапии рейки, поскольку данная терапия несовместима ни с христианским учением, ни с научными данными. Ряд представителей Русской Православной Церкви, а также исследователи антикультового направления опубликовали негативные оценки системы рейки, в которых она характеризуется как оккультная практика, а также деструктивная секта. Система функционирования рейки организована в виде пирамиды. Согласно порталу азбука.ру, практика исцелений оказалась весьма прибыльным делом. Многие обретают желание ею заняться. Для них мастерами рейки предлагаются инициации. Для первой степени рейки нужно пройти 4 инициации, и каждая из них открывает чакры ученика на все более глубоком уровне. Естественно, инициация платная. После относительно кратких семинаров и практических занятий на кандидата возлагают руки. Получив посвящение в мастера рейки первой степени, ученик может практиковать исцеление наложением рук. Заплатив большую сумму, можно пройти следующую инициацию. Мастера рейки второй степени, который может практиковать исцеление на расстоянии, и, наконец, очень дорого, десятки тысяч долларов стоит инициация у мастера рейки третьей степени, который сам может инициировать новых учеников. Таким образом, пирамидальность очевидна. Многие из прошедших рейкистские инициации людей затем начинают собственные проекты. Например, в России существует еще некий центр рейки «Кадуцей», именующий себя Всероссийским центром рейки, а также независимым межгалактическим советом иерархии света. Его возглавляет Наталья Назырова, в свое время получившая инициацию во вторую ступень рейки. Приводим выдержки из ее интервью, данного в 1996 году корреспонденту журнала «Птюч». По ее словам, здесь на Земле никто не имеет истинных знаний, только они. Они посланники мудрейшей Вселенной. Это как раз Наталья Назырова и Владимир Николаевич Зонов, то есть центр «Кадуцей». Они говорят следующее. «Все люди Земли, правительства, президенты обязаны к ним немедленно примкнуть и слушать их приказы, иначе их ждет наказание космоса». Вот некоторые высказывания самой Натальи Назыровой. «Мы только очищаем вашу Землю. Мы осенизаторы, а не целители. Мы суперлюди». Мы в рай никого просто так не пропустим. Я ученица учителей Шамбалы. Рерих шел в Шамбалу и не дошел. А я летаю туда каждую ночь. За мною приходят по ночам, и я лечу в Шамбалу. За нами, за всеми приходят по ночам. Мы все туда летаем. У нас вообще другое энергетическое тело, огненное тело. И у вас будет другое тело, когда вы пройдете 3 посвящения. Мы вообще суперлюди. Бесов можем изгонять только мы, никакие не экзорцисты. Они просто гоняют ветер. Даже Иисус не изгонял бесов, а только перемещал их.
Я для этого и пришла на эту землю, в тело человека, чтобы изгонять разных бесов сущностей. Они обычно выглядят как животные. Церковь не выполнила своего предназначения. Христос – ученик богов, а боги – это Будда, Матрея. Цитата Натальи Назыровой. Символы рейки – это иероглифы на японском языке. И по словам мастеров, рейки обладают волшебным воздействием. Выбор символов весьма разнообразный, начиная от символов богатства, здоровья, заканчивая символами, удаляющими негативную энергию. В рейке существует практика с использованием этих символов. Такая как, например, зарядка воды в ванной с помощью рейки, видимо, чтобы не утонуть, а также зарядка доллара на размножение. Если начнутся с проблемы с валютой, вы знаете, куда обращаться. Это шутка. Так, на всякий случай. Помимо символов, мастера рейки используют все, что угодно. Например, кристаллы, и предлагают их зарядить с помощью рейки. То есть держать кристалл в ладонях и направлять на него энергию рейки. Затем предлагают его же прикладывать к своему телу для лечения. Такое впечатление, что от мастеров рейки не ускользнет никакая вещь, и абсолютно все можно зарядить энергией рейки, а потом прикладывать. Первая книга Царств, 15 глава, говорит нам следующее. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». В послании Галатам, 5 главе, мы читаем: «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». В книге пророка Иезекииля в 13 главе написано: «Ты же сын человеческий, обрати лицо твое к черям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя душу народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетели, и вырву из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Так же, как и в Библии, возложение рук имело духовное значение, так и в рейке наложение рук имеет духовное значение. Но источником этого духовного воздействия являются не Господь, а бесовские духи. И спасителям рейки предлагают не Господа Иисуса Христа, а Будду. Будем осторожны, чтобы не впасть во власть заблуждения.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Иначе говоря» вновь с вами. Наша сегодняшняя тема – сплетни. И, насколько я понял по нашему обсуждению до начала эфира, надо нам вначале попробовать понять, что это такое. То есть не у всех однозначно есть понимание того, что такое сплетни. Давайте попробуем высказаться и попробуем понять это. Богдан, начни, пожалуйста, первым. Как ты считаешь, что такое сплетни?
1: Я считаю, что сплетни – это обсуждение чего-то негативного о ком-то. То есть это за спиной обсуждать человека, и при том плохие какие-то черты, качества или поступки.
0: А ну а если вот. Они действительно такие?
1: Ну вот это если они действительно такие, это все равно называется сплетнями. А если какие-то положительные качества, я думаю, что это не сплетни, это...
0: Не когда знаю, мы обсуждаем плохие другое. Негативные черты характера человека, даже если это правда, это все равно сплетня. Может, я хочу кого-то предупредить, что там, Маша, будь осторожна с этим человеком. Он ну, вот такой-такой-такой. Да. Я же

0: даем друг другу информацию. Но вопрос в том, какая это информация, хорошая или плохая. Допустим, она хорошая, да? И последствия этой информации для того человека, которого мы обсуждаем, то есть что у человека сложится, какое впечатление сложится у слушателя об этом человеке. То есть, если, допустим, это положительное какое-то впечатление, почему бы и нет, он будет думать, что этот человек хороший, там захочет с ним как-то наладить отношения, допустим, и что-то в этом роде. А если эта информация несет какую-то негатив, то, следовательно, для человека, допустим, обсуждаемого, это ведь нехорошо, ему будет плохо, то, что о нем так говорят. Поэтому нужно задуматься о последствиях этой информации для человека, как это будет, его репутация, да, она будет хорошей или плохой.
1: Ну а все-таки, а хорошее, когда мы что-то обсуждаем, это тоже сплетня с негативным оттенком. Ну так, если так чисто, может быть, подойти просто как к термину, то чисто так технически, наверное, это тоже сплетня, да? Но, может быть, это сплетня со знаком плюс все-таки. Вот, Юля, а ты что думаешь вообще о том, что такое сплетня?
2: Ну, вообще сплетня, она действительно может принести даже положительные обсуждения могут принести вред впоследствии, потому что человек, слушая через десятые руки, может уже переврать что-то и сам свое привнести, и там уже будет неправда, а что-то ужасное. Хотя, можно до этого докатиться, да, но я просто делаю вывод для себя, что если я стараюсь передавать информацию о ком-то, то это пусть будет положительная информация, если уж на то пошло, если я собиралась что-то сказать о ком-то, что пусть это будет положительно. Отрицательную позицию я занимаю только в том случае, если спрашивают, ты считаешь, этот человек способен на плохой поступок или еще что-то. Я скажу, это мое мнение. И я буду говорить, что он такой, он негативный.
1: Это мой взгляд.
2: Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Я всегда это подчеркиваю, но знаю, что это человек может опять же прикрепить как ярлычок все равно и пойти передать эту информацию как мою, что я откуда-то узнала, это точно достоверно, что это так. Но это будет уже вина этого человека, который слушал, не моя.
1: Да, мне кажется, очень важен этот момент, когда ты делишься какой-то информацией, даже хорошей. Стоит подчеркивать, что это, допустим, я передаю свое мнение, или я передаю то, что я услышал, и конкретно обозначать источники, где ты это услышал. Знаете, это правило хорошего тона, например, на любом порядочном интернет-сайте. Да? Если ты берешь откуда-то информацию, ты обязательно должен что сделать? Ты обязательно должен указать источник. Хорошую ты новость передал или плохую новость ты передал, но ты указываешь источник. И читатель портала или даже в газетах то же самое мы можем увидеть, и в книгах мы это можем увидеть, в науке. Трудах, а читатель, он уже сам может обратиться к первоисточнику и проверить, сказал ты правду или насплетничал. Поэтому, Юля, спасибо вам большое, очень хорошее замечание, лично мне оно, наверное, тоже пригодится в жизни. Олег, вы что хотите сказать?
3: У меня такая мысль возникла, а можно самого себя проверить и сделать так, то есть ту мысль, которую ты хочешь обсудить о другом человеке с каким-либо человеком, ты задай вопрос, мог бы эту новость ты с ним обсудить при том человеке, которого вы обсуждаете.
1: Присутствие этого человека.
3: Да. И если ответ положительный, то пожалуйста. А если нет, то
1: значит, это, по крайней мере, заставляет задуматься, да? А стоит ли об это обсуждать? Стоит ли об этом говорить? Вот если бы сейчас здесь присутствовал этот человек конкретный, о ком я хочу поговорить, как бы он отнесся к этому разговору? Поддержал бы он его, покраснел бы в смущении, выбежал или вообще сказал, ребят, не ваше дело, не лезьте в мою личную жизнь. Да, вот тут я вижу, что борьба за микрофон. Приятно видеть.
4: А как, например, тогда... В России, например, не развит такой институт, как ходить со своими проблемами к психологу. К психологу нас ходят к своей подруге, к другу, чтобы как-то что наболело, рассказать, выплеснуть, да? И часто как раз это связано с тем, что у нас какие-то проблемы в взаимоотношениях с другими людьми. То есть, если мы идем к психологу, мы рассказываем третьей стороне, да, вроде бы все, он не знает этого человека, о ком мы например, говорим, да, вроде бы все, по-честному пошли вообще как к врачу, к специалисту. А если мы идем уже к другу, к подруге, то мы, получается, сплетничаем.
1: Про самого себя можно. Разве это проблема? Ну, про самого про себя-то посплетничать с кем-нибудь.

0: Будь, хотя это тоже неправильно, когда ты преувеличиваешь какую-то информацию, искажаешь ее о самом себе, ты провоцируешь сплетню, которая будет нести неискаженную информацию. Поэтому даже когда ты приходишь к другу или подруге и рассказываешь, там стрекороба приукрашиваешь, ты провоцируешь о самом себе сплетни.
1: Но чаще всего мы жалуемся на конкретных людей, которые, вот я почему с Машей сейчас солидарна в этом вопросе. Ага. То есть нас кто-то, допустим, обидел. И этот человек там несправедливо к нам там поступил. И мы начинаем говорить, вот этот человек, вот он нам, как он так мог, я вот там страдаю от этого, вот он негодяй и так далее. И вот у этого человека-слушателя, да, у нашего друга, там, подруги, да, возникает мнение об этом человеке. Угу. Понятно, что оно получается, если этот друг надежный, мы знаем, что он не пойдет и не скажет никому, и не будет там делиться по секрету всему свету.
0: Чтобы он сказал своему мужу или своей жене.
1: Да, или хотя бы мужу или жене, да, а там тоже мало ли что. Поэтому очень опасно так вот сплетничать, но вот все-таки это тоже может оказаться плачевным.
0: Ну да, Олег.
2: Мне кажется, одна из причин сплетен и вообще вот этой проблемы в том, что, да, вот как Маша сказала, что люди обращаются к психологам, это необходимо высказаться и выговориться. Но мы упускаем тот факт, мне кажется, что очень важно решить проблему, то есть не говорить об этой проблеме, а решать, то есть сходить и, так скажем, уладить конфликт, который возник и который хочется обсудить. Мне кажется, вот так вот.
0: Да, может быть, часто сплетни возникают, потому что мы не хотим решать конкретную проблему, а думаем, что выговорившись, мы сможем, собственно говоря, эту проблему как, наверное, сгладить. А это не получается, это порождает только сплетни. Я знаю, ты хочешь что-то добавить?
3: Да. Ага. Вот я вспомнила такую притчу небольшую, то, что к одному мудрецу приходит человек и говорит, вот я хочу поделиться с тобой одной информацией о человеке. И мудрец говорит ему, эта информация будет полезна мне, я буду, да, в дальнейшем использовать ее. Ученик говорит, нет. Он говорит, а ты какую-то выгоду имеешь от того, что поделишься со мной этой информацией? Ученик снова отвечает, нет. Тогда мудрец задает третий вопрос. А о человеке, которому ты хотела рассказать мне, ему будет какая-то выгода или польза от того, что ты сейчас расскажешь мне про него? И ученик снова ответил то, что нет. И мудрец тогда говорит, зачем же тогда мне знать эту информацию, если
0: она бесполезна.
3: Бесполезна, я не буду ее использовать. И я считаю, что вот в вопросе с мы должны всегда помнить об этих трех вопросах и руководствоваться. То есть перед тем, как услышать какую-то информацию, вспомнить эти три вопроса и для себя ответить точно, нужна ли нам эта информация или нет.
0: Кому она принесет пользу? Так, если суммировать, кому вот то, что сейчас я услышу, или то, что я хочу сказать, кому это принесет пользу? Тому, кто, о ком я буду говорить, принесет этот разговор пользу или нет? Мне этот разговор принесет пользу или нет? А тому, кто будет меня слушать, принесет этот разговор пользу или нет? Или это простое перемывание костей, которое не несет никакой пользы никому. Насколько я помню, эта притча называется «Три сита». Да? И вот когда вот этот учитель, он спрашивает у своего ученика, ты просеял ли через три сита? Да, и вот эти три сита, три фильтра, мы бы сегодня сказали, три таких проверки. Кстати, о пользе. Слышали ли вы о такой профессии, как специалист по селф-брендингу? Никогда, наверное, не слышали, но это хорошо. Но это и хорошо. В общем, это люди, которые учат других людей, как себя пиарить, как себя продвигать. Одно из упражнений, которому учат современные специалисты по селф-брендингу, для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, это правильно использовать сплетни. То есть для того, чтобы они принесли тебе пользу в коллективе, ты знаешь, например, что твой босс или твой там начальник самый там наверху, он увлекается, ну я не знаю, собиранием марок, и ты пускаешь слух о том, что вот ты или просишь какого-то друга своего там или подругу пусти такой слух в коллективе, что у тебя крутая коллекция марок. И вот этот слух доходит до начальника и помогает тебе. Ну, это такой примитивный пример, но тем не менее. Они учат сегодня многие, значит, тренеры по личному росту учат, как использовать использовать слухи и сплетни себе на пользу. Не хочешь ты развивать ни с кем отношения в коллективе, допустим, девушка или молодой человек, ты просишь кого-то пустить слух, что ты встречаешься с кем-то, ну и в таком роде. И вот вопрос, а как вы считаете, сплетни могут быть полезными? Их можно обуздать и заставить служить себе? И вообще, что вы думаете о пользе сплетен? Кто-то хочет?
3: Ну да, сплетни могут быть полезны в некоторых случаях. Вот, например, ты заметил, что у тебя там на работе кто-то украл телефон, человек знакомый украл телефон, и он может украсть еще что-то там. И ты же должен как бы предупредить, сказать другим людям о этом человеке, чтобы он больше не воровал.
0: А это сплетни или что это? Вот это, ну и, конечно, если речь только идет о конкретно доказанном преступлении человека. А если речь идет о наших домыслах, о наших догадках, и мы делимся ими, ой, сколько про нас могут рассказать, как вы считаете, много или мало? Что вы думаете об этом? Юля, помоги, пожалуйста, можно нам решить этот вопрос, знаешь, тебе есть что на это сказать.
1: Ну, вообще, конечно, люди, как бы такие существа, они не могут не обсуждать ничего, вот просто вот сидеть и говорить на нейтральные темы. И мне кажется, говорить о том, что давайте не будем сплетничать никогда, это очень сложно на самом деле, потому что люди всегда будут обсуждать других людей.
0: Так же, как сказать, давайте не будем есть после шести.
1: Да, поэтому, наверное...
0: Нереальные вещи, ну что, о чем вы?
1: Мне кажется, тут нужно поставить какой-то вывод, сделать именно конкретно в своей, вот в своем мире, для себя, вот в своем окружении. Можешь ли ты, допустим, доверять эту информацию конкретному человеку, зная, что он не расскажет?
0: А что думаешь о пользе сплетен?
1: Ну вот эта польза, она в этом и заключается, что человек, имея потребности выговориться и как бы обдумать эту ситуацию не один, а с кем-то, да, например, что-то произошло, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего понять из-за чувств, переполняющих тебя. Вот у меня такое часто бывает. Что-то происходит, я не могу, пока я не выговорюсь с кем-то, который не только выслушает, но и посмотрит на эту ситуацию со стороны. И поможет мне разобраться, принять какое-то решение. Ну, вот как Олег говорил, да, нужно какое-то действие предпринимать. Но ты должен понять, что эта польза, она принесет, вот она мне нужна будет, да, впоследствии. Но как бы этому человеку эта информация, по сути, не нужна. Она как бы ему мешать, может быть, даже будет, потому что он может плохо думать о том человеке, который, допустим, вот мне навредил.
0: Но если ты говоришь о «а», ты имеешь в виду именно конкретно, когда ты обговариваешь с кем-то проблему или конфликт с каким-то другим человеком. То
1: да.
0: есть касается разговор третьего человека.
1: Да.
0: И польза сплетни в данном случае, ты считаешь, это такой, так сказать, это терапия тем, что ты выговариваешься, говоря
1: да.
0: о ком-то, ну, с другим человеком, ну, там, с другом или
1: да.
0: с подругой,
1: и человек
0: обсуждаешь
1: говорит,
0: того,
1: да.
0: с кем
1: говорит,
0: у тебя конфликт
1: человек не виноват,
0: возник.
1: На самом деле, просто ты зря так о нем думаешь. Или, например, ты не увидела всю картину целиком, и оказывается, я зря там, как бы, могу поменять
0: Слушайте,
1: мнение
0: а не
1: об
0: может,
1: этом человеке.
0: А не может быть полезным в данном случае открытый разговор с обидчиком?
1: Это очень сложно.
0: Ну,
1: очень сложно.
0: А если говорить о полезности, о степени риска возникновения слухов об этом человеке, сплетен об этом человеке, тем более, когда мы остываем после там, конфликтных ситуаций, еще каких-то, мы понимаем, что мы были предвзяты во многом. А если все это взвесить и вот как бы на чашу весов положить, то что все-таки перевесит? Вот этот сложный разговор с глазу на глаз со своим обидчиком или разговор со своим другом об обидчике? Все-таки что полезнее, что принесет больше пользы? Пожалуйста, Олег.
2: То, что Юля сказала, мне кажется, очень важно каждому из нас развивать другое качество. Не как бы выговаривание, а именно слушание. Если ты видишь, если ко мне пришел друг, да, и начинает там вот делиться о чем-то, то, что там что-то случилось, может, неприятное, и реально это произошло, и человек не прав, он говорит об этом. Я должен развить в себе качество, может быть, да, как мне кажется, умение выслушать его, взбодрить и плавно попробовать перевести тему в другое русло, не акцентируя вот на этом негативе.
0: Это огромную ответственность возлагает на того, кому вы приходите для того, чтобы поговорить. Огромную ответственность. Это должен быть человек, который точно никому не расскажет, как минимум, да? Который это себе сохранит, проглотит и в могилу с этим уйдет. Но я не знаю, это очень сложно, как бы стоит ли к этому прибегать. Нет, каждый решает это для себя сам. Но риск возникновения сплетен, после этого очень велик, разве не так? Потому что я на эмоциях, со мной что-то произошло, я приду, я такого могу наговорить про другого человека. Да, мне станет легче, напряжение я сниму, да, вот. Но возникает риск того, что об этом человеке, потом я о нем буду думать, ну, не такой уж он и плохой там парень, да, не такой уж там, не такая уж она и плохая все-таки оказалась подруга. Но тот разговор будет висеть как, ну, как пятно на наших, может быть, последующих отношениях, на его репутации, потому что слухи пойдут, допустим. Как бы стоит ли это того? Не лучше ли найти в себе силы и поговорить конкретно лицом к лицу со своим обидчиком? Ну, не обидчиком, или человеком, с которым конфликт, Мария.
4: Мне кажется, все-таки человек идет на конкретные сплетни, если мы говорим о негативной их окраске, да, то есть uh-huh. человек какую-то критику высказывает, он это делает сознательно. И, то есть это уже выбор, он уже составил определенное мнение о человеке и хочет uh-huh. именно этим мнением и делиться. То есть получается, что он не столько ситуацией какой-то может быть делиться.
0: Человека уже, как-то, да, обсудить или осудить.
4: Уже, ну... Он, скажем так, точку зрения на человека он передает и делает это сознательно. Отсюда там, ну, мотивы могут быть разные. То есть и как корыстные какие-то цели тоже могут присутствовать. Уже тогда о пользе сплети, ну, вообще в другой плоскости можем говорить, да? Мне кажется, что, ну, человек должен понимать ответственность. Если вот он отстаивает, что моя точка зрения такова об этом человеке, то он должен понимать, что вот он, ну...
0: Но я думаю, знаете,
4: свое личное мнение высказывает.
0: Да, и когда вот мы говорим о пользе сплетен, мы можем там привести какие-то там разные моменты. Но как только мы себе задумаемся об их вреде, о том, сколько сплетни разрушили судеб, сколько разрушили отношений, сколько разрушили самооценок, сколько разрушили самоуважений и семей, мы поймем, что на самом деле, в действительности, при там нескольких плюсах, мне кажется, что все-таки мы должны будем признать, что это все-таки зло сплетни. Совсем, ну, недавно, наверное, года 2 назад или 3 назад, вы помните, наверняка помните, по телевизору прошла целая такая серия передач показных, когда находили у людей какие-то проблемы в воспитании детей и отбирали. Вот так это были такие показательные репортажи, показательные суды над плохими родителями, у которых что-то случилось с ребенком. Лишали родительских прав, лишали, значит, их, рассказывали о них как о чудовищах по телеканалам, по всем. И я помню одну такую семью и один репортер хотел попробовать показать ситуацию с другой стороны. И он вошел в эту семью, он взял интервью не так, не из-за забора, провоцируя эту семью, а попытался сделать это по-человечески изнутри. И возникла совершенно другая картина. И еще я помню, именно в это же время я читал в газете репортаж один. И там автор... Журналист пишет, что-то похожее было в годах 80-х в Советском Союзе. Тоже пошла такая волна. Вот кто-то пустил из законодателей эту волну, чтобы подготовить почву для какого-то закона. Для какого-то закона, ограничивающего там родительские права или, наоборот, призванного защищать детей. Благородного, в принципе. Но нашли какого-то мальчика, ребенка в школе. Заметили, что он там то ли ушибленный был, то ли он там слишком много котлет съел на обеде, и стали говорить о том, что его родители плохо воспитывают, что о нем не заботятся. И пишут, впоследствии оказалось, что все это было неправда. Что шумиху подняли только из-за такого политического курса, который был на тот момент в стране. Это был заказ, а ребенку разрушили жизнь. Я думаю, что примеров негативных, касающихся сплетен, гораздо больше, чем любых положительных примеров, которые мы можем привести, говоря о сплетнях. Юля.
1: Вот хотела просто привести такой пример, что, ну, считая себя, да, что если я, допустим, слышу сплетню, Даже я не называю это сплетней. Очень сложно сказать, что вот это сплетни. Это очень интересная информация, которую мы часто получаем. Мы не можем сразу сказать: о, мне сплетничают. То есть в этот момент мы не ожидаем чаще всего получать эту вот именно сплетню, как ярлычок. Да? Uh-huh. Вот. Просто я взяла для себя такое вот, ну, решение, приняла, что если я слышу какую-то информацию, даже если она положительная или отрицательная, но эта информация исходит от второго лица, то есть не от прямого человека, да, который говорит: у меня вот эта проблема. А даже если это жена этого человека, или муж, или брат, или даже самый близкий родственник, или лучшая подруга, неважно. Если это второе лицо, эта информация, ну, как бы, я ее принимаю, я ее слышу, но никогда не делаю определенные выводы и не предпринимаю никаких действий. То есть я не, мало того, что я не рассказываю эту информацию кому-то другому, но и сама ничего не предпринимаю, пока не, ну, ну, не получу достоверную информацию о том, что это правда. И мне это во многом помогает. Во многих, как бы, многие сплетни во мне умерли из-за этого, потому что я поняла, что да, эта информация действительно могла быть правдой, она очень похожа на правду, но она недостоверна. Я не стану ее рассказывать.
0: У вас очень в таком случае сильный характер, сильная воля. Потому что лично мне очень тяжело удержаться от формирования мнения о ком-то, когда мне рассказывают об этом человеке, когда мне про него убедительно, с таким вот лицом что-то говорят, рассказывают. Вот лично я говорю за себя, у меня подсознательно формируется какой-то образ. И сколько раз я замечал, ты начинаешь общаться с человеком, про которого тебе рассказали что-то негативное, ты хочешь, не хочешь, но вот этот вот образ, сформировавшийся, он стоит перед твоими глазами, и приходится, нужно время, чтобы этот образ рассеялся негативный. Я очень часто замечал, вот я много переезжал в своей жизни, и когда я переезжал, бывали такие люди, которые подходили ко мне и говорили: Максим, я сейчас тебе расскажу все обо всех. Имей в виду, вот с этими осторожно будь людьми, вот это очень надежные, хорошие люди. Я замечал, в 99% случаев как раз все наоборот. Вот не знаю, хотите — верьте, но это мой личный опыт.
1: Я просто хотела добавить, почему у меня это мнение как бы выработалось. В моей жизни были просто много таких случаев, когда сплетни касались меня. И когда я переживаю вот то, что обо мне говорили, вот эти вот приукрашенные невероятных масштабов и привраты информации выливались потом на меня невероятными какими-то кошмарными ситуациями, вот, и я понимаю, что люди очень склонны вот это преувеличивать, перевирать, и когда я слышу информацию, я уже понимаю, что, возможно, это уже не та настоящая правда, которая есть.
0: Да, приходится себя так держать, да, чтобы... Но у нас заканчивается время. Мария, вы хотите, да, сказать? Пожалуйста, скажите, да, потом я сделаю выводы.
4: Просто, наверное, нужно, чтобы человек каждый понимал. Если ты сам сплетничаешь, то будь готов к тому, что сам всегда будешь являться объектом этих, таких,
0: да,
4: же сплетен.
0: Да, тебе это вернется. Безусловно. Хороший иммунитет, да, к сплетне, что ты не забываешь, что и тебе это может вернуться. Но, а в конце я хотел несколько советов дать, ну, которые я почерпнул из Библии, из Священного Писания. Не стоит удивляться тому, что вопросу как бы контроля за языком в Библии уделяется очень много внимания. Вообще Священное Писание говорит, что от языка бывает больше проблем, чем от пожара. Да? То есть так это говорит апостол Иаков. Так вот, в Священном Писании прежде всего есть заповедь. Звучит она так: «Не будь переносчиком в своем народе». Это заповедь, которая конкретно говорит о том, что носить туда-сюда по ушам, возить какую-то информацию о каком-то человеке, Господь говорит: не будь таким человеком, не будь переносчиком в своем народе. То есть такая прямая заповедь библейская, что ну не сплетничай, не надо этого делать. А как же быть? И вот Иисус Христос, в Евангелии от Матфея записаны эти его слова, он говорит следующее. «Если против тебя кто-то согрешил», ну, под этими словами стоит понимать именно, ну, там, может быть, тебя кто-то обидел, сделал что-то несправедливое, что-то у тебя забрал, или словом как-то тебя обидел. Первым делом наберись мужества, наберись сил. Это слова Иисуса Христа. «Пойди и обличи его один на один, с глазу на глаз». Если тебя послушает этот человек, то ты брата себе приобрел, говорит Иисус. Ну, действительно, представьте себе, что приходишь, говоришь, а человек действительно осознает, раскаивается, просит у тебя прощения, да вы после этого как братья будете, после такого опыта. Хотя это бывает очень непросто. Если тебя этот человек не послушал, ты тогда имеешь право рассказать о своей обиде одному или двум людям. Но с какой целью? Только с одной определенной целью, чтобы взять их и пойти теперь поговорить с этим человеком вдвоем или втроем. А может быть, когда эти люди услышат и противоположную сторону, а они тебя самого остановят и скажут: «Стоп, да ты сам не прав». Поэтому Иисус Христос, Он этой заповедью защищает обе стороны. А если этот человек не прав и не послушает свидетелей, которых ты привел, не послушает тебя, то тогда уже ваши отношения просто могут быть разорваны. И Иисус дальше говорит: и тогда ты имеешь право сказать всему обществу, что сделал этот человек. Вот такая вот библейская заповедь. И еще последнее. В Священном Писании сказано: в многословии не избежишь греха. То есть, когда ты много говоришь, когда ты много о чем-то, что-то обсуждаешь, ты рано или поздно, если ты не контролируешь этот процесс, ты согрешишь своими устами. И поэтому, когда мы говорим о ком-то, лучше ограничиться парой фраз, говорящих о его лучших чертах, и удержаться от обсуждения негативных.

Здравствуйте. Клуб 700 – одна из самых продолжительных программ в истории телевидения. На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Ильонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос. Поприветствуйте в Клубе 700 прекрасную Дженнифер О'Нил из Малибу, Калифорния.

0: Добро пожаловать. Рад тебя видеть.
1: И я рада видеть тебя.
0: Ты начала свою карьеру в 15 и словно не изменилась. Как тебе это удается? Что ты делаешь?
1: Я много тренируюсь, работаю, и кое-кто присматривает за мной.
0: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать, а я, возможно, покажу ему рецепт шейка против морщин. Вот это да. Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99. Я не понимаю, как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача — их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: Эми, я так рад видеть тебя.
1: Давно не виделись.
0: Это правда. Помню, как ты записала свой первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог
1: да,
0: благословил
1: это
0: тебя.
1: Правда.
0: Мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700 Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. И я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе! Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после свадьбы Дасти, ты сказал... Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
0: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
1: Лично мы с Беном остановились на провидце.

0: Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным человеком среди одноклассников. Все хотели услышать мои истории о них.
1: Это были чудесные дни. Как приятно вспоминать всех людей, которых Бог приводил сюда. Это люди веры. Им нравилось то, что твой отец делал для них. Они приходили и рассказывали о том, в кого верили.
0: Когда я просматриваю эти чудесные моменты, вспоминаю еврейскую молитву об умерших. Пусть память о нем будет благословением. И когда мы вспоминаем отца, нас переполняют чувства, связанные с его необыкновенной жизнью.
1: Да, я даже не представляю, как это — расти со всем этим. Уверена, у тебя осталось множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
0: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
1: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть «Клуб 700». Я поняла, что у меня нет подходящего наряда, пошла в торговый центр и сказала, «Мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее». Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма. Пэт был таким же. Я помню, как сидела рядом с ним, когда нам давали отчет до выхода в эфир, и молилась о возвращении Христа. Я думала, Господи, это идеальный момент для того, чтобы прийти и спасти этот день.
0: Это клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу Уолш, нашу новую ведущую клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
1: Спасибо, я счастлива быть здесь.
0: И я рад, что ты здесь.
1: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. Я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье. За то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
0: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
1: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил, «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
0: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
1: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил в прямые эфиры. Без посвящения невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными и критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать, вот пять моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их. У Пэта было призвание, дар и помазание. И я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.
0: Внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
1: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал: «Я советую тебе подписаться на Economist, Time и Newsweek, потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть. Пэт всегда давал мне волю. Часто случалось, что после съемок операторы или продюсеры говорили мне: «Сегодня тебя точно уволят, тут нет вариантов, только увольнение». А Пэт просто смеялся и говорил: «До встречи».
0: Божье слово пребывает вовек.
1: Аминь.
0: Тебе это нравится?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Надеюсь, что...
0: Я бы хотел, чтобы остальные так думали.
1: Не спеши.
0: Ну, знаешь ли.
1: Вот дает.
0: А что еще?
1: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой. Пэт один из тех, кто знал, что делает. Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
0: У меня слезы наворачиваются на глаза.
1: Особенно подходит под штаны.
0: Только посмотрите.
1: Когда я думаю о наследии Клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в Клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
0: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
1: Мне тяжело.

0: произносить, вспоминайте Пэта. Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
1: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
0: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
1: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил нам.
2: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
1: Это был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений, прямо здесь, в студии. Нам начали поступать деньги, мы сказали, мы достигли цели, но давайте молиться за людей. И когда мы начали это делать, сошло помазание. Мы провозглашали, во имя Иисуса, будь исцелен, во имя Иисуса, прозри, пусть рак уйдет. И происходили чудеса. Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил Ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала, «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад. У нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание духа, мир в духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу: «Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус пришел в Тайдвотер. Это дни славы. Это дни, когда мы можем вкусить небеса, когда слава Божья наполняет дома. Семьи принимают Иисуса Христа как Спасителя. Сила Божья сошла на эту местность. Это было удивительно. Один человек позвонил и спросил: «Это второе пришествие Иисуса?» Мы сказали: «Нет, это просто пробуждение». Однажды сила Божья пришла в такой силе, что я не мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось еще больше слез, и я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать: «Я слышу попкорн, слышу попкорн, я слышу попкорн». Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему: «Брат, поднимись и подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение. Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание. Когда вы приходите к Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту, все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.

0: Всем привет! Вы смотрите программу «Найди свой путь». И с вами я, ведущий этой программы Богдан, и со мной Велина. В гостях у нас сегодня Алена. Люди делятся на два типа людей. Те, которые считают, что для них существует лишь одна половинка на всем белом свете, и только с этой половинкой они смогут построить крепкие и хорошие отношения. И те, которые считают, что для них существует определенный круг людей, с которыми им будет максимально комфортно построить отношения. Верующие люди просят волю Бога об этом. Но есть ли у Бога предопределение по поводу нашей личной жизни?
1: А также существуют такие люди, которые просят каких-то знаков определенных, каких-то сверхъестественных событий, чтобы узнать, что вот этот человек конкретно для меня. Мне интересно, Ален, вот как ты считаешь, что тебе ближе? Или, может быть, какая-то своя теория у тебя?
2: Ну, раньше я думала, что есть какой-то определенный человек, с которым ты будешь всегда, и тебе его нужно найти в этом мире. А сейчас я думаю, что все-таки есть достаточно

0: на много людей и просто познакомиться, общаться. И главное, чтобы это было от Бога, чтобы Он одобрял эти отношения. И я считаю, что все-таки есть выбор какой-то для нас.
1: Но ты считаешь, что у Бога есть именно какая-то воля по поводу этого, да?
0: Да, конечно. Угу.
1: Вот у тебя есть твоя история, то есть ты это все пережила. Расскажи, как Бог повлиял на тебя в этой истории?
0: У меня есть такая история. Летом 2016 года я познакомилась с одним мальчиком. Его зовут Андрей, и мы какое-то время с ним общались, можно даже сказать, влюбились. Два месяца мы с ним хорошо общались, но потом общение просто прекратилось. И я не знала, что делать. У меня как-то остались какие-то чувства все равно, и я хотела спросить волю Бога. Ну, нужно ли продолжать общаться или что-то начинать заново. Вот, я решила обратиться к Богу и молилась 3,5 месяца. До Нового года.
2: Угу. Каким образом ты молилась 3,5 месяца? Непрестанно ты 3 месяца на коленях стояла?
0: Нет, я выбрала определенные часы, 3 часа в день. То есть не полностью час я молюсь весь, а просто минут 5-10. Вот. И не уклонялась от этого плана. То есть что бы ни происходило, если у меня зазвонил будильник на телефоне на уроке, я не слушаю учителя, я молюсь. Просто...
2: На экзамене так, извините, пожалуйста, можно на ЕГЭ выйти, мне просто молиться?
0: У меня был такой случай, что у меня учительница спрашивает на уроке, а у меня как раз будильник зазвонил, и я просто не обращаю на него внимания никакого. Я продолжаю молиться, и, собственно говоря, я молилась 3,5 месяца, просила у Бога показать мне конкретно, нужно ли, то есть да или нет. Были какие-то обстоятельства, то есть в молитве я просила, если произойдут такие ситуации, то да, если произойдет что-то другое, то нет. В общем, ответа конкретного не было до Нового года.
2: То есть ты сама поставила Богу условия, поставила какой-то видимый знак, что вот если так, то не иначе. Насколько, Богдан, считаешь, это вот оправданные такие действия? Как ты вообще к этому оцениваешь?
1: Я считаю, что... как бы Бог это поддерживает, то есть мы можем сказать Богу что-то какие-то поставить, ну, мы можем попросить Его сказать нам, как бы это же как один из способов, как можно нам ответить. Вот, и даже в Библии есть такие случаи, когда люди молили, ну, просили у Бога дать ответ, тоже давали какие-то условия, то есть, например, если вот случится вот так, там трава будет мокрой, значит, вот воля твоя, если трава будет сухой утром, то будет вот так вот. Вот, и поэтому как бы это все, ну, поддерживается с точки зрения Библии. Хорошо, а что было дальше? Ты остановилась на Новом году, что было дальше?
0: Я не знала, что делать, потому что я не получила ни ответ «да», ни ответ «нет». Поэтому я решила, что с Нового года начинаю новую жизнь.
2: Забуду все, сожгу письма, да?
0: Я в Новый год под куранты, ну, обычно все пишут записки с пожеланиями, сжигают, кидают шампанское, пьют. Я ничего этого не делала, я просто под куранты молилась. Так как ближайшие, ну, года, там, может быть, лет 5 назад это все началось, в Новый год, когда я молюсь под куранты, у меня желания сбываются.
2: Волшебство какое-то.
0: Это действительно волшебство. Для меня Новый год — это замечательный праздник. И я решила в 2017 год начать новую жизнь и войти с Богом, с молитвой, и попросила у Него. То есть весь год я не буду кого-то искать, не буду, может быть, молиться. Просто пошли так, чтобы и сделать так, чтобы в 2018 год я встретила именно Новый год с тем человеком, которого ты мне предназначил.
1: То есть ты все отдала в руки Божьи?
0: Да. Я просто не смотрела ни на парней, не хотела с кем-то встречаться и молиться, может быть, за что-то. Найди
2: свой путь. Прости за нескромный вопрос, тебе сейчас... Сколько лет?
0: 20.
2: 20 лет. В 20 лет вот так вот сказать, что вот я встречу этот Новый год с этим человеком, буду с ним всю жизнь, это, ну, достаточно смело, мне кажется, для девушки, ну, потому что жизнь только начинается, может быть, еще будет очень много людей, классных парней, которые будут тебе нравиться. Ну, не было какого-то страха, может быть?
0: Нет, страха вообще не было. Я решила просто определиться. То есть вот если пошлет мне Бог человека, ну все, я буду с ним. То есть я не хотела продлевать это, чтобы не смотреть на кого-то, и какие-то чувства новые не испытывать. Ну, бывает так, что вот начинаешь общаться с человеком, появляются какие-то чувства, и потом вы расходитесь. Ну, зачем причинять себе такой боль и вред, когда можно просто знать, что у тебя рядом с человеком все получается.
1: Ну, ты была

0: Подробности.
1: 2017 год начался достаточно просто. Я поехала в зимний лагерь, христианский зимний лагерь. Там я познакомилась с девочкой, с Алиной. Я с ней общалась, дружила, и летом она меня пригласила к себе в город в гости. Я приехала к ней, и таким образом как-то все это закрутилось и получилось, что мы решили поехать и помочь. Нет, мы решили помочь дому престарелых. Там забор покрасить, еще что-то сделать. Вот, я поехала туда с ней вместе. Там мы помогали. И там именно я познакомилась еще с одной девочкой. Ее зовут Арина.
0: Пока только девочки. Спокойно.
1: Только с девочкой. Вот. С ней я тоже продолжала общение, общалась. И она меня позвала в 2017 году на Новый год к себе на город Набор. Вот. И, собственно говоря, там я и поняла, что этот парень, с которым я познакомилась еще в 2016-м, он каким-то странным образом праздновал тоже Новый год с нами.
0: Он был единственным парнем в этой компании?
1: Нет, не единственным.
0: Как же ты поняла, что это он?
1: Потому что до этого мы общались, может быть, даже с ноября месяца. И есть такой момент, что я приехала снова в Нижний Новгород в ноябре, и произошло чудо. По-другому это не назвать. Мы сидели, в общем, с ним вместе, и он в какой-то момент просто ушел, вышел из комнаты, и я решила Богу спросить. Говорю, все, последний раз. Давай, да, да, нет, нет. Если нет, то все, я действительно забываю этого человека, и с ним не буду больше ничего общего иметь, кроме дружбы. И я молюсь так. Если в течение 10 секунд он не сядет со мной рядом, то я забываю про него.
0: Если резко.
1: Если сядет, то я продолжаю с ним общение и, возможно, больше, чем дружбу. Вот. Начала считать сразу после молитвы.
0: Так, раз, Бог, твое время пошло.
2: Пошел пот, капелька пота потекла.
1: Вот. Раз, два, три, и ничего не происходит. То есть он в совершенно другой комнате, я не знаю, где он был.
2: Через 3 секунды ты уже отчаялась?
1: Нет, я продолжала считать, я просто смотрела в одну точку.
2: Уже 25, 26, он все еще не приходит.
1: Нет, на третьей, где-то четвертой секунде он заходит, но он идет не ко мне, он идет к какому-то другу о чем-то разговаривать, но я продолжаю считать. 6, 7, 8, и где-то на 9 секунде он просто садится рядом.
2: 9,91 секунды за решами.
0: Слушай, как в блокбастере, правда, да? Так вся жизнь проносится перед глазами за эти 10 секунд.
1: Ну, я действительно была в шоке. Я просто встала в какой-то момент, ничего не сказала и ушла из комнаты, потому что я была в полнейшем шоке. Я не знала, что происходит, хотя, на самом-то деле, я
2: понимала. Ты была уверена, что это ответил Бог тебе, да?
1: Да, я это все потом отфильтровала и поняла, что да, это от Бога.
0: А ты разговаривала потом, мне интересно, вот с этим парнем, как вот, почему он тогда там пришел, не пришел?
1: Он о всех этих молитвах узнал только в 2018 году, и то, когда мы начали встречаться. То есть он ничего этого не знал, и я ему сказала. То есть вот я 3,5 месяца молилась, рассказала о этих 10 секундах, и он сказал, что что касается этих 10 секунд, он, его Бог как-то побуждал, и он думал, садиться или не садиться, но очень хотел этого. И в конечном итоге его Бог побудил, и он сел. Это...
2: В общем, ты заставила парня сесть за эти 10 секунд обратно.
0: Все эти 10 секунд ты стреляла глазами в него, просто звала его.
1: Нет, я на него не смотрела. Я говорю, я смотрела просто в одну точку и считала. Я не знала, что происходит вообще рядом. И это замечательно, я считаю.
0: И когда он сел так...
2: Хорошо, смотри, вот эти 10 секунд, да, и другие знаки, которые мы просим у Бога, как бы хорошо, если это оказывается так, но ведь это же может быть просто как случайность.
0: Совпадение.
2: То есть, да, совпадение, то есть он встал и забыл телефон, пришел там обратно, сел там с кем-то, разговорился.
1: Он с телефоном был.
2: Вот.
0: Ну все тогда.
2: Сейчас ты уже уверена, что это именно было от Бога, и что это был знак от Бога, что это он тебе именно сказал и ответил.
1: Да.
2: Хорошо, как вы дальше продолжили свое общение?
1: Мы начали встречаться, общаться, мы молиться начали вместе. И так как мы находимся с ним в разных городах, живем, мы начали общаться по скайпу и читать христианские книги.

0: книги. Это нас как-то сблизило, и в мае месяце он мне сделал предложение.
1: Ура!
2: Наше поздравление!
0: Спасибо. Вот. Ну, я ответила да, потому что я считаю, что все-таки он от Бога, и это не просто так.
3: Найди, найди свой путь.
2: Вот я очень часто, когда слышу такие истории, когда девочки, мальчики начинают с кем-то общаться или ищут, они вот ищут именно воли Бога. Вот это такое немножко непонятная воля Бога, которая какая-то конкретного человека. Да, иногда, как в твоем случае, это может быть, ну, конкретные знаки, конкретные такие вот, вот это вот он, да, там свет над ним такой, я не знаю, что угодно. Но не все в это верят. Да? Ну, не все это так показывают. Все люди разные, каждому свой путь.
1: Да, смотри, вот мы же, как бы, например, верующие люди, да, они молятся, они как бы просят Бога о чем-то, а, например, неверующие люди, они не молятся, они просто живут своей жизнью. Если человек понравился, они подходят, знакомятся, общаются. Вот ты как считаешь, Алён, если бы ты не молилась, не просила Бога показать какие-то знаки, вы бы все равно были с Андреем вместе? Или Бог его бы, не знаю, не побудил бы его сесть за эти 10 секунд обратно, не побудил бы там предложить тебе встречаться? И так далее. Как думаешь, это именно благодаря усердным молитвам или, в принципе, без молитв произошло бы то же самое?
0: На самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я бы просто не поняла. Я хотела для себя лично и конкретно узнать, он или не он. Возможно, Бог бы сделал так, чтобы мы были вместе, мы бы общались, и это были молитвы, возможно, с его стороны, и ответы Бога к нему, но я считаю, что лично для меня, мне нужны ответы конкретные от Бога, а не чтобы мне кто-то сказал, вот, Бог ответил нам с тобой, мы...
1: А если бы Бог тебе не ответил, ты бы не была уверена, но он бы тебе предложил встречаться, ты бы была бы так же сейчас счастлива?
0: Я бы, наверное, не стала встречаться с ним.
2: Почему для тебя так важно, Бог одобряет твой выбор или нет?
0: Бог для меня является главной частью моей жизни. И я с рождения хожу в церковь, и, можно сказать, Бог меня воспитал, Он был со мной на протяжении всей жизни и всегда поддерживал. Это для меня, ну, наверное, больше, чем даже родители. Как-то я его люблю больше, он меня любит, я это чувствую. Все-таки для меня больше, и, наверное, я хочу уверенность почувствовать, что Он отвечает мне, а не, ну, как это объяснить? Если поставить родителей и Бога и спросить, ну, кого ты первого спросишь, да, я подойду к Богу, спрошу. То есть для меня родители, для меня Бог приоритетнее, чем родители.
2: Надеюсь, это сейчас звучало не в обиду родителям. Я верю, что ты их тоже любишь.
0: Они это знают, я им говорю, что вы у меня на втором месте, извините, пожалуйста.
2: Прекрасно. Ну вот слушай, есть еще такая опасность, когда человек доверяет полностью свой выбор Богу, потом как бы переложить на него ответственность. Если, допустим, что-то пойдет не так. Но мы знаем, что все мы люди несовершенные, и в отношениях могут быть конфликты, могут быть какие-то неприятные ситуации. И тогда мы можем говорить, что Бог, ну это же ты мне послал, вот чего тогда, решай как-то эту проблему, что за дела. Вот с этим вот как вот быть?
0: Молиться, мне кажется. Только молитва может.
1: Алён, а вот если, например, смотри, тебе этот человек бы, в принципе, ну, не то чтобы не нравился, но ты не очень бы хотела с ним строить свои отношения. Uh-huh. Но Бог тебе явно показывает, да, то есть он сел за эти 10 секунд обратно и так далее, вот все эти знаки. Ты бы как бы приняла эту волю Бога?
0: Да, я бы приняла.
1: И получается, ты бы встречалась с человеком, который, в принципе, ну, так вот, тебе, ну, не очень по душе.
0: Я думаю, Бог бы дал любви мне к нему какой-то, каких-то чувств, потому что просто так Бог ничего не дает. Ну, я бы приняла.
2: Я бы нет. Серьезно. Но мне кажется, что Бог у нас не такой, который вот он не как злой родитель, который говорит, вот это Саша, познакомься с ним, вы теперь будете вместе. Я думаю, что он все-таки дает нам право выбора, а мы уже вправе решать, спрашивать у Бога его воли или нет. И вообще, мне кажется, что воля Бога, она понятно, в Библии описано хорошо, бойся заповедей, соблюдай их, бойся Бога, заповеди его соблюдай. То есть мы должны просто доверять ему полностью, а уже если мы хотим какой-то конкретной его позиции, его отношения к определенному человеку, то да, мы вправе это спрашивать.
1: Да, видно, очень хорошие слова. Алена, спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам, рассказала свою историю, поделилась, мы это ценим. Дорогие друзья, вы вправе решать, с кем вы хотите быть, с кем хотите строить отношения и вообще распоряжаться всей своей жизнью. Но также вы можете спрашивать совета Бога, он всегда вам ответит.

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения, ментальное здоровье – это общее состояние благополучия, при котором мы можем реализовывать свой потенциал, противостоять стрессам и продуктивно, плодотворно работать, сотрудничать с людьми. А влияет ли вера на наше психологическое благополучие и каким образом?

0: Поговорим сегодня в студии об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Привет, Вика. Здравствуй, Таня. Здравствуй, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. И сначала хотела бы вас спросить, вот вы сами как понимаете благополучие ментальное? Что это такое?
1: Не знаю, чувство спокойствия и счастья какого-то.
0: Интересно.
2: Ну да, наверное, когда хорошо внутри.
0: А ты как думаешь?
3: Ну, вообще, наверное, есть ментальное, да, здоровье. Мы, может быть, здесь рассмотрим даже такой аспект, как отчасти психическое здоровье. Да? То есть у нас есть, конечно, какие-то отклонения, как психические заболевания, а мы можем говорить о неком таком психологическом комфорте, да? Когда у нас мы действительно не только чувствуем, да, спокойствие, мы чувствуем стабильность, мы чувствуем, что нам хорошо, у нас хорошее настроение. Вот. Это про такое, так скажем, ощущение счастья, комфорта. Вот. Но ментальное здоровье, оно немножечко побольше, чем вот это понятие, да, когда просто внутри как бы хорошо. Да, это про то, что, наверное, мы как-то растем и развиваемся внутренне. Вот. А что это такое, мы, я думаю, рассмотрим чуть попозже.
0: Да, спасибо большое. Вы действительно отметили, да, что это что-то связанное там, с ощущением внутреннего удовлетворения, счастья. Но если так вот широким взглядом посмотреть на окружающих нас людей, неужели рядом с нами так много действительно счастливых? И тогда вот как мы можем определить, вот этот вот человек нуждается действительно в какой-то специализированной помощи психолога или даже психиатра? Или это просто вариант нормы? Ну, согласитесь, сейчас стресса очень много. Вот как же понять, в чем различие между психически здоровым человеком, да, или психологически благополучным человеком и человеком, которым нужна помощь?
1: Мне кажется, этот вопрос к нам, как к обывателям, не совсем корректным, потому что, ну, я не владею психологическими какими-то навыками, как врачи, психологи, психиатры. Я могу лишь по вербальным каким-то признакам определить, что если человеку грустно, значит, ну, если он там ходит понурый и так далее, то у него что-то случилось. Но если человек, бывают люди, которые находятся в депрессии, но при этом они счастливы, они излучают позитив, у них все прекрасно, и ты никогда не поймешь, что у них депрессия, а потом узнаешь, что там что-то с ним случилось по его вине, инициативе.
0: К сожалению, да, такое бывает, что вроде как человек выглядит в норме, все у него хорошо, ну, потому что, да, мы склонны немножко представлять себя по-другому, да, окружающим людям. Но в то же время я думаю, что вы обращали внимание, что есть те люди, которые вот чисто там по поведению, по каким-то характеристикам отличаются. И вы начинаете задумываться, а все ли в порядке. Вот какие признаки вы для себя выделяете? Может быть, Оля, у тебя есть какие-то варианты?
3: Может быть, вообще какие-то аспекты на что-то?
2: Нет, я вообще думаю о том, что если это не мой какой-то близкий человек, который, ну, со мной связан тесно, то чем я ему могу помочь-то на самом деле? Ну вот, предположим, начну я проявлять к нему сочувствие. Ему это нужно? Он меня знать не знает и общаться, может быть, не хочет. Но в конце концов, я сама не представляю себе, чтобы я к какому-то малознакомому человеку подходила и изливала ему свои какие-то негативные эмоции.
3: Вот, мне кажется, здесь вернусь к своему, да, предыдущему спичу по поводу того, что у нас есть ментальное здоровье, да, ну, как бы, может быть, зона какого-то психологического комфорта, или, хочу разграничить еще раз понятие, есть у нас какие-то психиатрические моменты, когда человек действительно болеет психически, да, и я думаю, что здесь мы помочь, действительно, как Оля сказала, если, ну, мы мало знакомые люди, мы, наверное, не можем. Да? Мы можем только, как верующий человек, помолиться. Мы можем посоветовать обратиться к врачу. Но вы представляете, вот человек, который мало знаком, подходит к тебе и говорит: «А ты не пробовал сходить к психиатру?» Ну, то есть, как бы, немножко некорректно, да? Мы все-таки за то, чтобы, как бы, ну, выражать человеку любовь и уважение. Ну, как бы, это одного рода, да, так скажем, болезни, и мы, наверное, больше не про них. Но вот как Вика сказала, да, про то, что есть люди, которые страдают депрессивным каким-то расстройством, да, у человека может быть депрессия, по нему можно это, ну, как бы, не разглядеть, не увидеть, если ты не общаешься с ним уже, ну, вплотную, да, то есть если ты с ним не дружишь. И вот здесь очень такой важный момент тоже начать разграничивать. Есть такое еще понятие, как апатия. Да? Апатия — это не депрессия. Апатия — это когда я чувствую там себя не очень, вяло, у меня нет сил. Да? Это может быть одним из симптомов депрессии, но депрессия всегда, она проявляется на очень длительном периоде времени. И вообще какие-то другие, ну, какие-то такого рода диагнозы, они не ставятся за короткий промежуток. Но это если только не острая какая-то фаза. Да? И здесь важно понять о том, что мы, наверное, больше говорим про какие-то такие вот ментальные моменты, как апатия, да, когда у нас нет сил, когда у нас появляется какая-то слабость, да, там очень мы становимся там слезливыми, да, или, к примеру, раздражительными, да, ну, то есть что-то такое, которое, ну, как бы, оно влияет и связано с нашим эмоциональным фоном и физическим здоровьем, но не проявляется как-то сильно, не выражает какую-то, да, вот, такой момент.
0: Тут вот я бы хотела обратить внимание на момент, связанный с тем, что мы живем время достаточно тревожное, да, и что действительно это норма, когда мы на внешние события, на внутренние переживания реагируем по-разному, да. Но в то же время, наверное, вот как ты сказала, что я ж не подойду к незнакомому человеку, а как же нам общаться с нашими близкими, которым мы хотим помочь, и если мы замечаем там моменты спада настроения или той же самой апатии, да, безволия. Есть ли у нас какой-то, не знаю, во-первых, критерий, на который мы ориентируемся в поведении наших близких, а во-вторых, основания для того, чтобы подойти, может быть, как-то проявить то же самое сочувствие или там, призвать, может быть, к тому, чтобы обратиться к специалисту?
1: Вообще, я считаю, что вмешиваться в... Ну, углубляться в проблему психологическую или, ну, что-то такое, человека простому обывателю не надо. Ну, я конкретно могу только поддержать там, друга, подругу, который попал в такую ситуацию. Потому что можно только навредить тем, что ты вмешиваешься.
3: А почему ты так считаешь? Мы же все-таки там верующие люди, мы должны помогать.
1: Ну, я могу сделать хуже и могу еще больше усугубить ситуацию. Меня могут не так понять, я могу не так выразиться. У меня есть проблемы с поддержкой. Я не, ну, с поддержкой в плане... Ну, я не знаю, что делать в таких ситуациях. Я не доктор, я не знаю, что посоветовать. Я могу лишь поддержать и направить к доктору. Но ведь он может и не пойти.
0: Не, ну это понятно. А вы вообще сталкивались в жизни с такими ситуациями, когда вам, ну, хотелось кого-то поддержать, и что вы... Ну, может быть, Таня расскажет.

0: Что? Если ты вот говоришь, что ты лучше стараешься не вмешиваться, может, у тебя есть какие-то примеры?
1: Ну, я обычно просто, ну, на своих знакомых и друзьях примеры. Я просто выслушиваю, советы стараюсь какие-то не давать, просто молюсь об этом человеке и выслушиваю все. Ну, потому что, когда у человека проблема, его надо выслушать и дать ему успокоиться и время. Все. Другим ты ничем особо не поможешь. Особенно, когда я, например, тоже не имею каких-то знаний и не могу что-то прям точно сказать. Просто поддерживаю, слушаю и все.
2: Угу. Вот прям на секунду хотела дополнить, особенно Викин ответ по поводу того, что, ну, вот она говорит, она не вмешивается, да? Опять же, это такая ситуация, чаще всего связана с людьми, которые очень хотят догнать, причинить
0: часть.
2: Помочь. Да, да. Ну, то есть, когда мы хотим помочь человеку, но на самом деле он не нуждается в нашей помощи. А бывает такое, что если мы рассматриваем вот какие-то такие моменты, там, связанные с апатией или с тревогой, когда у человека тревожное расстройство, ну, не генерализированное, да, когда мы говорим про, ну, как бы он склонен к тревожности, да, или, к примеру, мы говорим, там, человек, к примеру, переживает горе, да, то есть у него сейчас тоже состояние может быть нестабильное, да, или, к примеру, какой-то длительный стресс, постстрессовый синдром, да, и вот здесь, вот в этих всех моментах мы можем, как Вик сказал, только поддержать, потому что иначе, если мы придем причинять и говорить, давай вот это сделаем, давай, вот вообще не работает. И вот если ты начинаешь работать с человеком, он приходит на консультацию, да, и начинает такой, вот я пришел, работайте. Он говорит, ну, удачи. Ну, то есть, как бы, вообще, эта работа, ну, как бы, в консультировании, да, и вообще, в принципе, это взаимодействие двух людей. То есть, когда человек...
3: Не только в консультировании, это
2: да,
3: всегда...
2: и вообще, в принципе, да, всегда. То есть, это работа двух, это взаимодействие. А когда ты только начинаешь причинять, ты человеку вред причиняешь. Потому что в дальнейшем, вот ты ему здесь помог, и все. Дальше он, у него другая ситуация жизненная, и он такой, как утенок на тебя смотрит, ну, давай, помогай.
0: Спасай.
2: И все.
4: Вы знаете, мне еще кажется, что ты, Айгуль, сказала, что в ситуации современной нестабильности, тревожности большинство проблем, с которыми сталкивались мои друзья, ну, честно сказать, касаются не какой-то внешней ситуации нестабильности, а просто проблем в семье. То есть у кого-то проблемы с мужем, у кого-то проблемы с родителями, у кого-то проблемы с детьми, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то не хватает денег. Ну и дальше там уже по списку. Вот. А люди, которые испытывают тревожность из-за нестабильного мира, ну, может, поменьше новостей смотреть надо просто, и все. Угу.
0: Да, спасибо большое, что вот обратила внимание. На самом деле, основная проблема и реакция человека на проблемы, она начинается не с того, что происходит где-то там, да? Это всегда связано с тем, что происходит конкретно со мной. Но вот тут вот важный момент, девочки. Вот вы говорите, да, не бежать, не причинять там счастье, не доставать своими советами. Но я обратила внимание, что вот хорошо, что у нас сейчас появился такой тренд, да, что люди начинают рассказывать о своих внутренних переживаниях, и благодаря чему перестает вот эта тема быть так завуалирована. И как вы считаете, вот эти тренды, когда люди начинают открыто говорить о своих психологических проблемах, о своих в том числе и психиатрических диагнозах, связанных с таким, как, например, там, пограничное расстройство личности, там,
2: как полярное расстройство.
0: Биполярное расстройство и так
4: открыто
0: далее.
4: Открыто в каком смысле? На широкую публику? Или
0: да,
4: просто
0: да. Например, вот звезды очень часто сейчас заявляют, вот мне стоит такой диагноз, вот с такими трудностями я сталкиваюсь, вот так вот я себя ощущаю. Как вы считаете, правильно ли?
3: Это, конечно, с одной стороны, хорошо, что озвучиваются такие подробности личной жизни и здоровья известных людей, не только, но, по-моему, этой информации сейчас очень много, и каждый человек может ее приписать к себе. То есть даже у меня такое было, что вот человек рассказывает там, вот такие признаки у СДВГ, вот там меня, там, мне поставили такой диагноз, следующие симптомы. И я такая... подходит, у меня есть ДВГ. Другой там говорит, у меня биполярное расстройство, вот такие вот симптомы. Я думаю, так у меня еще и биполярное расстройство. Кто-то там про шизофрению начнет, и все, и я понапихаю в себе и сижу такая, думаю,
4: а еще вчера ты была здорова.
3: Да, да. Ну, то есть перегруз информации тоже вредит. Если ты хочешь какой-то диагноз, ну, Очень кто-то хочет, конечно. Но я имею в виду, если ты хочешь разобраться в себе и понять, здоров ты или нет, можно просто прийти к психиатру. Ну, потратить эти 10 тысяч, не знаю.

0: А сколько там, 15. Ну, ты же на себя их тратишь, не в пустоту уводишь. Угу. Зато будет конкретика.
1: Мне здесь вот хочется сразу сказать, зачем, ну, как бы, так просто интересно сказала про то, что, ну, хотите вы диагноз сходить, психиатру, доступ, кстати, реального.
0: Хотите разобраться в себе и в своем психологическом состоянии.
1: Да, да, да, но действительно, мне кажется, здесь очень важно затронуть, какие признаки, кстати, могут быть того, что что-то происходит внутри не так. Это нарушение сна, действительно, серьезное какое-то нарушение сна, это не значит, что я там, к примеру,
2: потусила долго, да?
1: Да, потусила долго, знаете, сегодня не спала что-то ночью, потому что тусила. Ну, то есть это к этому не относится. Если это постоянное, регулярное нарушение циркадных ритмов, да, то есть это если нарушение, к примеру, пищевых привычек, да, то есть вы, к примеру, ели всегда, да, в принципе, нормально вам все было, а это вы все время, у вас нет, да, потери аппетита, к примеру.
2: Или наоборот.
1: Да, или наоборот, вы начинаете очень много есть, да, то есть это является вторым, как бы, признаком. Также физически вам становится постоянно учащенное там сердцебиение. Мы знаем о том, что, да, учащенное сердцебиение, оно может очень сильно влиять на психическое состояние, так и психическое состояние может влиять на сердцебиение, да, учащать пульс. Давление из-за этого такое же может быть. Если вы чувствуете, что это постоянно, да, то проверьтесь, да, связано ли это с физиологией или это больше уже психосоматическое. Да, очень сильная и большая рассеянность внимания. Это когда я вообще не могу сосредоточиться. Ну, то есть, вот, например, я знаю про себя, что я не очень внимательный человек. Но это у меня было как бы изначально. Ну, вот, да, вот у меня так. Вот. А это резкая рассеянность внимания, памяти. То есть у вас ухудшение очень сильной памяти, да, какие-то там головокружения, ну и физиологические какие-то моменты. Вы вообще не можете встать с кровати, да, то есть у вас потеря сил. Вас больше не радует то, что радовало раньше. Ну, то есть вот здесь это уже нужно обратить на внимание. Или, к примеру, вы постоянно находитесь в напряжении, или вот в этом вот постоянном, ну вот, стрессе. То есть вы чувствуете, что вы постоянно дергаетесь, драгиваете, реагируете, да, то есть это одни из таких вот симптомов, признаков, на что стоит обратить внимание и действительно уже обратиться к специалисту, если вы чувствуете, что вам плохо. Не нужно, ну, как бы на это не обращать внимания. Это как хочется сказать, что в Библии, на самом деле, мы не встречаем слово «депрессия», да, как такового, но мы знаем, что Иов страдал очень многими, да, вот у него очень много было испытаний, да, и связанных с психическим, с физиологическим, да, здоровьем. Также, ну, есть другие примеры в Библии, когда мы видим, что герои, они тоже страдали своего рода такими, да, недугами.
2: Угу, да, спасибо большое за образ. Я, кстати, хотела обратить внимание, да, что если мы, например, учимся анализировать себя, можно проанализировать как раз-таки эти три основные момента. Первое — это физиология, вот то, о чем говорила Маша. Второе — это психология, то есть эмоциональное состояние, потому что любые резкие изменения в эмоциональном состоянии и длительные говорят о том, что какие-то процессы происходят по-другому. И третье — это в том числе и наша способность к социальному взаимодействию. Потому что если у тебя изначально психика находится в состоянии дефицита, а любое общение, оно требует усилия, то внезапно, если ты понимаешь, что тебе не хочется общаться с тем, с кем ты раньше общался, что у тебя уровень вот этого вот социальной вместительности значительно снизился, это тоже повод обратить внимание на себя.
1: И здесь можно вот еще маленький момент того, что ты в самом начале говорила про веру. Хочется обратить внимание также и зрителю сказать о том, что на самом деле, если вы чувствуете, что с вами что-то происходит внутренне, это не значит, что вы там перестали верить, это не значит, что с вами что-то, ну, не так, да, с вами не так в плане того, что вы чувствуете какое-то недомогание, да, но это не значит, что Бог перестал вас меньше любить. Это не значит, что там, он от вас отвернулся или посылает вам какие-то наказания, испытания.
2: Что, да, вы сами духовно упали.
1: Да, вы духовно упали и тому подобное. Да, это может быть, ну, как бы один из симптомов, ну, как бы этого, может быть то, что вы хотите, может быть, вы чувствуете вину, да, из-за этого это прорастает, да, так скажем, в какой-то из симптомов апатии, может быть, да, ну, это, но это, опять же, это уже идет эмоциональное, да, это уже чувство вины какое-то. Но чтобы, к примеру, избавиться от этого чувства вины, важно понять, что Бог нас любит и принимает такими, какие мы есть. И мы можем в этот момент прийти и сказать: «Мне сейчас плохо, помоги». Ну, то есть это первый, мне кажется,

0: кажется, такой и способ, да, когда мы можем обратиться к Богу, да, и больше доверять. Да, это вот такой вот один из методов, и в то же самое время показывает о том, что вера на самом деле, она не влияет на, возможно, наше какое-то психическое здоровье.
1: И тут еще, кстати, такой момент, что вот если к нам приходит человек, который, у которого есть какой-то духовный опыт, со словами о том, что со мной что-то не в порядке, иногда все-таки это повод придержать фразу «ты просто больше молись» и так далее, а действительно оказать ту самую поддержку, про которую Таня говорила, что выслушать и согласиться с тем, что каждый имеет право проходить через вот этот вот период, когда ты испытываешь упадок сил и эмоциональных, и физических. Ну, а тогда вопрос еще. Может быть, кто-то из вас мог бы поделиться, действительно ли вера может помочь преодолеть какие-то состояния упадка, переживаний, может быть, даже срывов каких-то эмоциональных, да, которые происходят внезапно?
2: Не всегда.
1: Не всегда.
2: Ну, вот по опыту, к сожалению, не всегда. Не знаю, может, я как-то не так молилась или что-то. Ну, не знаю, не было. Uh-huh. Точнее, были моменты, когда не помогало ничего вообще. Пока я сама себя не вывела из этой ситуации, не вывела из этого состояния. У меня было такое, что мне говорили, типа, какие психологи, да что они там тебе помогут, обратись к Богу, вот он все может. И ты, ну, я обращаюсь, а как-то ничего не происходит особо-то. Угу. Никаких изменений нет. И думаю, так может, все-таки к человеку мне обратиться, который может мне помочь? Угу. Так что нет. На собственном опыте могу сказать, что не всегда. Могу ошибаться.
3: Согласна, да, с Викой. Очень сильно согласна. Потому что я такой человек, не всегда эмоционально стабильный. И мне, например, в стрессовой ситуации очень сложно контролировать свои эмоции. Несмотря на то, что где-то на подкорке у меня есть вера, есть Бог, я понимаю, что можно обратиться, но, как бы, возможно, из-за того, что я верующий, я реагирую мягче. Да, там, эмоционально очень, но намного мягче, чем если бы я не была верующей. Если бы я, например, не верила в Бога, не была верующей, возможно, бы,
2: я бы била.
3: Моя реакция была такой, что, извините, возможно, бы меня уже не было, потому что иногда такие мысли приходят на ум после вот этих всех эмоциональных срывов, что нафиг вообще жить, типа, и ты такой, ну, и как ты с этим справляешься, и Бог все равно чуть-чуть, но помогает.
1: Спасибо. Вроде. Спасибо вам, девочки, за то, что таким личным опытом поделились. А можете поделиться, вот, может быть, советы от психологов, которые вам помогли перейти через вот это состояние?
2: Не воспринимать все эмоции других людей на себя, ну, не перенимать их. Угу. Очень хорошая фраза, что если на тебе срываются, там, или гнев срывают, или еще что-то, на тебя кричат без какой-либо причины, проблема не в тебе. Я раньше все через себя переносила, все думала, да что со мной не так, да почему вот так происходит? Да не во мне проблема. Угу. В другом человеке. Ему сейчас плохо. Он не знает, куда выдавить свой гнев. Он на меня его срывает. Как здорово, нашел себе громоотвод. Или, например, если кто-то там плачет, да, и обвиняет меня в том, что я что-то там сделала. Но я понимаю, что он не из-за меня плачет, а из-за того, что у него сложилась такая ситуация, я что-то там пыталась сделать, и я еще и виновата осталась. Угу. Здорово.
1: Спасибо. Спасибо, хороший, да, совет. А тебе что помогло?
3: Ну, тоже, вот как Вика сказала, это сложно понимать. Первое время всегда на себя, это все вот эти эмоции другого человека скидываю, но потом пытаюсь такая, ну, как Вика говорит, стараюсь воспринимать, угу, что это он, а не
1: спасибо.
3: Я виноват.
1: Да, спасибо.
2: Ну, опять же, да? Не всегда такое бывает, что я не виновата.
3: Да, иногда бывает, что ты
2: иногда надо признать вину.
3: У меня такое так. было, где я была виновата.
1: Угу. А как отличить?
2: Ну, когда ты понимаешь, что ты сам накосячил,
3: да.
2: Все,
3: когда
2: пора
3: признавать. Когда что-то сказал плохое, я, например, что-то... Была ситуация, я сказала не очень приятные слова. Человек очень сильно разозлился. Я за это себя винила очень сильно. Но потом я извинилась, человек не принимал извинения, но это тоже... И я такая, блин, а что делать-то? Я вроде все сделала возможное, и я просто уже такая, ладно, пройдет, как угу. пойдет, типа.
1: То есть, получается,
3: Богу.
1: Навык, во-первых, отпустить ситуацию, во-вторых, отпустить право других людей свои эмоции выражать, да? Может быть, ты чем-то поделишься? И как ты считаешь, что тебе помогает проходить через трудности, через состояние неприятные?
4: Ну, сразу скажу, к психологам я никогда не обращалась. Не потому, что это какое-то кредо, или я считаю, что они не нужны. Просто ну, так сложилось, что необходимости не было какой-то острой. А сложности? Ну вот, когда были какие-то сложные периоды в жизни, такие длительные, с короткими я не особо переживательный человек, и я не люблю долго переживать над какой-то простой ситуацией. А когда вот что-то такое более длительное происходило, вот всегда, всегда в конце обнаруживалось, ну, в какой-то момент, точнее, не то, что в конце, в какой-то момент обнаруживалось, что я, оказывается, что-то в жизни не понимаю, и мне нужно серьезно над собой поработать в каком-то аспекте. И вот когда... И я думаю, что это мне Бог показывал. Через людей, через какие-то, может, я не знаю, книги, может, даже фильмы. Вот. Но когда вот какая-то работа происходила, и ситуация менялась.
1: Угу. Спасибо.
0: Ну, у меня тоже, конечно, были в жизни сложные периоды, сложные случаи. И я могу сказать о том, что я молилась, и Бог мне посылал людей, которые помогали мне действительно справиться с этой ситуацией. Потому что самой действительно, как Вика сказала, было сложно. И когда просто молишься, наверное... Ну, мне тяжело. Я знаю, что кому-то этот способ помогает. И здесь хочется сказать о том, что самое главное, да, в этом во всем не просто взирать, да, на Христа, но понимать, что наше психическое здоровье зависит от нас самих. И здесь очень важно понимать не просто кто мы, да, а понимать, как Оля сказала, про то, что какие моменты мы еще должны научиться, какие выводы мы из этого делаем и как это все может помочь нам. Потому что все, что с нами происходит, может содействовать нам во благо, как бы больно и сложно нам это не было.
1: Да, спасибо большое. Дорогие друзья, я думаю, что то время, в которое мы живем, и то состояние, которое каждый из нас проживает здесь и сейчас, также находится под контролем у Бога. И каждый из нас может быть уверен, что Божья любовь обладает огромной силой и огромным потенциалом для того, чтобы мы могли получить новый опыт, в котором мы станем сильнее, ярче и здоровее. И пусть ваша жизнь, она будет наполнена яркими красками, а ваше сердце исполнено благодарности и доверия тому, кто держит вашу жизнь в своих руках. Всем доброго дня. Спасибо большое за то, что были с нами.

Друзья дорогие, я хочу сегодня продолжить на тему, в чем опасность или в чем трагедия непринятия Евангелия, или в чем трагедия отсутствия покаяния перед Богом. И поэтому я буду говорить об этом что-то положительно, а что-то буду говорить печально. Но то, что мы говорим о печальное, это то, что нас мотивирует потом не только самим спастись, но спасти тех людей, которым может угрожать погибель. Именно вот проповедуя Евангелие, почему одна из причин, почему мы проповедуем Евангелие, почему мы несем благую весть и просим людей открыть сердце для Иисуса, покаяться, принять Господа, одна из причин, потому что слово говорит Евангелие Марка, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Но еще одна причина есть. Спасен — это значит навеки от земли, от власти дьявола, от земли, получая Царство Божие, да, вечную жизнь. Но еще одна причина: кто не будет веровать, будет осужден. Мы знаем, что в государстве, если кто-то не будет исполнять законы, он будет осужден. Согласитесь, да? Если кто-то будет нарушать законы и Уголовного кодекса, он будет осужден. И рано или поздно как бы кара постигнет его. И Господь говорит о Евангелии, что тот, кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть люди, которые не успели креститься, но они покаялись, они поверили. Но сказано, кто будет веровать и креститься, будет спасен, а кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть еще люди, кто готовится к крещению, кто еще в раздумии, кто хотят быть готовыми. Разбойник на кресте не успел принять крещение. Но Иисус сказал ему: ныне же будешь со мной в раю. И крещение очень важно. Но именно молитва покаяния, она является определяющей для будущего человека. И вот раскаявшись, умирая, вот разбойник, умирая, вот он покаялся, то Господь сказал: ныне же будешь со мной в раю. Это ответ также тем, кто вот умирает, например, вот трагически, или умирает от болезни, или даже умирает суицидно. Позвольте мне это сказать. То есть люди, которые наложили на себя руки, но и они уже ничего не могут сделать. И в этот момент некоторые из них, возможно, они начинают взывать к Богу. И хотя они физически ограничены, извиняюсь, ну, чем-то, допустим, принятым ядом или, извините, или петлей, или чем-то другим, но они молятся. И молитва определяет. Часто к священникам приходят, простите, священники приходят к умирающим, также людям, которым была смертная казнь, они как по тем законам той страны, они как бы признаны виновными, они как будто бы заслужили, ну, по тем законам, но к ним приходит священник, и им дается право, последнее желание. И, знаете, есть люди, которые просят последнее желание поесть особой вкусной еды, и в США, там, в некоторых штатах специальные повара готовят, но это все так жалко выглядит. Но есть люди, которые говорят: я хочу помолиться, я хочу покаяться перед Богом. И вот эта молитва, она важнее всех яств мира, правда же? Она важнее всего, вот эта молитва покаяния, она становится определяющей. Человек определяет себе гражданство неба через исповедание Иисуса Христа своим Господом, Спасителем, через исповедание своих грехов Господу, когда он говорит: Господи, я каюсь, я и тут был неправ, там была неправа, и тут я каюсь, Господь, прости меня. Вот это покаяние и вера в Иисуса Христа как Спасителя, она становится основополагающей, определяющей его будущности. Иисус сказал так, Луки, Евангелие, 13 глава, 5 стих, 3 стих, 13:3. «Если не покаетесь, вы погибнете». И 5 стих, он тоже говорит: «Если вы не покаетесь, вы также погибнете». Вот там речь шла о погибших людях. Иисус проповедовал покаяние и проповедовал повсюду. Он ходил, благотворя, делая добро, исцеляя всех обладаемых дьяволом или угнетаемых дьяволом, потому что Господь был с ним. Он был помазан Духом Святым. И вот он нес спасительную весть. Вы знаете, есть определенные условия для жизни человека физической. То есть это, конечно, воздух и вода, и питание, и
определенные, ну, полноценное питание в смысле, и там солнечный свет и так далее, движение. Есть определенные условия, чтобы человек мог жить, ну, определенное время, да, назначенное Господом. И есть условия, как жить может человек духовно. И вот эти условия, они начинаются с того, когда человек покаяние принимает. Петр сказал: «Покайтесь, да крестится каждый из вас для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И вот это покаяние является определяющим. Оно между жизнью и смертью, между адом и раем. И вот эту весть очень важно донести каждому человеку на земле. И иначе будет разделение, будет определение. Люди будут в разных будущих обстоятельствах находиться в вечность. И я хочу начать историю Иисуса, которую Он рассказал нам в Евангелии от Луки, 17 главе. Я прошу, вместе откроем это послание Евангелия. Вы знаете, это просто очень трогает до глубины души. Я несколько дней думал об этом, вот эти, после воскресного собрания. Я размышлял, я понимал, что мне нужно продолжить и говорить более подробно об этом. И вот это Священное Писание, смотрите, в 17 главе Евангелия от Луки мы знаем, что Иисус здесь говорит разные вещи, очень серьезные. И я не буду читать всю главу, потому что здесь написано о том, что нельзя, чтобы молодые, вот малые сии, даже детей приткнуться, то есть детям, разрушить их веру или, можно сказать, поставить им преткновение. Иисус говорит, лучше бы такому человеку не родился, кто бы соблазнил малых сих, то есть кто бы детей оттолкнул от Бога. То есть, ну, это очень-очень плохо. И

Вот порой мы рассказываем людям о Боге, и кто-то что-то получает чудесное от Бога, но не каждый догадывается вернуться и начать Ему служить, то есть благодарить Его, дружить с Ним. Но Бог говорит здесь, ну где же 9? То есть Он ждет, чтобы все пришли, чтобы все стали христианами, все потом ходили в церковь. Вот. Но люди иногда не догадываются, они иногда получают какое-то чудо, милость от Бога, и потом забывают, либо на какое-то время забывают. И пусть не будет у нас так с вами. Правда, друзья? Пусть будет так, чтобы мы всегда благодарили за все. Написано, благодаря всегда за все Бога и Отца. И вот после этой истории, когда один прославлял Бога, это был самарянин вообще из другой области, он был такая нежелательная личность для иудеев, но вот он оказался именно такой человек, неожиданно для них, именно он принес, вернулся, упал ниц, стал славить Бога. И вот спрашивает Иисус один важный вопрос. Как придет Царство Божье? Это Евангелие Луки, 17 глава, 20 стих. Вообще все Евангелие интересно, правда же? Если приложить сердце, начать слушать, там столько удивительного. И чем старше мы становимся, тем более ценным, более глубоким нам кажется смысл, который написан там. Так вот, Иисуса спросили, как придет Царство Божие. Вот мы сегодня можем задаваться таким вопросом, как придет Царство Божие, как оно наступит, как это начнется? Иисус говорит очень ясно. Он говорит, оно не придет приметным образом. Приметным, то есть заметным образом. Это значит, не будет так, что вот будет там сказано, вот через несколько дней наступит образом там Царство Божие. Или оно вот там начнется сейчас вот во столько-то часов, вот такое-то дня в городе Иерусалиме. Нет, ничего такого не будет. Это будет все внезапно, во мгновение ока. То есть вот как моргает наш глаз. И вот это очень серьезно. Так как это внезапно, то это говорит нам о том, что бодрствовать нужно в своей жизни, то есть быть всегда с Богом, то есть жить по Писанию, как Он говорит, и иметь чистое сердце, любить людей. Итак, мы видим здесь, что Царство Божие придет мгновенно. И это многие верующие знают, но иногда некоторые также забывают об этом. И как бы лучшее или служение Богу, или послушание Богу, или поручение Иисуса иногда откладывают на потом. Но здесь написано так, что оно не придет так, что скажут, вот оно там. Допустим, оно вот наступит в Таллине, или в Риге, или в каком-то другом городе. Вот такого не будет. Оно наступит буквально вот как моргание глаза. Один миг. Смотрите. И оно как молния блистает. Иисус привел другой знак. Вот так быстро. Мы закрыли, открыли глаза, и все. Все изменилось в одно мгновение. Вот так, как молния. Она очень быстро, вы знаете. И бывает от востока и до запада видна. Так. Иисус сказал, «Царство Божие внутри вас есть». Оно внутри. То есть оно, во-первых, уже внутри нас. Но оно наступит потом, пришествие Христа, быстро-быстро. Но оно может внутри нас быть и внутри нас развиваться. И вот о молнии Господь сказал в 24 стихе. «Так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде, Иисус пророчествует, Ему нужно много пострадать». То есть Христос еще говорил до того, как Он, конечно же, был распят. «И быть отверженному». Родом этим, то есть это поколение отвергнет Сына Человеческого. То, что и произошло в Израиле. Это слово исполнилось. И как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. То есть потоп пришел внезапно. Вот он открылись отверстия небесные, и полилась вода. Это не был просто дождь, это не был дождик, это не был ливень. Это были потоки, которые открылись с неба. И написано, люди ели, пили, женились, выходили замуж. То есть все шло своим чередом. До того дня, когда вошел Ной в ковчег. Вот он вошел в ковчег, и Бог закрыл эти двери. И через какое-то время внезапно произошло.

Иисус продолжает дальше, и он говорит, так же было во дни Лота. Это уже другая история. Это история Содома и Гоморры. То есть Лот – это племянник Адама, Авраама. Племянник, он путешествовал и жил долго со своим дядюшкой Авраамом. Авраам ему был вместо отца, потому что отец Лота умер. И Авраам за ним заботился, и Лот развивался. У него были свои стада, у него были свои пастухи, свои работники. И земля была непоместительна. Пастухи стали ссориться. Мы первые пришли к колодцу. Наша земля, и это наше пастбище. И Авраам, чтобы не ссорились, он сказал, выбирай себе любую землю. Вот направо и налево, куда ты пойдешь, я пойду в противоположную сторону, мы с тобой родственники, чтобы не было ссоры, выбирай. То есть он не сказал, племянник, я тебя растил, ты мне обязан всем, вот я тебя выделяю там, вот в том направлении, ты можешь там теперь жить. Нет, он сказал, выбирай. Представляете, благословенный Божий человек, он лучшее предлагает племяннику. В конфликте он уступает, и после этого Бог ему говорит о награде. Он говорит, посмотри направо и налево, всю эту землю я дам тебе. Но речь не об этом, а о том, что Лот, он выбрал лучшую землю, она была долина. Это было там, вот там растут великолепные пальмы, финики, бананы, то есть все это, и это все простиралось до Содома. И он раскинул шатры до Содома. Потом мы находим, что он уже жил в Содоме и Гоморре. То есть в Содоме это значит, что он поменял образ жизни. Он стал городским жителем. А жители Содома были весьма грешны и злы пред Господом, написано. Очень грешны и очень злы. Это были люди развращенные, то есть содомиты. Это были развращенные люди с извращениями. Вот то, что сегодня называется ЛГБТ. Это были люди, которые были жестокие и злые. Они готовы были совершить насилие над мужчинами, которые пришли к Лоту в дом. Вы знаете эту историю. Два ангела пришли вот в образе мужчин. Они пришли посмотреть этот город. И потом, прежде чем Господь решился на суд Божий, о чем мы сегодня тоже поговорим, ангелы пришли, и они едва не подверглись нападению, сексуальному насилию. И это была ужасная картина. И они, вот, и поэтому эти ангелы, они, Лот пошел уговаривать жителей, убеждать их. Он готов был отдать своих сыновей, ой, простите, дочерей, отдать им вот на истерзание. Потом он сказал, не делайте ничего этим, но они, говорит, мы с тобой еще хуже поступим. Это были ужасные содомиты, это был воинствующий гомосексуализм. Есть такая категория воинствующий, то есть есть люди, которые скрывают себя, а есть, которые воинствуют. То есть это ужасно. И Бог этот город заметил, на него вопль поднимался до неба. Это была абсолютная безнравственность, абсолютный разврат. Это страшные демонические и греховные, порочные оргии. И все это было в прекрасном месте. И Лот решил жить именно там. И вот в одни Лота было именно так. Ели, пили, женились, выходили замуж. То есть разные дела там происходили. И не думали. Садили, строили. В тот день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. И мы знаем, что этот город сейчас, местность Содома, там полна серы, полна серных шариков. Именно это были обнаружены вот этим же Рон Уайт, этот христианский археолог. В 70-х, 80-х он много работал в Израиле, очень много. Именно серы, серные прямо вот эти капли, эти шарики. То есть это был Господь пролил огонь и серу. Это был суд греха. И Авраам уговаривал, что, Боже, если будет там 50 праведных, неужели ты уничтожишь? Господь обещал, не уничтожу ради 50. Авраам говорил ему, ну если до 50 не хватит 5, там будет только 45. Неужели ты уничтожишь? Бог обещал, я не совершу суд, если будет даже 45. Так 30. А вот если 20? А если там будет 10? Неужели ты из-за 10 праведников уничтожишь это место? Там 10 праведников, неужели ты не пожалеешь?
Господь сказал, не истреблю ради десяти. Бог готов был пожалеть вот этот отвратительный, ужасный город и дальше терпеть их мерзости ради того, что там 10 человек живет, святых людей, правильно? Но их там не нашлось. Не нашлось. Лот был праведный, единственный. Ну, ангелы, по милости Божией, вывели его, жену. Она ослушалась. Тоже, получается, была неправильная, потому что Бог сказал, не оглядывайтесь, спасайтесь на гору, но она не послушалась. Дочерей мы не находим праведными. Зятья вообще не поверили, смеялись. Мы видим, что этот несчастный Лот, он спасался и убегал, и потерял все, что у него было. Все нажитое имущество. Возможно, он продал свой скот, потому что жил в городе. И он получил большое богатство, и он мог просто жить, имея все. Потому что у него были огромные стада. Он стал горожанином. Это неплохо быть горожанином по воле Божией, но он жил не в том месте. Он поселился в грешном месте. И Содом и Гоморра стали места именем отрицательным. Отрицательным, нарицательным. На все века. И Иисус Христос вспоминает этот город и говорит. И он говорит, в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, то есть сера, и истребил всех. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится. Вы знаете, Иисус сказал в другом месте Писания, Матфея 11, что некоторым городам будет хуже, чем Содому и Гоморре. Кажется, как это хуже? Как это может быть хуже? Но он сказал, в день суда будет хуже, легче будет с жителям Содома и Гоморры. Они еще на суд придут. Почему? Потому что это был город Хоразин, это был город Вифсаида, это был знаменитый город Капернаум, где Иисус исцелил этого человека, который был парализованный, когда через крышу там опустили. Это был город, три города, потому что они не покаялись. Итак, мы видим, что грех, он настолько ужасен в Божьих глазах. Я говорю сейчас не о милости, а благодати. Есть милость, а есть грех. То есть, есть суд, а есть милость. Итак, грех настолько ужасен, он неприемлем Богу, святому Богу, ни в какой форме. Скажите громко аминь. Аминь. Грех не, то есть, Бог будет уничтожать грех. Но, чтобы мы были не уничтожены, написано, Бог не хочет, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Чтобы они не погибли. Скажите «Слава Богу», друзья. Скажем «Слава Богу». Вы представляете, Господь долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Итак, вот смотрите, в Тире и Сидоне, если бы в Тире и Сидоне, то есть в языческих городах, были явлены те же силы и то помазание, которое было явлено в Капернауме, Вифсаиде, третий город, Хоразин. Если бы в этих трех городах были явлены такие помазания, видите, история показывает даже в служении Христа, что не каждый город полностью обратился к Богу. Вот в Деянии апостола написано, весь город собрался к дверям, например. То есть, или там написано в другом месте. Есть города, которые полностью обратились, а есть города, которые не покаялись. И Господь на это смотрит очень серьезно. И Он говорит, если бы вот такие же чудеса и силы Божьи были явлены в Тире и в Сидоне, это вообще Тир и Сидон, это же, ну, Тартус, вот Тир, там, где вот как раз Сирия, где находятся порты российские, да, вот эти. Если бы там были явлены вот такие же силы, то они бы давно во вретище покаялись. И потому, он говорит, будет Тиру и Сидону отраднее в день суда, чем вам. То есть вот эти города будут испытывать лучше себя. Вот, понимаете? И написано, если бы Капернаум, ну, видите, до неба воздевшись, то есть гордыня не пустила людей покаяться.
Если бы в Содоме были явлены силы, они давно, они бы, он бы оставался до сего дня. Сегодня никто бы даже не думал, что вот на том месте будет вот эти вот, и потом там будет Мертвое море. Все, до сего дня оставался бы Содом. Но Господь упрекает. Поэтому мы видим, что проповедь Евангелия пришла в чудесах, но некоторые города не покаялись, и Бог говорит о суде. Но Он говорит, мытари и блудницы вперед идут в Царство Божие. То есть Он сказал это фарисеям, сказал это старейшинам. Он говорит, вы не покаялись. Они были высоких званий, они имели положение высокое, они были религиозной партией фарисеи, но они не покаялись. Иоанн пришел, проповедовал, но говорит, вы не покаялись, а они покаялись. И вот поэтому Господь, поэтому говорит, что важным определяющим является что? Покаяние и вера. Давайте, пожалуйста, скажем, покаяние и вера необходимы для спасения. Покаяние и вера необходимы для спасения. Поэтому, когда вы с кем-то общаетесь, куда-то вы поедете, в отпуск, говорите с подругами, с одноклассниками, каждый из вас, вот, Марина, Светлана, все, то обязательно поговорите, какие у него отношения с Богом. Спросите, верит ли вы в Иисуса Христа? Как у него вот отношения с Богом? Человек скажет, ну, я верю, что есть Бог. Очень хорошо, что ты веришь. А были у тебя такие моменты покаяния? Ходил ли ты в храм? Ходил ли ты там в храм, может быть, покаяться? Может, исповедаться там батюшке? Было ли такое? И человек скажет, да, я вот каялась, я вот такая вот, я... А другой скажет, да я ничего плохого не сделала. То есть у человека нету покаяния, как бы он не понимает, что ну, мы все как бы без Бога несовершенны. Библия говорит, кто говорит, что он не согрешил, это как бы ложь. Ну, в Божьих глазах люди все согрешили. В чем-то все согрешили. Согласитесь, так написано. Все согрешили, лишены славы Божьей. Но вот покаяние и вера, она производит разницу. И вот смотрите, вернемся в Луки 17. Смотрите. И Луки 17 здесь написано. «Так будет, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле и вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, не возвращайся назад». То есть в этот момент, когда, допустим, явится пришествие Сына Человеческого на небе, человек говорит, ой, побегу домой сейчас там быстренько соберусь или там... Нет, просто вот прямо сейчас. Здесь встречай Господа. Дальше. Если ты на кровле, и у тебя вещи в доме, не сходи. То есть не думай, что сейчас надо собраться, надо необходимое тут собрать, надо вещи, надо что-то детям там сказать или завещание успеть произнести. Нет. Просто это будет мгновенно. И дальше написано, смотрите, будет тот день, вспоминайте жену Лотову, то есть не оглядывайтесь назад. Не живите такой жизнью, что постоянно вот вещи, постоянно суета, постоянно что-то. Нет, друзья, есть время остановки. И вы сегодня так правильно сделали. Вы сегодня пришли сюда. Мы сегодня могли бы поехать в лес. У нас много работы там в лагере. Но я подумал, нет, я лучше останусь. Я лучше взыщу Господа. Я побуду с Ним больше. И мне вечером хочу быть в своей церкви. Потому что я поехал, мог бы поехать с радостью там работать, но я знаю, это заберет силы, это заберет внимание, заберет от слова. И вот вы хорошо сделали, что пришли. Знаете, в одном писании Деяния 10 сказано, ты хорошо сделал, что пришел. И поэтому здесь, друзья, смотрите, вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, то есть свое душевное, такое земное, человеческое, тот погубит себя. А кто... погубит душу свою, то есть тот, кто готов жизнь свою отдать за Господа, тот оживит ее, то есть будет воскресение праведных. И вот дальше интересные примеры, смотрите. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один берется, другой оставляется. Один верующий берется, неверующий остается». Вы представляете? Верующий муж или верующая жена, в полном смысле верующая, в смысле которая в одно мгновение. Один остался, и один взят. Потому что пришествие Господа будет таким, как Павел пишет в послании к Коринфянам, 15 главе, 51 стихом. И
Послание Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Там это будет в одно мгновение, при последней трубе. То есть на небе прозвучит голос трубы, последняя труба. И мы все изменимся. Не все умрем. То есть будут люди, которые доживут до пришествия Христа. С ними произойдет то, что произошло с Ильей пророком и с Енохом. То есть, будучи живыми, тоже будет, как Иисус Христос на облаке. Это самая лучшая картина, что может быть. Представляете, правда же, пастор Эдик? Самое лучшее, что может быть. Енох. Его не стало. Ну да, он прожил там 300 с лишним лет. Немного. Не так немного по сравнению с Адамом. Но он настолько ходил пред Богом, Бог решил взять его раньше. Его не стало написано. Не написано, он умер. Его не стало, потому что Бог взял его. Это был пример отношений с Богом. Это был пример церкви будущего. И Господь просто взял его, и все. Лестер Самрал говорит, наверное, они ходили с Богом. Он же ходил пред Богом, ходил с Богом. И разговаривали так хорошо. И, возможно, в один день Господь сказал ему, хочешь, я возьму тебя, или давай я тебя возьму к себе. Может быть, это было именно так. Но я верю. Мы знаем, что Енох не был разочарован. Аминь. Он уже тогда пророчествовал. Седьмой это Адама он был. Он пророчествовал. Бог грядет с ангелами своими судить людей и между ними обнаружить нечестивых человеков. То есть Енох был близкий с Богом. Илия был тоже вознесен на колеснице, но это было как бы образно показано. В вихре он был взят. И Бог таким образом возьмет церковь, именно покаявшихся, именно обращенных к Богу в одно мгновение. Двое на постели, представляете? Один будет счастливчик. Если оба верующие, оба возьмутся. Вы знаете, в городе Силамяя Бог создал церковь свою в 1992 году. И Господь использовал нашу группу прославления, употреблял нас, чтобы там начать церковь в военном городе, где не было ни одной церкви. Господь направил нас проводить евангелизации в палатке, где было массовое движение людей, также проповедовать в городском ДК. И таким образом родилась церковь, которая очень быстро-быстро стала наполняться множеством людей. Эти люди стали искренне верить, ходили по городу, раздавали христианские газеты, рассказывали об Иисусе Христе. И так церковь обратилась к Богу. И в эту церковь пришла моя учительница. Ее муж не пришел. Двое. Но она пришла. Это была учитель по алгебре и геометрии. Ее муж был замдиректора какое-то время, был директор ПТУ, очень высокого роста человек, очень умный, полный юмора. Его звали Борсук Виктор Геннадьевич. Это был умный человек, преподавал астрономию, физику. К нему ходили студенты на консультации. Он проводил личные, ну, как сейчас принято, называется... Репетитором, да? Репетитором. Его жена ходила к нам десятки лет. Замечательная женщина, Борсук Евгения Александровна. Она любила меня, она любила Господа. Я в ней видел такое сердце матери. Это было невысокого роста. Женщина пожила. Она ходила, даже когда совсем ослабела. Благословенная женщина. Я был счастлив, что из моего училища обратились несколько педагогов. И директор тоже перед смертью обратилась. Она умирала рано, у нее была смертельная болезнь. И перед смертью она приняла Иисуса. И я был на том месте, на одре болезни. Это было счастье мое. Моя мама так радовалась, что там, где учился сыночек, там обратились к Богу, там учителя. Это милость Бога. Слава Ему. Дадим Богу славу. Дадим Богу славу. Так вот, пришло время, когда Евгения Александровна, эта женщина, она шла к Иисусу. То есть она ушла в вечность. И тогда ее муж, Виктор Геннадьевич, Борсук, он, его подпись у меня на дипломе стоит. Он, вообще он ее привозил в церковь, он с уважением относился. И он разрешал, чтобы дома проводить домашнюю группу. Такой хороший человек. Он такой был веселый, с юмором, интересный очень человек, необычный такой. Но вот, когда ушла жена в вечность, он пришел в церковь. И он говорит, я хочу покаяться. Я хочу принять крещение. Я хочу быть там, где моя жена. Я хочу быть там, где моя жена.
И Бог, удивительный человек, с таким образованием. Смотрите, как Бог делает работу. Он смиряется. Он очень любил меня. Он очень ждал, что я приду на похороны его жены. Он ждал меня лично. Это была, конечно, для меня, ну, честь, большая привилегия. Так вот, двое, один берется, потому что один покаялся. Вы знаете, Божие отношение к греху самое отрицательное, потому что грех, это нет, его нет в природе Бога. Грех находится в природе дьявола. Он творец греха. Он первый согрешил, он отец лжи и так далее. Он пришел украсть, убить и погубить. И вот эта природа сатаны, она, это грех, она никак не принадлежит небесам. Скажите аминь на это. Туда не войдет ничто нечисто. Никто, предавший себя мерзости и лжи. Так написано в Библии. И вот теперь Господь хочет иметь дело с грехом. Он хочет судить грех и уничтожить грех в озере огненном. Он хочет уничтожить демонов, как написано в книге Откровения. Четырежды там в последних главах. 21 глава, 20, 19. Там написано «Озеро огненное». И лжепророк и зверь, помните, антихрист, он тоже будет брошен туда. Это место было для сатаны. Но люди стали слушаться. Многие стали слушаться лукаво. Ева послушалась. Потом Каин послушался. И так далее. И Господь начал переживать. Господь настолько сильно переживал. Он знал, что люди согрешат. Да? Он знал, потому что прежде создания мира уже приготовил Иисуса Христа как Спасителя. Вы понимаете, когда вы знаете, что могут быть опасности, например, работаете на лесах, например, ну, где-то, то страховочный пояс использовали иногда? Вот, страховой пояс. Вы заранее готовите страховой пояс. А если вы точно знаете, что вы, там сон приснился или открыто вам, что с вами что-то случится, то вы тем более это сделаете. То есть и Христ, Бог знал точно, что люди ослушаются Господа. Если бы Ева не ослушалась, Каин ослушался. Если бы Каин не ослушался, может быть, его сын бы ослушался. Но так человек открыт, к сожалению, к искушению, что уже в первом поколении людей уже одна сторона не выдержала. И мы не должны осуждать Еву, и не нужно осуждать никого, и Адама. Потому что любой человек другой мог бы так же поступить. Нам кажется сейчас, смотря на эту историю, если бы я был... Знаете, есть такая притча, нет, история, описана даже в стихотворении, как поэма, о том, как Степанида и Пахом, есть такое, ну, они, это два человека, они были работниками у барина. И он однажды услышал их разговор. Они говорят, мы вот из-за Адама, из-за Евы, как они согрешили, мы теперь вынуждены так работать тяжело всю жизнь. Вот наши предки, вот они... А он подслушал разговор. Он решил создать им прекрасные условия жизни. Он там выделил им отдельный дом, все для них самое лучшее приготовил. И он сказал, вот только одно, пожалуйста, вот... Вот под эту тарелку не заглядывайте, там такая миска была, такая тарелка. Вот только не смотри, вот только вот это не трогайте, не заглядывайте туда. И сначала все было хорошо, они настолько были рады, за что нам такая жизнь. Говорит, я хочу устроить вам, ну, как бы такую, чтобы вы были счастливы, вот там сделаю для вас все. Но через какое-то время у них появилось, а что там, ну почему? Ну почему туда? Ну почему нельзя посмотреть? Да мы просто посмотрим, мы ничего не будем брать, мы не будем, мы просто посмотрим. И вот это любопытство, оно превозмогло вот этот наказ, вот этот приказ. И тогда ну, Степанида просила, чтобы Пахом, он как бы, ну приподнял чуть-чуть тарелочку, посмотрел. И когда они открыли тарелку, оттуда шмыгнула маленькая мышка. И тут вскоре явился барин. Ну, он посмотрел, что тарелка пустая, все стало ясно. Понимаете, поэтому судить мы не можем, говорить, вот, вот если бы я, если бы вот я на их месте. Помните, фарисей говорил, я благодарю тебя, я не такой, как он. Нет, мы никого не должны судить. Но мы должны понять, что Господь не мог сотворить человека как робота, он не мог создать его как и клонировать потом вот такие... как искусственный интеллект, знаете, и все это делать так, чтобы как
Нет, Бог создал человека с свободной волей, но просил его не делать так. Иначе человек не был бы по образу Божьему сотворен. То есть, если бы его воля была полностью подчинена, вот написано, естество животных подчиняется человеку. Ну, люди укрощают как бы, укрощают. Тем не менее, даже животные, они могут ну, не слушаться, как бы поступать своевольно. Но, знаете, тигры их укротят, но некоторые выходили из-под контроля. Но речь вот о чем сейчас. То, что непослушание одного человека, оно произвело смерть. А послушание... Итак, вот два человека. Один берется, другой оставляется. Представьте, два человека на поле. Два мужчины работают. Ну, может быть, один там на тракторе, другой тут на комбайне рядышком. Или там один в грузовике, другой там на тракторе. И вдруг один пропадает. Две женщины сидят и там ноготочки делают. Представляете? И вдруг христианка исчезает. Допустим, Бабарыкина Люда. И вдруг она, ой, говорит, слава тебе, Господи, мне не надо больше этим заниматься. Как мне хорошо сейчас с тобой. И извините за юмор, но я говорю, к примеру, христианка вдруг исчезает. Пришли два человека. В момент пришествия Христа два человека. Вот маклер сидит, вот продавец и вот покупатель. И вдруг при последней трубе, прямо напротив вот этого маклера верующего, мы знаем там верующего маклера, исчезает человек. Я говорю, странно, где, что со мной? Может быть, я не выспался? Вот он только что сидел. Пойду проверю, где он? Вещи висят. Да, куртка висит, шапка висит. Может, в туалет ушел? Нет. Как он на улицу ушел-то без одежды? Где он? Ну, просто мы говорим, вот так может быть. Потому что это все определяется покаянием и верой. И дальше Господь говорит, две мелющие жерновах, это две женщины. То есть, ну, они муку, зерна превращают в муку. Сейчас что угодно может быть другое. Сейчас до сих пор жерновами пользуются, да? Пользуются. Или что-то другое делают. То есть, и женщины вяжут вместе, что угодно. Одна берется, другая оставляется. Его спросили, где, Господи, где это будет? А он отвечает очень мудро. Он говорит, там, где труп есть, туда орлы соберутся. Такой пример, кажется, труп, орлы. Но он дал понять, что там, вы знаете, где, если животное умирает, или на дороге, то прилетают хищные птицы. То есть там, где Господь, туда соберутся его дети. И у меня нет времени продолжать, хотя Писание говорит об этом гораздо больше. Я просто хочу сказать, друзья, вот почему, подытожить, нам необходимо проповедовать Евангелие каждому человеку. Не только потому, извините, до сегодняшнего дня не кашлял, приехал без шапки, вот, все пройдет. Смотрите, вот почему нам нужно убедить каждого человека покаяться. Не только потому, что мы хотим дать ему продукты, благословить его. Не только потому, что люди, которые не примут Иисуса, они потеряют так много благословений в этой жизни. Они могут не получить свое исцеление, они не могут получить там успех в работе, они могут там лишиться каких-то особых Божьих чудес. Не только это. Они лишатся самого главного. Они лишатся встречи с Богом и вечного обитания там, где дух будет измененный, облеченный в новую жизнь, пребывать вечно.

Из Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира, Леон с друзьями и ведущий Леон Батилов.

сейчас поприветствуйте Леона Патило. Отлично, отлично, хорошо. Сегодня мы замечательно проведем время. Сегодня день рока. Если вы запутались в жизни и не знаете, где вам следует быть, закрепите свою жизнь на скале Иисусе. У него все ответы. Он стабильность вашей жизни. Итак, песня «Дом рока».

Отлично, хорошо. Это была классная старина. Поприветствуйте, это Майк и группа «Друзья». Отлично, поаплодируйте им. Сегодня будет отличная программа. Вам она понравится. У нас большая энергия. Позовите своих детей и своих соседей. Сегодня у нас день рока. И у нас в гостях дуэт. И эти ребята просто сказочные. Они просто сказочные. Недавно три раза их песни были в таблице популярности, и они были на самом верху. Их

Песни буквально замешаны на поп и рок-музыке. И эта группа носит название «От востока к западу» — «East to West». Итак, группа «East to West».

Группа East to West, от востока к западу. Отлично, ребята. И знаете, мне нравится ваше название «От востока к западу». Это классно. Садитесь сюда. Как вам пришло в голову такое название? Фактически, название предложил нам продюсер Дон Кук. Мы тогда искали название, и это как раз подходило к тому, что мы хотели выразить. В Псалме 103 сказано: «Наши грехи Он забрал и от нас так далеко их бросил, как отделен восток от запада». Это прекрасно. А каково внимание и центр вашего служения? Ну что ж, мы с большим вниманием относимся к тому, что у всех у нас есть прошлое. Не имеет значения, сколько тебе, 13 лет или 90. Я думаю, что у всех у нас есть что-то позади. И кажется, что наше прошлое — самое большое оружие сатаны, которое он использует против христиан. И наше послание очень простое. Иисус Христос по-прежнему прощает. Он по-прежнему выбрасывает наши грехи в море забвения. И так далеко, как восток от запада. И у нас есть песня «Никаких вчерашних дней». И в ней как раз говорится о том, что нам и хочется выразить. Благодаря Его прощению и крови, пролитой за нас, вчерашние дни не существуют. Он их не помнит. Да, я считаю, что, наверное, поэтому многим так тяжело спастись, потому что они думают, что Бог никогда не забудет, и они не обретут спасения, они боятся, что Бог не простит им. Но это неправда, потому что Он прощает и забывает. Да, и знаете, это трудно для нас понять. Знаешь, во время наших концертов мы всегда говорим о том, что невозможно согрешить настолько, чтобы не хватило на это милости Иисуса Христа. Нельзя отойти слишком далеко от Его милости. Именно это мы и пытаемся сообщить людям. Это прекрасно. Я заметил, что у вас какой-то проект с World Vision. Вы с ними работаете? Да, мы недавно объединились с организацией «Видение мира». И в прошлый праздничный сезон мы призывали молодежные группы принять участие в обеспечении нужд других людей. И иногда наше общество учит только тому, чтобы брать для себя как можно и все самое лучшее. Но в соответствии с Божьим планом, из Библии, Его вероучением и заповедями, мы должны делиться с другими людьми. Делиться тем, что у нас есть, тем, чем Он нас благословил. Знаешь, даже забавно иногда, потому что это противоречит тому, чему учит мир. Господь обращается к христианам и говорит, что нужно отдавать себя другим. Да, знаешь, он всегда требует от меня денег, вот этот товарищ, конечно. Он всегда пытается одолжить мне 5 или 10 долларов. И никогда не отдает, знаешь. Но мы поговорим об этом позже. У вас вышел новый альбом, не так ли? Ты расскажи кратко мне о нем. Хочешь сделать небольшой обзор? Конечно, этот проект вышел приблизительно год назад. Это наш первый альбом. И теперь мы работаем над вторым альбомом, который выйдет уже скоро. И в него войдут следующие песни. «Добро пожаловать на следующий уровень», «Принц покоя», «Бесстрашное сердце», «Жажду тебя», которая недавно стала номером один. И теперь у нас появляется еще одна песня, так что мы с радостью ждем ее выхода. Вы записываетесь на Бенсоне, да? Эй, вам нужно приобрести этот компакт-диск. И фактически, знаете, я работал с организацией World Vision над некоторыми проектами, и я работаю с ними приблизительно 10 лет, и мы провели небольшой концерт в Тахо, и я хочу, чтобы вы, ребята, взяли себе на память вот эту рубашку. Да, у меня здесь еще одна для тебя. Это прекрасно. Да, одна даже с лицом Леона. Ну, это прекрасно. Да, лицо Леона на переднем плане или на заднем? Да, на фоне получилось хорошо, конечно. Да, это прекрасно. Немного соли и перца. Немного приправы миру, правда? Да, это группа «От востока к западу». У нас в гостях еще одна группа. Она из самых горячих рок-групп в христианстве. Они выиграли награду People's Choice из журнала CCM. И они вам очень понравятся. И я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали моих новых друзей. Группа «Guardian».

0: Guardian.
1: Группа Guardian. Это, ребята, это прекрасно. Мы еще раз их послушаем, но я хочу вам сказать, вы видите эти группы? Знаете, мы познакомились с группой от Востока к Западу, и вам, возможно, любопытно узнать, как им удаются такие вещи, и вы спрашиваете, я тоже пишу музыку. Но знаете, мы будем проводить второй годовой конкурс поиска талантов, и вам нужно присылать нам свою запись, присылайте фотографию. Наш адрес Леон и друзья, абонентный ящик Санта-Ана, Калифорния, 92711. Многие уже прислали свои материалы, мы уже почти заканчиваем, судьи прослушивают материалы, и я прослежу за выходом альбома победителя. И будет здорово, правильно? И мы поговорим с группой Гарди, потому что эти ребята просто удивительные. Я тоже познакомился с ними, и я хочу, чтобы вы с ними познакомились, конечно, потому что эти ребята очень хорошо звучат. Они прекрасно звучат. Вы, ребята, отлично поете, и вы очень такая горячая группа. Я слышал немного, что вы репетировали, и вы мне напомнили привкус группы U2. Это новое сравнение, я этого еще не слышал. Знаете, Леон первый один, да, конечно. Я честно могу сказать, что мы очень ценим музыку U2, так что они, это комплимент для нас. Но мы группа Guardian, знаете. А как вы, ребята, вообще стали такими? Как вы начали петь от старого стиля, знаете, к этому swing-swing-swong стиль? Да, вот это и есть, конечно. В основном мы всегда были известны как группа тяжелого рока, конечно. И мы всегда использовали некоторые акустические эффекты, как ты заметил, гитары и так далее. Но мы получаем множество писем, и людям нравится этот стиль, и у нас появилась возможность сконцентрироваться на акустическом звучании. Да. Это появилось потому, что вы теперь женаты, и у вас у всех теперь семьи. Да нет, конечно. Да, мы проиграли пари, и теперь нет, конечно. Нет, это просто нормальная последовательность для нас. Мы, как музыканты, не лимитируем себя одним стилем. Это просто наша разновидность. Это здорово. Представь этих ребят. Хорошо? Это Тони Паласиос. Тони, отлично, Тони. Здесь на бас-гитаре. Да, успокойтесь, ребята. Вот здесь на бас-гитаре один из основателей нашей группы, мистер Дэвид Бах. И прямо позади меня, из Сиэтла, Вашингтон, ударник Карл Ней. А тебя зовут? Я Джейми Роу. Отлично, это группа Guardian. Поприветствуйте, группа Guardian.

0: Guardian.
1: Да, группа Guardian. Прекрасно, ребята, отлично. И вот их новый альбом, который выпущен фирмой Mir Records. Я хочу что-то прочесть вам из Откровения 21 главы. Здесь говорится: «И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля исчезли, и море больше не существовало. И я увидел и город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес, и украшенный, как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего невеста. И я услышал громкий голос, раздавшийся от престола: смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди нас, и будут они его народом, и он будет их Богом. Он осушит слезы с глаз, и не будет более смерти, не будет более ни скорби, ни горя, ни

поле, ибо все старое исчезло. Знаете, я считаю, что это очень-очень красиво сказано, и мне бы хотелось, чтобы все из нас попали на небеса. Я верен, что некоторые телевизоры...

сам должен принять Иисуса. За тебя это не могут сделать ни твоя мама, ни твой брат, ни даже твой друг, ни пастор, ни какой-то проповедник или священник. Туда ты не попадешь только, когда примешь жертву, которую сделал себя Иисус Христос. Знаете, мы хотим сделать это прямо сейчас. Знаете, вы сами должны знать, что Господь заинтересован в себе. Он уже долгое время стучится в дверь твоего сердца, и сегодня твой день. Так что давайте сделаем это сегодня. Сделаем вместе со мной. Скажите просто: «Отец, прости мне мои грехи. Я знаю, что я сделал многое против тебя и твоей воли, Господь. Но я прошу прямо сейчас, чтобы ты простил меня и вошел в мою жизнь, чтобы ты сделал меня новым человеком. Я прошу всего этого во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Я люблю вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе».

0: предыдущих сериях.
1: Она хочет развестись.
2: Я не могу дышать.
1: Эрик, Эрик!
2: Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
1: Например, что?
3: Извините, сэр, вы не могли бы дать нам что-то?
4: Это будущие мамочки.
2: Кому?
4: Нет другой беременной девушки. Худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен бы это знать.
0: Ты решил меньше зарабатывать, хорошо. Но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
4: Ты всю жизнь бежишь от Бога, и точно так же поступаешь сегодня.
1: Я бежал от него, думая, что он похож на тебя.
4: И какой же он, Эрик?
2: Хочешь его увидеть? Посмотри вокруг. Открой глаза.
4: Эрик?
0: Эрик!
4: Эрик?
3: Папа?
5: Евреям 9:27 говорит, «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». И здесь сокрыты две гарантии. Мы все умрем и все явимся на суд Божий. Когда это произойдет, будет важным только один факт, один момент. Вы решились следовать за Иисусом, потому что в тот день многие предстоящие пред Богом скажут: «Я последователь», на самом деле являясь всего лишь зрителем.
0: Ты поспала?
3: Немного. Я не могу оторваться от чтения дневника. Целый год он думал и молился о нас. Ты не любишь этот дом?
0: Почему?
3: Папа так сказал.
0: Когда он такое сказал?
3: Это правда? Тогда почему ты согласилась на переезд?
0: Потому что я хотела быть хорошей женой. Думала, что он будет сердиться на меня, если я не соглашусь.
3: Думаешь, это веская причина?
0: Если от меня требовалось именно это, то да.
4: Нужно ехать.

0: Недавно мне пришлось ехать из Цинциннати, штат Огайо, домой, в Луисвилль, штат Кентукки. Дорога занимает около часа. Стоял чудесный день. Я в охотку поехал, предвкушая встречу с семьей и обед. И вот примерно, когда я должен был въезжать в Луисвилль, я увидел надпись «Добро пожаловать в Лексингтон». Лексингтон находится в часе езды от Луисвилля. И я был не единственным, кто там оказался. Передо мной здесь оказалось уже множество людей. А все дело в том, что от трассы 71 на Луисвилль ответвляется еще одна трасса, номер 75, по которой я и поехал, сам не зная того. Я ехал по трассе 75 в полной уверенности, что еду по трассе 71. Внешне они ничем не отличались. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я думаю, что по дороге должен был видеть какие-то указатели. Должны были быть явные признаки того, что я еду не по той трассе. Но я был уверен в себе, и потому даже не допускал возможности, что еду в неправильном направлении. Я не могу не думать, что, возможно, есть много людей, которые включили круиз-контроль в своей жизни, врубили на полную христианскую музыку в салоне, может быть, даже прицепили рыбку на бампер. И они думают, что находятся на правильном и узком пути, который ведет их в жизнь вечную. Но на самом деле они идут по широкому пути, ведущему в погибель. Я не хочу внушать вам параноидальный страх. Я верю Библии и тому, что она говорит о спасении, что ничто не может отделить нас от любви Христовой. Я верю в Иисуса и знаю, что Он удержит меня от падения. Но еще я доверяю Библии, которая говорит, что в последний день придут многие и будут думать, что они спасены. А окажется, что это не так. Еще Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус не сказал, что такое произойдет с некоторыми. Он не сказал «кое-кто», Он сказал «многие». И для более глубокого понимания написанного в 7 главе Матфея, нам нужно ответить самим себе на несколько вопросов. Первый. Я думаю, что я христианин только потому, что так себя называю. В стихе 21, 7 главы, Иисус проводит четкое разделение между теми, кто говорит, и теми, кто делает. Отмечу только, что мы не спасаемся своими делами. Мы спасены жертвой Иисуса Христа на кресте. Но то, как мы живем и что мы делаем, явно свидетельствует о том, верим ли мы в то, что сами говорим. Именно потому Иаков в Новом Завете говорит, «Вера без дел мертва». Исповедать Иисуса Господом — это не просто назвать Его Господом. Это значит жить определенным образом.
1: Боже, мне страшно. Когда я замечаю, как выросла Натали, я понимаю, что потерял слишком много времени. Она уже учится в колледже. Ей нужно еще так много узнать, и я не знаю, смогу ли научить ее этому. Я попросил ее стать волонтером в нашем центре. Искренне надеюсь, что она согласится. Ты в порядке?
2: Нет. Та девушка просто бесит меня.
1: Которая?
2: Вон та, в красном жакете. Она думает, что я здесь только, чтобы обслуживать ее, а сама сидит как королева.
1: Как ее зовут?
2: Я не знаю.
1: Почему?
2: Потому что она ненавидит меня.
1: Уверен, как только вы познакомитесь...
2: Этого не будет.
1: Зачем ты делаешь это?
2: Она злит меня. Она такая неблагодарная.
1: Я не об этом. Я спрашиваю, почему ты здесь?
2: Ты меня попросил.

0: Представьте, что я с семьей уехал в путешествие на целый месяц. И на время нашего отсутствия мы попросили молодую читу присмотреть за нашим домом. Мы с женой оставили им тетрадь со всеми подробными инструкциями, которые только могут им понадобиться. Мы подробно описали, как поливать цветы, как ухаживать за нашими питомцами. Там даже содержались инструкции такого плана. Мусор вывозят по четвергам. Не забудьте его вынести в среду вечером. Или кран в подвале течет. Поэтому убедитесь, что вы хорошо закрыли воду. И представим себе далее, что эта пара хорошо разобралась в этой тетради и решила твердо выполнять все предписания. Но посмотрим на эту ситуацию через 30 дней. Тогда мы обнаружим, что дорожка к дому загромождена мусором. Они его просто не удосужились выставить на улицу. Все растения погибли, кран в подвале вообще не закрыт, так что весь дом уже затопило. Потом я решаю заглянуть на задний двор, и там обнаруживаю кладбище домашних животных. Они, оказывается, все умерли. А потом мы с женой стучимся в дом. Они нам открывают с этой тетрадкой в руках и с радостными восклицаниями. Несколько раз повторяют, насколько полезна информация в этой тетрадке. Оказывается, что они даже выучили наизусть некоторые ее разделы. По вечерам они вместе читали отдельные места из этой тетради, подчеркивая те инструкции, которые им казались наиболее важными. Они даже начали собираться маленькими группками и читать эту тетрадь вместе. Что я им скажу? Я скажу: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Правильно? Потому что мало просто знать. Нужно еще и делать. Недостаточно знать волю Отца Небесного. Нужно еще и жить в ней. Вот второй вопрос. Я думаю, что являюсь учеником, основываясь на своем духовном опыте. Если вы посмотрите на то, что говорят зрители Иисусу в 7 главе Евангелия от Матфея, то увидите, что они пытаются оправдать себя, говоря: «Не от твоей воли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили». Как по мне, это достаточно впечатляющий список. Большинство из нас в жизни не изгоняло демонов и не творило чудес. Но именно поэтому Иисус приводит этот пример и через него показывает, что наш духовный опыт оказывается не столь уж важен. Не на этом основывается наша уверенность.
1: Сегодня я поссорился с Натали. Эта затея ей не по душе. Я надеюсь, что я правильно поступил. Если нет, покажи мне, Господи.
2: Если хотите мороженого, пойдите и возьмите.
1: На!
2: Или у вас ног нет?
1: Достаточно, Натали.
2: Я не хочу слушать, как меня кто-то называет тупой.
1: Кто сказал, что ты тупая?
2: А как ты думаешь?
1: Как ее зовут, Натали? Ты не обязана быть здесь. Иди домой.
2: Почему? Почему? Потому что я не знаю ее имени?
1: Потому что сама не хочешь.
0: Пожалуй, самым показательным в определении «ученик вы или зритель» является ваш ответ на вопрос: «Вы ученик Иисуса?». Если вы начинаете говорить, что ходите по выходным в церковь, что кладете деньги в корзину, или вы участвуете в каком-то служении, поймите, в этом нет ничего плохого. Но неужели вы в самом деле думаете, что Богу нужна ваша помощь? Неужели вы думаете, что кто-то может заработать благорасположение Бога, выполняя определенный перечень религиозных ритуалов? Бог хочет, чтобы вы знали, что вы зарабатываете Его любовь вовсе не добрыми делами. Его не интересуют ваши добрые дела. Его интересуете вы. Он хочет близких отношений с вами и хочет, чтобы вы знали Его, а Он знал вас. И это хороший вопрос, не так ли? Знаете ли вы Иисуса, и знает ли Он вас? К этому все сводится. Отдали вы Ему свое сердце или нет? Он для вас все или нет? Вкладываете ли вы в отношения с Ним больше, чем в отношения с кем-либо? Думаю, мы часто путаем понятие «знать Иисуса» и «знать об Иисусе». Но есть разница между знать

0: знанием и близостью.
1: Я хочу вернуться.
2: Нет.
1: Я не буду больше жаловаться.
2: Да дело же не в этом. Я тоже иногда расстраиваюсь и начинаю жаловаться.
1: Тогда почему я не могу вернуться?
2: А зачем ты хочешь вернуться?
1: Потому что именно это мы и должны делать, правильно? Мы решили следовать за Иисусом. Мы продаем все, мы бросаем работу, продаем дома. Это сложно, но мы все равно будем это делать, потому что мы должны, правильно?
2: Это я должен делать.
1: Не хочу, чтобы люди думали, что я лицемерка.
2: Над, это никак не связано с тем, сколько мы жертвуем или что мы делаем. Знаешь, что отличает верующих от притворяющихся верующими? Любовь.
1: Она все еще здесь?
2: Да.
1: Можно я подойду к ней?

Иисус не впечатлен тем, что его имя написано у вас на бардачке, или тем, что вы слушаете христианскую музыку в плеере, или даже тем, что вы никогда не пропускаете воскресное богослужение и на все даете правильные ответы. Все это хорошо, но имеет смысл только когда делается из любви к Нему. Иисус сказал, что хочет, чтобы мы любили Его всем сердцем Своим, и всею душою Своею, и всем разумением Своим. А потом Он добавил, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Именно любовь открывает в нас истинных учеников Иисуса. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Он хочет, чтобы вы любили своего ближнего настолько, чтобы даже могли отдать за него жизнь. Он хочет, чтобы вы любили его настолько, чтобы взять свой крест. Так ли это для вас? Какую дорогу избрали вы? Зритель или ученик? Все сводится к любви.

0: Сегодня мы будем говорить об Эрике Нельсоне. Я знаю, когда мы будем это делать, на вас нахлынут воспоминания. Многих будут душить слезы, и это ничего. Библия говорит, что есть время плакать. Есть много вещей, по которым вы будете скучать. Знаю, что многие в этом зале, полном его друзей, будут сильно скучать по нему. Скучать по тем изменениям, которые вошли в их жизни именно через него. Эрик был особенным для вас. Разговаривая со многими людьми, я вдруг понял, что жизнь Эрика как бы состояла из двух частей, разделенных между собой неким событием. Когда он решил полностью посвятить свою жизнь Иисусу, все для него изменилось. И хотя именно сегодня его похороны, но умер он именно в тот день. Он умер для себя, решив следовать за Иисусом. Как можно описать такую жизнь? Я попросил некоторых из вас, чьи жизни были изменены влиянием Эрика, сказать о нем несколько слов.
1: Впервые повстречала Эрика 5 лет назад. У меня тогда не было дома, и мне было мучительно стыдно. Но он был настолько добр, что накормил меня и ребенка. В следующий раз мы повстречались в центре, и он предложил нам остаться. Библия говорит, чистое и непорочное благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненными от мира. Эрик так и жил. Он подарил нам надежду. И мы все знаем, где он сейчас находится.

0: Я встретила Эрика в самый ужасный день моей жизни. И центр был последним местом, в котором я хотела бы оказаться. Но мне некуда было идти. Я не доверяла Эрику. Думала, что его доброта показная. Никто так от всего сердца не поступает, думала я. Я ненавидела всех. В особенности одну девушку. Натали, ты знаешь, о ком я говорю.
1: Привет. Я хочу сказать, извини меня. То, как я поступила, это совсем меня не красит. И мне не следовало говорить так с тобой, особенно в присутствии людей. Это было неправильно, и я так больше не буду делать. Ты простишь меня?
0: Да.
1: Меня зовут Натали. А тебя?
0: Лили.
1: Что ж, Лили, рада с тобой познакомиться.
0: Никто до этого никогда передо мной не извинялся. Когда ты сделала это, ты открыла мне искренность намерений твоего отца. Потому что сама была искренна. Это показало мне Бога. Я так благодарна каждому из вас.

0: Эрик зашел ко мне одним субботним утром и помог мне починить машину. У меня одного это никак не получалось, а сам я все время думал о тех проблемах, которые были в моем браке. Где-то через 2 года после этого мы встретились за чашкой кофе. Бог использовал совет Эрика, чтобы спасти мой брак.
1: Когда в прошлом году умер наш сын, люди не знали, чем и как нас утешить. Они не знали, что и говорить. Эрик много не говорил. Он просто выслушал нас и помолился. И это было именно то, чего нам так не хватало. На прошлой неделе была первая годовщина со дня смерти нашего сына. В 9 утра позвонил Эрик. Он просто хотел узнать, как мы. Я не мог даже ничего сказать. Уже через 5 минут он приехал к нам.
0: Он полностью оплатил наш ремонт и даже запретил мне отдавать ему эти деньги. Сказал, просто благословите другого человека.
2: Эрик часто нас навещал на протяжении недели. Он всячески старался помочь нам и устроил сына в летний детский лагерь. Он обо всем позаботился. Все время, сколько муж болел, нам постоянно привозили еду. Не знаю, как Эрик это делал, но он держал свое слово.
0: Я был так одинок. Но Эрик был рядом, тогда, когда никого рядом не было.
3: Каким-то образом Эрик узнал, что я потянула спину. Он приехал с Тони, покосил нашу лужайку и вырвал все сорняки на клумбе.
0: Он пригласил меня на обед и обличил меня. Мне это, конечно, не понравилось, но это было именно то, что мне нужно было услышать. Я видел, что моя судьба ему не безразлична.
2: Я думала, что Эрик спятил, приведя всех этих ребятишек. Но они много и усердно работали и были очень к нам внимательны.
0: Я долго отказывался от приглашения Эрика. Но в конце концов пришел в центр вместе с ним. Это изменило мою жизнь. Бог изменил мою жизнь. Я так благодарен ему. Когда в конце концов я признал, что у меня есть зависимость, именно Эрик помог мне в ту минуту. Он всегда был рядом.

Кто-то сказал, что похороны — это когда мы закрываем глаза умершему и открываем глаза живущих. Я думаю, лучше всего мы почтим память Эрика, если каждый вспомнит пару моментов с ним и попробует представить себя на его месте. Эрик принял решение полностью следовать за Иисусом Христом, и это все изменило. Сколько вы сможете изменить жизней, если решите следовать за Иисусом? Давайте помолимся. Небесный Отец, здесь, в присутствии смерти, мы благодарим Тебя, дающего жизнь. Господи, мы благодарим Тебя, что через жизнь Эрика мы могли немножко увидеть, как выглядит Твой Сын. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.

0: Before you are seated, greet some people around you.
1: Прежде чем вы сядете, поприветствуйте с ней несколько человек.
0: And bless somebody.
1: Благословите кого-то.
0: Good to see you, all of you.
1: Итак, я так рад видеть всех вас.
0: Amen. And you may be seated.
1: И садитесь.
0: I see many don't have seats tonight.
1: Я вижу, что сегодня многим не хватило места.
0: But I don't have a seat either.
1: Но у меня тоже нет места.
0: Да. I don't have a seat for over 30 years now.
1: У меня уже 30 лет нет места, чтобы присесть.
0: I'm without seat all the time.
1: Я все время остаюсь без места, без сидений, без стула.
0: Слава Богу. That's the blessing of being preacher. You don't have a seat.
1: Это благословение быть проповедником. Не нужен стул.
0: Да. That bring you strong legs.
1: Для этого нужны, и это дает тебе сильные ноги.
0: Amen. Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: We're going to also pray for sick people tonight.
1: Мы сегодня также будем молиться за больных людей.
0: And I hope everybody will find a place here.
1: Я надеюсь, сейчас каждый найдет себе все же место.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: I want to speak to you.
1: Я хочу говорить с вами.
0: That you don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Что не нужна вера величиной с гору, чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: No. Let me say it one more time.
1: Я еще раз скажу.
0: You don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Не нужна вера величиной с гору, чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: But you need faith like a mustard seed only to remove a mountain.
1: Но чтобы свергнуть гору, вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
0: Amen. So I'm going to speak to you not about big faith tonight, but about small faith.
1: Так что сегодня я буду говорить с вами не о большой вере, а о малой.
0: Is that right that you, Carl Gustav, can speak about small faith?
1: Что правда, Карл Густав, ты будешь говорить о маленькой вере?
0: Yeah, because Jesus talked about small faith.
1: Да, потому что Иисус говорил о небольшой вере.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: He said we don't need big faith.
1: Он сказал, вам не нужна огромная
0: to
1: вера.
0: To remove a mountain.
1: Для того, чтобы свергать горы.
0: We only need faith like a mustard seed.
1: Вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
0: Amen. Have you ever standing for a big challenge and you wonder, God, I must have bigger faith?
1: Вы бывало ли когда-нибудь, когда вы стояли перед огромной горой и думали, Боже, мне нужна вера побольше?
0: Да. You said, Oh God, I wish I had more faith.
1: Вы думали, Боже, как бы я хотел иметь больше веры?
0: So you started to pray, God, give me big faith.
1: И начинали молиться, Боже, дай мне большую веру.
0: But God is saying to us,
1: Но Бог говорит нам,
0: You don't need big faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Вам не нужна такая большая вера, как гора, чтобы свергать горчичные зерна.
0: But you need faith like a mustard seed to remove a mountain.
1: Но вам нужна вера, как горчичное зерно, для того, чтобы свергнуть гору.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, Слава Богу.
1: Я сказал, Слава Богу.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: And I want you to turn with me to the book of Luke, the 17th chapter.
1: Я хочу, чтобы мы вместе открыли Евангелие от Луки.
0: And I want to read from
1: 17 глава.
0: Verse 1.
1: С первого стиха.
0: Слава Богу. I said слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: Fun.
1: Это здорово.
0: Luke 17 and verse 1.
1: Луки 17:1.
0: It's impossible that no offense should come, but woe to whom they would come.
1: Невозможно, чтобы не пришли соблазны, но горе тому, через кого они приходят.
0: It would be better for him and most were hung around his neck than he thrown into the sea and to the should offend those of the little ones.
1: Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели

0: он соблазнил одного из малых сих.
1: Take heed of yourself. If your brother sins against you,
0: наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой,
1: rebuke him.
0: Выговори ему.
1: If he repents,
0: и если покается,
1: forgive him.
0: Прости ему.
1: Say, I will forgive.
0: Скажи, я буду прощать.
1: But if he sins against you 7 times in a day,
0: и если 7 раз в день согрешит против тебя,
1: and 7 times return to you and say, I repent,
0: и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь,
1: you shall forgive him.
0: Прости ему.
1: Now, listen, think about that.
0: Вот подумайте об этом.
1: Same person,
0: один и тот же человек,
1: do wrong to you,
0: с вами поступает неправильно,
1: 7 times every day.
0: 7 раз в день, каждый день.
1: Seems like a marriage.
0: Как будто бы это звучит как брак.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And if he comes, your husband comes, I'm sorry.
0: И если муж все время подходит и говорит, прости меня.
1: You're supposed to forgive him.
0: Тогда нужно его прощать.
1: Or if your wife comes, sorry, forgive me. You're supposed to forgive.
0: Или если жена ваша приходит и все время говорит, прости меня, прощайте.
1: 7 times every day.
0: 7 раз в день.
1: You sleep 8 hours.
0: 8 часов идет на сон.
1: So that means,
0: это означает,
1: every second hour,
0: что через час
1: you shall forgive,
0: приходится прощать
1: the same person,
0: одного и того же человека.
1: Oh, this is hard, Carl Gustav.
0: Это же так тяжело, Карл Густав.
1: Now, exactly, that's hard.
0: Но именно так, это тяжело.
1: So the disciple says,
0: и ученики говорят,
1: oh God,
0: Боже,
1: increase our faith.
0: Возрасти в нас веру.
1: That's what they needed faith for.
0: Вот для чего им нужна была вера.
1: To forgive same person 7 times every day.
0: Чтобы прощать одного и того же человека по 7 раз в день.
1: That takes faith.
0: Вот для этого и нужна
1: to
0: вера, чтобы
1: person.
0: Прощать одного и того же
1: Because
0: человека.
1: Maybe he do the same mistake.
0: Потому что он совершает одну и ту же ошибку.
1: So you have to forgive him.
0: И приходится прощать.
1: Every time.
0: Каждый раз.
1: Every day.
0: Каждый день.
1: 7 times.
0: 7 раз.
1: We say, because my husband, he's do bad thing 8 times.
0: Скажет, что Карл Густав, мой муж, он еще хуже делает, он 8 раз грешит.
1: Okay, but forgive him 7 and hit him the 8 times.
0: Ну хорошо, 7 раз прости, на 8 можешь бить.
1: No. Don't do that.
0: Нет.
1: But what I'm saying is that.
0: Но что я хочу сказать?
1: There is that Jesus is saying here.
0: Что говорит Иисус?
1: That hey.
0: Что?
1: This is what you're supposed to do.
0: Вот что нам необходимо делать.
1: But then he said, and if you have faith as a mustard seed.
0: И потом он говорит, что если у вас будет вера как горчичное зерно.
1: You can say to this mulberry tree.
0: То можете сказать горе.
1: Горем, да?
0: Можете сказать смоковнице.
1: You can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it will obey you.
0: Можете сказать смоковнице, исторгнись и пересадись в море, то она послушается вас.
1: Amen. So as Jesus is saying here,
0: итак, Иисус говорит здесь,
1: for a big thing,
0: для больших вещей,
1: you need small faith.
0: Нужна маленькая вера.
1: I'm going to say something now.
0: Я сейчас скажу что-то.
1: That can change your life.
0: Что изменит вашу жизнь.
1: It is not the size of your faith that determines the outcome.
0: Что не размер вашей веры определяет, что из этого выйдет.
1: It's the size of our God.
0: Но размер нашего Бога.
1: Amen. That decides the outcome.
0: Вот это все и определяет.
1: You see, say, "Oh God, I need a miracle tonight."
0: Вы говорите, Боже, мне нужно сегодня чудо.
1: I need healing in my body tonight.
0: Мне нужно сегодня исцеление для
1: But
0: моего
1: I
0: тела.
1: But I don't have big faith.
0: Но у меня не такая уж и большая вера.
1: Welcome to the right meeting.
0: Ну, добро пожаловать, ты пришел куда надо.
1: Слава Богу. Tonight you're going to hear.
0: Сегодня ты услышишь.
1: You only need small faith for a miracle.
0: Для чуда нужна небольшая вера.
1: You only need to have a little faith.
0: Не нужна маленькая вера.
1: Isn't that wonderful?
0: Разве это не чудесно?
1: Because we have been trying pumped ourselves up for 20 years.
0: Потому что нам иной раз приходится по 20 лет себя накачивать.
1: To find some big faith in our lives.
0: Чтобы как-то найти в себе большую веру.
1: And sometimes I don't need, I cannot pray because I have so small faith.
0: И иной раз думаешь, нет, молиться не могу, ведь вера у меня такая маленькая.
1: I must go to a preacher who has big faith.
0: Мне нужно пойти к какому-то проповеднику, у которого большая вера.
1: When Carl Gustav comes, I will have a miracle.
0: Вот Карл Густав приедет и чудо. У меня будет.
1: Maybe.
0: Ну, может быть.
1: I said, Amen.
0: Я сказал аминь.
1: Or when Benny Hinn comes.
0: Или если Бенни Хинн приедет.
1: Perhaps Benny Hinn will not come every day to Azerbaijan.
0: Ну, знаешь, Бенни Хинн не каждый день заезжает в Азербайджан.
1: Sorry.
0: Извините.
1: He will not be here.
0: У его здесь нет.
1: It will take maybe 20 years before he comes.
0: Может быть, через 20 лет он только приедет.
1: On the way to heaven.
0: По пути на небеса.
1: Yeah. He maybe never comes to Azerbaijan.
0: Он не приезжал в Азербайджан.
1: But is it possible?
0: Но возможно
1: for
0: ли
1: you,
0: для вас,
1: in a, as a little person,
0: как небольшого человека,
1: in Baku,
0: в Баку,
1: to believe,
0: поверить,
1: in a big God,
0: в большого Бога,
1: to do a big miracle,
0: что он сотворит большое чудо?
1: It's possible.
0: Это возможно.
1: I said it's possible.
0: Я сказал, это возможно.
1: You can have a miracle.
0: Вы можете получить чудо.
1: Just by trusting Jesus.
0: Только тем, что уповаете на Иисуса.
1: But Carl Gustav, my prayer is so simple.
0: Но Карл Густав, у меня такие простые молитвы.
1: And my faith is so small.
0: А вера такая маленькая.
1: Sometimes we pray like this.
0: Иногда мы так молимся.
1: Jesus,
0: Иисус,
1: help me.
0: Помоги мне.
1: And the sound is not faith.
0: И звучит так, как будто это и не вера.
1: You know what?
0: И знаете что?
1: That's enough.
0: Этого достаточно.
1: I said that's enough.
0: Я сказал, этого достаточно.
1: For Jesus to start to act on your life.
0: Для того, чтобы Иисус начал действовать в вашей жизни.
1: Слава Богу. Sometimes I buy mustard seeds.
0: Иногда я покупаю горчичные зерна.
1: In my life.
0: В своей жизни.
1: And I carry it in my pocket.
0: И я ношу их в своем кармане.
1: And today I have some mustard seed.
0: И сегодня у меня тоже с собой есть зернышки.
1: It's interesting to see how big faith Jesus said you need for a miracle.
0: Хотите посмотреть, какой должна быть вера, чтобы вы получили чудо?
1: I lost my faith.
0: Одну веру потерял.
1: I have more.
0: У меня еще есть.
1: Look here.
0: Посмотрите сюда.
1: This is a mustard seed.
0: Вот это горчичное зерно.
1: So big faith you need.
0: Вот такой величины веры вам нужна.
1: For a miracle in your life tonight.
0: Для того, чтобы сегодня к вам пришло чудо.
1: Oh, I think I need faith like a mountain.
0: А я думал, что мне нужна вера величиной с гору.
1: No.
0: Нет.
1: You need faith like a mustard seed.
0: Вот такую величиной зернышко.
1: I give one to you. Oh,
0: одно
1: you lost
0: тебе.
1: Your faith.
0: Ой, и ты потерял
1: I
0: веру.
1: Have a new one for
0: у
1: you.
0: Меня еще одна есть для себя.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I said, слава Богу.
0: Я сказал слава Богу.
1: Really?
0: На самом деле?
1: This is really big mustard seeds.
0: Вот это на самом деле большие горчичные зерна. Yeah.
1: The one in Israel are like this.
0: А вот в Израиле они вот такие.
1: I borrowed this from Per.
0: Я у Пера это взял.
1: Look here.
0: Посмотрите.
1: See?
0: Видите?
1: This is big faith.
0: Это вот большая вера все-таки.
1: This is small faith.
0: А вот это малая.
1: It's so small, you can see it here.
0: Она такая маленькая, вот здесь можно посмотреть.
1: See?
0: Видите?
1: Here it is.
0: Вот здесь.
1: See?
0: Видите?
1: This is real mustard seed.
0: Вот это настоящее горчичное зерно.
1: I'll put here,
0: вот
1: see?
0: Сюда поставлю.
1: You buy the video, you can see this.
0: Когда купите видео, тогда вы посмотрите.
1: Here's big faith.
0: А вот это большая вера.
1: See?
0: Видите?
1: Tonight.
0: Сегодня.
1: This is the size of your faith you need for a miracle.
0: Вот для чуда вам нужен вот такой размер веры.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: Hallelujah. If you have problem.
0: Если у вас есть проблемы.
1: With something.
0: В отношении чего-то.
1: Buy mustard seed.
0: Купите себе горчичные зерна.
1: Put on your kitchen table.
0: Положите дома на кухне на стол.
1: Hallelujah. I only need faith like this.
0: Мне только вот нужна всего лишь вот такая
1: to
0: вера,
1: have a miracle.
0: Чтобы пришло чудо.
1: Why should I worry?
0: Чего мне беспокоиться?
1: The mustard seed is there.
0: Ведь рядом горчичное зерно.
1: But you know, if you have problem.
0: Но знаете, если есть проблемы?
1: I have much mustard
0: seed. У меня вон сколько их.
1: I have one for each of us. Please take.
0: У меня есть для вас.
1: Here for you.
0: Один тебе.
1: So if you need a miracle,
0: так что если вам нужно чудо,
1: just pick up one in the end of the meeting. I have one for you.
0: Просто в конце собрания возьмите одно, у меня есть для вас.
1: Listen.
0: Послушайте.
1: This package costs 60. What do you call? Копеек.
0: Этот пакетик стоит 60 копеек.
1: In this package,
0: а в этом пакетике,
1: this is mustard seed.
0: Это вот горчичное зерно.
1: There are mustard. For 500 kilos in my hand.
0: Вот здесь горчица из этого может получиться на 500 килограммов в моей руке.
1: Every seed.
0: Каждое семя.
1: Will make a big, big plant.
0: Из каждого семени может вырасти большое дерево.
1: And carry many branches.
0: И из него вырастут большие ветви.
1: And produce mustard for. I mean, we have mustard here for the whole Azerbaijan.
0: Так что у нас здесь горчица на весь Азербайджан.
1: I said, слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Hallelujah. This little thing.
0: Вот какое малое.
1: Sometimes.
0: Иногда.
1: We want to have God speak.
0: Мы хотим, чтобы Бог нам сказал что-то.
1: Big.
0: Что-то большое.
1: Big prophet of God.
0: Такой большой Божий пророк приходит.
1: So says the Lord.
0: Так говорит Господь.
1: But you know what?
0: Но знаете что?
1: I believe.
0: Я верю.
1: In the small little speeches the Holy Spirit whispers to you in your kitchen, in your living room, on the street.
0: Я верю в те маленькие небольшие слова, которые Дух Святой нашептывает тебе у тебя на кухне, в твоей гостиной, на улице.
1: You see, this mustard seed.
0: Видишь ли, это горчичное зерно?
1: Is bigger than you see now.
0: Оно еще больше, чем вот то, что ты видишь сейчас.
1: There is a museum in Israel.
0: В Израиле есть музей?
1: There's a big stone in that museum.
0: Там большой камень в этом музее.
1: And the story is this.
0: И история такая.
1: This stone was laying somewhere in Israel some
0: что,
1: years ago.
0: Этот камень где-то в Израиле находился много лет назад.
1: And somebody put a mustard seed.
0: И кто-то туда положил горчичное зерно.
1: Under the stone.
0: Положил под камень.
1: And you know what happened?
0: И знаешь, что произошло?
1: After a while,
0: спустя какое-то время,
1: the stone started lift.
0: Что этот камень начал приподниматься,
1: and it rolled over.
0: И он скатился с места.
1: Can you hear the stone?
0: Вы можете услышать, как камень.
1: This is Carl Gustav free translation.
0: Это уже Карл Густав, переводка Карл Густава.
1: The stone said, "Oh, this is my territory."
0: Этот камень, он говорит, моя территория.
1: I've been laying here for thousands of years.
0: Я лежу здесь тысячи лет.
1: And there comes the mustard seed.
0: И появляется вот это горчичное зернышко.
1: He said, "I'm going to change your position."
0: И говорит, я собираюсь изменить твое положение.
1: I'm the little mustard seed.
0: Я маленькое горчичное зернышко.
1: And I'm going to remove you.
0: И я тебя сброшу.
1: I said, "Oh, you little mustard seed."
0: Ты маленькое зернышко.
1: And the mustard said.
0: И зернышко говорит.
1: Just wait and see.
0: Ничего, подожди и увидишь.
1: I'm coming after you.
0: Я иду на тебя.
1: And it dropped under the stone.
0: И оно попадает под камень.
1: And after some months, the stone feels.
0: И спустя несколько месяцев камень начинает чувствовать.
1: What is this?
0: Что это такое?
1: What is this? Что это?
0: Что это?
1: Что это такое? Oh. And the mustard seed.
0: А зернышко говорит.
1: Это я. Это я. I told you.
0: Я говорила.
1: I'm going to remove you.
0: Что я тебя сброшу. Что ты тут?
1: But the stone.
0: Но камень
1: felt something coming, lifting
0: уже
1: the stone.
0: Почувствовал, что что-то идет и приподнимает его.
1: And suddenly that stone in Israel was removed.
0: И вот этот камень, он сдвигается с места.
1: Слава Богу. I said, слава
0: Я
1: Богу.
0: Сказал, слава Богу.
1: They even found mustard seed in Israel.
0: В Израиле даже находили зерна горчичные.
1: That had lifted big trees when it came under the trees.
0: Которые смещали большие деревни, если деревья, если попадали под это дерево.
1: Just this little thing.
0: Вот только лишь вот эта маленькая штучка.
1: And when the stone rolled away.
0: И когда по пути.
1: The mustard seed said.
0: И по пути, когда оно росло, это горчичное зернышко говорит.
1: Это я.
0: Это я.
1: It was very small.
0: Оно было очень маленькое.
1: When it came.
0: Когда попало туда.
1: But when it came down on the earth.
0: Но когда оно попадает в землю.
1: It produced.
0: Оно производит.
1: Jesus said.
0: Иисус говорит.
1: The mustard seed is the smallest of all seeds.
0: Что горчичное зерно, оно самое маленькое из всех семян.
1: It's counted as the smallest of the smallest.
0: И оно кажется, оно считается самым маленьким из всех.
1: But when it grow up,
0: но когда вырастает,
1: it be so big,
0: что становится таким большим,
1: that even the birds can rest upon it.
0: Что даже птицы могут укрыться в нем.
1: Hallelujah! I remember we started this church in Baku.
0: Я помню, как мы начинали эту церковь в Баку.
1: It was a little word from God.
0: Это было одно небольшое слово от Бога.
1: Dropped into our heart.
0: Его можно было просто поместить в сердце.
1: Start a church.
0: И начать церковь.
1: Very small.
0: Небольшая вера.
1: Few people.
0: Несколько человек.
1: But God had made a big work.
0: Но Бог сделал из этого что-то большое.
1: Hallelujah! God has done a good work. Look around you today.
0: Посмотри сейчас вокруг себя.
1: Look what you see here today.
0: Посмотри все, что ты видишь сегодня.
1: This is the mustard tree now.
0: Это уже горчичное дерево.
1: There are branches.
0: И есть ветки,
1: go out from this place.
0: Которые выходят из этого места.
1: But in the beginning,
0: но в начале,
1: it was just a little word.
0: Это было одно маленькое слово.
1: Чу-чу, you know. I have a friend in America.
0: У меня был друг в Америке.
1: His name is John Austin.
0: Его звали Джон Остин.
1: He's died now.
0: Он уже умер.
1: But he was very old when he died.
0: Но он умер уже достаточно.

0: будучи достаточно старым.
1: His name is Duty.
0: Его жену зовут Duty.
1: She got cancer.
0: И она заболела раком.
1: Some years ago.
0: Несколько лет назад.
1: In the liver.
0: И в печени.
1: And the doctor said.
0: И врачи говорили.
1: You have 3 months to live.
0: Что тебе осталось жить 3 месяца.
1: And you know, it was a shock for them.
0: И для них это был шок.
1: She was on her best stage.
0: Она была уже на смертном одре.
1: And cancer destroying their family.
0: И этот рак, он вошел во всю семью.
1: She lost the weight.
0: Она теряла вес.
1: She was down to 45 kilos.
0: Она дошла до 45 килограмм.
1: She was taken to the hospital.
0: Ее привезли в больницу.
1: And the doctor said, "Let's lay a rest until you die here."
0: И врачи сказали, давай мы тебя уже оставим здесь умирать.
1: But one day on the inside.
0: Но однажды внутри.
1: She felt the mustard seed coming.
0: Она почувствовала, как в нее попало это горчичное зернышко.
1: A mustard seed.
0: Горчичное зернышко.
1: A little scripture in the Bible.
0: Небольшой стих из Библии.
1: Through the stripes of Jesus.
0: Ранами Иисуса.
1: I am healed.
0: Я исцелена.
1: She picked one more mustard seed.
0: Она взяла еще одно горчичное зернышко.
1: He sent his word.
0: Он послал слово свое.
1: And healed them.
0: И исцелил их.
1: He took another one.
0: Она взяла еще одно.
1: Jesus went around doing good, healing everybody who was pressed on the devil.
0: И ходил Иисус повсюду и исцелял всех обладаемых дьяволом.
1: She took another one.
0: Она взяла еще одно.
1: Exodus 15:23.
0: Исход 15:23.
1: I am the Lord your healer.
0: Я Господь целитель твой.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: She got 23 small mustard seeds.
0: У нее было 23 небольших зернышка.
1: Small little corns.
0: Небольших таких зерна.
1: Like this.
0: Вот таких.
1: And she said in the beginning when I read them.
0: И она говорила, что в начале, когда их читала.
1: They were so small.
0: Они казались такими маленькими.
1: And when I started to speak them out.
0: Но когда я начинала их произносить.
1: It was like this.
0: Было как будто бы так.
1: Through the stripes of Jesus.
0: Ранами Иисуса.
1: I'm healed.
0: Я исцелена.
1: And I heard a voice.
0: И я услышала голос.
1: Cancer.
0: Рак.
1: Cancer.
0: Рак.
1: Death.
0: Смерть.
1: I am the Lord your healer.
0: Я Господь твой целитель.
1: Пучи-кучи-пучи-чучу. Cancer every day.
0: И каждый день рак.
1: Fear was tormenting her.
0: Страх мучил ее.
1: But after 1 week.
0: Но спустя неделю.
1: The mustard seed started to grow.
0: Это зернышко начало расти.
1: Through the stripes of Jesus.
0: Ранами Иисуса я исцелена.
1: Cancer.
0: Рак.
1: After 3 weeks.
0: А через 3 недели.
1: Through the stripes of Jesus.
0: Ранами Иисуса.
1: Cancer.
0: Рак.
1: After 4 weeks.
0: Через 4 недели.
1: Through the stripes of Jesus.
0: Ранами Иисуса.
1: Cancer.
0: Рак.
1: After 6 weeks.
0: А через 6 недель.
1: Through.
0: Ранами.
1: The stripes of Jesus.
0: Иисуса.
1: I have been healed.
0: Я исцелена.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Yes.
0: Да.
1: And she heard the voice.
0: Как она услышала голос.
1: Cancer.
0: Такой, рак.
1: And the doctor came into her
0: и
1: one day.
0: Врач однажды к ней вошел.
1: I said, Duty,
0: и сказал, Duty,
1: we have good news.
0: У нас хорошие новости.
1: You are healed.
0: Ты исцелена.
1: Yeah. We can't find any cancer in your body.
0: Мы больше не можем найти рак в твоем теле.
1: Thank God for the word of God.
0: Слава Богу за Божье Слово.
1: I said, Thank God for the word of
0: я
1: God.
0: Сказал, слава Богу за Божье Слово.
1: We don't need
0: нам не нужно
1: big things.
0: Что-то большое.
1: This is sometimes we are
0: иной раз
1: in difficult situation.
0: Мы попадаем в трудную ситуацию.
1: Of course, not in Azerbaijan. I talk about Sweden.
0: Ну, конечно, не в Азербайджане. Я о Швеции сейчас рассказываю.
1: No, you have.
0: Нет.
1: If you need one miracle in Sweden every day, you need 2 miracles in Azerbaijan every day.
0: Если шведам нужно по одному чуду в день, то в Азербайджане нужно по два.
1: Amen. So many things happening here all the time.
0: Здесь постоянно что-то происходит.
1: It's amazing.
0: Просто удивительно.
1: When you live in Azerbaijan.
0: Как вы здесь живете в Азербайджане?
1: You just have to trust God.
0: Вы обязаны уже уповать на Бога.
1: You just have to trust God. Amen. You just have to trust God. Amen. You just have to trust Him.
0: Мы должны уповать на Него.
1: So, you know, I remember I've told this story many times.
0: Я помню это, и я уже часто рассказывала эту историю.
1: You have been in Bible school, maybe heard me tell this.
0: Если вы были в библейской школе, вы уже это слышали.
1: Years ago, when I went to Bible school.
0: Много лет назад, когда я пошел в библейскую школу.
1: We got went to America.
0: Мы поехали в Америку.
1: And we had $2,000 with us.
0: И с нами было $2,000.
1: And I thought, I'm a millionaire.
0: Я подумал, что я миллионер.
1: But when I came to America.
0: Но когда я приехал в Америку.
1: I realized.
0: Я понял.
1: I was not

0: A millionaire.
1: Что я не был миллионером.
0: Because the money,
1: потому что деньги,
0: went away in one week.
1: За неделю уже кончились.
0: And I had no money.
1: И денег не осталось.
0: And I had no faith.
1: Не осталось и веры.
0: I had four children.
1: У меня было четверо детей.
0: And one wife.
1: И одна жена.
0: And I didn't know,
1: и я не знал,
0: how can I survive this country?
1: Как я выживу в этой стране?
0: For 9 months without money.
1: Мне придется 9 месяцев жить без денег.
0: And you know what happened?
1: И знаешь, что произошло?
0: I felt depression coming.
1: Я почувствовал, как на меня идет депрессия.
0: I felt I was like a small little person.
1: Я почувствовал себя таким маленьким человечком.
0: I went into my living room to pray.
1: Я пошел в гостиную помолиться.
0: And I prayed like this.
1: И я молился так.
0: I could hardly get a voice.
1: У меня едва я вообще мог издать какой-то звук.
0: It must have sounded like a little, really small prayer.
1: И звучало это как какая-то очень маленькая молитва.
0: And my wife came.
1: И моя жена пришла.
0: He said, "What are you doing?"
1: Она говорит, ты что делаешь?
0: I said, "I'm praying."
1: Я говорю, молюсь.
0: She said, "That's unbelieving tongues."
1: Это языки неверия.
0: Go to a meeting.
1: Пойдем на собрание.
0: So you hear the word of God.
1: Она услышала слово от Бога.
0: So you come back in the spirit.
1: Чтобы ты там услышал слово Божие и вернулся в дух.
0: Okay.
1: Ну ладно.
0: So I went to a meeting.
1: Я пошел на собрание.
0: It was bigger than this.
1: Там собрание было побольше, чем это.
0: About 5,000 people.
1: Собралось где-то 5,000 человек.
0: It was a big meeting.
1: Такое большое было собрание.
0: And I sat down.
1: И я сел.
0: And a woman was preaching.
1: И проповедовала там женщина.
0: His name was Marilyn Hickey.
1: Ее звали Мэрилин Хикки.
0: And I forget what she preached about.
1: И я сейчас уже не помню, о чем она проповедовала.
0: I was just thinking about money.
1: Я не слушал ничего там. Я только думал о своих деньгах.
0: How in the world?
1: Я волновался, ну как же мне?
0: I'm gonna live this year.
1: Как же мне выжить, прожить этот год?
0: And when the people said to me, "Stand up and greet somebody."
1: И когда говорили, что встаньте, поприветствуйте кого-то.
0: I thought money was coming.
1: Я думал, ой, сейчас придут деньги.
0: Maybe someone
1: может быть,
0: will give me
1: кто-нибудь вложит мне в руку $100.
0: God bless you.
1: Пусть Бог тебя благословит.
0: No dollars.
1: Денег нету.
0: I was desperate.
1: Я в таком отчаянии был.
0: I was in another country.
1: Я был в другой стране.
0: And the devil said,
1: и дьявол сказал,
0: how are you gonna make it?
1: Ну, у тебя ничего не выйдет.
0: Yeah. But you have a ticket home.
1: Но у тебя же есть билет домой.
0: You can go home.
1: Можешь вернуться.
0: Don't go to Bible school.
1: И не ходи в библейскую школу.
0: Satan.
1: Я сказал, сатана,
0: if I'm gonna fast for 9 months, I'm gonna go to Bible school.
1: Если мне придется поститься 9 месяцев подряд, все равно буду ходить в библейскую школу.
0: And they said, "What about your wife and your children? You want to sacrifice them?"
1: А как же тогда насчет твоей жены и детей, что ты и их в жертву принесешь?
0: I was tormented in my mind.
1: Я был мучен в своем разуме.
0: And can you imagine?
1: Представляете?
0: I didn't listen one word to the sermon.
1: Я не услышал ни одного слова из проповеди.
0: May God forgive me.
1: Бог простил меня.
0: I didn't do that.
1: Я не слушал.
0: But when I was when she was finished,
1: но когда она закончила,
0: she said, "I have some word for some people."
1: Она сказала, у меня есть слово для некоторых человек.
0: I said, "You down there?"
1: И он говорит, вот ты там.
0: She pointed somebody, gave him a Bible.
1: Она кого-то вызвала и сказала, дала ему стих из Библии.
0: And then she stopped.
1: И потом вдруг она остановилась.
0: And she looked at where I was sitting on the balcony.
1: И она, а я сидел на балконе.
0: About 200 meters from her.
1: От нее было метров, наверное, 200.
0: She said, "You up here?"
1: И она говорит, ты там наверху.
0: I said, "She's not pointing
1: at me." Я думаю, не на меня.
0: There are 2,000 people sitting
1: up here. Вокруг меня пару тысяч человек.
0: On the balcony it was 2,000.
1: На балконе вокруг меня пару тысяч.
0: So I looked around.
1: И я так стал вокруг
0: you
1: себя
0: there looking around.
1: Ты вот который сейчас оглядывается.
0: Hello. I said, "Oh." I became like this.
1: И я вот так стал уже.
0: So I started looking behind.
1: Я назад посмотрел.
0: Yeah, you looking behind.
1: Да, вот ты, который назад смотрит.
0: I did like this.
1: Я уже так сделал.
0: I started realizing,
1: я стал понимать, может быть, вдруг это я.
0: So I did, took on my old Pentecostal look, you know.
1: И я сделал такой старый пятидесятнический вид.
0: Amen.
1: Вот так.
0: And she said, "You looking down now."
1: И она говорит, ты, который сейчас не смотрит.
0: Will you stand up?
1: Встань, пожалуйста.
0: I have a word from God.
1: У меня есть для тебя слово от Бога.
0: And I stood up.
1: Я встал.
0: Saying.
1: И говорю,
0: Lord, forgive me all my sins.
1: Господи, прости все мои грехи.
0: So I didn't even listen to the sermon.
1: Я даже и проповедь не слушал.
0: Joe, I was And she said,
1: и она говорит,
0: you have been sitting here not listening to the sermon.
1: Ты тут сидишь и проповедь не слушаешь.
0: I said, God, why do you have to tell everybody about this?
1: Я сказал, Боже, ну зачем ты об этом

0: Иисусе.
1: And then she said,
0: и потом она сказала, и у меня еще есть слово от Бога для тебя. Луки
1: 15:31.
0: Ты всегда со мной, сын мой.
1: And everything I have,
0: и все, что у меня есть,
1: I give to you.
0: Я даю тебе.
1: It was a little mustard seed.
0: И вот это было маленькое зернышко,
1: that came right into my heart.
0: Которое попало прямо в мое сердце.
1: And I knew from that day.
0: И я с того момента уже знал,
1: I don't have to worry.
0: Что мне не нужно волноваться.
1: God will help me.
0: Бог поможет мне.
1: I came home to my wife.
0: Я пришел домой к жене.
1: I said, Monica.
0: И говорю, Моника.
1: We're gonna make it.
0: У нас все получится.
1: Don't worry.
0: Не волнуйся.
1: So now you sound differently.
0: Она говорит, ну теперь ты по-другому заговорил.
1: Do you have some money?
0: У тебя что, деньги появились?
1: I said, нет.
0: Я говорю, нет.
1: Same situation.
0: Ситуация та же.
1: But I have a mustard seed.
0: Но у меня есть горчичное
1: зерно. I have a word from God.
0: У меня есть слово от Бога.
1: Yes! And I know we will
0: make
1: it.
0: Я знаю.
1: I know we will make it.
0: Я знаю, что у нас все получится.
1: I know.
0: Я знаю.
1: I have the word of God.
0: У меня есть слово от Бога.
1: Amen. What's the word for make it?
0: Какое слово, что получится?
1: Hallelujah! I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: Let's all do it together.
0: Давайте сделаем это вместе.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: We will make it.
0: У нас получится.
1: Hallelujah! Not because of us.
0: Не благодаря нам.
1: Not because of the size of our faith.
0: Не благодаря размеру нашей веры.
1: Just because faith.
0: Но только благодаря вере.
1: I said, just because of faith.
0: Я сказал, только благодаря вере.
1: We will make it.
0: У нас все получится.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: You see, sometimes we want big words.
0: Знаете, иногда нам хочется получить большое
1: big
0: слово.
1: Faith.
0: Большую веру.
1: But Jesus says,
0: но Иисус говорит.
1: Big faith, no.
0: Большая вера нет.
1: Maybe going to remove the sun, you need big faith.
0: Может быть, чтобы солнце удалить, вам нужна большая вера.
1: But everything that's small in the mountain, you can remove by small faith.
0: Но все, что меньше, чем гора, можно и маленькой верой убрать.
1: That means.
0: Это означает.
1: Sorry.
0: Извините.
1: You don't need big faith.
0: Вам не нужна большая вера.
1: Only take the little faith you have.
0: Возьмите ту малую веру, которая есть.
1: Trust Jesus.
0: Уповайте на Иисуса.
1: And He will have a miracle for you.
0: И Он сделает для вас чудо.
1: Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
1: Big faith, small faith.
0: Малая вера.
1: Think about this.
0: Подумайте.
1: Small faith,
0: малая вера,
1: in a big God,
0: и большой Бог,
1: will create,
0: это сотворит,
1: a big miracle,
0: большое чудо.
1: Amen. Because it's not the size of your faith that makes it happen.
0: Потому что не размер твоей веры определяет все.
1: It's the size of our God.
0: Но размер нашего Бога.
1: He is the one who do the miracle, not you.
0: Он тот, кто будет совершать чудо, не ты.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: So small things.
0: Поэтому что-то малое.
1: Big results.
0: Малые вещи приносят большие результаты.
1: Sometimes I hear God speaks to me.
0: Иногда я слышу, как Бог говорит мне.
1: In a small little voice.
0: Таким тихим голосом.
1: Maybe I'm driving my car.
0: Может быть, когда я веду машину.
1: Yesterday.
0: Вчера.
1: When I was preaching here.
0: Когда я тут проповедовал.
1: God spoke to me.
0: Бог со мной поговорил.
1: I've never been so blessed on my own sermon all my life, I guess.
0: Я скажу, что, наверное, никогда в своей жизни я так сам на своей проповеди не был благословен.
1: I went home happy yesterday.
0: Я пошел домой такой вчера радостный.
1: And one thing the Lord spoke to me is this.
0: И Господь мне что-то сказал.
1: There are two kinds of lifestyle.
0: Что есть два образа жизни.
1: You can choose.
0: И ты можешь выбрать.
1: One.
0: Один.
1: Pillow faith.
0: Это подушка веры.
1: One.
0: А другой. Это пиджак.
1: Worries.
0: Волнений,
1: worries,
0: волнений,
1: fear,
0: страхов.
1: And I can make a choice.
0: И я выбираю.
1: Amen. Amen. What kind of faith?
0: Какая вера?
1: Big faith?
0: Большая?
1: No.
0: Нет.
1: Small faith.
0: Маленькая.
1: Mustard seed.
0: Как горчичное зерно.
1: So small can hardly find.
0: Она такая маленькая, что трудно даже взять.
1: Sometimes the faith is so small in life you can hardly find it.
0: Иногда вера такая маленькая.

0: человека, что ее даже найти трудно.
1: But if you trust Jesus,
0: но если ты уповаешь на Иисуса,
1: Jesus will do a miracle.
0: Иисус делает чудо.
1: Here it is.
0: No, вот оно. Нет, потерял.
1: You'll find mustard seed everywhere in this room.
0: После этого здесь по всему залу, наверное, будут зернышки.
1: Hallelujah. Here's some more for you.
0: Вот еще для вас.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: We make it.
0: У нас получится.
1: We come through.
0: Мы прорвемся.
1: Whatever you go through right now.
0: Через что бы ты ни проходил сейчас.
1: Just trust God.
0: Просто уповай на Бога.
1: Don't fear God, just trust God.
0: Не бойся его, но уповай на него.
1: Because sometimes every day we have situations.
0: Каждый день у нас бывают такие ситуации.
1: We can go in the coat worries.
0: Мы можем либо одеться в пиджак забот.
1: Or we can trust the pillow.
0: Либо же положиться на подушку.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Every day.
0: Каждый день.
1: It's choices.
0: Каждый день наполнен выбором. Каждый день ты принимаешь решение, каким путем пойти.
1: But don't be worried if your faith is not up here every day.
0: Но не волнуйся, если не каждый день твоя вера вот так наверху.
1: Because sometimes like, oh, I didn't feel faith today.
0: Иногда у нас бывает такое ощущение, что я сегодня не чувствую себя в вере.
1: But you have faith.
0: Но вера-то есть.
1: God says you have faith inside of you.
0: Бог говорит, что вера есть внутри тебя.
1: Hallelujah. Every person has faith.
0: У каждого человека есть вера.
1: Every person has a little bit of faith.
0: У каждого человека есть немного веры.
1: So you don't need big things.
0: Поэтому не нужна большая.
1: Few months ago,
0: несколько месяцев назад,
1: I was in Batumi.
0: Я был в Батуми.
1: If you know what Batumi is on the other side of Caucasus.
0: Вы знаете, что Батуми, она с другой стороны Кавказа.
1: And I've told this story before here to you.
0: И я рассказал вот эту историю.
1: But now I got a total completion of this story.
0: Но сейчас у меня полное есть представление об этой истории.
1: I came to the hotel.
0: Я пришел в отель.
1: And a family approached me.
0: И ко мне подошла семья.
1: They said, Carl Gustav.
0: И они сказали, Карл Густав.
1: Can we come to the hotel and tell our story?
0: Мы можем прийти к тебе в отель и рассказать историю.
1: They have told it to me before.
0: Они рассказывали ее раньше.
1: But now I heard it in full.
0: Но сейчас я уже услышал ее до конца.
1: 2 years ago.
0: 2 года назад.
1: We were in Tbilisi.
0: Мы были в Тбилиси.
1: And we preached.
0: И проповедовали.
1: In Pastor Mamuka's church.
0: И пастор Мамука там был.
1: You know Pastor Mamuka.
0: Вы знаете
1: here.
0: Его.
1: In the end of the meeting,
0: в конце собрания,
1: I am on the way out,
0: я был уже на пути к выходу,
1: and I see a boy,
0: и я увидел мальчика.
1: In the yellow coat, I don't know the exactly clothes he
0: я
1: had.
0: Не помню точно, в какой он был одежде.
1: But he was white in his face.
0: Но он был бледным таком.
1: His
0: таким.
1: Eyes was paralyzed.
0: Его глаза были парализованы.
1: And the father said to me,
0: и отец мне сказал,
1: Carl Gustav, this is my son.
0: Это мой сын.
1: He is dying.
0: Он умирает.
1: He's 10 years old.
0: Ему всего 10 лет.
1: He has a few days to live.
0: И ему осталось жить несколько дней.
1: My son was 10 years old that day.
0: И моему сыну всего 10.
1: And I thought,
0: и я подумал,
1: what would happen if I lose my son?
0: Как бы я оценил своего сына?
1: And here's a father who's going to lose his son.
0: И вот отец, который теряет своего сына.
1: And I saw the father's face.
0: И я посмотрел в лицо этому отцу.
1: His son's gonna die.
0: Его сын умирает.
1: He said he has cancer.
0: Он сказал, у него рак.
1: Every organ in the body had cancer.
0: Уже все органы в теле поражены раком.
1: He has been in Germany.
0: Мы побывали в Германии.
1: They spent $12,000.
0: Они потратили $12,000.
1: To medicine.
0: На лекарства.
1: Everything they had.
0: Все, что у них было.
1: Nothing helped.
0: И ничто не мне помогло.
1: He said, "Can you pray?"
0: Он сказал, ты можешь помолиться?
1: He said, "Sure, I can pray."
0: Я сказал, да, я помолюсь.
1: And we prayed.
0: И мы молились.
1: But the story.
0: Но история.
1: Is longer than this.
0: Она больше, чем только это.
1: Because 2 days before that.
0: Потому что за 2 дня до этого.
1: This little boy.
0: Этот маленький мальчик.
1: Was on the toilet.
0: Был в туалете.
1: And blood came out of his body.
0: И из него пошла кровь.
1: All over the floor of the toilet.
0: И залило весь пол в туалете.
1: He couldn't hold his thing, so his kids came, and that was the urine was mixed with blood.
0: И из него что-то выходило еще вместе с кровью.
1: Blood came out of him.
0: И кровь выходила.
1: And the whole floor was red.
0: И весь пол был красным.
1: And this boy.
0: И этот мальчик.
1: Prayed this prayer.
0: Помолился.
1: Jesus.
0: И сказал, Иисус.
1: Help me.
0: Помоги мне.
1: Jesus, help me.
0: Иисус, помоги мне.
1: Not big faith.
0: Не, это небольшая вера.
1: Not big prayer.
0: Это небольшая молитва.
1: Only 3 words.
0: 3 слова.
1: Jesus.
0: Иисус.
1: Help me.
0: Помоги мне.
1: And I got a sermon out of that.
0: И из этого я сделал проповедь.
1: You need three words.
0: Тебе нужно три слова.
1: For a miracle.
0: Для чуда.
1: Jesus.
0: Иисус.
1: Help.
0: Помоги.
1: Me.
0: Мне.
1: He was. This is Thursday, Friday.
0: И это было, это была пятница.
1: Saturday.
0: А в субботу.
1: His parents was in my meeting.
0: Его родители пришли на собрание.
1: And they heard me preach.
0: И они услышали, как я проповедовал.
1: And I don't know what happened, but the Spirit of God came upon me.
0: Я не знаю, что точно происходило, но Дух Божий сошел на меня.
1: And I pointed down in that direction.
0: И я указал туда, в их
1: направлении. He said, "You down there, go through the burning fire right now."
0: И я сказал, что вы проходите через горящий огонь сейчас.
1: God is going to bring you out of that fire.
0: Но Бог выведет вас из этого огня.
1: And the parents took it as a word from God.
0: И родители, они схватились за это.
1: They ran to the hospital.
0: Слово от Бога, они пошли в больницу.
1: They bring the boy.
0: И взяли оттуда мальчика.
1: And they stand in the door when we go out and we pray.
0: И встали в дверях и ждали, когда мы выйдем.
1: Now listen to this now.
0: И послушайте.
1: When we pray this prayer.
0: Когда мы помолились этой молитвой.
1: I didn't feel anything.
0: Я ничего не чувствовал.
1: It was a mustard seed prayer.
0: Это была молитва горчичного зерна.
1: It was a little prayer.
0: Это была маленькая
1: молитва. Not a long prayer.
0: Не какая-то длинная
1: not
0: молитва.
1: Not a mighty prayer.
0: Не какая-то могучая
1: it
0: молитва.
1: It was a little prayer.
0: Это была маленькая
1: little
0: молитва.
1: Faith.
0: Маленькая вера.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And to be honest,
0: если честно,
1: I didn't know exactly what's going to happen on that day.
0: Я точно и не знал, что произойдет в этот
1: Because
0: день.
1: It was not prior,
0: потому
1: my
0: что это не было в моих молитвах.
1: It was that boy's prayer 2 days before.
0: Это не была не моя молитва, а молитва твоего мальчика за два
1: And
0: дня до этого в туалете.
1: Jesus,
0: Иисус,
1: help me.
0: Помоги мне.
1: But before I went,
0: но прежде чем я пошел,
1: I said to that boy,
0: я сказал этому мальчику,
1: next time I see you,
0: в следующий раз, когда мы увидимся,
1: We play football,
0: мы поиграем с тобой в футбол.
1: He went away.
0: Он ушел.
1: One year later,
0: через год.
1: Which means one year ago,
0: это означает год назад.
1: I was in Tbilisi,
0: я был в Тбилиси.
1: Went through the same door,
0: я прошел через ту же дверь.
1: And there stands a boy,
0: и там стоит мальчик.
1: With the football under the arm.
0: И у него в руке футбольный мяч.
1: I said, "What do you do with football
0: я
1: in
0: говорю,
1: church?"
0: А ты что делаешь с мячом в церкви?
1: This is not a football game. This is a church.
0: Тут у нас не стадион, тут церковь.
1: He said, "You told me."
0: Он сказал, да ты мне сказал.
1: One year ago.
0: Что через год.
1: Next time we see you.
0: В следующий раз, когда увидимся, поиграем в футбол.
1: We play football.
0: И мы проиграем футбол.
1: And I start to remember.
0: И я начал вспоминать.
1: Is that you?
0: Так это ты.
1: It was another look in the boy's eyes.
0: Он совершенно по-другому выглядел.
1: He was not paralyzed anymore.
0: Он больше не был парализован.
1: And Papa said.
0: И папа сказал.
1: My boy is healed.
0: Мой сын исцелен.
1: My boy is healed.
0: Мой сын исцелен.
1: The first thing he did.
0: Первое, что он сделал.
1: After he came back from that meeting 1 year ago.
0: После того, как он вернулся с того собрания год назад.
1: He started to get better.
0: Он начал идти на поправку.
1: After 2 days he could walk.
0: Через два дня он уже стал ходить.
1: After 2 months he was playing football.
0: Через два месяца он уже стал играть в футбол.
1: I didn't know that football was his life.
0: А я и не знал, что этот футбольный мяч стал его жизнью.
1: And you know that I'm crazy about football.
0: Вы знаете, в Грузии они все с ума сошли на футболе. Это жизнь была для него.
1: That Sunday,
0: в то воскресенье
1: I did something
0: я сделал что-то,
1: I'd never done before.
0: Чего никогда не делал прежде.
1: I played football
0: я играл в футбол
1: in the church.
0: В церкви.
1: In the church.
0: В церкви.
1: Yes. We played with him and I.
0: Мы играли с ним вдвоем.
1: And the father said,
0: и отец сказал,
1: the nurse has been saved also.
0: И медсестра тоже спаслась.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: She's in the meeting now.
0: Иисус, она сейчас на собрании.
1: Doctors saved.
0: И врачи спаслись.
1: The daughter to the nurse says, "Receive Jesus."
0: И врачи и медсестра приняли Иисуса.
1: Amen. I said, "Amen."
0: Я сказал аминь.
1: And now, a few months ago, I was in Batumi.
0: Сейчас еще прошло несколько месяцев, и я был в
1: And the whole family was sitting in my hotel room.
0: И уже вся семья сидела у меня в комнате
1: And they
0: моего
1: told
0: отеля.
1: The whole story.
0: И они рассказали мне всю историю.
1: I was crying.
0: И я плакал.
1: He said an Australian doctor came.
0: Они сказали, что приехал врач из Австралии.
1: He saw the X-rays.
0: Он увидел результаты рентгена.
1: Of the lungs.
0: Его легких.
1: And he said, "I have the X-ray where you can see the lung, Carl Gustav."
0: И они сказали, что у нас с собой эти результаты. Можешь посмотреть, Карл Густав.
1: The lungs was totally white of cancer.
0: Эти легкие были абсолютно белыми от рака.
1: Everything was full of cancer.
0: Он был полный, весь наполнен раком.
1: And doctor said, when did this boy die?
0: И врач спросил, а когда этот мальчик умер?
1: He said, he's not dead.
0: Они говорят, что да, он не умер.
1: He's playing football.
0: Он там в футбол играет.
1: He's playing football.
0: Он играет в футбол.
1: Glory to God! And when I came to the church,
0: и когда я пришел в церковь,
1: now 3 months ago,
0: вот три месяца назад это
1: in
0: было,
1: their home church, they lived in Batumi,
0: в той их домашней церкви в Батуми,
1: the boy stood there with a football on the arm.
0: Мальчик опять стоял с футбольным мячом.
1: Oh. And the papa said,
0: и папа сказал,
1: all my enemies have been saved now.
0: Все мои враги спаслись уже.
1: Oh. Hallelujah. All my enemies have been saved.
0: Все враги тоже спаслись.
1: That morning,
0: то утро,
1: Saturday morning,
0: субботнее утро,
1: church was packed.
0: Церковь была забита людьми.
1: Over 70 people came to the Lord that morning.
0: И где-то 70 человек отдали свои жизни Господу.
1: Because of one miracle.
0: Благодаря одному чуду.
1: Because of
0: благодаря
1: a mustard seed prayer.
0: Благодаря молитве горчичного зернышка.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I said, слава Богу.
0: Я сказал, слава Богу.
1: A little prayer,
0: маленькая молитва,
1: and a big God,
0: большой Бог,
1: can bring a big miracle.
0: Может принести большое чудо.
1: Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Hallelujah! Amen!
0: Аминь.
1: You know,
0: знаете,
1: I asked that boy,
0: я спросил этого мальчика,
1: we sat on the hotel,
0: мы сидели в отеле,
1: we're going to make a video of this.
0: Я сказала, что давай мы сделаем видео из этого.
1: Write about it in newspapers.
0: Напишем в газетах.
1: Because we have the journals before and after.
0: И мы покажем, что было до и после.
1: It's going to be a big sign.
0: И это будет большое, большое свидетельство.
1: That there is a God in heaven.
0: Что есть Бог на небе.
1: I said there is a God in heaven.
0: Я сказала, что на небе есть Бог.
1: Now, I asked that boy.
0: Я спросил мальчика.
1: You play football?
0: Ты играешь в футбол?
1: He said yes.
0: Он говорит да.
1: Which is your favorite team?
0: А какая твоя любимая команда?
1: He said Arsenal.
0: Он сказал Арсенал.
1: I said I forgive you.
0: Я говорю прощаю тебя.
1: I asked his brother.
0: Я спросил его брата.
1: What is your favorite team?
0: А какая твоя любимая команда?
1: He said Barcelona.
0: Он сказал Барселона.
1: I forgive you too.
0: И тебя тоже прощаю.
1: So I went to China.
0: И я поехал в Китай.
1: A few weeks ago.
0: Несколько недель назад.
1: And I told the Chinese Christians.
0: И я рассказал об этом христианским, китайским христианам.
1: About this boy.
0: Об этом мальчике.
1: And his brother.
0: И о его брате.
1: And next morning.
0: И на следующее утро.
1: They came with Arsenal clothes and Barcelona clothes.
0: Они принесли форму Арсенала и Барселоны.
1: And shoes to the boys.
0: И бутсы для двоих мальчиков.
1: So we send them back to Mamuka, and Mamuka gave it to the boys.
0: И мы пошлем это все Мамуке, и Мамука подарит мальчикам.
1: So if you come to Batumi for vacation,
0: так что приезжайте в Батуми в отпуск.
1: Look for two small boys.
0: И найдите двух мальчиков.
1: With Barcelona clothes and Arsenal clothes.
0: В форме Барселоны и Арсенала.
1: And ask.
0: И спросите.
1: If Jesus can do a miracle.
0: Может ли Иисус сделать чудо? Yeah.
1: Jesus can do a miracle.
0: Иисус может сделать чудо.
1: Jesus can
0: я сказал, Иисус может сделать чудо.
1: But
0: no.
1: You don't need big faith like a mountain.
0: Вам не нужна вера величиной с гору.
1: To remove a mustard seed.
0: Чтобы свергнуть горчичное зерно.
1: But you need faith.
0: Но вам нужна вера.
1: Like a mustard seed.
0: Величиной с горчичное зерно.
1: Only that.
0: Всего лишь.
1: To remove a mountain.
0: Чтобы свергнуть гору.
1: Close,
0: прежде чем мы закончим,
1: go to Matthew 20, 17.
0: Давайте мы откроем Матфея 20:17.
1: Слава Богу. Are you getting blessed by this word tonight?
0: Вы благословлены этим словом?
1: I hope this will transform all your life.
0: Матфея 17.
1: I hope you will get your life transformed by this.
0: Я надеюсь, что ваша жизнь преобразуется от этого.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя. Слава Богу.
1: Oh, hallelujah. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Lead verse 20.
0: И посмотрим 20 стих.
1: You can read it. 19 and why could we cast the demon out? They asked Jesus.
0: Иисуса спросили в 19 стихе, почему мы не могли изгнать его?
1: And Jesus said to them, because of your unbelief.
0: Иисус сказал им, по неверию вашему.
1: For surely I say to you,
0: ибо истинно говорю вам,
1: if you have faith as a mustard seed,
0: если будете иметь веру с горчичное зерно,
1: you will say to this mountain,
0: и скажете горе этой,
1: move from here,
0: перейди отсюда,
1: and it will move.
0: Туда.
1: And nothing
0: и она перейдет, и ничто
1: shall be impossible for you.
0: Не будет невозможного для вас.
1: How are we going to have a new building here?
0: Как здесь мы получим новое здание?
1: By mustard seed faith.
0: Через веру в горчичное зерно.
1: I said, Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And big stones will feel.
0: И большие камни почувствуют.
1: That we are coming from under.
0: Что мы снизу пробираемся.
1: And said, Who are you?
0: И скажут, ты кто?
1: And we will say,
0: а мы скажем,
1: it is we.
0: Мы это мы.
1: It is me.
0: Это я.
1: And I'm the little mustard seed.
0: И я маленькое горчичное зерно.
1: That shoots up from nothing.
0: Которое появляется из ничего.
1: Why? We have a word from God.
0: Когда у нас есть слово от Бога.
1: A little word from God.
0: Маленькое слово от Бога.
1: That God gave to us.
0: Которое Бог дает нам.
1: And we will trust that word.
0: Мы уповаем на это слово.
1: And we will overcome.
0: И мы победим.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: I said in Jesus' name.
0: Я сказал во имя Иисуса.
1: Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
1: Oh, glory to God.
0: Слава Богу. Слава Богу.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. You see, when Jesus
0: видите, Иисус, когда Иисус
1: us
0: сравнивает нас
1: in a battlefield,
0: на поле сражения,
1: Paul is writing,
0: Павел пишет,
1: You are like a sheep.
0: Вы как овцы.
1: Have you ever thought how powerless a sheep is?
0: Вы когда-нибудь задумывались, насколько бессильна овца?
1: A sheep don't fight when they kill it.
0: Овца даже не сопротивляется, когда ее убивают.
1: They just stand like this.
0: Она просто стоит вот так.
1: Cut here.
0: И ей режьте.
1: All animals are fighting.
0: Все остальные животные они сражаются.
1: But a sheep don't fight.
0: А овца нет.
1: And Jesus, Paul said, we
0: и
1: are like
0: Павел
1: sheep,
0: говорит, мы как овцы.
1: Being slaughtered every day.
0: Нас каждый день заколают.
1: But then he says,
0: а потом он говорит,
1: But in all these things,
0: но во всем этом
1: we are more than conquerors.
0: Мы больше, чем победители.
1: Hallelujah. We are struck by, sometimes surrounded by evil every day.
0: Иной раз мы каждый день окружены злом.
1: But we are not struck out.
0: Но мы, нас не побивают до конца.
1: Yeah. We are more than conquerors.
0: Мы больше, чем победители.
1: We are not only conquerors.
0: Мы не просто победители.
1: We are more than conquerors.
0: Мы больше, чем победители.
1: Through Jesus Christ.
0: В Иисусе Христе.
1: That's because nothing can stop us.
0: И поэтому ничто
1: nothing
0: не остановит
1: is impossible
0: нас.
1: For the church.
0: Ничто, нет ничего невозможного
1: because
0: для церкви. Потому что Бог
1: is with us.
0: С нами.
1: God
0: Бог
1: has spoken to us.
0: Сказал нам
1: in a little word.
0: Маленькое слово.
1: Faith
0: вера.
1: Like a mustard seed.
0: Как горчичное зерно может изменить мир. Когда мы начинали нашу церковь в Уппсале, нас было 20 человек, студентов, с молодым фанатичным пастором.
1: His name was Pastor Ulf.
0: Его зовут Пастор Ульф.
1: He received the word from God.
0: Он получил слово от Бога.
1: Started church.
0: И начал церковь.
1: 20 people.
0: 20 человек.
1: No money.
0: Денег нет.
1: Nobody knows about us.
0: И никто нас не знает.
1: But today, 20 years later.
0: Но сегодня, спустя 20 лет.
1: 25 years later.
0: Спустя 25 лет.
1: God has blessed us.
0: Бог благословил нас.
1: God has blessed us.
0: Бог благословил нас.
1: God has blessed us.
0: Бог благословил нас.
1: And we are now in many, many nations.
0: И сейчас мы уже во многих странах.
1: Preaching on television in over 70 nations.
0: Проповедуем по телевидению более чем 70 странам.
1: The word of God go everywhere.
0: И Слово Божие расходится повсюду.
1: By the word.
0: Из этого слова,
1: like a mustard seed,
0: которое было подобным горчичному зерну.
1: Changed the whole world.
0: И это изменило весь мир.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: We are born to win.
0: Мы рождены для победы.
1: Yeah. Think about you.
0: Подумайте о себе.
1: Just think one second about
0: просто
1: you.
0: Несколько секунд подумайте о себе.
1: How big you were when you were born.
0: Насколько, каким большим были вы, когда вы родились?
1: You were only a little seed.
0: Вы были как маленькое зернышко.
1: Huh?
0: Да.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You know, one time I saw a video.
0: Однажды я смотрел фильм.
1: It's a Swedish man, his name is Leonard Nilsson.
0: Есть шведский человек, швед, его зовут Леонард Нильсон.
1: Everyone who comes from Sweden knows there's a photographer they call Leonard Nilsson.
0: Все, кто приезжают в Швецию, знают, что есть такой фотограф, его зовут Леонард Нильсон.
1: He takes pictures inside the body.
0: Он делает фотографии того, что внутри тела.
1: He can put a camera in your heart and you can see the whole heart.
0: И он может вложить камеру в ваше сердце, и можно видеть, что там происходит.
1: And he had a book called A Journey to Life.
0: И у него есть книга, которая называется «Путешествие к жизни».
1: Well, he's photographing from the conception to the birth of a child.
0: Он сделал фотографии того, что происходит от зачатия до рождения ребенка.
1: He's world famous for that.
0: Он стал всемирно знаменитым из-за этого.
1: And one time he made a video.
0: И однажды он сделал видео
1: of the conception.
0: Зачатие.
1: And I watched it with my wife.
0: И мы с женой это смотрели.
1: And suddenly I screamed.
0: И вдруг я закричал.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: My wife said, "What's the matter with you?"
0: Моя жена говорит, да что с тобой?
1: She said, "Look, Monica."
0: Я говорю, Моника, да посмотри.
1: Look.
0: Ты только посмотри.
1: You know what they said on the speaker?
0: Знаешь, что сказал диктор?
1: Every time.
0: Каждый раз.
1: A person is born.
0: Когда рождается человек.
1: And is conceived in the mother's womb.
0: И когда он зачинается у матери.
1: There are 500 million sperm.
0: Есть 500 миллионов сперматозоидов.
1: That fights about to win the race and be conceived.
0: Которые сражаются, чтобы быть первыми и участвовать в зачатии.
1: And only one make it.
0: И только получается у одного.
1: So I started to think.
0: И я стал думать.
1: Wow.
0: Oh.
1: The first race I did in my life.
0: Первое поприще, первая победа в моей жизни.
1: The first thing I
0: первая
1: did,
0: победа, первое, что я сделал в жизни.
1: I beated 499,999,999 others.
0: Я победил 499,999,999 соперников.
1: And you did too.
0: И я прорвался.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You were born to be a winner.
0: Вы рождены на победу.
1: If you didn't win,
0: если вы могли бы победить,
1: you would not be here today.
0: Если бы вы не могли победить, вы
1: but
0: бы не здесь
1: you
0: не были.
1: Are the winner.
0: Но раз вы победитель,
1: now some of you go like this.
0: Сейчас кто-то из вас так вот себя ведет. Я вообще никто, я не могу победить.
1: Hey, you were born to win.
0: Вы рождены для победы.
1: I saw this video.
0: Я посмотрел это видео.
1: How these sperms were swimming.
0: Как эти сперматозоиды идут. Вот так вот.
1: They didn't say.
0: Они не говорили так.
1: Oh, it's so hard.
0: Ой, как тяжело.
1: I give up now.
0: Я лучше сдамся.
1: You didn't do that that time.
0: В тот момент вы этого не делали. В тот момент.
1: It's time for win or you die.
0: Было такое: или я выиграю, или умру.
1: And when you broke into the egg.
0: И когда вы ворвались в яйцеклетку.
1: You look back.
0: Вы обернулись назад.
1: I said, sorry, guys.
0: И там уже говорится: ребята, извините.
1: Here is the champion.
0: Я уже чемпион.
1: Hallelujah. I said, hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: I can see when Ulf Ekman did that race, you know.
0: Я могу подумать о том, который выиграл это сражение. Ульф Экман, когда он это выиграл? Как он это делал?
1: Расим came like this.
0: Расим шел вот так.
1: Пер came like this.
0: А Пер вот так.
1: But that time.
0: Но в тот момент.
1: You were not big, to be honest.
0: Если честно, вы не были такими большими.
1: You were smaller than a mustard seed.
0: Вы даже были меньше, чем это зернышко.
1: But look at you today.
0: Но посмотрите на себя сегодня.
1: You're bigger now.
0: Вы сейчас побольше.
1: You have a life now.
0: У вас сейчас есть жизнь.
1: Amen. This is a principle God used.
0: Это тот принцип, который использует Бог.
1: That we can all win.
0: Что мы все победим.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: I said let's give Jesus a
0: Давайте воздадим Иисусу, скажем ему спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Wow. I don't need.
0: Мне не нужно.
1: I don't need.
0: Мне не нужно.
1: Big faith.
0: Большой веры.
1: I need small faith.
0: Мне нужна малая вера.
1: The Lord is here right now.
0: Господь здесь сейчас.
1: Now just listen to the word of God when you're standing now.
0: Просто послушайте слово Божье сейчас.
1: We never forget this.
0: И вы этого не забудете.
1: Jesus said.
0: Иисус говорит,
1: if you have faith like a mustard seed,
0: если у вас будет вера величиной с горчичное зерно,
1: you will say to this mountain,
0: то скажете горе сей,
1: move from here,
0: поднимись,
1: and it will move.
0: И она подвинется.
1: I said it will move.
0: А я сказала, она подвинется.
1: And nothing
0: и ничто
1: shall be impossible for you.
0: Не будет для вас невозможным.
1: Do you hear that?
0: Вы услышали это?
1: Do you hear that, pastor?
0: Вы услышали это, пасторы?
1: Nothing
0: ничто
1: shall be impossible.
0: Не будет для вас невозможным.
1: Nothing for this church. Nothing.
0: Ничто.
1: If you have faith like a mustard,
0: если будет вера величиной с горчичное зерно,
1: you have a mustard in your hand now.
0: У вас есть зернышко в руке.
1: Nothing
0: ничто
1: shall be impossible.
0: Не будет невозможно.
1: The second word God gave me to this church.
0: Второе слово, которое Бог дал мне для этой церкви.
1: What shall we say about the kingdom of God?
0: Что скажу о Царстве Божьем?
1: What shall we say?
0: Что мы скажем?
1: It's like a mustard seed.
0: Чему уподобим? Оно подобно горчичному зерну.
1: When it's sown on the ground,
0: когда сеется в землю,
1: it's smaller
0: оно меньше
1: than all the seeds on the earth.
0: Всех других семян земных.
1: You know, this is the smallest seed on the
0: знаете,
1: earth.
0: Это самое маленькое семя на земле.
1: But when it's sown,
0: но когда оно посеяно,
1: it grows
0: оно вырастает.
1: Up.
0: Растет
1: and became greater than
0: и становится
1: herbs, shots and large branches.
0: Больше и распускает ветви свои,
1: so that the birds of the air,
0: так что даже птицы небесные укрываются там.
1: And I see my spirit something.
0: И я увидел в духе что-то.
1: New branches,
0: твои ветви,
1: new branches,
0: новые ветви
1: out of this tree,
0: из этой церкви.
1: New branches,
0: новые ветви.
1: It's going to be born.
0: Это важно.
1: New branches,
0: новые ветви.
1: New branches.
0: Новые ветви.
1: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: This is only the beginning.
0: Это только начало.
1: We are just in the beginning.
0: Это только, мы только в начале.
1: And I know something.
0: И я знаю что-то.
1: If you take that word,
0: возьмите это слово.
1: Nothing
0: ничто
1: shall be impossible
0: не будет невозможным
1: for this church.
0: Для этой церкви.
1: Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.

Я хотел бы поговорить с вами о трех словах, которые менее всего ценят и на которые обращают менее всего внимания в Новом Завете. Я считаю, что при изучении феноменального роста ранней церкви на эти слова обращают меньше всего внимания. Я думаю, что обратил внимание на эти слова не потому, что я гений. Я просто думаю, что, прочитав то место Писания, которое мы с вами будем читать сегодня, я искал чего-то особенного в хорошо знакомых мне местах, потому что наша церковь проходила через трудности в тот момент. Удивительно то, что вы можете найти в привычных местах, когда вы заглядываете туда, ища что-то новое под влиянием обстоятельств вашей церкви, жизни, служения.

Я считаю, что откровение — это не только истина, но истина, которая открывается в свое время. Именно поэтому вы можете читать определенное место в Библии тысячи раз и не видеть того, что может вдруг открывается вам при чтении. Это не потому, что Библия изменилась, а потому, что вы поменялись. Что-то в вас изменилось таким образом, что у вас появился интерес к тем темам, которые вас не интересовали, когда вы в последний раз читали это местописание. Я думаю, именно это и произошло со мной, когда я прочитал то, что мы сегодня будем читать, и открыл для себя то, чем буду делиться. То, о чем я буду с вами говорить, стало основанием нашего понимания того, какой должна была стать наша церковь, когда мы двигались от старой модели церкви, в которой было много хорошего, но и много плохого, к той модели церкви, в которой мы уже 6 или 7 лет. Это слово и еще несколько других моментов. Это слово и еще некоторые моменты я бы назвал самыми важными, которые легли в основании той церкви, которой мы стали. Я не пытаюсь вам предложить модель церкви, так как я и сам не знаю, какую модель использует наша церковь. Поэтому я и не могу вам ее предложить. Но надеюсь, что что-то, о чем я буду говорить, войдет к вам в сердце, так же, как оно вошло ко мне, и поможет вам преобразовать вашу церковь в вашем городе, стране, государстве. Бесконечное изучение роста ранней церкви в книге «Деяния апостолов» открыло перед нами принципы, методы, образцы, примеры, но мы не обращали внимания на людей. Именно на это я и обратил внимание, когда начал изучать это местописание несколько лет назад. На тот момент я спрашивал себя, как мне воплотить в жизнь ту церковь, которая у меня в сердце, и сделать ее реальной. Что это за церковь, Господь, которую я пытаюсь описать словами, которую я пытаюсь объяснить самому себе, и истолковать для себя самого, чтобы потом объяснить это другим? Когда я начал читать это местописание, я заметил в людях что-то интересное. Не только методы, примеры и принципы, которые мы ищем для того, чтобы использовать для роста своих церквей. Нет, я обратил внимание на людей. Единственный фактор, который привносит непостоянство в Божий план на протяжении всей истории, это люди. Бог постоянен, Его Слово неизменно, Дух Божий неизменен и Божьи планы неизменны. Все это остается без изменений. Единственный фактор, который на протяжении истории меняется, это мы. Качество и содержание любой церкви, существующей в любой момент истории, это единственный изменяющийся фактор, и зачастую именно он определяет исполнение Божьих целей в том поколении. Сила Божьего движения определяется силой тех людей, которые сотрудничают с Богом в этом движении. На протяжении истории Бог имел ограниченный выбор людей, которых Он мог использовать. Когда вы читаете в Библии такое выражение, как «Бог нашел Ноя», создается впечатление, что было не очень много людей, из которых он мог выбирать. Я считаю, что в истории были периоды, когда Бог никого не мог найти. Бог тогда ждал. Он сидел на скамейке запасных и ждал, так как не знал, что тот, кто ему нужен, еще не готов. Этот человек либо только родился, либо вообще еще не родился. Если бы в нашей Библии были пустые страницы, мы бы увидели, что в тот момент истории церкви, истории Библии, в отношениях Бога с людьми ничего не происходило. Не потому, что Бог не хотел что-то делать, а потому, что Он не мог найти людей, подходящих для Него своей глубиной, характером и посвящением Его планам, чтобы выполнять Его планы и распространять Его работу на земле. Те три слова, которые помогают нам понять характер ранней церкви, записаны в книге Деяний 2:42. Готовы? Вот они. Вот эти три слова. Посмотрите вместе со мной, потому что мы часто не придаем им значения, точно так же, как и я это делал на протяжении многих лет. Они постоянно пребывали. Я хочу поставить там точку у себя и у вас в разуме. Они постоянно
пребывали. Мы привыкли изучать все то, что следует после этой фразы. А саму эту фразу мы считаем простым описанием жизни церкви, которую использует Лука. Потому что сама

домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Именно об этом мы хотим говорить. Мы думаем, что сможем из этого научиться, и считаем, что нам это нужно изучить глубже. И нам, конечно же, стоит изучить это место. Но мое внимание привлекли эти три первые слова, потому что они много говорят о том, какими были те люди, которые делали то, о чем мы только что прочитали. Они постоянно пребывали. Другими словами, во времена первоапостольской церкви, и как мы читаем здесь, это была стадия зарождения, роста и развития ранней церкви, эти первые новозаветные верующие, которые получили возрождение в день Пятидесятницы, во время одного из новозаветных первых действий Бога, когда тысячи людей получили спасение, даже больше людей, чем здесь сейчас, они вошли в царство. Вот именно они, те люди, которые не были лидерами, теологами, они не посещали университетов, их не обучали тому, как должна функционировать церковь. Они не были верующими, которые искали, какой бы церкви примкнуть. Эти тысячи обыкновенных, средних людей, как и мы, они постоянно пребывали. Другими словами, их посвящение, огонь, постоянство, энергия, желание созидать церковь, изменять людей, их поколение, желать любить Бога, любить мир, людей, желание, огонь, стремление, энергия, движение исходили от людей, а не от лидеров. Когда там говорится «они», имеются в виду люди, тысячи, толпы. Они постоянно пребывали в том, что делали апостолы, чему апостолы учили их и куда их вели. Они — это люди. Одна из самых больших проблем в церкви 21 века, особенно на Западе, заключается в том, что 2000 лет спустя это посвящение стало работой лидеров, а не качеством прихожан. Теперь церковь строится на энтузиазме, посвящении, движении и вдохновении лидеров. Но начинали мы не с этого. Мы не были такими изначально. Мы сейчас читаем о наших корнях, о самом начале, о том, откуда мы зародились. Давайте вернемся к нашим корням. Давайте посмотрим, с чего все начиналось, с чего начиналась церковь. Я говорю о том, что энергия, движение, огонь, посвящение и усердие не исходили от лидеров к людям. Это исходило от самих людей по отношению друг к другу, по отношению к их лидерам и, в конечном итоге, ко всему миру. Спустя 2000 лет мы видим, как пасторы и лидеры затрачивают огромное количество времени, усилий, энергии, пытаясь вдохновить, сдвинуть с места, убедить, упросить, уговорить, заманить, напомнить людям о посещении церкви, посвятить себя ей, жертвовать, служить, помогать, поддерживать видение. Give, serve, help, get behind the vision. You know, we've got. Вы знаете, что каждый день с работы увольняются тысячи пасторов? Ежедневно. Именно по этой причине. Ежедневно перегоревшие, усталые. Просто люди, которые говорят, что больше так не могут. Но 2000 лет назад, когда зародилась ранняя церковь, то, что сегодня пасторы пытаются заставить людей делать посредством своей одаренности и обаяния, помазания и проповеди, обучениями и объявлениями, распечатками и телевизионными представлениями, танцами, драмой, пением, администрацией, напоминаниями, теми же самыми имейлами. Все это люди раньше с радостью делали сами. Они это делали. С этого все и начиналось.
Когда размышлял над тем, какую церковь нам стоит построить для наших детей и детей наших детей,

В духовном и физическом смысле, в нашем городе и стране, и о том усилии, которое мы должны приложить в эти последние времена, чтобы исполнить наше предназначение. Я помню, что я сидел в этот момент за ужином. Там было примерно 15 человек. И я заговорил с мужчиной, который сидел напротив меня. Я спросил его о жизни, о том, чем он занимается. Он ответил, что он бывший пастор баптистской церкви. И я спросил, а чем вы занимаетесь в данный момент? Он сказал, я владелец бара. Мы называем их владелец недвижимости. Звучит богато, правда? Вы называете их владельцами бара. Он заведовал баром. Я спросил его, почему ты решил этим заниматься? Он сказал, я провел 20 лет работая баптистским пастором, и это совершенно убило нас с женой. Мы должны были принимать таблетки, мы жили в депрессии. Нам было одиноко, и наш брак разваливался. Мы просто были нездоровы. Всю жизнь мы были другими, но к концу это почти отняло у нас жизнь. Я спросил, почему? Он сказал, люди просто этого не понимали. Я почему-то не мог людям объяснить. Я спросил его, а почему ты теперь работаешь в баре? Он сказал, потому что я люблю людей. Что бы я ни делал, я буду работать с ними. Я спросил, тебе нравится то, чем ты теперь занимаешься? О, сказал он. «Я это просто обожаю. Что тебе так нравится в этом?» — спросил я. Я никогда не забуду его ответа. Он не знал, что я читаю это место Писания и размышляю об этих вещах. И когда я спросил, что ему нравится в том, чем он занимается, он сказал, «Послушай, мои пьяницы посвящены этому делу сами». Понимаете? Он уже 10 лет заведует этим баром, и он сказал, что не было ни одного раза, когда ему нужно было напомнить им о том, что им следует вернуться. Я ни одного раза не убеждал их вернуться завтра. Мне никогда не приходилось рассылать им рекламку о том, что бар на выходных открыт дважды. Он сказал, что они приходят перед открытием, и ему приходится звонить звонок и выключать свет, чтобы напомнить им, что им нужно очистить помещение через 15 минут. За 20 лет служения пастором никто никогда не являлся на служении рано, и никто не задерживался допоздна. И он сказал, что ему никто не помогал. Люди не поддерживали его видение, они не помогали ему деньгами. Люди не служили там, где была нужда. Он сказал, что каждый раз, когда он вставал за кафедру и полностью открывался и откровенничал, у него было чувство, что перед ним каменная стена. Он сказал, что они просто устали. Но сейчас мне все так нравится. Люди хотят брать то, что я им предлагаю. Они приходят ко мне. Мне не надо за ними бегать. Когда же он все это говорил мне, я подумал про себя. А сколько таких же, как он? Таких же людей, которые оставили служение не потому, что они разочаровались в Боге, или потому, что не хотели принести изменения в жизнь людей, или не любили церковь и людей. Они просто ни одного мгновения не могли идти дальше из-за того, что прихожане не хотели их поддерживать, из-за недостатка посвящения церкви своему пастору и Божьим целям на этот народ. Все это убивает и изматывает их силы. Знаете, самая большая скрытая причина для роста ранней церкви заключается в том, чего лидеры не делали. Если бы вы поместили христианина с первоапостольской церкви в церковь 21 века, их шокировало бы то, на что большинство пасторов тратят свое время. Члены ранней церкви были посвящены своим лидерам. Они просто имели это божественное посвящение, которое исходило у них изнутри. Это божественное желание, исходящее из глубины сердца. Я верю, что и здесь нужно равновесие. Я просто хочу сказать, что во всем должно быть равновесие. Я верю, что мой подарок членам моей церкви — это тот факт, что я не заставляю слишком много работать, я не перегружаю их. Я чувствителен к тому, что у них есть семьи, работа, дети, у них есть жизнь вне церкви. На мне лежит ответственность за то, чтобы так вести церковь, чтобы люди знали, что у нас тоже есть дети, которых нужно уложить спать в определенное время. У нас есть работа, карьера, нужды. Я это понимаю. Поэтому я буду вести церковь таким образом, чтобы вы знали, что мы относимся к этому чувствительно, чтобы вы не думали, что это односторонняя улица.

Я хочу сказать, что это все тем, кто считает, что мы этого не ценим. Нет, мы ценим. Но самый лучший подарок, который сделала ранее церковь своим лидерам, заключался в том, что они освободили их от тех дел, на которые мы каждый день тратим свое время. И я задумался о том, что делал Бог. Все то, о чем мы читали, описывает людей. Они посвятили себя молитве, преломлению хлеба, общению, помощи друг другу. Единственное, что делал Бог, как здесь говорится, это прибавлял спасаемых. Как будто он решил, ну, мне тут больше делать нечего, я просто буду посылать вам людей. Мне хотелось бы приложить к ним еще людей. Я могу это сделать, я могу с ними сотрудничать. Лидеры просто вели, они просто вели. Одно из самых последних дел, которые делают пасторы, это ведут других. Они настолько заняты тем, чтобы обеспечить все нужды народа. Знаете, у меня такое подозрение, что игра «Погоня за тривиальным» была изобретена христианином. Семь лет назад, когда мы начали перестраивать структуру нашей церкви, я спросил себя, какую церковь я видеть не желаю. Иногда ответ на этот вопрос намного короче, чем на вопрос о том, какую церковь вы хотите. На этот вопрос я ответил себе следующим образом. Я не хочу иметь такую церковь, где люди будут полагаться на меня, чтобы я помог им оставаться верными, чтобы они присутствовали на собрании, участвовали в поклонении, молитве, чтении слова, пожертвований, в помощи церкви. Я сказал Богу, что не хочу такую церковь, где люди полагаются на меня, чтобы я вдохновлял их, убеждал их, склонял их стать участниками нашего видения, чтобы построить классную церковь нового сорта для 21 века, которая будет касаться всех окружающих нас людей, помогать церквям по всему миру. Бог, я не хочу, чтобы все это легло на мои плечи, потому что я думаю, что я тоже могу закончить тем, что стану барменом. Тогда Господь сказал мне, «Хорошо, я тоже не хочу, чтобы у тебя была такая церковь». Я помню, как Он мне очень ясно сказал, «Та церковь, которую ты описываешь, необычная, поэтому ты плывешь против течения, думая, что ты можешь ее создать. Но я с тобой, иди и делай, но это обойдется тебе недешево». Я сказал, «Хорошо, Господь». Вот я. И я решил на протяжении следующих 2 лет научить старого пса новым фокусам. Очень тяжело научить старого христианина новому фокусу. Но я знал, какую церковь хотел открыть для людей, и все, что я делал, было новым фокусом. Не какая-то часть, а все было новым фокусом. Трудно было найти что-то привычное в языке и культуре, что я вот-вот хотел внедрить в церковь. Было еще несколько членов команды, которые вместе со мной получили это видение. Также я хотел уберечь новых собак от старых фокусов. На протяжении 3-4 месяцев я ничего не говорил об этом на людях. Я научился мастерству секретности за время моего служения. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь научил меня этому раньше. Но я понял, что есть вещи, которые сначала нужно делать в секрете, перед тем, как мы внедрим их в жизнь. Я научился этому от Иисуса Навина, который, в отличие от своего предка Моисея, устроившего громкую церемонию избрания 12 соглядатаев, выслал их высматривать землю в глазах всего народа. Их возвращение также не прошло незамеченным, и когда они вернулись, весь народ услышал негативные новости. Когда же пришло время Иисусу Навину брать бразды правления, он сказал, «Знаете, нам не стоило таким образом избирать соглядатаев. Нам надо было это держать в секрете в кругу служителей на время изучения обетованной земли и для принятия решений о будущих действиях». Поэтому Иисус Навин выслал всего 2 соглядатая и не сказал, кто они. Он все держал в секрете. Они принесли новость ему одному, и никто, кроме него, об этом ничего не знал. Таким образом, он защитил эту операцию от вмешательств и заражения вражескими мыслями от тех людей, которые хотели сказать свое влияние на эту ситуацию. Итак, я наблюдал за тем, где находится сопротивление потоку жизни нашей церкви. Я искал, откуда в ней идет жизнь. Исходит она от меня или от людей? От лидера или последователя? От того, кто идет впереди, или от тех, кто следует за ними? В каком направлении и где протекает поток жизни, посвящения, служений и огня в этой церкви?
Я наблюдал за этим на протяжении нескольких месяцев, чтобы найти его на тот момент, когда я встану перед людьми и начну об этом говорить, чтобы они знали, что я изучил этот вопрос, и у меня есть много веских доказательств, что я знаю их и изучил их. Я считал, что должен выполнить это перед церковью, чтобы они были уверены в том, что я провел тщательную работу, прежде чем изменить направление церкви. Я не хотел, чтобы это был момент вдохновения, когда у меня мурашки побежали по коже, потому что я знал, что этого не будет достаточно для того, чтобы изменить нашу церковь. И я не хотел, чтобы люди думали, что могут сделать этот переход только благодаря помазанию, так как в нашей церкви никто не чувствовал помазания на протяжении 2 лет.

из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

0: morning.
1: Praise the Lord. All right, all right. Start of the morning, start of the morning.
2: Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он суперзвезда. Он сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче, Леон с друзьями. Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят, я смотрю прямо через тебя, знаешь. Но я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. И, знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи. И я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам, «Эй, уходите, придите еще раз». У нас было четверо парней и девушка. Моя бывшая жена Кладет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон, он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот это должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня... В моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должна быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, и она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твои отношения, а не способности, поднимают тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь, Леон, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы, и поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога. Но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. Я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса». И я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано, моему брату во Христе и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я... Я был продюсером одного фильма. Мы вместе выпустили фильм. Главные роли в этом мире исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной. И мы разговаривали. И Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». Я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. Я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то». Потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх. И я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать. И я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, «Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, и мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу, «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу 2 пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только 1 пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил, «Сын мой, ты видишь только 1 пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил, ты никуда не пойдешь. Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
0: My heart went out to play.

0: Praise the Lord.
1: Praise the Lord. And I believe the same thing.
2: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что ваши проблемы Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень мягкий. Он стоит на своем слове, и Он выполняет его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением, потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями» и на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете. Кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог

открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, Он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за Твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что Ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это говорит Иисус, говорил своим ученикам. «Что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал: «Знаете?» А он говорит: «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему: «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит: «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что Он, во-первых, тут вот я выше прочитала, Он говорит, что «в доме Отца Моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас». Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни. Той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново. Или, можем сказать, родились свыше. Это тоже я не буду читать, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие. И кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном
языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление о пути – это вот путь, дорога там и так далее, прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь совместно.

там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь, вот для нас наше рождение, откуда оно, где оно у нас? Это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по земному как-то вот, пережили. Нет, но по духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, которой Бога не было, и все знали, что его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена. Но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают, ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, тот новое творение, такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение, это наш новый человек. Он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение, до этого никто не знал, кто он и что, но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100-процентный Бог и 100-процентный человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить. Он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути, и эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина, для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком.
То есть истинно

Истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, его не просто дети, а мы его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом и написано по его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», вторая глава, когда Господь, он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас, невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась духу Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий Дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению, и сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло», потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека от родителей, она испорчена так сильно. Свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им.
Они стали обвинять друг друга, ну, не друг друга, Адам обвинил, и Бога. И тогда вот эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге. И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал, примите Духа Святого. И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества. Но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит, я дам вам новое сердце. И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими, это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал, «Я в Отце, вы во мне, а я в вас».
Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться. Потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в нем. И это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой. Господь, ты во мне, и я в тебе. Мы вместе, мы одно. И это я новое, новое творение, созданное тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны. Принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас. Потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Ишуа. Аминь.

0: Здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Даша.
1: Куда зовут? Зачем зовут?
0: Нет, так не подходит. Надо как-то неформально. О! Хай-тусовка! Зацените, какая крутая девчонка! А и у меня вообще Дашуля! Йоу! Нет. За такие выкрутасы и побить могут. Может быть так? Здравствуйте, мальчики и девочки! Ой, вам так повезло, что я буду с вами учиться. Только вот не знаю, кому повезло больше, мальчикам или девочкам.
2: С кем это ты, пантерка? Со зрителями?
0: Фу, Лада, чего ты подкрадываешься? Я же репетирую.
2: А, новая роль. Так бы и сказала. А то я стою, себе слушаю и никак не могу понять, с кем это она учиться собирается.
0: Ой, да не собираюсь я учиться. Тебя что, из школы выгнали? Еще чего, я сама ушла. Ну, в смысле, перешла в другую школу. Я теперь новенькая. И не я одна. Иди сюда. Вот, смотри, нам сегодня с самого утра приходит сообщение от ребят, которые в этом году поменяли школу. И у всех один вопрос. Как представить себя в новом коллективе?
2: Да, а ну покажи.
3: Да-да, спасибо. Приходите на новоселье. Светочку уже перевели в новую школу. И сегодня первый день. Да, спасибо.
4: Ой, мамочки, новый класс, новые люди.

0: Здравствуйте, дети. Это ваша новая одноклассница Света Кукушкина.
1: Ну, полная ку-ку.
2: Во, видала? И таких провальных первых дней в новой школе 143 случая. Нет, 144 вместе со мной.
3: Да уж. Все ясно. Вот я чувствую себя в любом новом обществе, как рыба в своей тарелке. То есть, в смысле, в лодке. Ой, то есть в воде. Короче, пантерочка, не хнычь. Есть простой способ узнать, как должен вести себя новичок.
2: Как рыба.
3: Лучше как человек. Короче, нужно просто пойти в школу и спросить самих ребят. Внимание, на связи наши разведчики.

0: Тож я люблю рисувати, там танцювати. Учусь в 36-й школі. Я дуже хочу у вас вчитися.
1: Ну що, діти, приймемо в нашу школу Дашу?
2: Да!
0: Как ты считаешь, каким должен быть новичок, чтобы понравиться классу?
3: Ну, умным, добрым.
4: Он должен быть спокойным, вежливым.
5: Не ссориться первое время со всеми.
6: Обычным должен быть.
7: Хорошо бы со всеми познакомиться.
1: Даша, давай ты тоже познакомишься с нашими детьми.
8: Привет. Привет, меня зовут София. Я учусь в 4-м классе самого первого класса.
9: Очень приятно.
10: Меня зовут Юра. Я почти отличник.
11: Я учусь более-менее. Люблю рисовать, когда что-то интересное.
12: Меня зовут Карина. Я тоже люблю рисовать. И очень хочу, чтобы ты училась в нашей школе.
0: Вот как ты считаешь, какая должна быть изюминка, ну, фишка у этого, у новичка, чтобы класс ее не обижал, а наоборот принял к себе как друга?
4: Ноутбук, там, носить телефон, там, такое.
0: Да.
4: Так дети к тебе так сразу идут.
5: Он должен быть понимающим, поддержать ли любую трудную минуту.
4: Ну, не скромничать.
0: А если бы ты была новичком, как бы ты себе показала классу, представила?
4: Выбирала, кто хороший, кто не очень. Хотя, чтобы себя вел. Со мной
10: сразу все начали дружить.
0: А как ты себе представил так, чтобы с тобой все дружили сразу?
10: Потому что я начал очень хорошо учиться сразу же.
0: Угу.
10: Все просили там, дай списать, такое.
1: Дашенька, садись, пожалуйста, за первую парту. Ну а теперь, дети, продолжим наш урок.
13: Так, из всего услышанного можно сделать вывод. Записывай. Каждый новичок для эффективного внедрения в новую среду, записал? Должен оставаться...
1: Где?
13: Дома? Оставаться самим собой. Понимаешь? Не строить из себя никого. Б. Пиши дальше.
14: Всем привет.
15: Привет, маэстро.
13: А что у тебя с лицом?
14: А, это пустяки.
13: А я думала, что это называется как-то иначе. Фингал, например.
14: Да.
13: Где ты его взял?
14: Получил в классе от новичка. Представляете?
15: Представляем.
13: Да уж, есть новички, которых спасать надо, а есть, от которых надо спасаться.
14: Угу.
13: Ну, может быть, ты его чем-то обидел.
14: Обидишь его? Как же? Он себя чувствует в нашем классе,
13: как рыба в воде.
14: Ага. И главное, хвастается еще. Я, мол, такой, какой есть. Прошу любить и жаловать.
13: Похоже, мы зашли в тупик. Еще чего? Пока. У нас есть суперкнига. Никакие тупики нам не грозят.
16: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
13: Что делать новичкам?
16: Вопрос принят. Получите ответ. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это уникальное золотое правило записано на моих страницах. Кто это правило исполняет, тот всюду друзей приобретает.
17: Привет всем новичкам и

0: старичкам, конечно! Сегодня мы перенесемся в те времена, когда Египет был одним из могущественнейших государств мира. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Иосиф, любимый сын у родителей. За что родные братья и продали его в египетское рабство?
1: Нет! Пожалуйста, братья!
2: Молчать!
0: Итак, Иосиф оказался один-одинешенек в совершенно новом для него месте. Без поддержки, без друзей и родных. Почти как новичок в школе. Иосифа купил на рынке знатный египтянин по имени Потифар, служивший во дворце самого фараона. И что же стал делать Иосиф в такой сложной ситуации? Может, стал плакать и трусливо прятаться? Или наоборот, возмущаться и проситься назад? «Эй, отпустите меня! Немедленно! Вы не имеете права! Я папе пожалуюсь! Мама! Мамочка!» Нет, друзья, Иосиф поступил мудро. Он с первых дней показал себя отличным работником, умным и не ленивым.
3: Кто это?
4: Это я, Иосиф. Вот прохладительный напиток, хозяин.
0: За это Потифар поставил его главным домоправителем и доверил ему все свое имущество. Правда, здорово. Но не думайте, что все было так гладко. Иногда приходят испытания. Жена Потифара оклеветала доброго Иосифа.
2: Двигай! Встань сюда!
4: Я клянусь вам, что я не виновен. Пожалуйста, я не виновен.
5: Конечно, он будет оправдываться. Но кому ты больше веришь, мне или Иосифу?
3: Альва, сейчас же брось его в темницу.
0: Что Иосиф теперь станет делать, спросите вы? Ну, теперь уж точно. Плакать или возмущаться? А вот и нет. Иосиф даже в тюрьме продолжал быть дружелюбным, добрым и трудолюбивым.
2: Входите!
4: Все в порядке?
0: За это начальник тюрьмы стал уважать Иосифа и назначил его главным над всеми узниками. Дальше больше. Дошло до того, что сам фараон освободил Иосифа из темницы и сказал ему так.
6: Найдем ли мы такого человека, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий? Я назначаю тебя управителем.
0: Так Иосиф был рабом, а стал премьер-министром. Невероятно. Куда бы ни шел Иосиф, он везде имел успех. А почему? Да потому что он любил Бога и отлично знал золотое правило Библии. Так и вы, друзья, помните пример Иосифа. И тогда новый класс станет для вас не ужасным испытанием, а откроет новые возможности.
7: Молодец, Иосиф! Сразу понял главную фишку. Новый коллектив, новые возможности.
8: Иосиф-то молодец. Но как я могла забыть про золотое правило Библии? Я бы точно вела себя по-другому.
9: Я бы тоже вел себя по-другому. Золотое правило распространяется не только на новичков, но и на старичков. Ну, в смысле, на коллектив.
8: Да уж, вот это верно, маэстро.
7: Если все постараются и проявят дружелюбие, то в вашем классе станет на одного друга больше.

0: Ну все, я побежала. Я решила написать классную автобиографию и прочитать это всему классу. Ну, чтобы все и все про меня узнали. Может быть, не все? Но это уже не важно, ладно. Всем пока!
1: Я тоже придумал, что мне с новичком делать. Раз он такой крепкий парень, я его с нашим физруком познакомлю. Он его быстро в секцию бокса определит.
0: Правильно! Пусть лучше Грушу месит, чем тебя. Пока!
1: Пока! До встречи в эфире!

0: Дорогие ребята, Бог сделал нам удивительный подарок – здоровье. Он очень радуется, когда мы поддерживаем его. Предлагаю сегодня сделать зарядку с маленьким плоским обручем. Плюс, конечно же, здоровье. А помогут мне в этом юные гимнастки Таня, Вика и София. Всем
1: привет!
0: Если у вас нет плоского обруча, подойдет кольцо от кольцеброса, или его можно вырезать из картона. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе. Обруч в руках опущен вниз. Поднимаем обруч перед собой, вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Подняли, вдох, выдох. Спина прямая, выдох. Макушка тянется вверх, выдох. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Раз, два, три. Закончили. Второе упражнение. Исходное положение тоже. Поднимаем обруч вверх, за голову, вверх, опустили. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Вверх, за голову, вверх, опустили. Раз, два, спина прямая, опустили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Опустили. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение стоя. Ноги на ширине плеч. Обруч перед собой. Будем делать повороты вправо. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Тоже делаем в левую сторону. Приготовились вправо. Начали. Раз, два, три, четыре. Вправо, прямо. Влево, вытянулись. Раз, два, три, четыре. Пятки не отрываем от пола. Прямо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение стоя. Ноги шире плеч. Руки согнуты в локтях. Обруч у груди. Наклоняемся вперед, кладем обруч на пол. Выпрямляем руки, груди.

0: исходное положение. Приготовились? Взяли обруч? Начали. Раз.
1: Руки к груди.
0: Взяли.
1: Выросли.
0: Раз.
1: Два.
0: Три.
1: Четыре.
0: Колени не сгибаем.
1: Выросли.
0: Взяли.
1: Два.
0: Три.
1: Четыре.
0: Раз.
1: Два.
0: Три.
2: Закончили. Следующее упражнение. Сидя, ноги врозь, обруч в руках. Наклоняемся вперед, кладем обруч у носков, делаем выдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Также наклоном поднимаем обруч, выдох. Приготовились? Начали. Раз,
0: два,
2: три,
0: четыре.
2: Раз, спина прямая,
0: два,
2: три,
0: четыре.
2: Колени не сгибаем, раз,
0: выросли, два.
2: Забрали обруч, три,
0: четыре.
2: И раз,
0: два,
2: три, закончили. Следующее упражнение – лежа на спине, руки в стороны, обруч в правой руке. Поднимаем правую ногу и под ногой перекладываем обруч в левую руку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Также будем делать с левой ногой. Приготовились? Начали. Правая нога – вдох. Левая – выдох. Еще раз,
0: два.
2: Колени не сгибаем. Четыре.
0: Раз,
2: два,
0: три.
2: Закончили. Следующее упражнение. Лежа на спине. Руки с обручем вытянуты за голову. Поднимаем ноги и руки. Касаемся обручем носков. Приготовились? Начали.
0: Раз,
2: два.
0: Вдох,
2: выдох. Еще раз,
0: два.
2: Спину не отрываем от пола.
0: Выдох.
2: Еще раз. Колени прямые,
0: два.
2: Локти не сгибаем,
0: четыре.
2: Раз,
0: два,
2: три,
0: четыре.
2: И раз,
0: два,
2: три. Закончили. Следующее упражнение – лежа на животе. Руками держим обруч впереди. Будем приподнимать корпус и возвращаться в исходное положение. Приготовились? Начали.
0: Раз,
2: два. Ноги не отрываются.
0: Три.
2: Четыре. Еще раз.
0: Два.
2: Локти не сгибаем.
0: Три.
2: Четыре.
0: Раз.
2: Два.
0: Три.
2: Четыре.
0: И раз.
2: Два.
0: Три.
2: Закончили. Следующее упражнение – прыжки вокруг обруча. Исходное положение стоя. Обруч на полу справа от нас. Руки на поясе. Будем делать поочередные прыжки справа и слева от обруча. Приготовились? Начали.
0: Раз,
2: два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь ручки вверх, дышим. Вдох, выдох и еще глубокий вдох. Расслабились. Еще прыгаем.
0: Раз,
2: два,
0: три,
2: четыре,
0: пять,
2: шесть, семь, восемь. Снова дышим, руки через сторону вверх. Глубокий вдох, еще вдох, выдох. Прыгаем.
0: Раз,
2: два,
0: три,
2: четыре,
0: пять,
2: шесть, семь. Закончили. Глубокий вдох, расслабили спину. Выдох, вдох, закончили. И последнее упражнение. Исходное положение стоя. Ноги уже плеч. Обруч в правой руке. Отводим руки назад, прогибаемся, прикладываем обруч в левую руку. Вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. В правую руку, вдох, выдох. Приготовились? Начали. В левую руку, выдох. Обратно, раз,
0: два,
2: три, четыре. Прогнулись, раз,
0: два,
2: три,
0: четыре.
2: И раз,
0: два,
2: три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка с маленьким обручем. Плюс Не забывайте об особом подарке Господа – здоровье. И регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас на кухне главная Надя. Надя, тебе слово. Расскажи, чем ты хочешь нас удивить, что мы будем готовить.
1: А вот отгадайте загадку и узнаете. Самый главный на столе, зернышком лежал в земле, никогда не надоест. С детства каждый его ест, вкусен с ним любой обед, а зовем его мы
2: хлеб.
1: Правильно.
0: Хлеб – это замечательно. Я люблю хлеб.
2: Мы будем готовить хлеб, только хлеб и все.
3: Между прочим, без хлеба очень трудно прожить. И вообще, это самая главная еда.
0: Да, я согласен. Вить, а ты расстроился? Слушай, я могу тебе раскрыть великий секрет, как быть всегда довольным. Хочешь узнать? Вот слушай. Чтобы радостным мне быть, буду я благодарить. Благодарности не счесть у меня за то, что есть.
2: Даже когда тебе что-то не нравится, все равно надо благодарить.
0: Но в главной книге жизни, в Библии, написано «Всегда радуйтесь». Поэтому мы можем благодарить Бога даже за то малое, что у нас есть. Ведь Он хочет для нас всегда самого лучшего.
3: А сейчас это малое станет еще меньше. Потому что мы будем готовить вкуснющие сухарики.
2: Сухарики? А я их очень люблю.
3: Для этого нам нужно... хлеб порезать на мелкие кубики.
0: Держи.
3: Держи, Леша. Угу. Вот, смотрите. Берем на маленькие-маленькие кубики.
0: Процесс идет.
3: И, кстати... чёрствый хлеб намного полезнее обычного хлеба. И те крошки, которые у вас останутся, вы их не выбрасываете. Они нам еще пригодятся.
0: Хорошо. Мы сделаем сейчас Витиешки и Лёшаешки.
2: Ещё Надиешки.

0: А теперь, дядь Леша, у меня для вас задание.
1: Давай.
0: Вот чеснокодавилкой раздавите 3-4 зубчика чеснока.
1: Ага, давай.
0: А вот сюда ведь положи, пожалуйста, 1/2 столовой ложки соли. Вот можешь брать соль. А я положу 1 столовую ложку паприки. Это такая специя из сладкого перца, не жгучего. Она очень вкусная и ароматная. Сейчас, подожди.
1: И теперь выдавливаем его. Ох, как сочный какой свежий чеснок. Держите.
0: Теперь, дядя Леша, поставьте, пожалуйста, сковородку на огонь, а ты ведь помоги мне это все перемешать. Это у нас будет такая приправа.
1: Сейчас. Есть огонь.
0: Давай я тоже тебе помогу. Понюхай, как ароматно пахнет. Да.
1: А можно я тоже?
0: Держи, дядя.
1: А, класс.
0: У вас еще не разогрелась сковородка?
1: Наверное, разогрелась.
0: Ну, давай тогда выложим туда наш сухарик.
1: Сухарики, да? Давай, выкладывай.
0: Так. И давайте вторую тарелочку. Все вместе положим. Пусть они пока подсохнут.
1: Ага, хорошо.
0: Ну вот наши сухарики и подсохли. Теперь добавляем сюда нашу заправочку. И перемешиваем. Угу. Понюхайте, как уже ароматно пахнет. Понюхайте.
1: Да.
0: Да уж. Теперь надо добавить сливочного масла 1/2. Отрежьте, пожалуйста.
1: Половинку.
0: Угу. Сливочного масла, тогда наши сухарики станут золотистой корочкой. Пропитаются вот маслом. Угу. Надо их постоянно помешивать.
1: Сложнее всех, наверное, сейчас Паша, потому что ему нужно работать.
0: А запах очень ароматный, аппетитный и вкусный.
1: Да, прям слюнки текут.
0: Вот смотрите, какая уже золотистая корочка.
1: Ага.
0: И так и хочется их съесть.
1: Хотя бы попробовать. Надя, можно?
0: Подождите, они еще горячие. А. Я думаю, что сухарики уже готовы.
1: Ура!
0: Надо их выкладывать на тарелочку.
1: Я выключаю?
0: Угу. Дайте мне, пожалуйста, тарелочку.
1: Тарелочка.
0: А, вот сюда выложим наши сухарики.
1: Давай, я тебе помогу. Держите. Чтобы не потерять ни одного сухарика.
2: Ни одной крошки.
1: Так.
0: Вот у нас получились такие сухарики.
1: Угу.
0: Мы сейчас их поставим.
2: Остывать.
0: Да. Чаю мы сделаем гренки.
2: Гренки? Да я их просто обожаю.
0: Это хорошо, тогда приступим. Итак, дядь Лёш, разбейте сюда, пожалуйста, яичко.
1: Угу.
0: Так. Теперь ведь нужно будет добавить сюда 1 столовую ложку сахара. На, держи. Давай прям с горкой.
1: Хорошо.
0: А я добавлю щепотку корицы для аромата вкусного. А еще нам понадобится 2 стакана молока. Добавляем. Вам, дядя Леш, еще одно задание. Можете разогреть оставшееся масло на сковородке.
1: Ага, хорошо.
0: А мы сейчас с тобой это все размешаем. Ну что, все достаточно. Дядь Леш, у вас растопилось масло?
3: Да, уже полностью.
0: Давай сейчас будем обмакивать наш хлеб. Давай, вот смотри, вот так.
1: И сюда. Раз.
0: Давай со мной вместе.
1: Два и три. Все.
0: Сейчас мы с тобой остальные тоже размочим и вот сюда положим. Сейчас их надо перевернуть.
1: Надя, у нас сегодня просто хлебный пир. А, кстати, ребята, вы знаете, как раньше на Руси называли хлеб?
2: Нет.
1: Жито. От слова «жить». Если хлеб в доме есть, значит, все в порядке.
0: А я даже такую пословицу знаю. Хлеб всему глава.
1: Точно. Это справедливо.
2: Да, я слышал такое слово «жито», но я не знал, что оно означает.
1: Угу. А вот теперь знаешь.
0: Смотрите, какие они золотистые.
1: Просто прелесть. Ну, еще немножечко подожду.
0: Вот. Наши гренки готовы. Только они еще очень горячие. Им нужно остыть.
2: А сухарики уже, наверное, остыли. Давайте попробуем.
1: Точно.
2: Какие вкусные сухарики.
1: Здорово.
2: Спасибо тебе за хлеб, Надь.
0: Да и тебе ведь спасибо за то, что мне помог все приготовить.
1: А я благодарен Богу и вам за нашу дружбу.
0: Но сегодня получается какой-то день благодарения. А я слышала, что в одной стране есть такой праздник, где раз в году все друг друга благодарят.
1: А давайте устраивать каждый день такой праздник. День благодарения.
0: Давайте. Хороший день, дядь Леш.
1: Спасибо тебе, Надь, что ты приготовила такие простые, такие вкусные угощения.
0: Это еще не все. После того, как мы попьем чай, мы пойдем на улицу кормить птичек вот этими крошками, которые у нас остались. Я думаю, если бы птички умели говорить, они бы нам тоже сказали спасибо.
1: Ну, они могут пропеть. А всем вам, ребята, всего доброго. Пока.
0: Пока.

Многие пытаются снимать нервное напряжение чем-нибудь вкусненьким. И тут совет диетологов приходится кстати. Если вы чем-то расстроены, лучше отдохните, расслабьтесь и даже поспите, но ни в коем случае не пытайтесь поднять себе настроение едой. Наш желудок, друзья, требует к себе бережного отношения. Давайте сегодня поговорим о том, как поддерживать здоровье этого важного органа. Вначале давайте узнаем, какие привычки в питании будут способствовать его нормальной работе. Привычка первая. Ешьте по расписанию. Весь пищеварительный процесс человека подчинен биологическим ритмам. Употребляя пищу, сверяйтесь со своими внутренними часами. Старайтесь каждый день есть в одно и то же время. Это облегчит работу желудка. И не перекусывайте между приемами пищи. Позволяйте органу отдыхать хотя бы несколько часов. Привычка вторая. Ешьте спокойно и с удовольствием. Откусывайте пищу небольшими кусочками и тщательно ее пережевывайте. Желудку легче перерабатывать ту еду, которая хорошо измельчена и обильно смочена слюной. Во время приема пищи избегайте нервного напряжения и отучите себя от употребления продуктов питания,

питание на ходу. Не решайте глобальные задачи на ходу. Не смотрите телевизор во время еды. Привычка третья. Избегайте раздражителей желудка, поскольку они увеличивают выработку желудочного сока и ослабляют защитные свойства слизистой оболочки органа. К продуктам-раздражителям относятся острые приправы, газированные напитки, жирная, жареная еда, кофе и алкоголь. Привычка четвертая. Будьте осторожны с чересчур горячей и холодной едой. Избегайте слишком горячих блюд и напитков, потому что они вызывают воспаление слизистой оболочки желудка. Холодная же еда тормозит процесс пищеварения и может вызвать в желудке сильные боли. Привычка пятая. Не пейте во время еды. Когда мы пьем, во время приема пищи, жидкость разбавляется желудочным соком, и сок замедляет пищеварение. В связи с этим в животе может возникнуть ощущение тяжести, а затем последует вздутие или отрыжка. Лучше употреблять жидкость, желательно воду, за 20-30 минут до еды. И последнее, шестая привычка. Не смешивайте слишком много продуктов и не переедайте. Если желудок привыкает с каждым приемом пищи получать больше объем еды, на него ложится излишняя нагрузка. Неизбежным результатом такого питания становится ожирение. Также и пища, состоящая из множества разных продуктов, особенно богатых белками и жирами, перегружает желудок и нарушает процесс пищеварения. Помните, друзья, чем проще еда, тем она здоровее. А теперь давайте рассмотрим несколько пищевых продуктов, которые для желудка будут наиболее полезными. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это картофель. В 1534 году испанский конкистадор Франциско Писсаро высадился в Севилье и выгрузил первый мешок привезенного из Перу картофеля. Благодаря простоте выращивания этот овощ вскоре прижился и в Европе. Однако ему потребовалось более 200 лет, чтобы доказать свою высокую питательную ценность. На самом деле невзрачный, обыденный и дешевый картофель является лучшим другом нашего желудка. Во-первых, он способен нейтрализовать лишнюю кислоту, содержащуюся в желудочном соке. Во-вторых, из-за своей мягкой текстуры овощ требует от желудка минимальных усилий и таким образом дает ему возможность отдохнуть. И, наконец, в нем содержатся успокаивающие вещества, которые воздействуют на желудок расслабляюще. Одним из наиболее щадящих для пищеварительной системы способов приготовления картофеля является пюре. А также будет полезен печеный картофель, приправленный свежей зеленью. Следующий продукт, который мы сегодня рассмотрим, это ананас. Этот сочный, изумительно вкусный фрукт чрезвычайно полезен для здоровья желудка. Несмотря на свою экзотическую принадлежность, он для нас сегодня абсолютно доступен. Он является идеальным десертом, который подготавливает желудок к принятию пищи, а также улучшает ее переваривание. Это происходит благодаря бромелину, веществу, которое прекрасно расщепляет белки и облегчает процесс пищеварения. Также сам фрукт или его свежевыжатый сок, выпитый перед едой, снижает аппетит, что позволяет включать продукт в диету для снижения веса. Ананас особо рекомендован тем, кто страдает от недостатка желудочного сока и от опущения желудка. Диетологи советуют кушать этот фрукт в натуральном виде. Консервированный продукт, считают они, в лечебных целях неэффективен. И еще один продукт, который следует упомянуть, это цукини. За изысканный вкус, диетические и лечебные свойства этот зеленоплодный красавец некогда прославился среди других овощей. Его сочная, нежная мякоть хорошо смягчает и успокаивает желудок.
Это происходит благодаря содержащейся в ней клейковине. Употребление этого овоща особо рекомендовано при гастрите и диспепсии, то есть при расстройстве пищеварения. Кроме того, в цукини содержится очень мало жиров и калорий, поэтому они легко перевариваются желудком и являются идеальным продуктом для снижения веса. Цукини очень вкусны в тушеном виде и особо полезны в виде пюре. При этом мелко нарезанные кусочки овоща отваривают в слегка разбавленном молоке или соевом напитке, а затем помещают в блендер. В книге притчей великий царь Соломон подчеркнул: «Лучше блюдо зелени и при нем любовь». Растительная пища, друзья, действительно способна исцелить и наше тело, и нашу душу. Берегите себя и свой желудок, пребывайте в любви и будьте здоровы. Если вы имеете какие-либо хронические заболевания, перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в городе Глен-Роуз, штат Техас. Готовясь к этой программе, мы думали о вас. Так или иначе, все любят копаться в грязи. Позвоните своим друзьям. Пусть и они знают, что сегодня у нас особенная программа. Мы поговорим о камнях. О том, как они сюда попали, сколько времени им потребовалось. Сегодня у нас очень особенный гость, он мой друг и коллега, вот уже довольно длительное время. Благодаря своей работе, в частности, проведенной в городе Глен-Роуз, штат Техас, этот геолог стал международно известным ученым. В этой области исследований на протяжении многих лет он был одним из моих самых дорогих коллег. Итак, сегодня на передаче геолог Дон Паттон, доктор философии, и для нас это большая радость.
1: Спасибо, Карл.
0: Я хочу поблагодарить тебя за все твои усилия в этой области на протяжении многих лет. Ты обнаружил что-нибудь?
1: Да, мы действительно кое-что обнаружили и выиграли несколько битв.
0: Ну что ж, и несколько сюрпризов было.
1: Совершенно верно.
0: Чтобы зрители поняли, что у нас сегодня не просто случайный ученый, я хочу подвести его к мемориальной доске, на которой совсем недавно была обозначена тропа динозавра. Она так и называется. Тропа Тернедж Паттона. Дон, это же твое имя?
1: Боюсь, что да.
0: Всего лишь несколько месяцев назад ты обнаружил большинство из этих следов.
1: И это верно.
0: Но тебе помогли и другие люди.
1: И они очень помогли мне. Чуть больше месяца пришлось очень тяжело потрудиться.
0: Обнаружив эту тропу, это не значит, что ты перерыл все дно реки, избавляя его от первоначального материала. Но ты обнаружил 7 первоначальных следов, но ты открыл то, что река скрывала.
1: Во время периода засухи река была намного мельче, и в результате чего осталось очень много наносных пород. Необходимо было ее расчистить от этого толстого слоя ила, а ведь речь идет о больше 160 метров площади. Огромный труд.
0: Но эта река редко пересыхала. Фактически, насколько я понял из свидетельств старожилов, которым 60, 70 или 80 лет, они даже не помнят, чтобы река Палакси была настолько мелкой. Но ты принадлежишь к той категории людей, которые используют такие особенные возможности.
1: Верно, и нам пришлось выкачивать воду из некоторых нижних секций, но засуха много... чего нам открыло.
0: Каждые несколько недель Дон проверял условия реки Палакси. Я живу в нескольких шагах от реки, поэтому я проверяю это еженедельно или даже ежедневно, и главным образом, чтобы у меня было представление об общих условиях. Но Дон со своими коллегами прилагает особенные усилия и уделяет много внимания этому месту, и причина этого заключается в том, что всемирно известная тропа Тейлора проходит над целой серией этих следов, и каждый год на протяжении почти 17 лет мы защищаем эту местность мешками с песком. И это называется тропа Тернедж Паттон, потому что покойный Майк Тернедж, педагог из Хьюстона, Техас, обнаружил первые следы этой тропы. И, как вспоминает доктор Джон Моррис, Майк сам проходил по ней очень часто, даже по шею в воде. И это в нижней части реки Палакси. Майк никогда не видел этих следов, хотя почти 100 из них он обнаружил ногами, используя огромную ловкость. Но всего лишь несколько месяцев назад, когда уровень реки намного убавился, геолог Дон Паттон со свойственной ему самоотверженностью заставил работать здесь всю команду. Тогда мы и обнаружили вот эти следы, и это оказалась очень известная тропа.
1: Я думаю, что она станет даже более известной.
0: Я думаю, что ты прав. Фактически, с конца этой тропы мы обнаружили 7 первоначальных следов. Как оказалось, это 136 смежных следов. Они прерываются небольшим участком эрозии, но затем опять продолжаются. В целом их 157. Но даже если это и 136, это самая длинная тропа на североамериканском континенте последовательных следов динозавра.
1: Верно, и насколько нам известно, только одна в мире тропа длиннее этой, и она в бывшей Советской России.
0: И эти следы также следуют один за другим.
1: Верно.
0: Ну, Дон, я хочу похвалить тебя.
1: Ну что ж, у меня было много помощников.
0: И это превосходная работа, и тебе была предоставлена божественная помощь.
1: И старики молились за дождь, а я молился за засуху, и наши молитвы друг друга отменили.
0: Ну, так или иначе, этим руководил Господь.
1: Конечно.
0: Это необыкновенно красивая тропа. Ее диаграмму сделал для нас Эрон Джаткинс. Эту фотографию сделал ты сам. Помню, как ты залез на лестницу, чтобы это снять. И только посмотрите, какая четкость. Дон, а что здесь, посреди вот этой части, где следы поднимаются вверх по течению реки?
1: Это очень значительный феномен, хотя и очень обыкновенный. Я говорю об этих волнистых отпечатках. Большинство из нас видели их на любой поверхности, в том числе и на скалах. Особенно их можно заметить на этой фотографии, вот здесь. Конечно же, они всем знакомы. Их можно увидеть и на дне реки, и на песчаном берегу, обмытом водой. И они остаются всего лишь на несколько мгновений. Это эфемерная структура, но в скале она сохранилась. Итак, прежде всего, это говорит нам о том, что она сформировалась быстро.
0: Да-да.
1: Она не могла бы сформироваться на протяжении тысячи лет, потому что возникла всего лишь за несколько минут. По всей очевидности, это можно сравнить со следами, оставленными на мокром цементе, который вскоре затвердел.
0: Это сформировалось быстро, и чтобы сохраниться, им нужно было очень быстро завулканизироваться, застыть.
1: Но даже и после того, как они затвердели или завулканизировались, их все равно нужно было сохранить. Ведь на протяжении 10 лет, и они исчезли бы в результате эрозии. Таким образом, это говорит нам о том, что следующий слой также накрыл их очень быстро.
0: Это очень важно. Повтори это для наших зрителей. Я хочу быть уверенными, что они поняли.
1: Во-первых, слой с волнистыми отпечатками должен был сформироваться очень быстро, чтобы сохраниться, потому что эти волны длились всего лишь несколько минут. И затем, хотя они затвердели в скале, эрозия разрушила бы их за несколько десятилетий, если бы они очень быстро не покрылись следующим слоем.
0: А это и есть следующий слой, который их быстро накрыл. То есть в течение часов.
1: И насколько нам известно, эти волнистые отпечатки, наверное, являются самыми обычными свойствами осадочной породы. Обломочного известняка, кристаллизированных камней или песчаника. Хочу подчеркнуть, что это отмечено в записях об ископаемом любого века или любой окружающей среды. Таким образом, где бы вы их ни увидели, это говорит нам о том, что эта скала сформировалась быстро, как ее следующий слой. Ведь он также содержит в себе эти волнистые отпечатки.
0: Да.
1: Ведь между двумя смежными слоями всегда можно обнаружить либо эти волнистые отпечатки, либо следы птиц или еще какие-то эфемерные знаки. Это говорит о том, что каждый слой налаживался

0: же знает и меня. Мы открыты фактам, предоставленным нам эмпирическими научными исследованиями. Именно это мы и обнаруживаем. Гидролог Иллинойского университета М. И. Кларк, много лет участвующий в наших исследованиях, также отметил то же самое. Эти систематические слои накладывались один на другой всего лишь за несколько часов. По его мнению, между ними 12 часов из-за воздействия Луны на глобальное тело воды. Таким образом, мы говорим о контексте глобального потопа.
1: Думаю, что сейчас мы смотрим на чередующиеся слои с веществами, сначала поступающими с этой стороны, а затем вот с этой, и между ними известняк и глина. Интересно то, что 30% глины — это вулканический бентонит. И таким образом, между этими слоями мы обнаружили вулканическое вещество. Главным образом, оно похоже на мокрый бетон. Примерно говоря, как раз его мы и находим вместе с известняком и карбонатом кальция. А в этом мокром бетоне сохранились создания, попавшие в него. Вся пыль, включая и вулканическую, оседала 12 часов. А затем... С противоположной стороны поступило еще больше осадочных пород. А затем еще несколько через каждых 12 часов. Известняк, потом глина, известняк, потом глина, так слой за слоем. И когда в каждом слое то же самое ископаемое, это говорит о последовательности. О чередующейся последовательности она предоставляет какое однообразное объяснение. Нам говорят, что сначала Земля опустилась на дно океана, где и образовался известняк. Затем она опять поднялась в виде дна озера или реки, где сформировалась глина. А затем все это опять опустилось на дно и так далее. Таким образом, Земля якобы опускалась и поднялась как чертик на ниточке, четко помню о том, какой период времени и как глубоко. И это якобы повторялось много раз.
0: И в соответствии с естественными обстоятельствами, это невозможно.
1: Это похоже на циклическое происшествие, вызванное циклической причиной. А она у нас есть.
0: Да. Перед тем, как мы оставим упомянутых тобой созданий, попавших в это вещество, перед тем, как мы оставим весь этот контекст и перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы, Дон, я был изумлен четкостью, обнаруженной в этой серии следов. Пожалуйста, расскажи нам вкратце о том, насколько хорошо они обозначены. Как геолог, расскажи нам, насколько это исключительно на самом деле.
1: Не думаю, что в мире что-то может с этим сравниться, или, по крайней мере, что-нибудь может это превзойти. Я никогда не видел ничего подобного. Я их изучал в Боливии, в Перу, в Англии. Это эффектное зрелище как по своей длине, так и в деталях.
0: Говоря о деталях, мы можем увидеть прорезы, оставленные когтями огромного создания акроконтозавра. Между прочим, он проходил прямо здесь, и мы можем разглядеть отпечатки его когтей по всей тропе. Они затвердели настолько быстро, что сохранился не только контур его ноги, которую он вытаскивал из грязи, но даже ее изгиб, когда немного этой грязи свалилось обратно. Эти прорезы когтей совершенно исключительны. Между прочим, я думаю, что вам дорога исключительная информация, которую вы получаете во время этой особенной, очень уникальной программы. Она предназначена для того, чтобы вы получали подлинную, а не однообразную, заранее определенную информацию, о чем Дон упомянул несколько минут назад. Возможно, это звучит для вас странно. Но концепция единообразия заключается в том, что на протяжении длительных периодов времени постоянно повторяются одни и те же процессы, и что не было какого-то главного катастрофического изменения. Дон, хотя у меня нет научной степени в области палеонтологии, я раскапываю динозавров, как и ты. Ты также вот уже длительное время участвуешь в наших раскопках. Мы также исследуем ископаемые и трилобитов, небольших созданий, жучков, живших некоторое время назад. В соответствии со стандартным объяснением, этой геологической колонии эволюции примерно 4,8 миллиардов лет. То есть это история Земли всего времени. И в соответствии с этой концепцией она была довольно изменчивой. Но и скалы хранят в себе определенную информацию. В соответствии со стандартной эволюционной геологией, найденным в них бактериям примерно 3,5 миллиарда лет.
1: Согласно их системам дат.
0: Да, согласно их системе.
1: Но я не думаю, что они настолько древние, хотя и согласен с тем, что они находятся в нижнем слое.

0: и скал. А я считаю, что эти скалы существовали перед потопом. И мы находим бактерии в скалах.
1: Под потопом ты подразумеваешь что?
0: А я считаю, что с самого начала кембрийского периода и дальше мы обладаем каждым главным типом бактерий. Главным образом, они живут на дне океана. По отложению с бактериями после потопа сохранились на вершинах скал.
1: Я думаю, ты совершенно прав. Итак, как геолог, собирающий эти доказательства на протяжении многих лет, ты четко утверждаешь о том, что осадочные породы всей этой системы, от гранита и выше, откладывались систематически и очень быстро, а не медленно на протяжении целых эпох или эр. И все это произошло за короткий период времени, во время всемирного потопа. Именно это ты утверждаешь сегодня, не так ли?
0: Конечно. Я считаю, что гранит — это созданный фундаментальный комплекс.
1: Да-да.
0: Но все это покрыли осадочные слои. Интересно то, что на фотографиях из Марса всегда видны эти красные горизонтальные слои. Тогда и говорят: «О, должно быть, был потоп». А ведь мы, рассматривая Гранд Каньон, Великий Каньон, также видим эти красные горизонтальные слои. Но нам говорят: «Нет, это не может быть потоп». А ведь очевидно, что они образовались в воде, только так могли появиться эти горизонтальные слои.
1: Мы с тобой обсуждали общую конфигурацию ископаемых осадочных пород. Например, на дне океана захоронены те создания, которых ты ожидаешь там найти, ведь им больше некуда идти. Отложились также и разные растения, смытые водой. За ними следует и создание со специфической плотностью костей, такие как динозавры, рептилии, которые, естественно, опустились на нижний уровень. На них не отразился глобальный контекст отложений. За ними следуют млекопитающиеся. На них не только отразилась вся эта хлынущая вода, ведь когда они погибали от метаболизма, свойственного млекопитающимся, их тела вздувались и выплывали наверх. А затем они разрушались бактериями и другими животными, питающимися падалью. Таким образом, как правило, мы не находим ископаемых млекопитающихся. А затем, конечно же, следует самое главное — отражение всего этого на человеке. Но в этих отложениях очень редко найдешь человеческие останки, разве что он шел бы рядом с динозаврами. Через минуту мы поговорим об этом. Таким образом, мы с тобой долго обсуждали то, что в общем порядке обязательно обнаружишь, и общую тенденцию для всего ископаемого. Но очень многие исключения свидетельствуют о том, что это не был продолжительный вековой процесс целых серий событий. Не так ли?
0: Верно. Интересно то, что Найлс Элдридж, хранитель отдела позвоночной палеонтологии Американского музея естественной истории, последователь Стефана Джея Гулда, профессор Колумбийского университета, они вместе написали множество статей. Он комментировал сторонников сотворения, описывающих этот общий порядок, пытаясь приспособить его с их так называемой потопогеологией, как он ее и называл. Элдридж обвинял сторонников сотворения в том, что они якобы оторвались от науки.
1: У нас осталось всего лишь несколько минут. Я бы хотел, чтобы ты остановился на научном, задокументированном факте о палистратном ископаемом. Но сначала нам нужно объяснить нашим зрителям, что такое палистратное ископаемое. Это ископаемое, найденное во многих отложившихся слоях. Оно прямо вертикально проходит через них. И я спрошу тебя, через сколько слоев? Итак, палистратное ископаемое проходит через многие слои, что четко подтверждает быстрое отложение этого вещества во время потопа. Не мог бы ты вкратце описать нам это известное палистратное ископаемое?
0: Конечно, его можно объяснить так же, как и волнистые отпечатки. Оно не могло откладываться медленно или постепенно на протяжении длительного периода времени. А скажем, стоящее дерево, наверное, проходит через сотни этих слоев. И мы видим уголь, как здесь, так и вот здесь, на всем этом протяжении. Если сказать просто, что произойдет с верхушкой этого дерева за 100 тысяч лет, пока этот уголь формируется, это одно происшествие. Если вы даже не видели ничего другого, я имею в виду, что одного этого примера уже достаточно для понимания того, что уголь образуется быстро. Это происходит во время катастрофы, и это не уникально. Это одна из лучших фотографий, но то же самое задокументировано по всему миру. А это дерево

0: больше 9 метров высотой. И примерно такие же мы и находим в Англии и в штате Алабама. Оно типичное, что только подчеркивает, что эти слои откладывались немедленно один за другим.
1: Фактически, в музее сотворения у нас есть небольшой механизм, при помощи которого мы помещаем органическое вещество под воду и производим тепло и давление, и через 2 часа появляется уголь. Дон подчеркнул, что по всей колонии прослеживается исключение. Это говорит нам о том, что она не могла откладываться очень долго. У нас есть 2 репродукции подлинных изделий. Это молоток, оригинал которого принадлежит нашему музею, он хранится в банке. Он был найден в меловой скале, которая, согласно эволюционной геологии, 140 миллионов лет. Но что же мы видим внутри скалы мелового периода?
0: Ну что ж, это железный молоток с деревянной рукояткой, в которой обнаружен обугленный кальцит и кварцевый кристалл. Не думаю, что его сделали динозавры.
1: Ты считаешь, это дело рук человека?
0: Конечно.
1: Тогда это совершенно опровергает теорию эволюции.
0: Верно. А мы вместе обследовали эту местность, и мы видели, что меловая галька, все эти меловые валуны просто наполнены так называемым меловым ископаемым, как его стандартно определили эволюционисты.
1: А это не что другое, как меловой период мезозойской эры.
0: Но я не думаю, что это период времени. Я считаю, что это окружающая среда после потопа.
1: Ты совершенно прав. Все эти века просто приписаны эволюцией. На самом деле их не было. Прервав эту колонну, вернемся еще дальше назад. Оригинал этого экспоната был кусок угля, в котором было обнаружено еще одно изделие человека — железная чашка. Этот кусок угля был огромным. Это было найдено в Оклахоме. Мы обследовали оригинал и всю местность, и, предположительно, этот уголь из среднепенсильванского века, эра геологического времени 295 миллионов лет назад. Если это правда, как насчет человеческого изделия там?
0: Ведь как бы ни смотреть на человека, ему не дашь 2-3, ну, самый большой 5 миллионов лет.
1: Даже по стандартам эволюции?
0: Даже по их стандартам, да. А ведь здесь 295 миллионов лет, и это совершенно отбрасывает теорию эволюции.
1: То, что мы называем все эти века, просто свидетельствует о том, что мы знаем эту концепцию. На самом деле их не было, они просто вымышлены. Ведь все это произошло короткое время.
0: Все это отложилось после потопа, наблюдая за характеристикой окружающей среды того времени и за целыми сериями катастроф. Можно сказать, что все живые создания были похоронены прямо там.
1: Как ты считаешь, когда произошел потоп?
0: Примерно 4500 лет назад. Об этом мы узнаем не из науки, а из откровения.
1: Но и научные исследования указывают на эти факты.
0: Тысячи лет, а не миллионов.
1: Чтобы сэкономить время, давай быстро перейдем к еще одному вопросу. Геолог Дон Паттон находился вместе со мной при открытии тропы Тейлора в 1988 году. Но в то время, как говорится, ты был адвокатом дьявола. Покойный Джейкоб Макфол сказал, ну что ж, возможно, человек и ходил по следам динозавра. Поэтому мы и видим следы обоих. Тогда я решил исследовать это. А Дон сначала не совсем был в этом уверен. Итак, очень осторожно расчищая эту тропу обломков и глины при помощи специального приспособления, опрыскивающего всю эту местность водой, мы вдруг услышали вопль Дона, а он очень сдержанный человек, он не часто кричит. Я был немного вдалеке, я услышал, как он закричал: «Посмотрите вот на это!» И, подойдя к нему, я увидел следы динозавра, знаменитую тропу Тейлора. И в самом отпечатке динозавра слева мы увидели прекрасно сохранившийся след человека длиной примерно в 30 сантиметров. Это был след человека. Сколько пальцев было на ноге?
0: Все 5.
1: Там и мякоть, и внутренний сгиб, и пятка, все абсолютно.
0: И не хочу критиковать твой гипсовый слепок, но его близко нельзя сравнить с оригиналом.
1: Совершенно верно, оригинал прекрасен, и Дон его задокументировал.
0: У меня есть фотографии, на которых видны замечательные детали.
1: И это не отдельный след, их целые серии. А сколько вообще следов в тропе Тейлора?
0: По крайней мере, 14 смежных. Здесь можно отметить последовательность правых и левых следов. А если бы посмотреть только на несколько из них, этого нельзя было бы сказать. Они продолговаты, а следующий как раз такой, как ими должен быть. Таким образом, здесь можно отметить как правую и левую последовательность.
1: То есть они последовательны, и следы акроконтозавра, и человека, который шел рядом с акроконтозавром. Ну что ж, у нас осталось всего несколько минут. Давай поприветствуем твоего помощника. А кто это?
0: Это мой сын Росс.
1: Росс, я знаю тебя со дня твоего рождения. Я очень рад, что ты идешь по следам своего отца. Ты на реке Палакси почти так же часто, как и он. И он здесь охранял для нас очень особенное изделие. Мы даже редко к нему прикасаемся, но в этот раз я это сделаю. Геолог Дон Паттон, ученый, позаботился о том, чтобы представить нашему вниманию вот это изделие. Дон, опиши нам, что это такое.
0: Ну что ж, это окаменелая нога ковбоя в сапоге. И как видите, сам сапог не окаменел, а только кости и плоть. А мы знаем, кто произвел этот сапог. Только я забыл название этой фирмы. Не помню.
1: Он был сшит в городе Лабок, Техас.
0: Из этой местности.
1: Из Мидленда, Техаса.
0: Я совершенно потерял память. Мегеди...
1: Лиди.
0: Сапожная фирма Лиди. В городе Сан-Анджелес, штат Техас. Именно эта компания и шила этот сапог в начале или в середине 50-х годов, стежком номер 10, что и было определено.
1: И это говорит о том,
0: что эти кости окаменели с 50-го года.
1: И они прекрасно окаменели, и у нас есть и колено, и вся лодыжка, и так далее. И этот сапог был сшит в 50-е годы. Это говорит о том, что для окаменения не требуется ни длинных веков, ни геологических эр. Окаменелость может образоваться за сравнительно короткий период времени. Ведь у нас есть вся нога, лодыжка, большеберцовая кость, волокно. Да, колено, и они окаменели всего лишь за несколько десятилетий. Это только подчеркивает тот факт, что для отложения всей этой геологической колонны не нужно было никаких длинных веков времени.

Если у вас есть Библия, давайте откроем книгу Захарии в Ветхом Завете. Захария, 4 глава. Об этом я хочу говорить сегодня. Захария, 4 глава. Я начинаю читать с 6 стиха. «Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора? Перед Зарававелем ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Мне нравится стих. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, то семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Я хочу поговорить об этом удивительном седьмом стихе. «Выйдешь, восклицая, благодать, благодать». Это формула чуда, которую Бог хочет вложить в ваш дух, когда вы встречаете препятствия и вызовы. Библия много говорит о благодати. Слово «благодать» встречается 125 раз. Из 21 книги Нового Завета 16 книг начинаются со слов «благодать вам». Послание Ефесянам говорит о богатстве и славе Его благодати. Библия учит, что есть четыре слова, которые переводятся как «благодать». «Благодать» — это очень важное слово в Новом Завете. Поэтому вам надо понять концепцию благодати. В послании Ефесянам 3 говорится, что есть спасающая благодать. «Благодатью вы спасены, не делами». Вы не должны быть хорошими, чтобы прийти к Богу. Вы приходите к Нему, чтобы стать хорошими. Спасает Его благодать, а не ваши заслуги или дела. Мы спасены благодатью. Библия говорит об оправдывающей благодати. Благодатью мы оправданы, и поэтому у нас есть мир с Богом. Вы оправданы. Эти слова означают, что вы как будто никогда не грешили в Божьих глазах. Есть благодать, которая сходит на вас. Если вы грешите, но исповедуете свой грех, изменяетесь, то Бог полностью покрывает и оправдывает вас. Его благодать спасает, а потом оправдывает вас в глазах Бога, как если бы я никогда не грешил. Библия говорит также о научающей благодати Божьей. Сегодня не хватает такого учения о благодати. Писание говорит, что благодать Божья явилась, послушайте внимательно, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Иногда люди говорят, я под благодатью, поэтому могу жить, как хочу. Могу спать со своей девушкой, могу совершить прелюбодеяние, ведь я под благодатью.

Когда благодать приходит, то она учит жить святой, посвященной, благочестивой жизнью. Если вы не хотите быть похожими на Иисуса, значит, то, что у вас есть, это религия. Иисус изменит вас, благодать преобразит вас, она даст вам силу не быть тем, кем вы были раньше. Тот, кто во Христе Иисусе, рожденный свыше, тот новое творение. Благодать будет учить воздерживаться нечестия и почитать Бога. Есть четвертый вид благодати, на котором я хочу сосредоточиться. Это благодать, наделяющая силой. Павел сказал, что три раза молился Богу, чтобы он удалил жало из его плоти. Трижды Бог говорил: «Моей благодати достаточно для тебя». Другими словами, Павел принес это жало к престолу благодати, и Бог не удалил его. Бог дал ему благодать, чтобы все преодолеть и победить. Иногда Бог творит чудеса мгновенно. Нам нравится именно это. Мы поколение микроволновок, но мы служим Богу медленно в арке. Бог позволяет благодати сойти на вас, что дает вам силы преодолевать препятствия. Поэтому послание Евреям 4:16 говорит, чтобы мы приходили смело. Послушайте эти слова. «С дерзновением приходили к престолу благодати, чтобы получить помощь во время трудностей». Это то место, где на вас может сойти Божья благодать. Даже когда у вас проблемы, вызовы, то есть что-то под названием «Божья благодать», наделяющая силой, она даст вам силу для того, чтобы свергать горы, проходить несчастья, побеждать гигантов. Это Божья благодать, наделяющая силой. Вот что получил Зарававель. Когда он вернулся, Библия говорит, что страна и город были сравнены с землей. Он сказал, «Я собираюсь отстроить храм, я восстановлю стены, я восстановлю нашу жизнь». Он начал с храма. Он не начал со своего собственного дома. Зарававель сказал, «Если мы хотим это сделать, то мы должны положить основание для Дома Божьего». Он положил основание для Божьего дома и начал чудо. У него была благодать Божия. Когда он положил основание, то сразу перед ним возникла духовная гора. Он спросил, «Кто эта гора? Кто ты?» Мне нравится, что он стал говорить горе своей жизни. В Марка 11 говорится, что нам надо обращаться к своим горам. Горы — это проблемы. Горы в нашей жизни представляют собой то, что пришло остановить, помешать и победить нас. Когда в его жизни возникла гора, он не дал ей напугать себя. Он стал говорить ей. Иисус сказал об этом в Марка 11 главе. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Зарававель сказал, «Кто ты, гора? Назови себя, кто ты». Написано, потому что к тому времени, когда Бог пройдет через тебя, ты станешь гладкой равниной. Не знаю, кому я сегодня проповедую. Это горит в моем сердце. Вы начали что-то. Бог творит чудеса. И вдруг вы столкнулись с горой разочарования, которая говорит, «Сдавайся, ничего не получится. Ты уже пытался, и ничего не получилось. Выбрось белый флаг». Я хочу напомнить вам, что вы служите Богу, который дает не только спасающую и оправдывающую благодать. Он дает не только научающую благодать, но Он дает благодать, наделяющую силой. Когда Он пройдет через гору, то она превратится в ровную долину. У кого-то скоро что-то произойдет. Если вы верите в это, то прославьте Бога, хлопайте в ладоши, скажите «Благодарю за благодать, наделяющую силой». Благодать, которая сравнивает горы. Повернитесь к кому-то и скажите «У тебя все получится». Писание говорит, что Зарававель пал духом и потерял надежду. Проект был закрыт. Ничего не происходило целых 16 лет. Мечта угасла. Но я хочу сказать, что не бывает так,
Чтобы Бог начал что-то, а потом у него не было бы сил это завершить. Вопрос в том, найдет ли он кого-то, кто продержится, пока Бог проложит путь там, где его нет. Мы слишком быстро сдаемся, слишком быстро все бросаем. Мы уходим от чуда до того, как Бог сделает то, что хотел сделать. Иногда надо сказать, «Я выстою, даже если мне это непонятно, если кажется, что ничто не происходит, я буду верен в малом. Я не буду пренебрегать небольшим началом». Держитесь за то, что Бог начал. В вашей жизни могут появиться препятствия, но придут и другие времена. Если Бог начинает что-то, то установленное им время для каждой цели придет. Кто-то уже очень долго держался, но теперь вы видите гору разочарования. Бог начал, но теперь кажется, что все ушло. В момент разочарования к Зарававелю пришел пророк и сказал, «Так говорит Господь». Эти два слова. Начни вновь. Начни вновь. Я знаю, что вы уже пытались, но начните вновь. Верьте и начинайте снова. Начните мечтать, надеяться. Начните молиться и хвалить. Пусть ваши ожидания обновятся. Достигайте людей, надейтесь и начинайте снова. Повернитесь к кому-то и скажите, время начать вновь. Бог завершит то, что Он начал. Придет время, когда Он скажет, начни вновь. Затем пророк сказал, что надо сделать? Он сказал, взять краеугольный камень. Это очень странно, но я хочу показать, как это действует. Пророк сказал взять краеугольный камень. Это последний камень в строительном проекте. Это как разрезание красной ленты и посвящение здания. Краеугольный камень означал окончание строительства. Это финальный камень. Последняя часть строительного материала, которая завершала сооружение. Его устанавливали и все восклицали. «Мы завершили! Готово!» У него было это основание. У Зарававеля были внешние и внутренние проблемы. Он пал духом. На его строительном проекте выросли тернии. Вокруг бегали ящерицы. Камень был сложен грудами. Металл лежал где попало. Ничего не происходило 16 лет. Пророк сказал, «Возьми краеугольный камень, завершающий камень, и положи его на строительном участке. А потом кричите, «Благодать!» Благодать. Краеугольный камень представляет собой Иисуса Христа. Он камень, который отвергли строители. Он камень, который кричал на кресте «Свершилось!». Надо сосредоточиться на этом камне, а также на том, если Бог что-то начал, то Он и завершит. Я хочу, чтобы вы взяли краеугольный камень, который представляет собой завершенное дело. Многие из нас знают, что это такое – смотреть на незавершенное. Это духовный период вашей жизни. В вашем видении, в вашей мечте Бог что-то начал, но потом появилась гора, и больше ничего не происходит. Что вам делать? Он говорит вам сосредоточиться на Иисусе, главном краеугольном камне. Вы говорите этому камню, вы кричите «Благодать!» Благодать на нем. И из этого камня начинает выходить благодать, которая наделяет силой. Она дает вам силы сделать то, чего вы не могли прежде. Это будет не сила и мудрость человека или его способности, но моей, наделяющей силой благодатью, которая сойдет на вас. То, чего вы не могли сделать без меня, вы сможете сделать, когда на вас сойдет наделяющая силой благодать. Я представляю Зарававеля. Разрешите мне проповедовать так, как я хочу. Я представляю Зарававеля. Скажем, что это Библия, это краеугольный камень. Он говорит, это глупо.
Ничего не происходит. У нас нет разрешения. Проект строительства заморожен. У нас нет денег, у нас ничего нет. Но человек Божий говорит: возьми краеугольный камень, завершающий камень. Он сказал: говори ему. Ладно, буду говорить то, что он сказал. Благодать. Пророк посмотрел на него и сказал: я не сказал шептать благодать, я сказал воскликни благодать. Благодать! Пророк говорит: разве я сказал кричать благодать только один раз? Я сказал: кричи благодать! Благодать! Благодать! Когда он стал кричать «благодать» краеугольному камню, один из переводов говорит, что люди начали бежать на перегонки. Вот кто-то прибежал со строительным материалом, кто-то с деньгами. Вот пришел тот, кто знает, как делать кладку. Пришел тот, у кого есть стекло. Люди стали сбегаться отовсюду. Они пришли с севера, с юга, с востока, с запада. Я вижу в этом истину для вас и для себя. Вы знаете, что это такое? Видеть несбывшуюся мечту, которую Бог призвал вас делать. Пророк сказал: так говорит Господь. Ты кричал «благодать, благодать» незавершенному видению, которое Бог тебе дал. Теперь через Его наделяющую силой благодатью я могу сделать все. Через Его благодать у меня есть благоволение. У меня будут финансы, я получу все необходимое, чтобы построить то, что Бог мне повелел. Благодать, благодать. Писание говорит, что пророк сказал: «Руки Зарававеля положили основание, и руки Зарававеля окончат его». Не считай этот день чем-то маловажным. Благодать, благодать. Он сказал, что все получится. Он даст вам наделяющую силой благодать, чтобы осуществить мечту, которую Он вам дал. Мы все знаем, что такое незавершенные дела. Господь, ничего не происходит, что мне делать? А Он говорит: начни кричать, благодать, благодать. Благодать. Вдруг приходит решение, начинают происходить чудеса. Вот чему я научился. Когда Бог дает вам видение, то появляются преграды, которые говорят, что у вас ничего не получится. Не позволяйте этой горе говорить вам и заставить забыть о чуде. Откройте уста и скажите горе: «Благодать! Благодать! Я не могу победить своей силой и крепостью, но я сражаюсь не своими силами. Иисус Христос висел на кресте. Он пролил свою кровь, в которой есть благодать. Благодать, которая дает силы делать то, к чему меня призвал Бог. У меня есть видение». У вас есть мечта, и Бог говорит: время начать вновь. Я исполню мечту, которую я начал в вашей жизни. И не важно, что прошло 16 лет. У кого-то из вас гора зависимости. Алкоголь, наркотики. Как это победить? Говорите горам: благодать, благодать. Это больше, чем слова. Это секретная формула, которой я научился. Когда я сталкивался с вызовами, проблемами, которые выступали на это служение, на мою семью, когда мои дочери сходили с прямой дороги, то я заходил в их ванную, когда они уходили в школу. Дьявол не будет играть по правилам, и я не буду. Я помазывал маслом их ванную, их комнаты, и говорил: благодать, благодать, благодать, благодать. Мы не должны сражаться в одиночку. Это сражение не наше, оно Господне. Разрешите благодати сражаться, разрешите ей победить. Пусть она достигнет их, освободит и избавит. Благодать, благодать. У вас проблемы на работе? Придите на работу.
Ходите и тихонько говорите: «Благодать, благодать». Если необходимо, зайдите в ванную и кричите: «Благодать, благодать». Если нужно, то во время обеденного перерыва сядьте в машину и говорите этой горе: «Благодать, благодать». Контракт будет подписан. Благодать, благодать. Давайте потренируемся. Я хочу, чтобы дьявол услышал вас в аду. Благодать, благодать. Ад трепещет. Не тогда, когда вы говорите: «Я достоин, я сделал что-то», но когда вы говорите: «Благодать, благодать». Ухватитесь за это. Кому из вас нужно, чтобы Бог сравнял гору с землей? Все возможно Богу. Он может сделать намного больше того, о чем вы просите или помышляете. Научитесь кричать о благодати. Благодать, благодать. Давайте вспомним то, что у вас есть незавершенного. Может, это сын или дочь. Или это бизнес. Может быть, призвание или мечта. Подумайте об этом прямо сейчас. Бог начал это, и вы знаете, что это Он начал. Писание говорит, что начавший в вас доброе дело будет верен и совершит его. Он начал. Но поднялись горы, и вы пали духом. Вы видите это? Я хочу, чтобы эти слова были у вас на устах. Слова приносят умножение. То, что вы будете говорить, умножится. Вы будете кричать «благодать». Я не хочу, чтобы вы делали это только один день. Пусть это станет частью вашей молитвенной жизни. Когда вы встретите горы и вызовы, то идите с уверенностью «благодать, благодать». Вы не понимаете, что это такое проповедовать. Иногда я чувствую: «Господи, я растерян, мне нечего сказать людям. Я проповедовал уже всю Библию от Бытия до Откровения». Когда я это чувствую, то говорю: «Благодать, благодать, благодать, наделяющая силы». Вы можете сделать то же самое. Вот в чем секрет. Бог сказал, что руки Зарававеля сделают это. Мне нравится последний стих. «Не пренебрегай днем малого начала». Все, что Бог делает, начинается с малого семени, а вы начинаете этому говорить: «Благодать, благодать, благодать». Люди начали бежать со всех ног, стараясь помочь этому осуществиться. Божьи финансы, Божья помощь, Божье благоволение, благословение. Они бежали, стараясь помочь этому осуществиться, и Бог совершил это. На вас есть благодать, у вас все получилось. Поднимите руки. Встаньте и поднимите руки. Прямо там, где вы есть, поднимите руки. Вы вспомнили что-то? У кого из вас есть что-то незавершенное? Вы знаете, что Бог начал это, но вы не увидели завершения. Поднимите руки, как знак, что это вы. Откройте уста, и следующие 30 секунд начинайте кричать «благодать». Мне все равно, кто что подумает. Откройте уста и кричите «благодать». Когда вы это делаете, то что-то начинает происходить, что-то начинает меняться. Благодать, благодать. Видение оживает, мечта начинает говорить, благословение начинает течь, появляется активность, ангелы начинают двигаться, небеса начинают откликаться, бесы начинают отступать. Благодать, благодать. Говорите горе зависимости. Говорите горе болезни. Благодать, благодать, рак. Благодать, благодать, рак. Наделяющая силы благодать. Благодать, благодать, болезни сердца. Благодать, благодать, депрессии. Благодать, благодать, долги. Благодать, благодать. Мне нужны деньги на обучение. Благодать, благодать. Мне нужна машина. Благодать, благодать. Мне необходимо жилье. Благодать, благодать. Наделяющая силы. Мне надо, чтобы сделка состоялась. Благодать, благодать. Мне надо, чтобы мое служение ожило. Благодать, благодать. Кричите, кричите, кричите. Я знаю, это звучит как безумие, но мы говорим нашим горам. Мы говорим нашим горам. Наш Спаситель сказал нам это делать. Благодать, благодать.

0: Так, давайте сегодня поговорим о разводе. Да, вот мы уже говорили, что это очень сложная тема, это очень важная тема, потому что я вчера посмотрела в интернете, статистика, конечно, ужасная. То есть 50, вот в 2014 году 56% разводовости, это в России. То есть это факт уже, ну, всем давно известный и печальный. Вот, что говорит Библия, давайте сегодня, да, что говорит Библия о разводе, что говорит Бог о разводе, можно ли вообще это делать?
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно», считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: И первое, вот прежде чем что-то разводить, нужно понять, откуда вообще, вот откуда начинается союз, брачный союз. Вот откуда начинается, что говорит Библия? Вот какое-то существует венчание, например, да? Может быть, оттуда начинается?
2: Само понятие венчания, оно, наверное, восходит к Эдему, как и вообще вся концепция брака, концепция отношений. Мы читаем буквально в первой главе, 28 стихе, да, да, что когда Бог творит мужчину и женщину, написано, Он их благословил и сказал. И венчание берет свое начало именно отсюда.
0: Нет, ну хорошо, нет, подождите, ну хорошо, нет, но венчание ведь бывает у людей, которые неверующие. Правильно? Они же тоже идут в церковь,
3: хотя... Это просто, они... просто по традиции. Они значит, хотят, чтобы пережить какой-то ритуал.
0: Вот, давайте,
2: какой смысл?
0: Да, вот давайте вот это вот разберем. Значит, одно дело, когда я иду по традиции, и меня там, да, просят, и это правильно. Да, вот, то есть давно-давно-давно, когда я была молодая, никто никогда не венчался. Просто в ЗАГСе пошли, все.
2: Знаете, я вообще не вижу смысла в венчании, если человек вообще не понимает,

0: понимать, для чего это нужно.
1: Ну, как надо.
2: Как положено.
1: Да, как положено.
0: Самой по себе мистики в венчании нет.
1: Нет никакой,
0: она
1: да?
0: Она не присутствует угу. вообще.
2: Да и вообще, в принципе, понятие венчания или какой-то ритуал в Библии это не предусмотрен. Мы нигде не читаем, что нужно делать, как это нужно проводить. Существует понятие.
1: Ну, хорошо.
3: Потом счастье семьи разрастет.
2: Что Бог сочетал. Зависит. Что Бог сочетал. То есть Бог соединяет людей.
1: А когда он это соединяет?
0: Ну, к вопросу о ритуале. Я все-таки не вполне соглашусь с вами, Евгений, к вопросу о ритуале. Действительно, подробного описания ритуала нет, но даже в бытии есть элементы, которые обязательно присутствуют в венчании. Вот посмотрите, 28 стих. «И благословил их Бог». Да, то есть вот элемент благословения от Бога исходит. Дальше. «И сказал им Бог». То есть вот элемент наставления присутствует. И вообще,
1: Бог присутствует.
0: Бог присутствует. Само по себе венчание, как это вообще выглядело потом в дальнейшей традиции, да, библейской, обязательно присутствовали свидетели. Угу. Обязательно присутствовали свидетели. Присутствовала семья.
2: Но опять же, мы с вами говорим сейчас о традиции. Понятие венчания, которое сегодня люди используют в жизни, это все-таки традиция. Это не библейское установление. Понятие, оно существует. Вот мы читаем сейчас, да, есть, Бог
1: благословляет.
2: А может
1: быть, оно вот просто трансформировалось, его назвали венчанием, вот как раз то, что прочитали.
0: Подожди, мы говорим сейчас о термине. Да. Самого термина венчание нет в Библии. Да.
2: Есть слова, которые сказал Господь, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть Бог сочитывает или соединяет.
1: А вот там написано еще раз.
0: Но ведь не в термине дело, правильно? Мы же не о термине говорим, мы говорим о понятии.
2: Но мы задели вопрос ритуала. Вы сказали...
1: Еще раз прочитайте. И Бог что сделал?
0: И благословил их Бог. И сказал им, плодитесь, размножайтесь.
1: Я думаю, что благословил, это как раз вот это и есть венчание. Да или нет?
0: Вы знаете, вообще в вопросе венчания, вот сама мистика почему не присутствует, и она не занимает центральную роль? Угу. Потому что здесь очень важно, чтобы само венчание, само бракосочетание происходило как обещание друг другу, да, как завет.
1: И, наверное, с тем, что люди осознают, что в данный момент Господь присутствует, и Он сочетает. То есть двое людей должны это понимать.
0: Вы хорошую фразу сказали. Вы хорошую фразу сказали о том, что в венчании присутствует Бог.
1: Да.
3: Есть потому что мнение у людей, да, что браки заключаются где?
1: На небесах. Но мы же его физически не чувствуем, что он присутствует. То есть мы должны как-то это понимать.
2: Вот смотрите, люди, которые не верят в Бога, которые могут так же, как вы говорите, пойти в церковь, чтобы был произведен вот этот ритуал, они могут, в принципе, не ходя в церковь, поставить штамп в паспорте и сказать, мы все нормально. Поэтому смысл, вот я с Александром соглашусь, самое главное, это благословение Бога. Это центр всего венчания, смысл. А если брак начинается с благословения Бога, то тогда и вопрос, как он заканчивается или что происходит, нужно смотреть на то, как Бог смотрит на это.
0: Посмотрите, Бытие нам рисует, присутствуют трое, да?
1: Да.
0: Мужчина, женщина, Бог.
1: Свидетели.
0: Мужчина, женщина, не, мы говорим о Бытие, тогда это первая семья, да? Мужчина, женщина, Бог. Угу. И именно наличие вот этих трех составляющих делает семью успешной. Это то, что приводит к симфонии. Поэтому в венчании есть смысл только тогда, когда человек, скажем так, отдает приоритетную роль в своей жизни Богу. Причем и мужчина, и женщина это делают. Вот тогда венчание имеет смысл. А если просто как действие...
1: Да, вот я и говорю, что двое должны осознать, что они стоят перед...
0: Творцом.
1: Да. И вот когда двое вот это понимают, то есть одно дело пойти в ЗАГС, печать поставить, и там нет благословения Божьего, если просто в ЗАГС пойти, печать поставить, нет?
0: Как юридический акт?
1: Да.
0: Ну, в принципе,
2: вы знаете,
0: он важен, но нет.
2: Можно сказать, что то, что происходит в ЗАГСе, это примерно то же, что происходило в библейские времена, но только там было именно, назовем это словом, венчанием, да? Таким уже христианским термином. Сегодня неверующие люди, они также хотят это сделать как-то вот законно, узаконить, чтобы это было значимо, не просто так. Сошлись и живем.

0: Есть.
1: Да, вот знаете, у меня сейчас такая вот мысль пришла. Это в России отдельно в ЗАГС нужно и отдельно нужно венчаться в церковь, так? А ведь на Западе это не так. То есть там одновременно это все происходит. Да, то есть приходит.

0: то это официально пред Богом они муж и жена. Даже если они об этом, ну как, атеисты и не считают это, или как?
1: Я почему-то думаю, что перед Богом муж и жена становятся, если есть все три составляющие. Это и в обществе зафиксировано, что эти два человека хотят жить вместе. Это первое. Это благословение Божие в венчании, когда не только люди участники, как свидетели, но и Бог благословляет. И третье, когда они начинают жить совместно, вступая в интимную близость, когда они живут как муж и жена. Вот тогда только можно сказать, это симфония.
0: Да, согласна. То есть вот здесь обязательно нужно благословение Бога, я думаю. Потому что вот эти все остальные еще более-менее мы, ну, как бы выполняем. А вот,
2: и вот здесь вот этого, касательно благословения, знаете, мне мысль такая пришла. Благословение — это не какое-то разовое...
3: импульс космоса,
2: знаете, Бог так послал, все, благословил. Здесь важно постоянное присутствие Творца.
0: Да.
2: И для мужчины, и для женщины. Почему?
0: Осознанно.
1: Все определяется тем, желают ли они этого.
0: Да.
1: И когда они говорят, мы хотим, чтобы Бог нас благословил, а значит, они хотят, чтобы Бог их вел на протяжении жизни.
0: Если треугольник, то только вот этот.
2: Бытие, 3 глава, где описано грехопадение. Что там происходит? Да, вот этот треугольник, да, муж, жена, Бог. Грехопадение — это тогда, когда человек, мужчина, женщина, отделяют Творца от своей жизни. Вот это процесс грехопадения. И смотрите, между ними сразу, мы читаем в 3 главе книги Бытия, сразу возникают
1: конфликтные
2: скандалы.
1: Конфликтные ситуации.
0: Да.
2: Сразу возникают вообще, кто главный, кто не главный. Кто...
0: А
2: вот
0: это
2: эти
0: не
2: моменты,
0: я, это не я, это она.
2: Да,
0: это...
2: то есть это попытка съехать, уйти от ответственности, да, скажем так. Вот когда исчезает вот фактор Бога в жизни человека, вот тогда происходят проблемы.
1: Но я думаю, что не надо идеализировать, что наличие Бога в жизни семьи, это значит, все будет идеально. Мне кажется, что если люди верующие, это не лишает их конфликтов, проблем.
2: Да.
1: Нет,
2: конечно,
1: люди-то грешные все-таки.
0: Нет, я просто... Я
3: Бог с ними, они включают Бога в свою жизнь.
2: Я просто почему, я объясню, тоже, почему, что... я так, почему я так сказал. Дело в том, что я замечаю в своей семейной жизни, что когда я близок с Богом,
0: и все нормально.
2: Да, когда я вот, молюсь, когда я вот, соприкасаюсь с Творцом сердцем, я гораздо более терпеливый по отношению к жене, к детям
0: вообще,
2: и так далее. И наоборот,
0: такое,
2: когда я впадаю в какое-то...
0: Смирение такое вот у тебя появляется, что вот все-таки...
2: Да, вот Бог помогает тебе понимать, что ты служишь другим. Вы сильные, сносите немощи слабых. Но когда вот я запутаюсь в какой-то там суете, да, вот занимаюсь чем-то важным, пусть даже, но вот фактор Бога исчезает из моей жизни, я ощущаю, что я раздражительный.
0: Да, вот я, например, себя помню, когда я вышла замуж, я была неверующей, я Библию не читала. И я помню, что у меня было постоянно такое вот «я права». Вот я ущемлена, вот мне давайте, около меня давайте, да, все делайте. То есть, а вот когда Бог, Он Бог учит, вот это, именно этому то, что вы сказали, да, я согласна.
2: Венчание почему не является панацеей, да, потому что, ну, факт, это факт. Угу. Многие люди венчаются в церкви.
0: Да.
2: Но они с таким же успехом потом разводятся. То есть это нельзя сказать, что вот если вы повенчались, все,
0: на
2: вас
0: короткий срок. Статистика говорит, что вот которые повенчались, они не разводятся.
2: Вы в такой вот находитесь вот энергетическом поле неком, вот, которое защищает вас от всяких бед. Это вообще...
1: Проблема в том, что люди опять-таки смотрят на венчание как на ритуал.
0: Да.
1: Что вот то, что вы говорите, снизошло на нас благословение, и оно с нами и будет. С ним нужно жить. Каждый день обращаться к Богу. Молиться, чтобы давал силы, преодолевать там всякие конфликты.
0: Себя смирять. Да, то есть не я здесь главное.
1: С одной стороны, мы, люди, участники семьи, муж и жена, должны прикладывать со своей стороны все, что можем для решения там, каких-то конфликтов и прочее. А с другой стороны, мы же просим, чтобы Бог помогал нам. Мы же грешные люди, не способные в совершенстве решать.
2: Просто когда ты понимаешь, что есть тот, кто гораздо больше тебя, более великий, чем ты сам, ты на себя, начинаешь себя чуть более скромнее чувствовать, и ты начинаешь видеть кроме себя самого, своей вот персоны, да, ты начинаешь видеть других, тем, кому ты должен служить.
0: Да.
3: Вот у меня в моей практике пасторской были венчания, и несколько, может быть, пар, вот. Но я всегда практикую, что...

0: спрашивая, у вас законный брак, то есть покажите ваши печати, то есть одобрение как бы государства, что здесь все законно, что брак может состояться. Потом спрашиваю из зала, значит, благословение родителей. Родители согласны отдать свою дочь там в руки жениха, вот, и обратно жениха родители спрашиваю. Потом, значит, они обещания друг другу говорят о любви, преданности, верности, вот. А потом уже благословение Божие, как печать, как Божье одобрение того, что здесь все честно, все правильно, и Бог хочет благословить именно вот эти правильные все шаги.
1: Вы знаете, я была в шоке, когда я прочитала в одной книжке, что даже если верующие, даже если благословение, все равно потом они, даже Бог их соединил, все равно потом они будут над собой работать. Характерами.
2: Конечно.
1: А я-то думала, что если Господь соединил, значит, соединил идеальных, да? Они друг другу подходят, и все, и начинается сказка.
2: Это не так.
1: И сказка не начинается.
3: Нет. Ну, вообще, есть такая теория даже о том, что бродят где-то две половинки, и они однажды друг друга найдут. А если не найдут, значит, будут несчастливы. Это, конечно, все сказки.
1: Ну, хорошо.
0: Ложная теория, так скажем, счастье.
1: Ну, хорошо, давайте, значит, мы поняли, да, что такое венчание, мы поняли. Теперь вот они поженились. И все, да? Развод никак, вообще никак невозможно. Ни при каких условиях. Или есть все-таки условия, что нам Библия говорит, что есть все-таки причины, по которым можно. А то, знаете, мне один коллега что сказал? Он говорит, знаешь, Лен, когда я там начала говорить, о, супружество, это все здорово, это там та-та-та, в общем. А он мне говорит, знаешь, Лен, говорит, при определенных условиях супружество может быть тюрьмой. И добавляет, в этой тюрьме я уже живу 20 лет. Представляете, я в шоке была. Он очень хороший человек. Мы очень хорошо друг друга понимали, как коллеги. И вот он такое сказал.
2: Ну, слушайте, из любой хорошей вещи можно сделать ад.
1: Ну да.
0: Вот, если этого сам захочешь, да?
3: Мы можем сейчас давать, конечно, какие-то свои там взгляды на развод, плохо, хорошо.
1: Да.
3: Если все-таки обратиться к Священному Писанию.
1: Да, что говорит?
3: Был случай, когда Иисусу задают вопрос фарисеи.
1: Да.
3: Можно ли? Это 19 глава Матфея. С третьего текста. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Итак, что они уже не двое, но одна плоть, итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». А затем они ему повторно говорят, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней.
1: Вот меня интересует именно вот это разводное письмо. Что это такое? Потому что если это говорит, значит, они такое делали, что это такое вот разводное письмо?
3: В общем-то, сильный аргумент, да, казалось бы, вот так вот, ссылаясь на Библию, они подходят к Иисусу и говорят, да, но в Библии же есть возможность
1: вот
3: развода.
1: Это? Давайте второзаконно.
2: Знаете, подождите. Здесь есть еще тоже что сказать. Дело в том, что сама... Обратите внимание на 19 главу. Они говорят Христу, Моисей заповедал давать разводное письмо. Чувствуете, да? Вот напряжение слова. Моисей заповедал.
3: Но Моисей — это авторитет.
1: Для них
2: понятно. Здесь акцент на слово «заповедал». То есть Моисей сказал, Моисей предписал это делать.
1: Да.
2: Это один момент. А как отвечает Христос? Он говорит, Моисей по жестокосердию вам, вашему, позволил. Вы чувствуете разницу?
3: Не предписал,
1: а позволил.
2: И в этой связи я хочу сказать, вот что развод не предписывается в Библии. Допускается, да. И то есть определенные причины, почему он допускается.
1: Сейчас,
2: но развод не поощряется нигде в Священном Писании. Нигде.
0: То есть Бог развод не планировал.
2: Не планировал.
3: Что мы можем назвать жестокосердием? То есть что может входить в понятие по
1: жестокосердию? Давайте откроем Второзаконие, 24 главу, 1 стих. Там вот очень интересные, как раз написано, вот меня очень интересует вот это, что же это все-таки такое? Второзаконие, 24, 1.
0: Читаем текст, да?
1: Да.
0: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа.
1: И начинается. Угу. Вот. И что это такое? То есть, видите, она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Что это такое?
2: Ну, на этот счет много спекуляций.
1: Да, я уже прочитала.
2: Вот, жена у меня противная, поэтому дает мне право. Да,
1: да, там, нет,
3: и суп, когда он об этом узнал?
1: Да посолила, там не так сварила, и что, и давай, поготовил что-нибудь, и все, разводное письмо, до свидания.
3: Мне кажется, что то, что имело место быть в ветхозаветные времена, и Иисус называет это жестокосердием, можно сюда включить и все-таки патриархальный период, когда там мужчины были доминантами. И, может быть, вот чтобы уравновесить вот эту чашу весов, он и говорит те слова, что Бог сочетал, и посмотрите, дальше он говорит о человеке, человек не властен это разлучать. Мне кажется, что Иисус этими словами поставил точку вот над тем, что Моисей допустил как возможность по жестокосердию человеческого.
1: Вот, что это такое? То есть жесткое сердце у человека, то есть, ну, не знаю, ну, может грубо прозвучит, но что там, поубивали бы друг друга, это просто каторга жить в таком, если друг друга ненавидишь, и ты обязан с этим человеком жить.
2: Ну, смотрите, здесь давайте читать внимательно все-таки. Угу. Да, нельзя этот текст поверхностно воспринимать. Угу. Здесь есть два условия, которые дают право человеку на развод.
1: Развод, да.
2: Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его. То есть вот он момент. Ну, разонравилась женщина. Вот перестало нравиться. Угу. И, казалось бы, ну, достаточная причина, да, для того, чтобы...
3: Не услужила еще по-другому, да, можно сказать? Да. Не просто не найдет благоволения, то есть что-то делает...
1: Ему не нравится, что ему короче, что это, да, не нравится.
2: А вот вторая причина, потому что он находит в ней что-нибудь противное. И вот здесь вот я хочу сказать...
1: Ну, за это можно все, что угодно скрыть.
2: Не все, что угодно. Не все. Это синодальный перевод нам таким образом переводит. На самом деле, найдет в ней что-нибудь противное, здесь речь идет в оригинале, здесь используется слово «нагота».
1: Да, я это прочитала.
2: Слово «нагота».
1: Да.
2: Нагота и открыть или рассказать, сделать публичным. Поэтому здесь, в самом тексте, нам Бог дает... Ну, такое, скажем так, причину для развода. Угу. Женщина должна была, скажем так, допустить какое-то, сделать что-то, что открыло ее наготу.
0: Угу. То есть прелюбодеяние?
2: Ну, нельзя это назвать прелюбодеянием, потому что за прелюбодеяние мы говорили, да, о том, что была положена смертная казнь.
1: Да.
0: Или, может быть, неуважительно отзываются о муже своем в обществе.
1: Нет, здесь не отзывается. Это открыть наготу, это сексуальное уже подтекст идет.
2: Да, то есть причина для развода была не то, что вот ему там не понравилось, как она там приготовила что-то. Да, или... Здесь идет подтекст сексуальности. То есть она допустила какую-то серьезную греху, скажем так, именно в этой сфере.
1: Да.
2: И вот они
0: то есть не устраивает его как женщина, так скажем, да?
2: Нет, этот оттенок. Оттенок другой. Оттенок, что она открыла свою наготу. Она сделала публичным то, что вообще-то должно быть скрыто от посторонних глаз.
1: Непристойно, так скажем, ведет себя, но на это мягко
3: ссор
1: сказано.
3: Из избы.
1: Да,
0: и это достаточно причин, чтобы разводиться, да?
1: Да.
2: Получается. Но это достаточно серьезная причина, когда идет злоупотребление в интимной сфере.
1: И поэтому, да, ну, конечно, и поэтому, ну, как, жестокое сердце, вот потом с такой женой жить, правильно?
0: И в данном случае здесь Моисей жалеет...
2: Не-не-не, здесь можно вернуться вот к чему. Дело в том, что когда Христу задают вопрос, вот это по всякой или причине, это был классический вопрос...
1: О прелюбодеянии.
2: Нет? О разводе.
1: О разводе.
2: И там вот в этот период времени как раз была очень сильная дискуссия между двумя раввинскими школами. Вот Шемая и Гилеля. Одни считали, что развод был допустим только по причине вот каких-то там половых вот моментов, каких-то вот грехов в этой сфере, пусть не прелюбодеяние. А вторые считали, что по всякой причине. Поэтому

0: Поэтому, когда Христу задают этот вопрос, надо понимать, учитывать этот контекст. Одни говорят по всякой, другие говорят, нет, вот только по этой.
1: Мы сейчас с вами вот сказали о том, что причина, как по-русски, ссоры из избы, именно вот в этой области, считалась достаточной для того, чтобы давать разводное письмо. Я еще раз хочу повториться, что на сегодняшний день, вот сегодня, человек, читая это, может взять это за повод и сказать, ну посмотрите, это же было, а почему сегодня я не могу так поступить?
2: Да.
1: И Иисус поставил точку над этим, сказав, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Поэтому, чтобы никто не зацепился за эти слова и да, не сказал, что, да.
2: Вот, там можно
1: вот, пожалуйста, для меня это повод. Да. Супруга или супруг сделал что-то такое, что стало достоянием общественности, хотя это только наше личное.
3: Ну,
1: семья.
3: Допустим, вот если современный эквивалент найти, допустим, жена делает селфи такого, ну, может быть, не интимного характера, но где-то около, да?
2: Да, с выстригом. Она
0: демонстрирует свою сексуальность, да, это причина. Это причина. Хотя,
4: чтобы ее оценили.
0: Хотя, вот, если мы посмотрим...
2: Другие оценили.
1: Мне кажется, это причина для серьезных разговоров, но не для письма развода.
0: Да.
2: Все, развожусь,
0: вот смотрите, если детально рассматривать процесс развода, он очень тяжелый. Это не так, что, знаете, вот раз...
2: И написал,
0: да, тебе письмо. Не, это было все очень серьезно. Это было растянуто во времени. То есть было время для того, чтобы голова остыла. То есть сам закон предписывал, что, во-первых, должно пройти разбирательство. Угу. Вот, что он такого противного в ней нашел, это первое. Второе, написание самого письма, это юридический документ, который нужно было правильно составить. Третье, обязательно этот документ должен был вручен жене в присутствии свидетелей.
2: Чтобы она мала потом,
0: это
2: да?
0: Это не так просто.
1: Да. По сути, Александр, по сути, если мужчина захочет избавиться от своей женщины, для него никаких проблем вот это все сделать, вручить ей, сделать все это официально и пользоваться этим для того, чтобы менять женщин. Одну, потом другую. Ну, есть же повод.
2: Можем сказать, что это как своеобразная охрана женщины?
0: Конечно. Безусловно.
2: Да, а то они сейчас там понапишут, и давай следующий.
0: Кстати,
2: следующий.
0: Здесь ответственность в тексте возлагается на мужчину.
2: Угу.
0: Понимаете? Мужчина, причина ее прелюбодеяния, мужчина, первый мужчина, который дал ей это разводное письмо.
2: Да,
0: ответственность на мужчине, а не на женщине.
2: Потому что она идет и выходит замуж, да, и что начинает?
1: Да, причем при наличии такого разводного письма она может выходить
0: за другого
1: мужчину и не будучи побиваемой камнями.
0: Да.
1: Потому что здесь говорится, что она вышла за другого человека, и дальше уже условия, она не может вернуться потом вновь к первому
2: да.
1: мужу.
0: И это тоже вот момент, который заставлял задуматься мужа первого. То есть, если он сейчас вот напишет, это будет означать все.
2: Все, да.
0: Возврата назад
2: да,
0: нет.
2: Да, передумать не могу.
0: Не можешь.
2: А вдруг я вспомнил, да?
1: Но вы знаете, вот если об этом же Иисус говорил о том, что тот, кто разводится, кроме вины прелюбодеяния, он подает повод прелюбодействовать.
2: Да.
1: Это 5 глава Евангелия от Матфея. То есть, поэтому вот этот муж, который дает такое разводное письмо, его нельзя назвать невиновной стороной, и
2: вот
1: он абсолютно чистен здесь, все честно сделал. Иисус говорит, я говорю вам, 32 текст 5 главы, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. По сути, ты ее подталкиваешь к этому.
4: Значит, он виновен.
0: Это как раз-таки гармонирует со второзаконием, 24 главой.
2: Да, да,
0: вот
2: да,
0: как
2: да.
0: раз-таки здесь Иисус эти моменты прорисовывает очень четко.
2: Да, и поэтому говорит, это тогда было. А я вам говорю, что это вообще не так. Господь не так придумал с самого начала.
0: И вот мы начали с 19 главы, да, когда речь о разводе. И как раз-таки в 19 главе Христос не поощряет развод. В 19 главе он, напротив, он возвращает нас к идеалу Эдема. Изначально не было так, он говорит. Да? Бог создал мужчину и женщину. Вот это идеал. Развод — это ненормально.
1: Но все же Бог снисходит к нам, снисходит, понимая нас, нашу природу. И поэтому, наверное, в 24 главе есть такое дозволение по жестокосердию человеческому.
2: Ну, чтобы вообще там друг друга, да?
0: Вообще 24 глава — это не заповедь второзакония, где речь о разводе, это не заповедь. в строгом смысле слова. Да? Заповедь,
4: выход
0: она...
4: из ситуации, так
2: выход, да, вот я согласна, наверное, mm-hmm. выход
4: который
2: из ситуации.
4: Который может сложиться в жизни.
0: Заповедь говорит четко, да, не делай,
2: да.
0: Или делай.
2: В общем, развод не предусмотрен с самого начала, все.
0: А 24 глава, она относится к такой вот казуистическим законам, да. Да, когда есть условия или несколько условий, и только при их полном совпадении допускается вот такой вот выход. Хотя я повторю, что это не лучший вариант.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы очень много с вами уже говорили на тему абортов, их последствий, говорили о том, по каким причинам женщины решаются на аборт, что может женщинам помочь в данном случае. И вот сегодняшнюю программу хотелось бы посвятить полностью теме ресурсов женщины, всевозможных ресурсов, на которые она может рассчитывать, ну вот когда сталкивается с тяжелой ситуацией, беременность для нее нежелательная, и она в размышлениях. Вот прерывать ее или не принимать. Ресурсы – это, в моем понимании, вот те области, откуда может женщина черпать силы, да? И на чью помощь женщина может рассчитывать в первую очередь, где ей искать помощи в такой ситуации.
1: Вы абсолютно правы, Юлия. Ресурсы – это действительно те точки опоры, на которые может опереться женщина, и которые ей дают чувство стабильности при принятии решения о сохранении материнства. И на первый взгляд, когда женщина только узнает о том, что она беременна, она, как правило, чувствует себя одиноко и не знает, куда обратиться, если нет достаточной поддержки от близкого человека. Но при детальном рассмотрении достаточно много ресурсов можно обнаружить, на которые она может опереться, приняв решение о сохранении беременности. И достаточно это ресурсы стабильные, которые действительно могут ей оказать длительную поддержку и помочь ей в ее сложной ситуации зачастую.
0: Угу. Иногда кажется, что рассчитывать вообще не на кого. И только на себя саму я могу рассчитывать, например, но у меня у самой сил нет. Я сама в смятении. Вот в данной, например, ситуации. Как думает женщина? Итак, с чего начать? Где в первую очередь вот искать такие точки опоры?
1: В первую очередь, конечно, нужно работать над собой, то есть осознать действительно для себя ценность жизни ребенка, осознать для себя понимание того, что это действительно значимо, это нужно. И нужно принять четкую позицию в отношении того, что ребенок нужен, и я буду делать все для того, что от меня зависит, для того, чтобы сохранить эту беременность, и для того, чтобы вырастить ребенка и дать все, что я могу, для того, чтобы он вырос хорошей, достойной личностью и смог также вот вести свою жизнь ответственно, достойно и зрело. Поэтому в первую очередь женщина должна внутри убедиться, что она может, что она готова. И дальше мы уже оцениваем другие ресурсы, помогаем женщине как-то найти другие точки опоры, которые в ее окружении находятся. К примеру, следующая точка опоры – это ее духовное отношение с Богом. Ей очень важно понимать, что она не одна в этом мире. Даже если все вокруг отвернутся, то Бог будет помогать решать ее проблемы. И ей нужно научиться именно просить у Бога помощи, поддержки в этой ситуации и полагаться на Бога, зная, что Господь всегда за то, чтобы женщина сохраняла жизнь, и Он будет на ее стороне помогать и поддерживать ее в принятом решении.
0: То есть это, в общем-то, очень важная часть жизни, да, вера в Бога, потому что если женщина уже изначально ставит такой вопрос, сохранять ли ей беременность, значит, понятно, что ситуация непростая. Значит, либо она не замужем, либо материальные проблемы, либо проблемы со здоровьем, либо проблемы с жильем. И эти все проблемы могут показаться, например, нам пустяками, а для женщины это проблемы серьезные, особенно если целый букет вот проблем, там очень много факторов собралось. И ну вот для того, чтобы обратиться к Богу, ну как бы тоже ведь требуется время, потому что не каждый человек может так легко обратиться к Богу.
1: Вот. На самом деле, да, кому-то
0: кто-то не привык просто практиковать духовную жизнь, я вот об этом.
1: Да, я согласна с вами, но на самом деле обратиться к Богу можно достаточно просто. Человек может просто прийти и рассказать Богу о том, что его волнует, что происходит в его жизни, и попросить помощи. На самом деле это не составляет больших усилий, большого труда. Просто склониться и сказать: «Боже, мне сейчас очень тяжело, я не знаю, куда двигаться дальше. Веди меня по жизни, помоги, возьми мою руку и реши все вопросы, которые ты видишь. Помоги мне видеть то направление, в котором идти». Бог, как правило, отвечает. И Господь, когда человек искренне обращается к нему, от всего сердца Господь готов помогать таким людям и находится рядом, и будет помогать такому человеку решать его проблемы.
0: Угу. Где еще можно найти помощь?
1: Следующий круг, скажем так, ресурсов, который женщина, которому может прибегнуть, это семья, это близкие, родственники. Зачастую, конечно, к примеру, девочка, которая только вступила на свой жизненный путь, и оказывается, что она беременна, она не знает даже, как подойти к родителям и как сказать. И даже вот на этом этапе она может сделать аборт, даже не поставив в известность ни родителей, не сообщив им об этом. И в такой ситуации нужно
0: оценить. Нелегальный
1: аборт. Обратившись в женскую консультацию. Но дело в том, что
0: разрешают несовершеннолетним делать?
1: Несовершеннолетним не только согласие родителей. Ну, к примеру, даже 18 лет девочка только вступает на жизненный путь, но при этом проблема в том, что ей движет страх, и она не знает, как сказать родителям. И в такой ситуации даже нужно просто оценить, к кому она может обратиться в этой, скажем, сложная ситуация. Можно оценить, допустим, часто бывает, что бабушка живет вместе с родителями, и поговорить с бабушкой. Бабушка уже, исходя из своей мудрой позиции, уже, скажем, прожив жизненный опыт, жизнь, и вот имея достаточно большой жизненный опыт, она может пойти там, к отцу, к матери уже со своей, скажем, со своим опытом преподнести проблему более мягко. И тогда зачастую решается проблема именно после того, когда просто родители поставлены в известность. Также братья, сестры различные, к ним нужно обращаться. Если, допустим, взрослая женщина, у нее бывают ситуации, когда, допустим, не на кого опереться, уже есть взрослые дети. Ну, к примеру, вот хотелось бы рассказать одной ситуации реальной, которая была. Женщина обратила женскую консультацию и попросила ей сделать аборт, и объяснив свою жизненную позицию таким образом, что у нее не на кого опереться абсолютно. Мама была на четвертой стадии рака, лежачая, на иждивении был мальчик 15 лет, и мужа не было. И, в принципе, обратиться было некому. И единственный выход, который был, это только делать аборт, потому что мама, по сути, была единственным кормильцем семьи, вечера проводила по уходу именно за больной мамой, и свободное время там занималась сыном, который также был в переходном возрасте, достаточно сложно все было. Но успокоившись и оценив ресурсы, вспомнили, что есть двоюродная тетя, которая на протяжении всей жизни постоянно говорила о том, что да, у меня не было семьи, я не смогла выйти замуж, родить детей, но вы можете на меня рассчитывать. И оценив этот ресурс, обратились к тете. Тетя буквально на следующий день приехала и была очень рада именно тем, что она может как-то поучаствовать в жизни семьи. И как-то вот все плавненько наладила. Женщина родила ребенка, тетя сидела с ребенком, мама, увидев ребенка, буквально через недели-две умерла, но она была рада тому, что она увидела ребенка, увидела своего внука, второго. И постепенно мама работала, бабушка нянчила ребенка, жизнь наладилась. И вот эта патовая ситуация, на первый взгляд, она была достаточно легко решена при правильной оценке ресурсов, которые были вокруг женщины. И поэтому очень важно именно проработать не только близких родственников, но и то широкое окружение близких людей, которые есть в поле зрения женщины.
0: Ну, бывает, к сожалению, вот с родственниками не складываются отношения. И еще случай. Бывает так, что мы стесняемся просить помощи. Человек бы рад был бы нам помочь, если бы к нему обратились. Вот. А мы стесняемся, мы думаем, ну мы сами, мы гордые. Иногда это действительно гордость, не хочу ни от кого зависеть. Или человек, например, думает, ну это же не просто вот котенка кормить, да? Это же человек, за ним надо ухаживать. Тут должен быть уровень.

0: Уровень ухода и заботы соответствующий. И как я буду обременять кого-то, у людей, у которых есть свои семьи или своя уже налаженная жизнь, быт. Вот боятся люди просить о помощи или не хотят.
1: Большинство людей так устроены, что они готовы помочь кому-то, но как-то внутренне стесняются просить о помощи. Не обязательно, когда мы рассчитываем на ресурсы, именно обращаться за помощью, говорить, вот помогите, мне нужна помощь. Достаточно просто рассказать о той ситуации, поделиться с близкими людьми, если не семья и в семье нет поддержки, найти поддержку среди друзей. Просто рассказать о том, что происходит. Да, я попала в такую жизненную ситуацию, мне сейчас сложно, у меня есть переживания, я считаю, что правильно и нужно оставить ребенка, дать ему шанс на жизнь. Но у меня есть, скажем, переживания, нет возможности. И, как правило, люди достаточно активно реагируют. И сейчас достаточно широко распространены возможности интернет-сетей, когда они могут обратиться. И, по сути, происходит такая геометрическая прогрессия. Женщина поделилась с двумя-тремя там родными, близкими, друзьями. Эти двое-трое человек рассказали еще троим и так далее. И достаточно многие люди, исходя даже из небольшого круга общения женщины, многие задействованы становятся через это и готовы помочь этой женщине, как правило, кто-то финансами, кто-то вещи соберет, кто-то коляски, игрушки и так далее. На первом этапе уже женщина видит, что у нее есть какая-то уже зона стабильности, когда она понимает, что на начальном этапе она может уже двигаться дальше, не находясь просто, скажем так, когда нет ни работы, ничего. Вот, конечно, первая реакция – это что я не потяну, но потом уже, когда вот она видит активное участие окружающих людей, женщина понимает, что да, может быть, у меня получится, и постепенно эта уверенность растет при правильной реакции окружающих людей. Люди, как правило, хорошо реагируют, видя нужду окружающих людей.
0: Угу. Какие еще есть вот способы поисков ресурсов?
1: Ну, кроме друзей, еще можно обратиться к сотрудникам, коллегам, которые также достаточно активно могут поучаствовать в жизни женщины и так далее. И плюс следующий круг – это общество, общественность. Общественность также у нас достаточно большие усилия прилагает государство для того, чтобы поддержать женщину в сложный период. И сейчас большое количество есть центров, которые именно созданы в поддержку женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель этих центров именно поддержать женщину, когда ей тяжело, создать те условия, которые, по сути, будут своего рода таким трамплином именно в самостоятельную жизнь. И в течение года, полутора лет женщина может там находиться и вот как-то уже спокойно, планомерно вступить в самостоятельную жизнь, неся ответственность за своего ребенка.
0: Угу. Ну, это если, например, выгоняют из дома, может быть, да?
1: Если муж тиран, допустим. Да, какие-то бывают состояния, когда женщина понимает, что она не может находиться в ситуации, которая складывается внутри ее семьи, даже имея одного-двух детей. Она, оценивая ситуацию реально, она понимает, что она не может там быть, и тогда ей приходится уйти и обратиться за поддержкой. Очень часто в эти центры обращаются женщины, именно не те, которые рожают первого ребенка, а имея уже нескольких детей, эти женщины идут туда и понимают, что им нужно все-таки бороться.
0: Угу. Ну, все-таки вот женщине, которая живет с таким мужем, мы в одной из наших программ говорили как раз о том, что есть отношения в семье, когда жена жертва, жена ведомая, а муж достаточно жесткий, возможно, он и авторитарный, и тиран. Но из такой семьи, как правило, женщине ведь очень тяжело уйти, потому что она привыкла все-таки жить под его крылом, каким бы он там тираном ни был, но все-таки квартира, и есть достаток. И вот трудно очень вообще решиться уйти из дома в какой-то центр, где ты на птичьих правах какое-то время, полтора года, они быстро пройдут, а куда потом-то идти? И поэтому женщины предпочитают оставаться годами вот в этой тирании домашней, вот, подчинены мужу полностью, чем вот уйти, как говорится, в никуда.
1: Таким женщинам им в первую очередь нужно осознать ответственность, которую они взяли на себя, потому что у них есть, как правило, дети в таких семьях, и дети перенимают эту негативную модель поведения, негативное отношение отца к матери, когда мать не оказывает сопротивления и соглашается с таким отношением. И девочки, как правило, проецируют это на себя. То есть они считают нормальным отношение мужчины. И вырастая, как правило, они ищут примерно такого же мужчину подсознательно и создают достаточно сложные семьи. Матери очень больно будет наблюдать, что она испытывала агрессию, сложные вот такие отношения в своей жизни и в дальнейшем наблюдать, как это происходит в жизни дочери. Поэтому очень важно матери осознать, что та модель отношений, которую видят ее дети, это неправильная модель. И ради своих детей нужно двигаться дальше для того, чтобы дать детям шанс в свою жизнь построить, скажем так, независимо от того, что происходило в их семье. Поэтому мама должна понимать ответственность, понимать, что она может что-то изменить и двигаться в направлении изменений, хотя достаточно сложно. И немногие женщины решаются на это, но нужно двигаться, нужно ставить перед собой цели достаточно глобальные, растить детей, растить личности и не сдаваться.
0: Светлана, вот бывает так, что женщина говорит: «Я устала. Вот у меня есть уже один или два ребенка. Они настолько часто болеют, и настолько у них вот темперамент энергичный, они меня все выматывают». Понятно, может быть, для кого-то это звучит странно, потому что мы вспоминаем наших бабушек и дедушек, в каких семьях они росли, когда там было по 10 детей в семье, каким-то образом их растили, никто не уставал. Хотя там и смертность была чаще, и болезни, и умирали дети тоже. Но вот вроде бы элементарная усталость, но женщина говорит: я не хочу там второго, третьего ребенка, потому что я не знаю, где мне взять силы.
1: Да, такое встречается достаточно часто, но нужно понимать, что вот это заявление, ну, или об усталости, как правило, это вершина айсберга, и причины и проблемы находятся где-то более в глубоких слоях. К примеру, неспособность женщины правильно распорядиться временем, неспособность ее правильно вести домашнее хозяйство. То есть какие-то приоритеты второстепенно не поставлены во главу угла в жизни женщины. И какие-то значимые вещи, такие как воспитание детей и так далее, они остаются на потом. То есть она посвящает свою жизнь зачастую каким-то бытовым простым вопросам. При этом дети, ей не хватает времени на воспитание детей. Дети ведут себя, скажем так, не очень комфортно для папы и мамы. И женщина вымотана, уставшая, она не понимает, что происходит. Она приходит с этим решением об аборте. Но очень важно научить женщину, именно девочку, особенно вот в молодом возрасте, прививать ей навыки простых вот именно моментов, как ведение быта, ведение хозяйства, умение управлять правильно финансами и так далее. И женщина, которая умеет грамотно вести домашнее хозяйство, налажен быт, уметь воспитывать детей, выявлять правильные приоритеты, и, как правило, более комфортно и гораздо легче идти по жизни. И женщина, которая осознает, что проблема именно не в ребенке, не в беременности, отсутствие, скажем так, еще одного ребенка, но не решит проблемы, как правило. И нужно ей осознать, что нужно просто работать над своими какими-то простыми бытовыми навыками.
0: Угу. Время нашей программы истекает. Светлана, большое вам спасибо за участие, за советы. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что были с нами. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начала.

знала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться. И чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это.
Он подумал об этом и послал своего сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость.

0: годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами». Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь. У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жваншенг означает «рожденный сильным». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу: «Он будет как Геркулес». Семейство Йенг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жваншенг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жваншенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жван Шенга опасная бактериальная инфекция.

0: повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Янг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жван Шенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пять и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
1: Я в шутку говорю. Жван Шенг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя. Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что Он является единственным Богом. И теперь мы хотим узнавать этого Бога.
0: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
1: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
0: Я могу умереть, но не хочу этого.
1: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось сделать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
0: Они везли меня, я спрашивала, я умру? Единственный их ответ был, мы постараемся предотвратить это, и я отключилась.
1: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали предэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
0: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
1: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
0: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
1: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
0: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога. Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу.
1: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
0: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
1: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
0: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
1: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
0: Я была беспомощна и напугана. но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться».

0: двинуться чуть дальше.
1: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
0: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
1: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
0: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
1: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
0: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря Ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучшее в этой жизни.
1: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет, страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала: «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив: «Это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
0: Вот это да. Удивительно, еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг – операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал: «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
1: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
0: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Бог.
1: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
0: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь, Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает, но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал: «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким: я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя.
Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью, и ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал: «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение. «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему: «Это вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят: «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает: «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас.

о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель. Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. И если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил: «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы носим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль, независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу: «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня. Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему сознаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким.
Если бы Он дал большое, то это не было бы для вас благословением.

а бременем. Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим. Но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно. Люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам 3 раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста, тайное расстройство». Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся, он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываться в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о 2 сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил: «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил: «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же,

На свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал, я понимаю, Иаков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле. Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали, вот благословенная женщина. Она такая замечательная. У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи. Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь, «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. 4 мальчика. Сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются. Полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь, «Бог, почему мой муж не любит меня больше? У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом? Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким. Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться. Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким. «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления?» Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать, «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал, «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого,
папа не огорчался. Он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили три подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то Бог, я все равно буду счастлив. Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать сегодня каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Люди распоряжаются деньгами по-разному. Вы с этим согласны? Но каждый хочет это делать с максимальной выгодой для себя. Кому-то везет на прагматичный ум, и у него уже в первые несколько лет заработка удается войти в режим эффективных трат. А у кого-то в этом отношении все плохо. Деньги заканчиваются в первые две недели, а может даже и в первые дни. Причем это абсолютно не зависит от уровня зарплат. Первые могут получать ниже среднего, а вторые могут зарабатывать сильно выше. Какие основные ошибки допускают люди, распоряжаясь финансами? Почему многие, сами того не замечая, оказываются в финансовой яме? И как распоряжаться финансами, чтобы даже при небольшом доходе жить в достатке? Наша сегодняшняя тема называется «Финансы. Не рой себе яму». Давайте эти вопросы мы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юлия, привет.
1: Привет.
0: Итак, как же эффективно тратить финансы?
1: Распоряжаться. На этот вопрос нельзя однозначно просто ответить. Как раз сегодняшняя тема, я надеюсь, поможет нам не допускать основные ошибки.
0: Отлично, давай мы к этой теме разберем эту тему сегодня. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь. Можете делать это прямо по ходу программы, только обязательно в микрофоны. Либо можете делать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы обязательно нашему специалисту передадим. Ну что, Юля, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, финансы. Сегодня мы будем говорить о финансах, наверное, с не очень привычной для многих точек зрения, потому что обычно, когда говорят финансы, говорят именно о финансовой грамотности. Говорят, я так называю, о больших финансах, о банках, о биржах, о фондах, но о процентах, о чем-то таком большом, непрактическом. Так вот, эту тему я бы хотела подсветить именно с практической точки зрения. Мы будем говорить сегодня о домашних финансах. О том, как в рамках одного домохозяйства, каждого конкретного домохозяйства, правильно распоряжаться финансами и не загонять себя в те условия, невыгодные для себя в первую очередь условия, в которых многие из нас оказываются. Итак, когда мы оказываемся в том положении, в невыгодном, как я уже сказала, в каком мы часто оказываемся, мы очень часто, нам не нравится, что мы так живем, и мы виним в этом кого угодно. Мы виним в этом правительство, потому что у нас не очень хорошие экономические условия. Мы виним в этом банки, потому что у них очень высокие процентные ставки. Мы виним в этом, ну, кого угодно, работодателя, потому что у нас очень маленькая зарплата, к сожалению, очень маленькая зарплата, и нигде мы не можем найти себе лучше зарплату. Но, как правило, а в плохом финансовом положении мы часто оказываемся не из-за всех этих причин, а оказываясь в первую очередь из-за себя. Почему так происходит? Потому что мы говорим, мне не повезло. Бывает, что действительно фатальная какая-то ошибка, бывает не повезло, бывает. Но это исключение из правил. Как правило, в финансовой яме мы оказываемся, когда мы систематически делаем неверные шаги. Либо сделав один неверный шаг, мы потом не можем вырваться из этой ситуации и делаем ошибочные шаги, не позволяющие нам выйти из того положения, в котором мы оказались. И давайте, наверное, поговорим по-простому, и я расскажу, наверное, о самых простых, элементарных, практических вещах, что нужно сделать, чтобы в эту ситуацию не попасть, а если ты попал, найти в себе силы и возможности оттуда выйти. Итак, первое. Все из нас хотят достатки. Сейчас я говорю исключительно о достатке. Давайте так. Есть понятие роскоши и есть понятие достатка. Под достаткой я имею в виду, чтобы мне хватало на то, что, собственно говоря, мне нужно, и даже чуть больше. Так вот, давайте спрошу просто вот, поделитесь с собой, что нужно, как вы считаете, вам лично, для того, чтобы вы не нуждались. Ну, давайте, самые простые ответы. Что нужно, чтобы вы жили в достатке? У кого какие мысли есть?
2: Каждый год ездить в отпуск с семьей.
1: Нет. Это критерии успешности. Это отлично. У меня немножко, может быть, неправильно сформулировала вопрос. Что вам для этого необходимо, чтобы каждый год ездить в отпуск? Что для этого нужно? Финансы. В первую очередь, правильно. Для того, чтобы мне жить в достатке, мне нужен приход. Ну, все очень просто. Чем этот приход больше, тем оно, собственно говоря, лучше. Есть второй аспект. Вы знаете, что прибыль, она сводится из двух составляющих. Прибыль – это приход и, соответственно, расход. Я могу обеспечить свой стабильный достаток, увеличивая приход, увеличивая заработную плату, грубо говоря, да? Либо снижая свой расход, экономя. Создаю себе ну, некий такой запас прочности, будем так говорить. Так вот, когда мы об этом говорим, это все правильно, сразу говорю. Но, как правило, человек, мысля вот именно в этой двоичной плоскости, он может делать ошибку либо в ту, либо в иную сторону. Сейчас объясню. В первую очередь, когда мы говорим о доходе. Многие, стремясь обеспечить себе достойную жизнь, да, жизнь в достатке, стремятся найти больше деньги. Я называю это погоней за деньгами. Одно время, особенно, наверное, люди постарше, помню, в 90-х годах, когда рушилась система, рушились уже наработанные ранее какие-то профессиональные взаимоотношения, рушились предприятия. И была такая тенденция к тому, что можно очень быстро заработать деньги. Многие зарабатывали. Нечестным путем, не будем про это говорить. Но, тем не менее, в принципе, в массе у людей сложился стереотип о том, что можно это сделать. И это, на самом деле, в принципе, с многими людьми, с нацией как таковой, я считаю, сыграло злую шутку по той простой причине, что погоня за деньгами, она вычеркнула такую важную составляющую, как профессионализм. И пришла мысль в основу о том, что я могу заработать, будучи непрофессионалом. Просто откуда-то быстро как-то получить. И когда мы ставим жизнь вот именно на эти рельсы, когда мы так думаем, мы на самом деле себя обкрадываем, потому что мы не стараемся работать, мы стараемся где-то быстро взять. Я называю это погоней за деньгами. Это ведет и к личностной деградации, и к профессиональной деградации. Ну и, собственно говоря, ни к чему хорошему дальше не приводит. К сожалению, на моей практике встречалось немало таких людей. Я, наверное, благодарна Богу о том, что я в свое время не вступила, не успела вступить на этот путь. Вот. Но на самом деле последствия этого страшны. Особенно теперь, когда мы видим, что уже становится все больше и больше профессионалов в различных областях, ну и урвать просто так становится все сложнее. И это неправильно. Вторая категория, вторая нога у этой двоичной системы – это экономить. Экономить – это вещь неплохая. Ну так, давайте откровенно говорить, эта вещь неплохая, но есть, наверное, не очень хорошая история, связанная с тем, что можно проэкономить. Я называю это так в кавычках проэкономить свою жизнь. То есть нужно понимать и очень отчетливо себе отдавать как бы отчет о том, что живешь ты сейчас, и экономство ради экономии – это как бы вещь неправильная. Потому что в этом смысле мы ставим свою жизнь, ниже будем про это более подробно говорить, в зависимости от финансов. И когда ты ставишь свою жизнь в какую-либо зависимость от этих вещей, нарабатываемых вещей, это неправильно. И это приводит дальше к краху. Итак, давайте опять пообщаемся немножко и поговорим о следующем. Поговорим о том, что, наверное, правильнее между этими двумя ногами выбирать золотую середину и правильно этими ногами приходом и расходом управлять. Это называется финансовый менеджмент. Но просто для понимания, когда мы говорим слово «финансовый менеджмент», давайте, какие у вас ассоциации? Финансовый менеджмент – это что? Ну, ассоциации. Я не спрашиваю определение. Я спрашиваю, как вы вот, какие ассоциации? Первая ассоциация – это что, например? Финансовый менеджмент.
3: Управление деньгами, наверное.
1: Прекрасно. Прекрасный ответ. Прекрасный ответ. На самом деле, почему была такая пауза, да, заминка? Не все сразу как бы захотели что-то сказать. Потому что слово «финансовый менеджмент» для нас больше такое, знаете, что-то такое заграничное, непонятное, от этого еще более страшное. Ну, это что-то такое это вот с графиками, это что-то такое вот с биржами, это что-то вот такое. На самом деле финансовый менеджмент совершенно правильно. Это управление деньгами. Управлять деньгами нужно не только в рамках глобальных, как я уже сказала, но и в рамках своего кошелька. Именно управлять. Я вот, ну, просто, наверное, по стечению как бы обстоятельств, ну, у меня профессия. Я по профессии финансовый менеджмент. И не соврать, когда мы учились в свое время, я выбрала эту профессию, потому что это как раз было что-то заграничное, умное, очень непонятное и, наверное, очень интересное, как я тогда думала. Вот. А на самом деле говорить, наверное, вот именно о профессиональной мы не будем, это здесь никому не интересно, но в части именно практической мы об этом очень серьезно поговорим. Финансовый менеджмент, управление средствами в рамках своего кошелька. На самом деле, как и любой менеджмент, он действует в рамках определенных, очень понятных, структурированных правил. Эти правила очень просты, сейчас мы с вами их разберем. И управлению они поддаются. Это на самом деле так. Давайте вот пример, наверное, просто про менеджмент, про управление приведу. На самом деле, в какую бы мы красивую обложку не заворачивали это понятие, суть остается одна. Я расскажу вам пример, так, чтобы отвлечься, наверное, может быть, где-то расслабиться. Не так давно один мой знакомый учился, решил, значит, заплатить за платные курсы, повышение квалификации, пришел на эти курсы, вышли очень умные люди, стали очень красиво что-то рассказывать про менеджмент, про управление. Он говорит, я, говорит, сижу, на второй день, говорит, где-то я это уже слышал. Сижу, слушаю дальше, но очень красиво все рассказывает, очень понятно, такие примеры красивые. И на третий день приходит осознание. Я это слышал 25 лет назад на курсе марксистско-ленинистской экономики. Вот. Ну, то есть, понимаете, да, основы менеджмента, они никуда не деваются, они как были, они такие есть, и сегодня мы про них поговорим. Итак, но прежде чем мы приступим, давайте мы начнем с фундаментальных основ управления средствами. Есть определенные правила, как в математике, знаете, любая теорема, она при прочих равных условиях. Она при прочих равных условиях, она работает. Так вот, у нас есть определенные прочие равные условия, которые фундаментально, они очень важны. И в вопросе денег они должны всегда у вас быть красным флагом. Они всегда у вас должны быть знаменем, и вы никогда от них не должны отступать. Первое. Само отношение к средствам, к деньгам. Что финансы – это не цель, это средство. Это нужно зарубить себе на носу, ну, как можно глубже и понятнее, потому что мы все время с этого крючка соскакиваем. Нам все время кажется, что мы, желая обеспечить себя достатком, мы стремимся заработать больше. И мы ставим цель именно заработать больше. Финансы – это цель. Нет, финансы – это средство. Это средство для меня. Вот это нужно очень четко себе понимать и с этого крючка как можно чаще стараться не спрыгивать, а если ты спрыгнул, опять на него запрыгивать назад. Вторая история. Тоже очень важно. Финансы – это они динамичны, они статичны. Почему? Это к вопросу экономии. Когда мы стараемся себе побольше их как бы скопить, где-то у себя их сложить, то мы всегда стараемся, думаем, что вот теперь я накопил, вот теперь у меня есть, вот теперь я как бы обеспечил себе определенную безопасность. Нет, финансы, они не статичны, они динамичны. И это нормально. Где-то приходит, где-то уходит, ну как бы и не нужно за них цепляться. Это всего лишь средство для моей жизни. И последнее. Нельзя себя вставить в зависимость от средств. Нельзя, потому что экономия или пытаясь больше заработать,

мы очень часто заходим в тупик, когда мы говорим о том, что теперь уже не я справляюсь с своим стрессом, а я свою жизнь ставлю в зависимость от этого. И, наверное, закончить вот в этой части я бы хотела следующее. Знаете, вот в известной песне поется, что лучшие друзья девушек – бриллианты. Ну, как бы, лучшие друзья девушек все-таки люди. Не бриллианты. Итак, а теперь давайте конкретно к тем простым правилам, о которых я сказала. Первое простое правило. И я не буду его озвучивать, я вас сначала спрошу. Пожалуйста, поднимите руки. Все те, кто знает, сколько он зарабатывает в месяц. Кто знает, я не прошу говорить, просто кто знает, сколько он получает. Ну, давайте. Раз, два, три. Кто не поднял, еще не получает, я поняла. Кто получает, все знают, сколько они получают. Понятно. Все просто. А теперь поднимите руки, кто знает, сколько ему нужно тратить, сколько он тратит и какие основные статьи. Уже сложнее. Почему? Вот это первая кардинальная, критичная наша ошибка о том, что мы не используем очень простой инструмент. Этот инструмент называется анализ. Просто анализ. Это очень просто. Не нужно думать, что анализ – это какая-то сложная история, что нужно вести какие-то дневники, что нужно где-то фиксировать каждую свою булочку, что нужно где-то записывать, сколько я чашек там чая или кофе что-то выпил, где... Я сейчас не об этом. Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю об элементарных вещах. Простые вещи могут дать очень много информации. Вы берете в любом приложении, если у вас есть банковское приложение, там есть структура ваших расходов. Все очень просто. Вы должны понимать, сколько вы тратите. Причем не ущемляя себя, не принося в себя какие-то жертвы, просто узнать, а сколько я трачу, сколько, посмотреть на эту цифру. Потому что очень часто, не анализируя, мы можем посмотреть на эту цифру, ну, знаете, как на статичную информацию. Это не очень правильно. То есть мы все-таки должны именно провести анализ, мы должны сделать выводы. А какие выводы, я сейчас об этом подробнее расскажу. Пример. Мой муж очень часто мне говорит, что мне твои траты? Мне ничего не надо, я только все для семьи. Вот я для семьи, а мне самому ничего не надо. Понимаете, вот очень часто наша такая излюбленная фраза, и нам самим так кажется, нам кажется, что нам ничего не надо. Мы вообще, мы вот все ради детей, мы вот ради там, ради вот любимого человека, ради там, я не знаю, работы, ну ради чего-то. А мне самой, ну что, мне хватит одной пары обуви? На самом деле это не так, потому что мой муж... Говорит, что ему ничего не надо и что он ничего не тратит. Он просто не знает, сколько он тратит. И сколько ему надо, это знаю я. Ну, просто в каждой семье это заложено по-разному. Но когда я начинаю об этом говорить, я потому что знаю этот предмет, и я говорю, надо, надо. Ты просто не знаешь, сколько. И это наша основная проблема, потому что все мелкие суммы, которые мы тратим каждый день, ну, вы не сможете вспомнить, что вы купили до мелочи вчера. Ну, и хорошо, если вы вспомните про вчера, но что было неделю назад, вы никогда не вспомните. И вам кажется, что ничего не было, но оно было. Итак, первый шаг – анализ. И я, наверное, здесь расскажу очень хороший пример о том, как мы неправильно этим инструментом пользуемся, вернее, не пользуемся. Один молодой человек, начиная свой самостоятельный путь, ему предложили работу, он как бы согласился, и предложили достаточно серьезные для него, для его как бы уровня специальности, для его уровня опыта, достаточно серьезные для него средства, деньги. Вот он говорит, если действительно все выгорит, и меня возьмут, будет классно, я сразу куплю себе телефон. Я говорю, не покупай. Он говорит, куплю, мне это надо для работы. Потому что я работаю в такой компании, я не могу, у меня очень много информации, мне очень это надо. Я говорю, не покупай. Он говорит, почему не покупай? Что ты привязалась? Почему не покупай? Я говорю, не покупай. Говорю, обожди 2 месяца. Потому что ты только начинаешь жить сам. Без мамы, без папы, один. Посмотри, сколько тебе денег надо. Вот сейчас, говорю, у тебя нет нисколько. Тебе предложили эту сумму, тебе кажется, это просто ну, какой-то космос. Это просто очень много, мне точно этого хватит. Вы понимаете? Я ему говорю, не надо, ты сначала
посмотри, сколько тебе нужно на то, чтобы просто жить. И посмотри, сколько у тебя останется. Это, говорю, пройдет первый месяц. На второй месяц ты поймешь, что ты сможешь сэкономить. Может быть, где-то ты в первый месяц сильно растратился. Но возьми и просто посмотри, где, может быть, ты где-то свои расходы подурежешь. И посмотришь, сколько у тебя останется. И тогда узнаешь, можешь ты взять себе телефон или нет. Нет, я так делать не буду. Не сделала. Не сделал. Взял телефон, теперь в финансовой яме. Итак, анализ. Первый шаг. Первое, что нужно, это определить свой доход. Вот этот я сейчас чуть подробнее остановлюсь. Как мы воспринимаем свой доход? Доход – это равно моя зарплата, это равно депозит в банке. Вот знаете, мы его так воспринимаем. У нас на подсознании так. Мы думаем, что если я получаю, ну давайте, например, 25 тысяч рублей. Я получаю 25 тысяч рублей. Это означает, что эти 25 тысяч рублей я взял, и они у меня есть, и вот я их положил. Это не так. Это не депозит. Финансы не статичны, а не динамичны. То есть, знаете, я прочитала одну шутку, она мне очень понравилась. Звучит так. В молодости я думала, что получая 25 тысяч рублей в месяц, я реально могу за 4 месяца накопить 100 тысяч. Взрослые меня поймут. Это не депозит. Это не депозит. Это всего лишь какой-то доход, который тебе дан для того, чтобы ты жил. Сколько ты из него сможешь фактически отложить, мы сейчас поговорим. Вторая история. Определить свой расход. Определить свой расход очень просто. Я еще раз, может быть, где-то повторюсь. Это просто ровно то, если вы не ущемляя себя в обычной своей жизни, сколько вы тратите. А вот следующая история, а как раз определить свою минимальную корзину. Что такое минимальная корзина? Это не хлеб, вода. Просто, чтобы вы понимали, минимальная корзина – это не вот, что я себя везде ужал, и вот я буду с сегодняшнего дня есть одни макароны Ролтон. Я сейчас не об этом. Минимальная корзина – это те средства, которые мне нужны минимально, на то, чтобы, от которых я не смогу отказаться. Вот это очень важно. Причем, если у вас особенно это важно для тех ребят, у которых непостоянный доход, которые зарабатывают, но отдельными операциями, отдельными итерациями. Это очень важно. Почему? Потому что, вы знаете, у каждого... Давайте пример. Фитнес-центр. Это минимальная корзина, она разная абсолютно и зависит от отношения. Фитнес-центр. Один человек, два человека покупают абонемент в фитнес-центр. Один ходит туда 3 раза в неделю, строго по часам, не пропуская ни одно занятие. А второй приходит 2 раза в месяц, а может быть один, а может быть вообще не придет. Вот для первого человека это его минимальная потребность. Ему надо, он без этого не может. Он очень следит за своей фигурой, за здоровьем и так далее. Ему это надо. Второму это понятно, что это не минимальная корзина, один и тот же продукт. Еще один пример. Если вы ведете совместный бюджет, то есть как бы если у вас уже есть семья, молодая семья может быть, особенно если молодая семья, нужно понимать и не оценивать минимальную корзину другого. Ее нужно просто принять. Пример. Мы однажды с мужем пошли в магазин, и не было моего шампуня, которым я обычно пользуюсь. Я говорю, что же мне теперь делать? Ну вот нету на полке. Говорю, а мне надо, а вот голову уже нужно, значит, помыться, уже вот уложить волосы. Нету. Мой муж поступил идеально. Он взял, смотри, говорит, а зачем ты, говорит, такой дорогой берешь? Вот, и показывает мне литр, 30 рублей. Бля, как много, и, значит, 30 рублей. Я на него смотрю, у меня аж слезы высыпают. Я говорю, я не могу этим мыться. Он говорит, почему, я же моюсь? Я говорю, потому что у тебя волос нет. Ну, все очень просто. Нельзя как бы оценивать корзину. Для вас это ничто, а для кого-то это что-то. И последняя история. Вот определив все это, вы поймете, сколько у вас денег осталось. Вы определите свою свободную корзину. Вы определите те рамки, в которых вы можете двигаться. Следующий шаг. Это что касается анализа. Следующий шаг. Я хочу его начать с пословицы японской. Кто желает подняться наверх, тот придумает лестницу. Когда мы чего-то хотим, ставим себе цели, нужно это дело спланировать. Планирование очень важно. Итак, первая часть – это анализ, второе – это планирование. Чтобы мечты сбывались, их нужно, как я говорю, сбывать. Не русское, конечно, слово, но тем не менее, зато очень понятное. Значит, важно
что экономика, ведь она на самом деле изучает это, как удовлетворить безграничные потребности человека в очень ограниченных условиях ресурсов. Это изучает экономика, и, собственно говоря, планирование этой истории помогает. Есть ошибка. Есть ошибка о том, что жить по плану очень скучно. Очень скучно, нужно есть, должна быть авантюра, должны быть свободные как бы, какие-то телодвижения, свободное управление. Возможно, да, но я сейчас говорю не о планировании, которое строго фундаментально, а просто как цель, как желание куда-то чего-то сделать. Когда вы, например, хотите совершить, давайте на примере крупной покупки, это нужно спланировать, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Наверное, все знают, но давайте, может быть, два слова здесь точно нужно сказать. В планировании очень важно иметь в виду такое понятие, как финансовая подушка. Финансовая подушка — это средства, которые есть у вас для того, чтобы вам обеспечить финансовую стабильность. Обычно считается, что достаточно устойчивая финансовая подушка, когда вы имеете хотя бы 3 ваших расхода в запасе. Расхода. Не минимальных потребностей, а именно ваш среднемесячный расход, помноженный на 3 месяца, это у вас просто лежит на черный день, будем так говорить, если просто это у вас есть. Эта минимальная подушка, она считается как бы приемлемой для того, чтобы вы себя чувствовали более-менее спокойно. Хорошей финансовой подушкой считается, если ваш расход, помноженный на 6 месяцев, лежит у вас где-то на черный день. Это идеальная история. Почему это важно? Объясню. Это важно не для того, чтобы деньги у вас просто лежали, чтобы они были целью. Я должна с сегодняшнего дня обязательно накопить 6 своих расходов. Например, мой расход, к примеру, 20 тысяч. Помножьте на 6, это 120 тысяч рублей. Это огромные для молодого человека деньги. Это огромнейшие деньги. Я должна срочно накопить. Я сейчас буду есть один роллтон, запивать водой, и вот я буду это копить. Я сейчас не об этом. Почему это важно? Это просто нужно постепенно делать. Почему? Потому что это в дальнейшем при различных жизненных обстоятельствах вам даст историю уверенности. Уверенность в том, то есть вы имеете меньше риска попасть в дальнейшем на работу, потому что не было ничего другого. Вот только вот это предложился, а я уже не мог ждать. А мне уже деньги нужны, а жить мне уже не на что. То есть финансовая подушка, она дает как раз вот именно это состояние просто определенной стабильности. Но это не самоцель. Хорошо, если она есть, и нужно стремиться, если вы работаете, эту финансовую подушку себе все-таки создать. Идем дальше. Первое, мы уже сказали, что мы сформировали финансовую подушку. Следующая история, очень важно, нужно определить цель. То есть если вы хотите накопить на что-то, нужно, во-первых, определить цель, цену и ценность этой вещи. Вот здесь у нас есть очень четкое непонимание, разночтение, мы не понимаем. Для нас это одно. Цена и ценность – это одно. Это разные вещи. Цена в магазине, она всегда одна для всех. Приду я, придет мой муж, придет моя дочь, придет моя подруга. Для всех эта вещь будет стоить столько. Но ценность для меня, для моей дочери и для моего мужа у этой вещи разные. И когда вы планируете какие-то крупные покупки, нужно определить ее именно ценность. Объясню, как это считается. Это считается очень просто. Мы ценность очень легко воспринимаем в диапазоне тех цен, где нам доступно. То есть, например, вещь стоит, например, дорогая для меня, она стоит 5000 рублей, к примеру. И в другом магазине она, например, стоит 6000 рублей, но чуть лучшего качества. Я вполне осознанно эти вещи понимаю. Это в рамках моего достигательства. Я понимаю, что такое 1000, что насколько это разница. И я могу соотносить качество. То есть, например, здесь я чуть лучше качество возьму, может быть, чуть дороже. Это вполне. Но идем дальше. А если эта цена за пределами моих возможностей, здесь у меня с оценкой все плохо. Например, я покупаю земельный участок за 500 тысяч рублей или за 600 тысяч рублей. Это за пределами моих, в кошельке у меня столько нет, за пределами моих возможностей. И мне разница это, что 500 много, что 600 много, мне вообще очень много, мне все много, и мне без разницы. И мы не можем это оценить. А между ними 100 тысяч. А теперь возьмите вот эти 100 тысяч просто как средство,
Ну, то есть, чтобы вот вы оценили, что такое 100 тысяч? Это огромные деньги для меня, да? К примеру, если я особенно молодой человек. Вот, но разница, а теперь смотрите, разница между 500 и 600, это уже кажется вообще не очень много, а между прочим, это все те же 100 тысяч. То есть, вы понимаете, да, нужно определить, вот для себя уяснить эту ценность. Как она считается? Очень просто считается. Например,

у меня есть в заначке, где-то я отложила 20 тысяч рублей. Например, я работаю, и у меня свободных денег, о чем мы говорили из анализа, например, каждый месяц остается 5 тысяч рублей. Я очень хочу iPhone. Очень. Может быть, не самый новый, но нормальный. Вот мне нужно 80 тысяч рублей на него. 80 тысяч, простая математика, минус 20, остается 60. Мне нужно 60. 60 у меня нет, я могу только либо, значит, год копить, либо, соответственно, например, я не беру кредиты, я как бы плохо к ним отношусь, я возьму у мамы взаймы. Буду по 5 тысяч ей отдавать, мама согласна, все она мне дает. Я просто, чтобы вы понимали, что это такое. 5 тысяч – это все мои свободные средства. Это значит, что такое год? Ну, вот просто это нужно оценивать. Год назад началась пандемия. Например, год назад я провернула эту сделку. Я взяла у мамы эти средства. Я, вот размерность, поймите просто, это означает, что я не могу себе позволить лишнюю кафешку, я не могу себе позволить подарки на Новый год. Понимаете, да сколько было праздников за год? 8 марта, 23 февраля, там 14 февраля, кто празднует, Новый год, ну, дни рождения, опять же, понимаете, я от всего этого отказалась, потому что я все свое свободное отдаю маме. Понимаете, да? И соразмерьте. А теперь стойте просто и вот думайте, что такое год? Реальная оценка, что будет. И соразмерьте, эта вещь, она стоит? Если вы считаете, она мне критично нужна, и это того стоит, берите. Берите, возьмете, отдадите, вы не будете жалеть. Но если вы, оценив реально, подумаете, нет, я лучше возьму Android, пускай это, зато без долгов, зато нормально жить буду, не берите, тоже жалеть не будете. Ну, то есть ценность нужно понимать, и сколько вы за это в итоге заплатите. Идем дальше. Формируем дорожную карту, здесь останавливаться долго не буду, все понятно. Когда я наметил цель, я понимаю, какими шагами я туда двигаюсь, я туда иду. И последний шаг, естественно, реализую. Следующее. Следующая история, следующий шаг. Теперь мы проанализировали, теперь мы спланировали, теперь нам нужно действовать. Что у нас, какие здесь у нас встречаются ошибки, какие стоп-факторы? Первая история. Мы живем в эпоху потребления. Что это значит? Первое. Нам отовсюду, из каждого утюга, из каждого средства массовой информации твердят одно. Тебе очень нужно много всего. С чем это связано? Ну, давайте. Потому что вся промышленность, она основана на том, чтобы товаром не пользовались долго. Попользовался месяц, другой, третий, выбросил, еще купил, еще попользовался, опять выбросил, выбросил. И вот это бесконечный поток. Тебе все время надо, все время надо, все время надо. Вот эта эпоха потребления. Тебе очень нужно всего. Много. Следующее. Это все, что тебе нужно, тебе вообще достать вообще ничего не стоит. Просто вот вообще легко, в любой, вот куда. Не хочешь даже ходить, лежи на диване, нажми 3 кнопки, тебе все привезут. Очень легко достать. И следующая история, это тебе вообще ничего не стоит. Самые дешевые, что у нас сейчас есть из товаров, это деньги, которые придаются, ну вот на каждом углу. Пример, ну вот для понимания, когда я пришла в банк, несколько там уже... даже десятков, наверное, лет назад, не суть. Вот. А кредиты выдавали, вот просто подумайте, кредиты выдавали, любой кредит я могла получить только спустя минимум 2 месяца после того, как я подала заявку, если я привела 2 поручителей, и следующая история, только если я сотрудник банка. Сотрудникам банка не выдавали. Но это просто для понимания, так было. Сейчас деньги достать легко. Что же нам нужно, чтобы правильно себя организовать и сделать? Первое. Нам нужно исключить лишние потребности. Что такое лишние потребности? Давайте. Это потребность, то есть, ну, примите просто во внимание свои потребности, а не потребности продавца, который вам продает товар. У него свои потребности, ему вам нужно продать товар дороже. Понятно, да? Вы берите во внимание только свои потребности. Значит, первая здесь ошибка. Ну, я не знаю, это вот уже практика. У нас ребята заказывают товары. То есть самые большие траты у нас идут по дороге. Что это означает? То есть я беру, ну, мне кажется, дешево. Ну, просто, смотрите, мелкие траты, которые я просто делаю по дороге. Когда мы заказываем, ребята у нас проверяли с работы, заказывая где-то товары с доставкой, то покупка обходится на где-то 10-30% дешевле, потому что ты берешь ровно то, что у тебя нужно по списку. Не, у тебя исключаются траты по дороге. Первая история. То есть оцени свои потребности, действительно. Убери лишние потребности. Следующая история, когда мы искусственно себе придумываем какие-то потребности ради того, чтобы удовлетворить

творить мнение окружающих. У меня нет, но я же хочу казаться. Я же не хуже других, понимаете? Вот это вот исключение вот этих потребностей, лишних потребностей, когда я хочу, мне на самом деле это не надо, но я считаю, что если это будет, то это будет, ну, я буду относительно других выглядеть хорошо. Следующая история, последняя. Использовать правильные инструменты, наверное, подробнее об этом стою. Это я сейчас говорю за кредиты. Использовать правильные инструменты. Давайте, просто чтобы вы тоже, я уже немножечко сказала про то, что реальную ценность нужно оценивать. Кредит — это к этой же истории. Значит, во-первых, когда мы берем кредит, я не против кредитов, сразу вам говорю, но просто здесь нужен очень разумный подход. Я сама кредиты не беру, ну, как бы принципиально, но этот инструмент можно использовать, но очень аккуратно, и только если вы знаете, что вы используете. Первое. Когда мы берем средства, мы не знаем, как я уже сказала, мы не знаем их реальной ценности. То есть мы, понимаете, в чем дело? Вот давайте. Год назад я начала копить 60 тысяч рублей, тот пример, который я уже приводила. То есть я за эти деньги, которые я скопила, я за них отработала. Они для меня ценны. Я за них столько лишений за год натерпелась. То есть они для меня имеют ценность. Деньги, которые эти 60 тысяч мне тут же выдала девушка в кассе или зачислила мне на карточку, они для меня не имеют ценности. Я за них не заплатила ничем. Это просто подарок. И трачу я его как подарок. Вы понимаете? То есть если я имею свои накопленные, я буду вымерять, я буду сравнивать, потому что каждый рубль, он мне дорог, потому что я за него заработала, понимаете? Они для меня имеют ценность. Но чужие деньги, они для меня ничто. И мне что купить за 5, что за 3? Главное, чтобы хватило. Понимаете принцип? И вот это очень страшно, потому что, по сути, когда беря кредит, вы всегда должны это помнить. Вы продаете, как в той сказке, то не зная что. То не зная что. Продай мне то, помните сказку, что у тебя дома, чего ты не знаешь. Здесь то же самое. Вы берете кредит, исходя из сегодняшних потребностей, исходя из сегодняшней ситуации. Сегодня вы, например, здоровые, у вас есть работа, и вам эти деньги кажутся, ну я легко их отдам, я легко их отдам. И мы, как бы беря это, мы не оцениваем то, что завтра может быть все по-другому. Не дай бог так случится. Может быть, случится лучше, а может случиться хуже. Это первый момент. Следующая история. Мы, когда берем кредит, мы просто рассматриваем, услышьте, пожалуйста, это очень важно, мы рассматриваем это как часть своего расхода. Сейчас я расходую, например, у меня расход 20 тысяч рублей. Если я возьму кредит, у меня будет расход 25 тысяч рублей. Никогда так не воспринимайте. Воспринимайте его, как, что вам понизили на такую сумму зарплату. Вот у вас была зарплата 25 тысяч рублей, вы взяли кредит, но у вас стало 20. Просто вот, вот так, когда вы воспринимаете, вам проще сделать правильный выбор. Вы готовы, что вам сегодня ровно за то же самое вдруг понизили зарплату? Работаете вы так же, вкладываетесь вы так же, а вам вдруг взяли и урезали. Если вы готовы, и если это того стоит, ну возьмите. Потому что кредит, понимаете, ну, это можно же использовать как инструмент. Например, я на стадии строительства беру квартиру и плачу, например, за метр, там, не знаю, 20 тысяч рублей за метр, да, я вложилась, а через 3 года ее готова, если повезло, если там застройщик не обанкротился, я ее продала за 60 тысяч рублей метр. Ну, как бы, понятно, ни один банк мне не предложит такие условия. Может быть, если у вас такие возможности есть, это можно использовать, но очень разумно. И последнее, завершаем, контроль. Нужно оценивать, вот сделать точку ноль в отсчете и оценить свои как бы успехи и неудачи. Мы этого вообще не делаем. Мы понимаем, что мы где-то что-то сделали неправильно, но мы не оцениваем ни успехи и неудачи, и мы не делаем никаких выводов. Это кардинальная ошибка, поэтому мы дальше продолжаем вставать на те же грабли. Знаете, Задорнов очень хорошо сказал, только в России, наступая на одни грабли, мы радуемся, что их не украли. Вот это как бы про нас. Это про нас, потому что мы все время туда идем. Почему? Потому что мы не остановились и не посмотрели. Почему у меня так получилось? И возвращаясь в начало, я говорила о том, что обычно финансовая яма случается не тогда, когда у меня что-то случилось кардинально плохое. Бывает такое. Бывает какое-то фатальное несчастье. Но это исключение. Обычно финансовую яму, эта яма выкапываемая годами. Я систематически делаю одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку. Я взяла сначала телефон в кредит, не успела расплатиться, я взяла машину в кредит, не успела расплатиться, я взяла еще чего-нибудь в кредит. И вот, вот у меня маховик размотался, все, он размотанный. Понимаете? И дальше я хватаюсь за голову, а что мне теперь делать?
А у меня вопрос, ну, нужно было в какой-то момент остановить и не разматывать его дальше. И исправлять ситуацию. Исправлять ситуацию всегда сложнее, чем ее не создавать. Это к вопросу анализа. Сначала

0: свой рубль записывать, еще раз повторю, это не так, потому что если вы будете, вот послушайте, если вы будете каждый рубль записывать и вести себе какие-то сложные талмуды отчетов, вы поставите также себя в зависимость от финансов. Это как люди, которые садятся на диету и считают свои калории. Поймите, они давно рабы еды. Они давно рабы еды. То есть и здесь тоже самая история. Если вы сели на эту иглу, вы будете, так, сегодня нужно мне вот пойти пешком, 26 рублей сэкономлю, не поеду. Вот, понимаете, вот такие вещи. Не нужно этого делать. Я не призываю к тому, что нужно себя ограничить. Вы живете сегодня, сейчас, и нужно жить. Нужно просто не делать средства своей самоцелью. Они нужны вам для того, чтобы вы жили. Мудрый Соломон сказал очень правильные вещи. Цитаты. Книга притчи, 13 глава, 7 стих. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет, а другой выдает себя за бедного, а у него средств много. Это к вопросу моих лишних потребностей, которые я вдруг сама себе напридумывала». Следующая история. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка, от элементарного финансовой безграмотности, не управления тем, что у тебя есть». Следующая история, 20 глава, 13 стих. «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб». Нужно зарабатывать. Нужно приток себе обеспечить. Не нужно надеяться о том, что я сегодня скопил, мне хватит на 5 лет, буду ничего не делать. Теперь буду только жить и радоваться. Вы будете деградировать, а через 5 лет карьера ваша пошла уже ко дну. И последнее. Богатый господствует над бедным. Это к вопросу кредитам. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом взаимодавца. Не делайте себя рабами, и даже при небольших средствах абсолютно точно можно жить в достатке. Главное понимать, что тебе нужно. Какие ты для этого должен применить усилия и грамотно этим распоряжаться. У меня все, спасибо.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Очень она актуальна, и судя по количеству вопросов, которые к нам пришли, она волнует сегодня молодежь. Ребята, вы тоже можете подготовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Пытался несколько лет вносить все расходы, приходы, чтобы понять, как идут дела. Понял, что надоело. Похоже, это не помогает. А что вы посоветуете?
0: Хорошо, что пытался. Не помогает в чем? А мы же сейчас только говорили о том, что не нужно с помощью этого инструмента пытаться тратить меньше. Мы говорили о том, что вот то, что вносил приходы и расходы, нужно исключительно для того, чтобы я понял, сколько мне нужно. Только для этого, и поэтому здесь, если как бы вопрошающий хотел спросить о том, что почему мне не помогло это сэкономить, цель этого инструмента не в этом, а просто для того, чтобы я сам знал. Я знаю, что я могу тратить, как мне кажется, слишком много, но это мои траты. Ну, то есть нужно посмотреть их, все.
1: Ну вот есть похожий вопрос конкретно вот про анализу. Пишет нам, сейчас в приложении в банках есть инструменты, которые наглядно показывают расходы и доходы. Это помогает понять картину или же нужны какие-то другие дополнительные инструменты?
0: Нет, это помогает. Ну, по крайней мере, те приложения, которыми пользуюсь я, это абсолютно точно помогает понять твои расходы, понять твою корзину. И исходя из тех ценностей, которые у каждого человека индивидуальны, кто-то может легко отказаться от похода, например, в кафе с друзьями, а кто-то не может. Очень все индивидуально. Это приложение помогает.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Что вы думаете о криптовалюте?
0: Это не финансовый инструмент. Ну, наверное, это как бы не тема немножко этой дискуссии, да, как бы этой темы, потому что мы говорили исключительно за домашние финансы. Криптовалюта — это просто всего лишь один из инструментов для того, чтобы, ну, средства получать, зарабатывать, ну, как бы это инструмент. Это больше финансовую грамотность, а не финансовую безграмотность, о том, что мы, о чем мы говорили. Но на самом деле инструмент, ну, кто-то к нему относится достаточно негативно, потому что не понимают его, и, соответственно, то, что я не понимаю, обычно я вижу там риски. Обычно я вижу там риски, для меня это что-то страшное. Ну, как бы, ребята зарабатывают на этом, как бы, используют. Ну, я этим инструментом не пользуюсь. Вот, поэтому как инструмент его, наверное,

0: можно использовать, потому что многие на этом зарабатывают, но можно как бы и негативные последствия от этого тоже поиметь в виде мошенников.
1: Спасибо большое. Давайте еще перейдем к одному вопросу, который к нам пришел. На самом деле пришло два вопроса, но я предлагаю их объединить в один, потому что они перекликаются. Первый вопрос. У меня есть цель. Это купить первый автомобиль. Для этого я откладываю 70% от моей зарплаты уже больше года. Подскажите, я правильно делаю или нужно поступать как-то по-другому? И второй вопрос, который как бы противоположное мнение этому. Почему так многие финансисты против кредитов? К примеру, у меня есть 200 тысяч. За эти деньги я нормального ничего не смогу купить. Автокредитов. Я нормально ничего не смогу купить. Надо минимум 1300-400. Почему я не могу взять кредит, если я могу себе его позволить и купить уже нормальный автомобиль и уже ездить с комфортом, а не толкаться с ребенком в автобусе? Я не говорю про бессмысленные кредиты в миллион с платежом 20 тысяч, при зарплате 25. Я говорю про небольшие кредиты, которые помогают позволять или реализовать необходимое.
0: Все правильно. Я здесь даже никаких возражений нет относительно второй части вопроса. Вот. Я не говорила о том, что кредиты не брать. Я говорила о том, что вы, если вы их берете, вы должны понимать ценность того, что вы хотите приобрести, и, соответственно, ту цену, которую вы будете платить. Потому что есть периоды в жизни, когда вы готовы платить, и, например, платить за то же самое жилье, просто отдавая кому-то деньги, наверное, имеет не такой большой смысл, чем взять ипотеку, потому что потом это жилье останется у тебя. Ну, то есть я говорила исключительно за бессмысленные кредиты и за соотношение цены и ценности. А первый вопрос, напомните?
1: Первый вопрос, что человек откладывает 70% от своей зарплаты, правильно ли он делает?
0: Правильно ли он делает? Все зависит от того, какое качество жизни вы имеете. То есть, если вы откладываете 70%, вы себе можете позволить нормальную жизнь, как бы хорошо. Если вы, в вашем понимании, опять же, нормально, исходя из тех ценностей, которые есть у вас. Но если вы, откладывая 70%, вы полностью из себя и своих близких загнали в какую-то кабалу, что они не могут себе позволить лишнюю шоколадку, там, я не знаю, еще поход в кино. Но как бы эта история неправильная, наверное, нужно пересмотреть.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
2: Если ты видишь, что твой друг или близкий человек гонится за деньгами, можно ему как-то помочь?
0: Это выбор человека. Вы не можете сделать, не научить, не изменить другого человека. Вы можете поделиться своим негативным опытом или положительным опытом, соответственно. Вы можете советовать, но вы не можете принять решение за другого человека. Если он видит, понимаете, и опять же, нельзя на человеке ставить крест, потому что сегодня он гонится, завтра он может пересмотреть. И вы должны просто, ну, к этому стараться его подтолкнуть. Но человек делает выбор сам.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Откладываемые деньги, где, Юля, вы посоветуете держать? В частности, можно ли доверять их банку?
0: Я доверяю банку. Давайте начнем так. Вот, банков у нас как бы стабильных много. Кроме того, у нас, ну, знают, наверное, все, у нас система как бы банковская, она у нас страхуется. Банк резервирует полную сумму ваших вкладов на счетах Центрального банка. Ну, как бы эта история абсолютно легитимная, она для всех кредитных организаций используется. Поэтому хранить в банке можно, но единственный вопрос, если вы говорите, хотите на деньгах заработать, конечно, на вкладах вы много не заработаете. Нужно более динамичные инструменты выбирать.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Подушка безопасности. С одной стороны, это хорошо, но если, слава богу, у тебя в жизни все стабильно, подушка лежит из года в год, она дешевеет, и это обидно. Что делать?
0: Добавлять. Потому что ваши расходы — это же динамичная структура, и, соответственно, мы говорим о том, что вы должны, у вас где-то должно быть, ну, вот эта сумма от вашего расхода. Ваш расход меняется, ваши потребности меняются. И поэтому, собственно говоря, подушка, она формируется, исходя из того, сколько вам нужно. Я не говорю, чтобы она прям лежала, ну вот, неприкосновенный запас. Например, вы можете часть ее использовать, ну, если планируете какую-то крупную покупку. Почему нет? Я бы, конечно, не рекомендовала ее использовать в ноль, но чтобы просто вы сами себя не загнали в ситуацию, когда вы не знаете, что вам делать, и вы готовы пойти картошку чистить, ну, лишь бы хоть сколько. Потому что, как правило, человек, когда встает на определенную ниже ступень, я много таких кейсов как бы по жизни видела, вот, когда он встает на ступень ниже, крайне немного людей опять поднимаются. Как правило, они уже работают тем, кем они уже стали. Поэтому подушка безопасности, она нужна исключительно для того, чтобы вы имели возможность сделать выбор. Вы.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
4: Что делать, если ты анализируешь свою жизнь, понимаешь, что тебе вот необходима, допустим, покупка квартиры сейчас. Реально необходима. Я говорю, когда человек продумал там все за и против, и он понял, что ему сейчас необходима покупка квартиры, но при этом он также понимает, что придется ужиматься.
0: Вопрос ценностей. Смотрите, покупка квартиры, если вы говорите, что она прям, ну, разные могут быть ситуации. Я могу, например, жить с родителями и понимаю, что это критично для моей семьи, молодой. Критично. Ну, родители, возможно, там вмешиваются где-то. Ну, в общем, нужно мне жить одному. Если эта ценность, она перевешивает, а она, в принципе, часто перевешивает, берите кредит, ну, берите ипотеку, но при этом вы понимаете о том, что вы сейчас обрекаете, ну, со всеми теми последствиями, которые я уже сказала. Но ведь кредит — это же не смертный приговор. Давайте так. Вы понимаете, насколько вы уменьшаете свою зарплату, да, вычитая, но при этом никто же вам не мешает зарабатывать больше. Ну, растите профессионально, растите, знаете, Ирина Хакамада говорит очень хорошую вещь. Если у тебя не хватает денег, пойди их заработай. Ну, я не очень ее приверженница, но в данном контексте это правильно. Ну, пойди их заработай, поэтому расти профессионально, старайся, ну, ищи лучшее место, но только не там, где урвать, а там, где ты уже можешь продать свои более лучшие компетенции и способности.
1: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы успеем. Несколько раз давал займы не очень большие суммы, и каждый раз начинались проблемы. Зарекался, больше никогда не давали долг. Что вы скажете на эту тему?
0: Сложный вопрос. Он больше не про деньги, он больше про отношения. Он больше про отношения, потому что же есть принцип о том, что ты, если ты даешь, то ты не проси назад. С одной стороны, это про отношения, а с другой стороны, это, ну, нужно понимать и реально оценивать те риски, которые ты на себя принимаешь. У нас очень часто в то время, когда еще кредиты выдавались под поручительство, многие люди просто ставили, что тебе стоит поручиться за меня по кредиту. Это же ничего не стоит, просто твоя подпись. Ну, то есть нужно осознанно отдавать себе отчет тот риск, который ты несешь. Если ты за кого-то поручаешься, это означает, что завтра он просто не захотел и перестал платить кредит, придут к тебе. И здесь то же самое. То есть, давая деньги взаймы, ты должен понимать и оценивать реально этот риск, что эти деньги просто, ну, понимаешь, что ты просто их даешь, просто отдал. Они просто могут не вернуться. Ну, как бы, если ты можешь себе это позволить, и отношения, и положение того человека достаточно важны, ценны, объективны, да, на что он против, ну, как бы, пожалуйста. Но это больше про отношения, это больше не про деньги.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Спасибо за эти актуальные ответы на такие важные вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

0: всем своим сердцем, всей своей жизнью.
1: Так здорово слышать каждое свидетельство, когда люди рассказывают о том, что, сделав шаг из лодки, они пережили чудо. Если ты хочешь видеть сверхъестественное, тогда ты должен начать принимать вызовы от Бога. Если мы хотим оставаться в комфорте и одновременно с этим видеть сверхъестественное, то, наверное, это сверхъестественное тогда не для нас. Но если ты принимаешь вызов и идешь по воде, вот там, за бортом лодки, начинается чудо твое. Поэтому миссия – это один из таких вызовов, который ты можешь принять в свою жизнь. И поэтому, почему бы нет, в следующий раз ты можешь туда поехать. И даже если это сейчас выглядит для тебя невозможно, для каждого из тех, кто был там, это выглядело невозможно. Но делай шаг, и ты увидишь, как Бог совершает невозможное. Аминь. Поэтому это так здорово. Итак, как вы уже слышали и знаете, у нас целый месяц сейчас идет месяц миссии. То есть каждое воскресенье мы стараемся говорить какие-то свидетельства, рассказывать о том, что мы делаем. Прямо сейчас пастор Мацула, он был в Китае, мы провели первое собрание русскоязычной общины в Шанхае. После этого он полетел в Южную Корею, и у нас был выпуск библейской школы. 80 человек закончили библейскую школу в Корее. Друзья, в Корее, если бы кто-то мне 10 лет тому назад сказал, что у нас будет библейская школа в Корее, я бы сказал, слушай, да, хватит рассказывать. Потому что корейцы, скорее всего, сюда приедут и какую-нибудь библейскую школу откроют. Но мы в Корею, но у Бога удивительные пути, удивительные пути. Итак, мы весь месяц об этом говорим, и с разных сторон, когда мы говорим об одном и том же, или одну тему поднимаем, это не потому, что у нас заела пластинку, или мы как будто не о чем больше другом говорить. Я верю, что Бог делает это специально, потому что Он хочет, чтобы в твоем сердце глубоко отпечаталась какая-то истина. Он также хочет, чтобы семена слова были посеяны в нашу жизнь и принесли всход. И поэтому снова и снова мы говорим о миссии, чтобы с разных сторон осветить эту тему, и чтобы Слово Божье, сеявшись в нашу жизнь, могло принести плод в 30, 60 и во 100 крат. И мы всегда были миссионерской церковью. Мы были начаты, как миссионерская церковь. Мы были начаты миссионерами, которые были высланы из другой страны, из нескольких стран. Они жили здесь, они начинали эту церковь. 30 лет назад, в сентябре, мы будем уже праздновать 30-летие церкви. 30 лет тому назад, даже чуть раньше, они приехали, проводили сначала собрание, где-то домашняя группа, в какой-то квартире в Москве. Потом потихонечку все росло. И если мы были в этом рождены, то я верю, что мы призваны это продолжать. Мы всегда чувствовали бремя за другие народы. И даже до того, как мы поехали куда-то и что-то делали так, знаете, как сейчас это, может быть, происходит, мы чувствовали, что мы должны достигать национальной диаспоры здесь, в Москве. И поэтому у нас есть вьетнамское служение сегодня. Вот буквально через 10 минут, 18:30, у нас начинается вьетнамское служение. Загляните к ним как-нибудь. Это просто самые сладкие люди, которых я встречал в жизни. Просто вьетнамцы – это любовь навсегда. Вообще, это удивительная культура, удивительно дружелюбная, удивительно такая, очень особенная. Вообще, Азия – это вообще отдельная история. У нас есть вьетнамское служение. И из этого служения в свое время некоторые из них начали возвращаться домой. Они были здесь, работали, учились в библейской школе. И потом один за одним люди начали возвращаться во Вьетнам. И сначала в Ханой они начали церковь «Слово жизни». Больше 20 лет тому назад. Сегодня у них 250 церквей. Больше даже, около 260, во всех 63 провинциях Вьетнама. Аминь. Это просто люди, которые были у нас в церкви, они подхватили этот огонь. И знаешь, о чем мне это говорит? Что-то Бог дал здесь, что эти люди взяли, понесли, и мы увидели плод на международных полях. Они сделали рождественское собрание, и собралось около 13 тысяч человек. Вау, во Вьетнаме, друзья. У нас есть также испаноговорящее служение, и там просто взрывоопасная смесь какая-то. Если вы хотите зарядиться энергией и получить дозу адреналина, вам надо туда, потому что там горит латиноамериканская кровь. Да, и Оскар здесь, да, вы можете с ним поговорить. Я не знаю, сколько стран там представлено, но мы всегда чувствовали это, что это наше призвание. Но такое впечатление, как будто бы сейчас пришло Божье время не только заботиться об Иерусалиме, не только достигать людей здесь, но идти дальше. Именно поэтому Бог сначала дал нам слово об открытых дверях. После этого напомнил, что время идти. И после этого, вы помните слово, которое Бог также сказал нашей церкви, о том, чтобы мы подняли глаза. Это не значит, что смотреть тут, где мы находимся, неправильно. Или нам не надо это видеть, что вокруг нас. Ни в коем случае, мы должны. Но Он говорит, поднимите глаза и увидите чуть дальше. Потому что, когда Дух Святой сошел на нас, Он сказал, что Он даст нам силу быть свидетелями в Иерусалиме, все нормально с Иерусалимом, но Он не сказал на этом останавливаться. Он дальше добавил Иудея, Самария и до края земли. До края земли. И такое впечатление, как будто бы сейчас приходит время, когда Господь, глядя на церковь в России, глядя на нас, на нашу церковь, как будто бы говорит, ребята, вы уже повзрослели. И теперь я могу доверить вам что-то более серьезное. Вы можете пойти дальше. Вы можете взять ответственность за другие страны, за другие народы. И вы сможете это сделать. Аминь. И поэтому сегодня я хочу говорить о том, что является сердцем миссии. Что лежит в основе нашей мотивации. Почему мы воспринимаем великое поручение и

идем? Зачем вообще нам оставлять то место, где мы находимся, тратить деньги, делать какие-то шаги веры, рисковать, возможно, чем-то? Вот зачем все это нужно? Что нами движет? Потому что это очень важный вопрос. Если мы на него не ответим, мы не сможем понять вообще, зачем мы это делаем, и цель потеряем. Поэтому я хочу говорить о мотивации, потому что мотивация – это очень важная часть. Что лежит в сердце миссии, что нами движет. Потому что сердце – это именно то, та часть нас, где, собственно, все источники нашей жизни, то, что нами движет. И я начну с великого поручения. Кто из вас слышал это выражение «великое поручение»? Оно не зря названо великим, потому что это что-то, что Христос хотел оставить, с чем Он оставил, собственно, церковь и своих учеников перед тем, как вознесся на небо. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. «Тогда, подойдя, Иисус сказал им». Кому им? Там стояло 12 учеников. Может быть, чуть больше, мы не можем с точностью утверждать, но, в общем, самые близкие люди, которые были рядом с Иисусом. Он это сказал этим 12 ученикам. И у меня вопрос, относится ли это к нам? Да, потому что Иисус молится в Евангелии от Иоанна, 17 главе, и говорит: «Я молюсь не только о них, я молюсь о всех тех, кто уверует в Меня по слову их». И это значит, что ты включен также. Ты тоже включен в это представительство. И все то, что Господь дал им, Он сказал: «Идите теперь, научите других, чтобы они соблюдали все то, что Я вам сказал». Итак, великое поручение не было ограничено 12 учениками. Это задание, которое было передано церкви, в руки церкви, не в руки группки чудаков, которым нечего делать, им дома не сидится, их все время что-то накручивает, нажучивает, что им надо куда-то идти, что-то делать, куда-то ехать, потому что им на месте не сидится или потому что им скучно. Ни в коем случае. Великое поручение – это то, что было передано Христом церкви. И точно так же, как Евангелие от Матфея начинается с очень важных заявлений, потому что Евангелие от Матфея начинается с Нагорной проповеди. А что такое Нагорная проповедь? Нагорная проповедь – это заповеди Царства. Это то, как Иисус призвал нас жить. Он показывает нам, как мы призваны жить, как мы можем отразить Царство Божье на земле, какие стандарты, правила, уровень, скажем так, этика, в которой мы должны жить как христиане, как Его последователи. Но заканчивать, потом мы видим все Евангелие Матфея, которое показывает, как Христос жил, чтобы у нас был образец для подражания. И потом заканчивает Он свое Евангелие тем, что мы называем великое поручение. То есть Он оставляет церковь не просто так, не просто тратить время здесь, потому что некоторые христиане, к сожалению, мне напоминают людей, которые купили билет на поезд и не знают, чем себя занять, пока они ждут, когда поезд придет. Потому что у нас с тобой есть как бы билет на небо, да, мы спасены, но мы еще не на небе, мы пока здесь на земле. И есть христиане, которые не знают, чем себя занять, пока мы ждем. Они скучают. Они не знают, чем заняться. Они убивают время. Им скучно. И поэтому они хотят какое-то развлечение. Они хотят, чтобы кто-то их там пощекотил. Они даже думают, что Дух Святой пришел, чтобы у меня мурашки были. Потому что это скучно. Христианская жизнь. Все нельзя, это нельзя, то нельзя, это нельзя, все нельзя, скучно. Поэтому, Господи, сделай чудо какое-нибудь. Сверхъестественное пришло тоже не для того, чтобы нас развлекать. Дух Святой пришел не для того, чтобы нас развлекать. Он пришел, чтобы снарядить нас, и чтобы мы были способны исполнить то великое поручение и ту задачу, которая стоит перед нами, как перед церковью. Итак, Он говорит: «Дана Мне вся власть на небе и на земле». Христос, победивший сатану, воскресший. Писание говорит Колоссянам, что Он властно подверг позору все царства, все силы тьмы. Он восторжествовал над ними собою. Какая славная победа! Там сказано, что Он сделал посмешищем дьявола. Один из переводов говорит Колоссянам. Посмешищем. И это была величайшая победа Его воскресения. Итак, эту победу сегодня Он отдает церкви и говорит: теперь твоя задача идти к тем, кого дьявол сковал, кто сегодня живет во тьме. Он не выбрал тьму, он просто ничего другого не знает. Есть столько людей в этом мире, которые живут во тьме, но не потому, что они выбрали тьму, они ничего другого не знают. И есть кто-то, кого Христос назвал светом миру, кто сидит сейчас в этом зале, это ты и я, которые могут помочь в этой ситуации. Итак, Он говорит: у Меня вся власть на небе и на земле. Христос не посылает нас испуганными, непонимающими,
Зачем?

мы здесь, какая у нас есть власть, что мы должны сделать. Но говорит в 19 стихе, если мы хотим ходить в этой власти, нам нужно принять его посланничество. Эта власть не для развлечения также, она для того, чтобы исполнить то, что он говорит дальше. Поэтому идите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Учите их исполнять все, что я вам повелел. Я буду с вами. Все время до скончания века. Я никогда не переживал Бога так близко, как я переживал Его на миссии. Я никогда не видел Бога так сильно действующего через меня в жизнях других людей, как когда я приезжал туда, где была духовная передовая. Лестер Самрал говорил так. Для меня, а он был миссионером, самое безопасное место – это передовая линия фронта. Самое безопасное место. Иногда мы думаем, что проще где-то отсидеться в комфорте, где-то отсидеться в тишине. Но Лестер говорил так. Для меня самое безопасное место – это эпицентр воли Божьей и быть прямо на передовой. И так он говорит, что я буду с вами. Потому что тебе будет нужен Иисус, когда ты будешь там, на передовой, нести свет. Он тебе будет нужен каждую минуту. Потому что без Него ты не справишься. Итак, великое поручение – это то, что двигало церковью и христианством на протяжении всей истории. Это величайшее задание, которое мы получили от самого Христа. И мы были высланы, чтобы представлять Его Царство, Его победу, Его послание в этот мир. Сверхъестественные чудеса и знамения, они не были даны нам сами по себе, просто как отдельная игрушка такая. Знаете, я смотрю, сегодня все любят сверхъестественное, я тоже люблю сверхъестественное. И мы много говорим о сверхъестественном, и это прекрасно, это здорово, это замечательно, друзья. Но это не как, знаете, коробка с елочными игрушками сверхъестественная, которую мы в определенный момент достаем, развешиваем, веселим себя, поднимаем настроение, складываем и прячем. Сверхъестественное. Мы читаем Марка 16:20. Ученики пошли и повсюду проповедовали. И Господь содействовал им, подтверждая их слово знамениями. Вот оказывается, зачем пришло сверхъестественное. Чтобы когда ты говоришь о воскресшем Христе, люди чувствовали это. Что говорили о Христе? Когда Он вошел в синагогу и начал учить в Капернауме, помните, что люди говорили? Он какой-то не такой. Он не так учит, как все остальные фарисеи. Его слово со властью. Его слово звучит не так, как слова других учителей. Вот зачем Бог дал нам сверхъестественное помазание Духа. Вот зачем Бог дал нам свое снаряжение, чтобы когда ты возвещал о том, что Он сделал, люди чувствовали, что за этим стоит что-то и кто-то больше, чем только ты. Аминь. Итак, что же, собственно, тогда нам не хватает. Или чего не хватает, чтобы все-таки исполнить великое поручение? Почему порой мы читаем там, где написано «идите по всему миру», мы почему-то читаем, как будто кто-то туда букву «С» добавил, получается «сидите». И мы сидим, мы как-то так, ну, знаете, ну, куда, ну, зачем, ну, как будто бы это, ну, не наше. Ну, я слышал людей, которые все время говорят, слушай, я не миссионер. Может быть, ты не миссионер. Они говорят, все миссионеры. Что значит, ты не миссионер? Может быть, ты не поедешь куда-то и не будешь жить где-то долго. Но все равно, когда ты слышишь о других людях, твое сердце должно начинать, ну, как-то теплеть. Если ты даже не едешь, ты можешь сказать, Господь, я молюсь за этого миссионера, я просто молюсь, чтобы ты открывал народы, чтобы Евангелие проповедовалось, потому что ты христианин, и ты спасен. Совсем не обязательно, что ты куда-то поедешь, но в твоем сердце, как минимум, ты не должен оставаться равнодушным к этой теме. Итак, чего же нам не хватает? Как я сказал, мотивации. Нам нужно понять сердце великого поручения. И вот сегодня я хочу поговорить о трех вещах, которые лежат в основании, являются главными мотивами и главной движущей силой благовестия, или великого поручения, или миссии до края земли. Я вообще так рад, что Христос, будучи послан к Израилю, и Он сам говорит об этом, помните, что, подождите, Он говорит, я послан только к погибающим овцам дома Израилева. То есть Его служение было полностью сфокусировано, в общем, на небольшом участке земли, одной группе национальной, прежде всего Божьему народу. Почему? Потому что должно было исполниться Писание, должны были исполниться все обетования, которые Бог дал своему народу. Но при этом, сказав, что Он прежде всего послан к израильским, к заблудшим овцам дома Израилева, Он добавляет,

но у меня есть овцы другого двора, которых мне тоже надлежит привести. И знаешь, кто это? Это ты и я. Слава Богу, что он думал еще о ком-то. И если мы призваны быть как Иисус, вопрос не в том, что ты не должен перестать москвичам проповедовать. Вопрос в том, что, пожалуйста, думай и об овцах другого двора. Думай о ком-то еще. Думай о каких-то людях, которых тысячи, тысячи, тысячи, миллионы, которые сидят во тьме. Которые, может быть, сегодня в мире есть 1 миллиард человек. Как минимум, это по самым скромным подсчетам. 1 миллиард человек, которые никогда за свою жизнь не встречали и, возможно, никогда не встретят живого христианина. Никогда. И если мы с тобой не пойдем, как они могут услышать, как они могут обрести спасение, как они могут узнать о Боге, который любит их? Итак, первое, что лежит в сердце великого поручения или в сердце миссии. Почему, если вы видели в фойе, у нас уже целый месяц висят такие красивые плакаты с разными героями миссии. Если вы почитаете, просто остановитесь, но не относитесь к этим плакатам, как к рекламе, которую вам в метро дают. Остановитесь, прочитайте. Потому что эти жизни этих людей оказали колоссальное влияние на сотни и сотни тысяч людей, если не миллионы. Прочитайте их, что они сделали, погуглите их, прочитайте в Википедии их биографию хотя бы. Вы будете шокированы, какое влияние оказали эти люди на различные народы, на различные места, где они проповедовали. Что их заставило? Некоторые из них, у них была прекрасная жизнь. Например, Хадсон Тейлор, он был врачом, очень популярным в высоких кругах Лондона. Он мог бы жить просто богемной жизнью. Вообще ни в чем себе не отказывая. Вместо этого он переезжает в Китай. И не просто в Китай, потому что в те времена миссионеры ездили в Китай, но они обычно останавливались в прибрежных городах. То есть там, где были порты, и работали исключительно с иностранцами, которые там жили. Потому что иностранцы дальше портовых городов не шли, потому что эти города были концессиями, то есть взятыми в аренду, по сути, колониями. Были немецкие колонии, были Гонконг, например, английская колония, были колонии разных стран, где велась активно торговля. Никто не шел вглубь страны. И Хадсон Тейлор сказал, мне здесь неинтересно, англичанам я буду в Англии проповедовать. Он переоделся в китайский костюм, отрастил понитейл, да, как китайцы носят, такую, одел тюбетейку, выучил в идеале китайский язык и открыл то, что мы знаем сегодня, называется китайская внутренняя миссия. Он пошел вглубь, он пошел туда, куда никогда раньше белые не ходили, европейцы. И когда он начал свой он провел 51 год в Китае. Он был одним из тех миссионеров, который первый сказал, послушайте, хватит ходить здесь в европейских костюмах. Давайте все выглядеть, как те люди, с которыми мы служим, или которым мы служим. Поэтому он переоделся в китайский костюм, говорил только на китайском, выглядел как китаец. Если бы вы увидели его поздние фотографии, вы бы даже не сказали, что это англичанин. Настолько он похож на китайца. У него такая бородка, и такой, знаете, хвостик, косичка сзади, такая тюбетейка китайская, и халат китайский. Когда он начал свое служение, Китай считался одной из самых тяжелых духовных почв в мире. Когда он заканчивал свое служение, он привел более 130 тысяч человек ко Христу через свое служение. 1000 миссионеров рекрутировал. 300 общеобразовательных школ открыл. 500 миссионерских станций. Вау! И именно этот человек пророчествовал о России, одно из самых известных пророчеств, которое мы очень любим цитировать, Хадсон Тейлор. Когда он говорил о том, что я вижу, там он увидел Первую мировую войну, потом предвидел Вторую мировую войну, и потом он сказал, что будет пробуждение, которое будет в России, которое потом из России пойдет в другие страны. Недавно я прочел пророчество Смита Вигглсворта, к которому добавил пророчество Лестер Самрал, к которому добавил пророчество Ульф Экман, о русских, которые пойдут в Китай. Вау! Спасибо за ваш энтузиазм. Извините. Мы живем в пророческие времена, друзья. И, послушайте, не думайте так, потому что так, например, думали израильтяне. Они не узнали, что они жили в эпицентре исполнения. Есть более 300 пророчеств Ветхого Завета.
которые исполнились во Христе, было много людей, у которых это перед глазами происходило, и они ничего не поняли. 300 пророчеств. Все исполнились в одном человеке. И они все еще как-то, некоторые так, что, я не знаю, нет, это не он, точно ли это он, наверное, это не он. Поэтому мы тоже живем в пророческие времена. И нам очень важно понимать эти пророческие времена, распознавать их. Потому что если мы их не распознаем, а как мы их не распознаем? Если мы будем заниматься только своими делами, не будем чувствительными, не будем прислушиваться к тому, что Дух говорит церкви. А что Дух говорит церкви? Двери открыты. Время идти. Поднимите глаза ваши. Аминь. И когда Бог говорит церкви, Он говорит не чтобы мы послушали, сказали аминь и с чувством выполненного долга пошли домой. Аминь. Он говорит, чтобы мы слушали. Слушали и действовали. Аминь. Итак, первое, что в сердце миссии, Матфея 22. У Иисуса спрашивают, какая самая большая заповедь? Иисус отвечает, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и всей душой, и всем разумением. И вторая заповедь подобная, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Две заповеди. Он говорит, на этих заповедях все построено. Знаете, что первое лежит в корне или в сердце миссии? Почему мы идем? Почему Павел шел? Почему его ничего не могло остановить? Потому что он пережил любовь Божью. Совершенно уникальную, взрывающую мозг любовь Божью. Он понял, как сильно Бог возлюбил его, и он понял, как он его... Только когда он пережил Божью любовь, он пережил также любовь к Богу, а ты не можешь получить любовь к Богу, если ты не будешь любить людей. То есть это приходит одним пакетом. Любовь к Богу приходит вместе с любовью к людям. Любовь лежит в корне того, почему мы это делаем. Апостол Павел говорит во 2 Коринфянам 5:14, «Любовь Христа движет нами». Новый русский перевод. Любовь Христа. Если бы вы у него спросили сегодня, Павел, слушай, зачем? Почитайте 2 Коринфянам 11 главу. В опасностях там, в опасностях там, в опасностях там. Он пишет, меня там 5 раз побили камнями, там еще. В общем, столько всего, что ты даже не думаешь. И потом он еще в конце добавляет. Кроме всех этих приключений, думаешь, Павел, а хватит издеваться. Ты называешь это приключениями. Для большинства из нас даже 5% из этого хватило бы, чтобы сказать, извините, это не для меня. Павел говорит, меня ничего не останавливает. Меня ничего не останавливает. Он говорит, кроме посторонних приключений, он говорит, у меня еще, говорит, забота о всех церквях. Кто, говорит, соблазнялся, с кем я бы не изнемогал? У кого там какие-то проблемы, чтобы я не молился за него всем сердцем? Ты думаешь, Павел, но почему? Почему? Ты мог бы жить хорошей жизнью. Помните, он сам говорит, я, говорит, был фарисей от фарисеев. Там, я закончил школу Гамалиила, ему светил Синедрион. То есть высшая религиозная площадка того времени в Израиле, где сидели и заседали важные люди. У него, в общем-то, было хорошее будущее обеспечено. Он считался таким ревнителем закона, влиятельным человеком, причем таким ревностным, что ему мало было христиан убивать в Иерусалиме. Он говорит, все как бы убили Стефана, и говорят, ну ладно, хватит. А он говорит, не хватит. Я пойду в Дамаск. Эту заразу надо искоренить. Вот с самого начала он, знаете, был такой неугомонный, только не в ту сторону. Но Господь приходит в его жизнь по пути в Дамаск и разворачивает его на 180 градусов. И тот, кто потом себя называет, я, говорит, был хулитель, гонитель, убийца, и потом говорит, худший из всех грешников, первый из всех. В английском написано «chief of all sinners». Это значит... Босс всех грешников, худший из всех. По великой милости Бог меня не покарал. Он протянул мне руку спасения. Он развернул меня. Он говорит, потому что я поступал так по неведению. Друзья мои, если Павел так поступал по неведению, сколько сегодня людей в мире, которые, казалось бы, являются врагами Евангелия, сегодня просто ничего другого не знают. Они не понимают, как по-другому. Некоторые из них, Павел даже думал, что он этим служит Богу. Искренне думал. Он думал, он угождает Богу, защищая чистоту веры. Но когда он пережил, как Бог его, грешника, возлюбил, как он

как он простер к нему прощение и милость, это просто перевернуло всю его жизнь. И поэтому Павел говорит, я должник, Римлянам 1 глава, я должен всем, и грекам, и варварам, и образованным, и невеждам, потому что я нашел что-то. Я нашел ответ. Я понял, как Бог любит людей. И я получил эту любовь к Нему. Я Его люблю. И если ты любишь Бога, ты захочешь рассказать о Нем другим людям. И если ты любишь людей, ты захочешь, чтобы они знали о Нем. Ты захочешь, чтобы они узнали об этом пути спасения. Ты не будешь равнодушным. Почему Павел говорит, что он должен кому-то что-то? Представь себе, что ты врач. Ты идешь по улице. Рядом с тобой внезапно падает человек. Ты видишь, что у него сердечный приступ. И ты точно знаешь, как ему помочь. Но ты не на дежурстве. Это твой выходной. И никто не знает, что ты врач. Поэтому ты можешь спокойно сделать вид, что ты ничего не заметил, и пойти дальше, если твое сердце не наполнено любовью. Если ты не пережил Божью любовь к тебе, как Он протер тебе руку помощи, когда ты в ней нуждался. Потому что так поступает эгоист. Так, к сожалению, мы иногда поступаем. Потому что не до конца были изменены внутри Богом. Но если ты действительно наполнен, и твое сердце, как сердце Павла, ты не пройдешь мимо. Ты скажешь, ну как же, я должен. Я не могу пройти мимо. Конечно, да, я не на дежурстве. Да, сегодня не моя смена. Но человек умирает. А я знаю, как помочь. Поэтому я должен. Поэтому именно об этом Павел говорит. Я должен и грекам, и варварам, и образованным, и необразованным. Всем я должен. Потому что я знаю, как они могут быть спасены. Поэтому я жажду, он говорит, возвещать радостную весть. Это сильное слово, не просто хочу, я жажду. И я не стыжусь радостной вести, потому что в ней открывается единственная сила Божья для спасения всякого. Друзья, когда мы переживаем Божью любовь, есть что-то, что происходит с нами, естественным образом. И нам нужно возвращаться к этому и возгревать это внутри себя всегда. Бог что-то сделал для нас. И когда мы это видим, совершенно естественно, когда внутри нас рождается желание сказать, что я могу сделать для тебя. Но ведь правда, да? Это ненормально, если мы говорим, о, окей, спасибо, здорово, я пошел, да? Это ненормально. Нормально, когда внутри тебя поднимается желание. Вау! Что я могу сделать для тебя, Господь? 18 век. Богатый молодой человек, имперский граф Николас Людвиг фон Цинцендорф. Заскучав на одном из балов, прогуливается по замку и попадает в комнату, большой зал, который использовался хозяином, как выставочная как галерея такая, где было очень много его семейных реликвий, картин, в основном усопших родственников. Он скучающим взглядом окидывает все эти картины и вдруг подходит к одной, которая просто пленила его. На этой картине был изображен Христос, истекающий кровью в терновом венце, на которого показывал Понтий Пилат. Эта картина называлась «Эке Хомо», в переводе с латыни «Се человек». Очень известный момент из Евангелий, когда Пилат, показывая Христа народу, говорит «Вот человек». И народ кричит «Распни его! Распни его!» И он не мог оторваться от этого взгляда, или от этой картины, не мог оторвать свой взгляд. Он опускает глаза вниз и видит на рамке латунную табличку, на которой выгравирована надпись. «Это я сделал для тебя». А что ты сделал для меня? Это простой вопрос, который просто в тупик его поставил. Цинцендорф был христианином. Он верил в Христа. И вдруг он начал понимать. Я наслаждаюсь тем, что Христос для меня сделал. Я наслаждаюсь спасением. Но я живу абсолютно для себя, для своего удовольствия. Я не живу вообще ни капли для Царства Божьего. Я просто прожигаю жизнь, как будто бы я даже и не христианин. И он просто не мог освободиться от этих слов. Он понял, что он что-то должен сделать для того, кто умер за него и воскрес. Чтобы сделать длинную историю короткой, вы можете прочесть историю этого человека у нас в фойе. Он стал основателем одного из самых влиятельных и очень глубоких духовных движений в Евангельской Церкви. Собственно, это движение является праотцом всех духовных движений. Они оказали очень мощное влияние и на уэслианцев, то есть методистов, и, в общем, на,
Я едва ли можно перечислить хоть одно направление, баптисты и пятидесятники в конечном счете в более дальней перспективе, ни одно направление, которое бы не было под влиянием этих людей. Он начал, основал движение, которое было известно как «Моравские братья». И они были известны тем, что они 100 лет молились 24 часа в сутки. Они были первыми, кто начал молиться 24 часа в сутки. Начал практиковать такую молитву без остановки. 100 лет они молились. Можете себе представить? 100 лет, не переставая. Но они не только за это известны. Они еще известны за то, что они были очень мощным миссионерским движением. Они отправили миссионеров в 100 стран мира. 100 стран. Более чем 100 даже. И это в те времена, друзья, когда, чтобы поехать на миссию, ты должен был большую цену заплатить. Прям большую. Уильям Каррей сначала несколько лет вынашивал в своем сердце желание поехать на миссию в Индию. Он рассказал об этом церкви. Знаете, что сказала церковь? Если Бог хочет спасти грешников, Он сделает это без твоей помощи. Потом он в конце концов убедил и объяснил, что это наше призвание. И вот он взял своего друга, и он со своей семьей, и его друг со своей семьей садятся на корабль и отправляются в Индию. В предвкушении, что они будут проповедовать Евангелие в Индии. Его друг не доплыл до Индии. Он умер от цинги по пути. Потому что путешествие длинное. Такие времена были. Люди платили невероятную, очень иногда жесткую, иногда даже ты читаешь и даже не понимаешь вообще как. Но ничто не могло их остановить. Они продолжали идти вперед. Павел! Ну, хватит, ну остановись ты уже, тебя столько разбили, ты такую цену платишь. Он о себе рассказывает, он говорит, я голодал, я, говорит, и при смерти был, я вообще все попробовал в жизни. Но он говорит, продолжал и буду продолжать. И потом он сам отвечает, любовь Христа движет нами. Я не могу остановиться. Если, говорит, один умер за всех, то и все умерли для себя, чтобы жить для Него. Аминь. Поэтому, друзья, если мы хотим посвятить себя великому поручению, мы делаем это потому, что любим Бога и любим людей. И любовь начинает двигать нами. Она даст тебе силу идти, несмотря ни на что. Сегодня ты покупаешь билеты, через 36 часов ты можешь в любой точке мира оказаться. Тебе никакой опасности нет. Практически там, я не знаю, максимум какие-то неудобства ты терпишь. Ерунда, в общем. А любовь еще имеет второе, очень важное, что в сердце миссии, она очень связана с состраданием. Потому что любовь всегда порождает в тебе сострадание. Когда ты смотришь на страдания других людей, а в мире этого так много. Мы читаем Матфея, 9 глава, 36 стиха, и увидев толпы народа, он сжалился над ними. Потому что люди были измучены. Посмотри на людей. Тут даже иногда на миссию ехать не надо. Зайди в московское метро. Все глаза измученные, опустошенные, почти все. Написано, измученные и беспомощные. Все люди беспомощные. Что такое беспомощность? Это когда ты не можешь сам себе помочь. Никто не может сам себя вытащить за волосы из одиночества, депрессии, отчаяния, разочарования, греха, зависимости и в конечном счете вечного осуждения. Иисус, глядя на всех этих людей, Он говорит, жатвы много. Кто это жатва? Это все эти люди. Жатвы много, делателей мало. Просите хозяина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву. Я вспоминаю историю Лестера Самрала. Ему было 16 лет. Он умирал от туберкулеза. Врач пришел, осмотрел его и сказал, ему осталось жить 2 часа. Я пойду в больницу, оформлю его свидетельство о смерти. Пока я вернусь, он уже умрет. И пошел. Лестер сохранил это свидетельство о смерти. Я видел в его биографии фотографию этого свидетельства о смерти. Потому что врач вернулся, но когда вернулся, Лестер уже был совершенно здоров и сидел, кушал у себя на кровати. Но там, когда он ушел, он вдруг увидел видение. Он увидел гроб с одной стороны, пустой, и Библию с другой. И голос Господа, который спросил его, выбирай. Если ты будешь проповедовать мое слово, ты будешь жить. Он сказал, Господь, я буду проповедовать твое слово. И он начал проповедовать. Он проповедовал везде. Но он говорит, вначале я проповедовал больше от страха. От страха, чтобы не умереть.
До одного момента. Он был в одной церкви. Он говорит, во время прославления я закрыл глаза, и вдруг церковь пропала. Я увидел видение. Я увидел огромную дорогу, огромную, по которой идут толпы людей, разные народы, китайцы, африканцы, японцы в кимоно, там он говорит, русские, я не знаю, как он понял, что они русские, они с балалайкой шли, или не знаю, но он увидел, говорит, разные народы, и все они идут этой дорогой, и он говорит, я понял, что это дорога жизни. И я увидел, что вдалеке эта дорога заканчивается крутым обрывом, практически скалой, обрываясь вниз, и оттуда поднимаются языки пламени. Я тут же понял, что это конец, это вечность, которая ждет каждого, кто не знает Христа. И он говорит, я видел, как эти люди просто подходят, не понимая, и начинают туда падать. Кто-то начинает видеть, пытается вернуться назад, но он не может, потому что люди сзади напирают его и сбрасывают его туда. И в этот момент Бог начал говорить с ним и сказал, Лестер. И он начал цитировать ему книгу пророка Иеремии. Если ты будешь предупреждать грешника о его пути, но он тебя не послушает и погибнет за грех свой, он погибнет за свой грех, но ты будешь чист от его крови. Но если ты не будешь его предупреждать, и он погибнет, тогда я взыщу его кровь с твоих рук. Он сказал, Господь, как ты можешь с меня спрашивать за китайцев? Я их в жизни не видел никогда, живого, ни одного. Потому что он был молодой парень, он жил где-то там, в каком-то, я не знаю, Арканзасе, я не знаю, в какой-то деревне. Говорит, просто был деревенским проповедником. Он говорит, как ты с меня спрашиваешь за эти народы? Причем здесь я? Но если Бог избирает, он не ошибается. Лестер прожил 87 лет и проповедовал больше, чем 160 стран мира. Больше, чем 160 стран мира. После этого, когда это видение закончилось, он говорит, я начал проповедовать по-другому. Я проповедовал не потому, что я боялся умереть. Я проповедовал из глубокого сострадания и любви к людям. Потому что каждого человека ждет вечность. И вопрос в том, где он проведет эту вечность. В 1 Иоанна 3:17. Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, как в нем может быть Божья любовь? Ты скажешь, ой, это точно не про меня. Я не в достатке, я вообще студент бедный, у меня денег нет. Поэтому это точно не ко мне. Поехали в Африку, и ты поймешь, что это к тебе. Я помню, как мы приехали в Кению, потом перешли границу и вошли в Эфиопию. И вдоль границы есть такие деревни, где живут племена очень примитивной жизнью. Это просто, по сути, такие маленькие шалаши из веток, где целая семья живет. И такие сотни, сотни, сотни, тысячи, десятки тысяч таких домов. И там живут сотни тысяч, я не знаю, может быть, миллионы людей. Очень много. И мы вошли в одну из таких деревень. Я еще пару человек. Естественно, когда белые приходят, вокруг них тут же собирается толпа ребятишек. И вокруг меня собралось, может быть, человек 20 деток. Я начал с ними разговаривать. И через несколько секунд заметил, что они не смотрят на меня. И я понял, что они смотрят на бутылку воды, которую я держу. Простая пол-литровая бутылка воды, наполовину выпитая. Они никогда в жизни не видели прозрачную воду. Это самое большое сокровище там. Я сделал большую ошибку, я отдал им эту бутылку. И тут же 20 детей начали драться друг с другом. Кому достанется эта бутылка? Потом я увидел воду, которую они пьют. Некоторые из нас не стали бы даже ноги в ней мыть. Поэтому, друзья, если мы живем в достатке, но видим брата своего в нужде и не пожалеем его, и это не должно быть такое, а, бедненький. А. Кстати, да, где-то мой пирожок. Это не сострадание Божье подвигает нас к действиям каким-то. Мы начинаем делать что-то. Мы какие-то шаги предпринимаем. Что мы можем сделать? Мы можем прийти. Аминь. И вспомни притчу, которую Иисус рассказал о добром самарянине. Один человек, которого избили и бросили израненного умирать. Два. Священник и левит. Это Луки 10 глава. Проходят мимо. Боже упаси нам оказаться такими людьми. Вот интересно, и тот, и другой. Вот наоборот. И священник и левит должны были бы показать сердце Бога. Правда?
Это же призвание священника и левита было показать, какой Бог. А они не смогли. Они были чем-то другим заняты. И человек, который, в общем, не должен был даже это делать, самарянин, написано, увидел бедолагу, или беднягу, написано, новый русский перевод, 33 стих,

проехала и проехала. Их десятки проезжает постоянно, когда ты едешь по дороге. Я вижу, как он мгновенно склонил голову и чуть-чуть помолился. Я посмотрел на него. Он понял, что у меня в глазах вопрос был. Он говорит, я всегда, когда вижу скорую, молюсь. Потому что где-то кому-то плохо. Думаю, Господи, я даже не думаю об этом. Для меня это просто машина, которая проехала. А для него человек, который где-то страдает. За которого я как минимум могу помолиться. И последнее, что является сердцем миссии. Первая – любовь, второе – сострадание, третье – это послушание. Это же великое поручение. Христос попросил тебя и меня, не пойдешь ли ты для меня, не сделаешь ли ты что-нибудь. И тогда какой ему должен быть ответ? Послушание. Не как у Ионы, у которого, кстати, не было ни послушания, ни сострадания, ни любви. Бог никак не мог его ничего объяснить. Он говорит, послушай, помните, он дерево посадил, дерево засохло, и Иона в шоке. Он говорит, слушай, тебе дерево жалко, которого ты не растил, не трудился над ним, и он как ты переживаешь. А если бы 120 тысяч человек погибли, которые правой руки от левой не могут отличить, а ты их не жалеешь. Послушайте, мы не должны быть как Иона. И поэтому сегодня, друзья, я верю, звучит то же самое, что пережил Исаия. Тот же призыв и тот же голос. Исаия 6 главе, 8 стихе. У Исаии было потрясающее переживание славы. Ангелов он видел. Кто из нас был на небе? Я не был. Большинство из нас, наверное, не было. Точно мы не видели престол Божий. И все эти удивительные видения, которые были у Исаии. Оказывается, все это было не чтобы он потом всем ходил и с задранным носом рассказывал. А я видел Бога, а ты не видел. Поэтому я духовнее, чем ты. Оказывается, все это было, чтобы приготовить его. Что-то с ним произойти должно было, чтобы мог произойти 8 стих. И затем, то есть после всего того, что произошло до этого, я услышал голос Владыки, говорящего, кого мне послать? Кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Сегодня этот призыв продолжает звучать точно так же, друг мой. Как он звучал в жизни таких людей, как Лестер Самрал и того, кого вы видите в нашем фойе. Вы видите их сейчас также на экране. Или вы должны увидеть. Вот-вот. Вся эта плеяда удивительных людей Божьих. Это не все. Их тысячи и тысячи. Тех, кого мы никогда не знаем, не слышали. Которые делали незаметную тихую работу. Которая привела к тому, что Евангелие продолжало распространяться на протяжении веков во всех странах. И у меня вопрос. Будет ли у тебя и у меня в нашем поколении достаточно любви, сострадания и послушания, чтобы сказать «да» Иисусу? Давайте встанем. Я хочу помолиться. Мы заканчиваем неделю миссии, но мы не заканчиваем миссию. Мы ее только начинаем. Мы еще даже не начали. Мы в начале начала. Но я хочу помолиться за всех нас, чтобы даже если ты не чувствуешь, что ты призван куда-то подняться, уехать, собраться, даже если ты не чувствуешь это, все равно, когда ты слышал о людях, которые, может быть, далеко от тебя, которым нужна помощь, твое сердце не оставалось равнодушным, чтобы ты говорил, Господи, если я не могу поехать, может быть, я хотя бы могу помолиться, или пожертвовать, или сделать хоть что-то. Но я хочу также молиться о тех, кто, когда слышит о народах, ваше сердце начинает биться. И вы чувствуете, Господь, я знаю, что ты призываешь меня. Я знаю, что однажды ты откроешь двери, и я поеду. Если ты это чувствуешь, Бог откроет для тебя двери. Я знаю это точно. Ты обязательно поедешь, и ты будешь видеть, как Бог через тебя совершает великое. Но я хочу молиться, чтобы ты не испугался этого призвания и не продал его за комфорт, за удобство, за компромисс. Отец во имя Иисуса, мы молимся сейчас о всех нас, о всей церкви. Мы молимся, чтобы этот месяц поместил огонь миссии в наши сердца. Поедем мы или нет, мы все равно откликались на этот призыв, хотя бы молитвой, хотя бы жертвой, как-то, чтобы мы не оставались равнодушными, в нас не бились равнодушные сердца. Но я также молюсь, Господь, о тех, кто чувствует особое призвание идти в другие народы. Я молюсь, Господь, чтобы они не испугались этого призвания. Но они вошли в него и увидели, какое это благословение и сколько плода может принести их жизнь, Господь. Потому что Ты обещал, я буду с вами во все дни до скончания века, пока вы идете в другие народы.

проповедовать Евангелие, делать их учениками. Я буду с вами. Господь, я молюсь, чтобы Ты укрепил этих людей и каждого из нас на нашем пути во имя Иисуса. И помоги нам сказать Тебе «да», когда Ты позовешь. Аминь.

0: из ТВН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Питер Шембрук. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым.
1: Got a great show for you today. But we want to start off talking about the two best commandments.

0: we're talking about. We're tonight is love. Yes, yes, yes.
1: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Я ваш ведущий Леон Патило. И у нас сегодня будет замечательная программа. У нас в гостях парень из далекой Австралии. Я был в Австралии много раз. С 1970 года я ездил туда почти каждый год. Это было самое хиповое место на планете. И я думал, что если я когда-нибудь оставлю Лос-Анджелес, я перееду в Австралию. Так или иначе, этого брата зовут Шембрук, и я хочу, чтобы вы поприветствовали его сейчас. Питер Шембрук.
2: Yeah, ready to rock.

0: Peter, Peter. Right, high five. What's up, man? Pretty good. I want to have a seat here. Boy.
1: Садись сюда. Знаешь, я люблю страну, я люблю Австралию. Да, ты был там, да? О, я побывал там везде. Я был в Перте, в Брисбене. А мы Перт очень нечасто посещаем. Я живу на юге Брисбена, час езды. Действительно, знаешь, я вскоре туда поеду с гастролями. Я буду там 3 недели, а оттуда прямо в Россию. Это длинный перелет. Да, это длинный перелет. Когда я прилечу оттуда, я очень устаю. Я обычно, когда устаю, я начинаю делать ошибки, ссылаясь на Писание. Я, скажем, начинаю цитировать что-то другое, или я говорю другой адрес и так далее. То есть я не буду очень сильно рассказывать от притчи или еще что-нибудь. А ты чем занимаешься? Ты все еще живешь в Австралии? Нет, я уже живу здесь, в Штатах, примерно 7 лет. 7 лет будет в мае. У меня есть жена и сын, ему около 2 лет, мы ждем еще одного ребенка. Так что сейчас для нас волнующее время. Это здорово. А ты встречался когда-нибудь с этим парнем из фильмов? Как его? Как его зовут? А, Крокодил Данди. Да, он мой двоюродный брат. Он твой двоюродный брат? А, да, конечно. А, ты шутишь, как всегда, ты меня поймал. Ты любишь эти фильмы? Да, мне нравились эти фильмы, они замечательные. Они довольно-таки приличные и так далее, в них изобилие плохих слов, секса и так далее. Это просто прекрасный, классный такой фильм. Он был, знаешь, как ниндзя из Австралии какой-то. Это было здорово. Да.

0: Я не со многими разговариваю с Австралией, так что, знаешь, я скорее всего, неправильно себя веду и так далее. Да, знаешь, многие люди себя так ведут. Много таких людей. Мы называем их бушами. Знаешь, я уже 6 лет ездил в Австралию, и я до этого ни разу не видел кенгуру. И я думал, что это просто что-то легендарное, знаешь. Потому что я никогда не видел кенгуру. Я спрашивал, где же кенгуру? Мне говорили, что можно идти по дороге, и натолкнешься на них. И я слышал, что они могут ударить тебя, знаешь. Один брат рассказывал, что однажды в малонаселенной местности он столкнулся с кенгуру, и она испугалась, и как даст ему. И он пролежал без сознания 24 часа. Да, он от хорошего пинка так и получится, конечно. Да. Но знаешь, действительно, Австралия очень красивая. Я рад, что ты переселился сюда, и ты захватил с собой что-то оттуда, знаешь. Да, спасибо. А ты выпустил какие-нибудь альбомы новые?
1: Да, мой новый альбом сейчас вышел. Второй должен выйти скоро. Я в восторге от этого, если честно.
0: Да, а ты вырос в христианской семье? Где ты вырос?
1: Нет.
0: Знаешь, говорят, что только 2% австралийцев действительно христиане. И в стране живет 16 миллионов человек. Она не похожа на Соединенные Штаты, которые были основаны на христианстве и на иудео-христианских ценностях. Австралия же сформировалась как уголовная колония, так что у нас довольно-таки ужасные корни. И мы очень циничны, особенно по отношению к религии. Очень возможно, что тебя ударят сзади бутылкой по голове, если ты начнешь говорить о религии. Да, действительно, очень цинично, конечно. Так что я думаю, что ты пришел к Господу здесь, в Соединенных Штатах, или же... Да, я встретился со своей женой, и она очень деликатным образом привела меня к Господу. Я наблюдал также и за другими людьми, и, между прочим, все они австралийцы. И для меня было важно увидеть, что кто-то живет этим, а не только все на словах, знаешь. И теперь... Это также и моя философия, когда я проповедую людям. Бог заставил меня засевать семена, и я пытался собрать урожай, но Он как будто сказал мне, «Это не твоя сфера. Твоя вот здесь, ты должен засевать семена, не собирать урожай». И Он сказал мне, что делать, и я этим занимаюсь. И знаешь, австралийцы могут быть очень циничными по отношению к религии. А живя здесь, на этой стороне океана или мира, как ты смотришь на нас, американцев? Когда ты приехал сюда, как ты смотрел на нас? То есть ты говоришь, что ваши люди циничны, а мы показались тебе такими же или... Особенно здесь, в Лос-Анджелесе, как будто мы говорим попусту, конечно, иногда. И ты почувствовал, мы искренне или как? Я считаю, что у каждого есть свой стереотип. Американцы для австралийцев — это туристы. В носках до колен и в гавайских рубашках, выходящие из автобуса, знаешь, постоянно. Они как будто бы, «Эй, иди сюда!» И это странно, потому что, когда я посетил Австралию, уже живя здесь, все меня спрашивали, «Ну что ты думаешь о янках?» А я отвечал, «Вам нужно поехать туда самим посмотреть, потому что наш стереотип о них ошибочный». И я в этом убедился сам. Всегда говорят о Калифорнии как об очень агрессивном месте. И это действительно агрессивное место, но я обнаружил, что люди очень дружелюбны. Так что я не думаю, что они слишком уж отличаются от австралийцев, только я считаю, что они впереди, конечно, по развитию на 10 или 15 лет. А я бы не сказал, время скатываемся, но по развитию, что ли, я не знаю. Я верю, что человек, как существо, может терять свои ценности. Да, знаешь, такие понятия, как мораль, этика и так далее. Таким образом, я считаю, что они определенно впереди австралийцев в этом плане. Но и Австралия не так уж позади, так что эта страна очень настроена против христианства, знаешь. А ты считаешь, что тебя здесь хорошо приняли? Приняли тебя вообще? Знаешь, что ты думаешь о том, как ты считаешь о твоем принятии? Считаешь ли ты, что люди

И здесь просто сразу же обняли тебя, так сказать, и приняли, или... Да, я приехал сюда, когда «Крокодил Данди» шел на экранах, все подходили ко мне и спрашивали, а ты знаком с «Крокодилом Данди»? Я говорил, да, он мой двоюродный брат. Так что я приехал сюда как раз в то время, когда австралийцы были здесь довольно популярны. Я слышал на каждом году, ты из Австралии? Да, да. Да, и просто удивительно. Так что это было замечательно. Я обнаружил, что люди здесь очень дружелюбны. Забавно, когда ты посещаешь разные страны. Я был в России уже 3 раза, и у нас также был стереотип о России, который у тебя всегда в голове, знаешь. Когда я и мой инженер Винс приехали туда, это было действительно что-то. Мы поехали туда в первый раз в 90-м году, и мы думали, что они нас просто там задержат, потому что... Они, знаешь, люди непостоянные, особенно власти и так далее. И кончилось все тем, что нас просто приняли там как звезд. В России нас приняли одинаково, потому что он мексиканский индеец. Но мы вдвоем ходили по улице, а за нами могла собраться целая толпа людей. Потому что они никогда не видели, допустим, мексиканского индейца или черного так по улице, который идет. И у них прекрасный фильм вышел об индейце, и все думали, что Винс был этим человеком. Знаешь, потому что он был очень популярный там и так далее. Они думали, что он инженер. И когда бы мы везде не ходили, все подбегали к нему, чтобы получить автограф. И я не понимал, потому что я должен был получать все внимание и так далее, потому что я был на сцене. Да, ну конечно, я шучу. И иногда ты попадаешь в другую землю, у тебя в голове какое-то представление о том народе. Но очень часто это не так, это все неправда. Ты уже здесь живешь 7 лет, и тебе там, наверное, нравится здесь. Я приехал сюда, чтобы заниматься музыкой. Фактически, я раньше занимался популярной музыкой, но по убеждению и из-за других вещей. Но Бог действительно убеждает меня в том, что нужно заняться христианской музыкой, чтобы стабилизироваться и научиться ответственности. Главным образом, ответственности, конечно. Я все еще играю в барах и в барах-ресторанах. Не могу сказать, что всегда это очень весело и здорово, но самое большое веселье приходит, когда я открываю, чтобы меня использовали. Могу честно признаться, что каждый раз, когда я просил Господа использовать меня, Он использовал. И даже в разговоре с кем-то я сам не начинаю говорить об этом, и для меня важно знать, что Бог работает в этих местах, потому что нам нужно разговаривать с этими людьми, потому что Бог помогает мне, Он работает через меня. Знаешь, мое Писание, самый любимый отрывок от Матфея, глава 9, стихи 10-13, там говорится о том, что Иисус ел вместе со сборщиками налогов и грешниками. Фарисеи спросили у Него, «Эй, что ты делаешь с такими людьми?» И Иисус ответил, что Он пришел не к здоровым, а к больным, и нездоровым нужен врач, а больным. Если мы можем прийти туда, чтобы осветить этих людей и показать им, кто мы такие, чтобы они не услышали, но, главное, увидели, кто мы такие. Знаешь, это почти стало темой этой программы, которую мы составляем. Это действительно так. В мире так много христианской музыки. И опять-таки, это же новая эра, как и все то, что сейчас происходит. И не то, чтобы мы раньше этого не делали, но теперь мы можем говорить об этом и по телевидению. Я считаю, что люди поняли это послание, что нам нужно бывать в различных местах. Либо мы секретарши, плотники и так далее. Эти люди, когда становятся спасенными, не обязательно должны оставлять свою работу, чтобы работать в церкви сразу же. Нужно оставаться на том месте, где вы можете проливать свет, потому что мы — свет мира. Это довольно серьезная концепция. Я знаю, что люди борются с этим, особенно поколение, которое впереди нас. Они немного борются с этим, потому что они не пришли к этому тем же путем. Но я считаю, что для того, чтобы церковь действительно смогла овладеть этой планетой и всеми людьми, как и должно произойти, нам нужно выходить к людям. Знаешь, я недавно разговаривал с Полом Джексоном, младшим, о том, как он участвовал в выпуске альбома Майкла Джексона. Знаешь, он в стратегическом месте, оттуда он может распространять слово о Господе. Тогда христианин сможет войти в студию Майкла Джексона и сказать, «Я хочу посвидетельствовать». Конечно, их
их не пустят туда, но он там уже. Да, в этом и главное. Как ты сказал, большинство из тех христиан, которые работают в миру, они там сейчас. И я считаю, что это хорошо. Это просто особенный вид свидетельства. Это не то же самое. Нам нужно быть смелыми, но нам также нужно быть чувствительными к этим людям. Я хочу задержаться на этом на минутку. Я хочу обратиться к тем, которые сейчас смотрят, потому что многие из вас просто чувствуют пустоту внутри. Вы ходите в клубы, в бары не для того, чтобы свидетельствовать, а для того, чтобы наполнить себя там. Наполнить себя тем, от чего избавляетесь на следующее утро. Это все проходит. Вам не нужно наполняться этим, потому что это временное. Это не даст вам той жизни, которую приготовил для вас Иисус. Он сказал, что Он пришел для того, чтобы дать вам изобильную жизнь. И хотя многие из моих друзей, как и я сам, зарабатывают на жизнь другим путем, мы все же пытаемся распространять Слово там, где находимся. Я надеюсь, что те из вас, которые отошли от Господа и только и делают, что проводят время в клубах не для свидетельства, чтобы заполнить эту пустоту, захватив с собой жену своего соседа или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу, чтобы вы знали, что в этом как раз и пустота. Нет никакого удовлетворения, например, во внебрачном сексе. Вы можете пытаться получить его, но это не принесет вам удовлетворения, потому что Бог запланировал сексуальные отношения между мужем и женой. Я хочу, чтобы вы сейчас просто подчинились Господу Иисусу Христу. Позвольте Ему очистить все эти сферы вашей жизни и заполнить эту пустоту, потому что Он создал для вас для того, чтобы вы были с Ним одним целым. Сделайте это прямо сейчас. Я вижу, как вы сидите сейчас и смотрите нас. Сделайте это прямо сейчас и повторите за мной. Господь Иисус, я хочу исправить свою жизнь. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты пришел и спас меня. Омой меня кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Питер, было очень приятно познакомиться с тобой. Спасибо. Можешь ты спеть для нас еще что-нибудь? Давай. Итак, Питер Шемброк. Я хочу, чтобы вы нам написали, хорошо? Напишите, нравится ли вам наша передача. Пишите нам на TBN. Я хочу, чтобы вы сейчас... Я знаю, что вы пытались переключить каналы, но ничего хорошего сейчас нет, правильно? Самое лучшее. Итак, Питер Шемброк.

0: В начале 20 века в Спокане штат Вашингтон Джон Лейк имел свыше 100 тысяч установленных случаев исцелений. Наш гость в студии стал обладателем оригинала рукописей Джона Лейка, в которых раскрываются секреты божественного исцеления. Об этом в нашем выпуске программы «Это сверхъестественное».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественное».

0: Svinna.
1: Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. На этой неделе мы снова встречаемся с Кари Блейком. Если вы смотрели предыдущую передачу, вы должны помнить, что Кари занимается тем, что молится за больных, и что в его жизни случилось самое страшное — умерла его дочь. Он хотел вернуть ее к жизни. Он обзвонил самых известных евангелистов, но у них не нашлось для него времени. Его дочь так и не вернулась к жизни. Тогда он поклялся перед Богом: «Господь, я буду твоим человеком. Если кто-либо позовет меня на помощь, я приду. Я всегда найду для него времени». Затем опять происходит нечто ужасное. Его третий ребенок, это была снова дочь, тоже умирает. И на этот раз он провозглашает прямо из своего сердца: «Она не умрет, но будет жить и возвещать дела Господни. Она будет жить, она не умрет, она будет жить». И сверхъестественным образом в ребенка возвращается жизнь. Если вы помните, он также пережил посещение небес, когда в буквальном смысле побывал на небе, где встретил человека, который пытался поговорить с ним. Этого человека звали Джон Лейк. Тогда он не особенно задумался над этим. Но сейчас мы понимаем, почему Джон Лейк хотел встретиться с ним, потому что в свое время он не просто молился за больных и при этом имел 100 тысяч случаев исцеления в Спокане, штат Вашингтон, но и обучал других, как молиться за больных с таким же результатом. Итак, Кэрри, у тебя в руках оказался оригинал этого учения, но как эта рукопись к тебе попала? И почему именно к тебе?
2: В 1995 году я был в Алвине, штат Техас, на служениях пробуждения с Полином Пархэмом. Тогда-то я и повстречал в доме престарелых в Хьюстоне людей, которые приехали туда вместе с доктором Лейком еще в 1927 году. Это были люди, специально обученные для служения «Божественное исцеление». У них были разработки, составленные Джоном Лейком. Рукопись была их собственностью, но они передали ее мне по завещанию. Я получил эти материалы в конце 1997 года, начал изучать их, применять на практике, экспериментировать, и в итоге процент исцелений вырос с 35 до 100%, причем все случаи могли быть документально подтверждены.
1: Пожалуйста, удовлетворите мое любопытство. Когда вы обучали других, у них также был 100% успех?
2: Да, результаты были абсолютно идентичны. Они даже превзошли нас, учитывая уровень, с которого они начинали.
1: Но в чем же все-таки разница? Что такое особенное было известно Джону Лейку, что оставалось почти невостребованным все эти годы, чего бы мы не знали сегодня?
2: Последний раз люди специально обучались для служения божественного исцеления в 1920 году доктором Лейком. И вот теперь, через пару недель, впервые за 80 лет у нас опять появятся такие люди с сертификатами этих курсов. Сейчас у нас проводятся эти курсы, в ходе которых люди видят своими глазами чудеса исцеления. Большинство их сами получают исцеление еще до окончания курса.
1: Хотелось бы знать, в чем состоят эти секреты?
2: Я скажу два основных секрета. Один — это принять для себя решение. Так больше не должно быть. Это как с грехом. Когда вы пришли ко Христу, вы сказали: «Я устал от греха, я хочу изгнать грех из моей жизни». И вы оставляете грех и идете за Христом. То же самое и с болезнями. Когда вы решаете для себя, что недуг — это враг, и что с вас уже хватит, вы не собираетесь его дальше терпеть, тогда вы нападаете на него и довольно агрессивно. Причем агрессивность имеет очень большое значение. Это основной компонент метода. Но она не в том, чтобы доводить себя до неистовства и до каких-то крайностей. Она, естественно, вытекает из вашей уверенности, то есть доверия и веры. Вы просто знаете, что Бог сделает то, что Он обещал. Вы просто берете Его слово и используете как оружие в борьбе с врагом, где бы он вам ни встретился.
1: Слушайте, это так просто, Кари. Надо сильно постараться, чтобы запутаться в этом. В Библии мы читаем, что наш Мессия вел себя чрезвычайно активно в подобных случаях.
2: Это так. Другой важный компонент метода — это тот факт, что вы даже не допускаете неудачного исхода. Другими словами, никаких запасных вариантов. Мы не говорим потом: «Это их вина, что они не исцелились». Такого нет в Библии. Если кто-то не исцелился, то это вина служителя, того, кто молился и возлагал руки. Единственный случай, когда Иисус вообще обвинял кого-то, был его упрек ученикам за то, что они не могут исцелить больных.
1: Давайте рассмотрим случаи служений в полевых условиях, а не только только в церковном.

0: Когда вы выходите в публичные места, например, в огромные торговые центры Соединенных Штатов, расскажите мне о тех местах, куда вы выходили, и как все происходило именно там, а не в церквях, где только и делают, что учат.
1: Да-да, мы как раз видели наиболее великие дела именно за пределами церквей. Христиане во многом стараются отрабатывать собственные версии, поэтому не получают желаемого. Так часто христианам сложнее получить исцеление, чем тем, кто вообще ничего не знает. Зачастую требуются дополнительные усилия и больше Духа Божьего, чтобы прорваться сквозь эти кордоны, понаставленные христианами, как, например, в Диларс.
0: Это универмаги в Соединенных Штатах.
1: Дело было в Далласе. Мимо меня проходила латиноамериканка средних лет, у которой была вывернута и искорежена нога, поэтому она не могла ходить нормально. Я не получил никакого видения или откровения, просто я увидел, как она идет. Какое-то время я шел за ней следом, а потом спросил, можно ли мне за нее помолиться. Она согласилась. Я опустился на колени прямо посреди универмага и взял ее за ступню. Одно из основных отличий метода, что мы повелеваем исцелиться, а не позволяем ничему другому произойти. Если бы мне пришлось оставаться там 3 часа, я бы оставался. Но все произошло в течение 5 минут. Ее ступня была мгновенно исцелена. Был слышен характерный щелчок, когда все встало на место. Я схватил ее за руку и начал водить. Сначала она по привычке хромала, но когда ускорил темп, она пошла нормально. Она радостно подняла руки к небу и стала славить Бога по-испански.
0: И это прямо в универмаге?
1: Перед входом в универмаг люди останавливались и смотрели, как я за нее молился.
0: Я думаю, что слова Кари, это не похоже на то, как вы это делаете. Несколько покоробили наше религиозное сознание. Но позвольте вас спросить, а получаете ли вы желаемый результат? В Библии ясно сказано, что нам надлежит творить те же дела, которые творил Иисус, и даже больше того. А поскольку Бог не изменяется, то нетрудно догадаться, кто произвел все изменения. У нас есть песня под названием «Традиции». Это нечто расплывчатое. Давайте избавимся от таких традиций и будем жить реальностью. Повернемся к нашему разговору с Карри.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи, и Кари Блейк. Напоминаю, Кари оказался обладателем оригинала рукописи Джона Лейка, того самого, у которого было засвидетельствовано 100 тысяч чудесных исцелений в Спокане, штат Вашингтон. Спокана стала знаменита как самый здоровый город в Соединенных Штатах. Эти события происходили в первой четверти 20-го столетия. И когда Кари прочел эти записи и стал на практике применять то, о чем писал Джон Лейк, он стал получать точно такие же результаты. Затем он начал обучать других людей. Снова те же результаты служения. Скажите нам, Кари Блейк, как это случилось, что церковь в Америке молилась за больных, а иногда кое-кто даже был исцелен. Но только кое-кто и иногда. Как же так?
1: Люди сами воздвигают внутренние преграды. Они диктуют Богу условия. Вспомните, что сделала женщина, у которой было кровотечение. Она сказала себе, «Если только прикоснусь к краю его одежды». На самом деле, ей не надо было касаться края его одежды. Ей достаточно было просто поверить, что Бог дает исцеление согласно своего завета с израильским народом. То есть она могла бы получить свое исцеление в любой день, пойти к священнику и получить. Мы сами возводим преграды. «Бог не исцелит меня, потому что я поступил неправильно». Это ваша совесть говорит. А Библия говорит, что совесть осуждает, но она также говорит, что даже если ваше сердце осуждает вас, есть некто, кто больше, чем ваша совесть, и это Бог. И если вы уберете все с его пути, вы сможете быть исцелены. Каждый может быть исцелен где угодно и когда угодно.
0: Вы правда в это верите?
1: Да, и все сильнее с каждым днем, потому что вижу это каждый день.
0: Наступит время, когда я попрошу вас во время передачи помолиться за людей.
1: Да-да, конечно.
0: Расскажите мне о других причинах тому, почему мы не видим впечатляющих результатов в наших церквях.
1: Причина — это священные коровы. Они будут держать тебя на молочной диете, потому что ты не поешь мясо, пока их не убьешь. Мы убиваем священных коров, и когда мы убьем их всех, тогда люди начнут чувствовать себя хорошо. И они научатся исцелять больных. Важно не только, чтобы люди почувствовали себя хорошо, но чтобы они обучились исцелять больных. Но здесь я бы особенно остановился на существовании двух доктрин. Одна из них состоит в том, что мы используем в процессе обучения римско-греческую и еврейскую методики.

0: Римско-греческий метод обучения гласит: собери всех в одной комнате, и пусть один выйдет вперед и учит остальных. Когда же обучение закончено, выдай всем сертификаты и распусти их.
1: И, конечно, есть еврейский метод или то, как...

0: В итоге появляются профессионалы и непрофессионалы. Но ведь на самом деле мы все солдаты Божьей армии. Насколько я понимаю, в первой церкви и в последующие периоды истории христианства самый наименьший верующий мог возлагать руки на больных, и они исцелялись.
1: Так оно и было. В конечном счете исцеления совершаются Богом, а не человеком. Но людям надо понять, что они могут быть обучены этому. Иисус обучал своих учеников исцелять больных. Такое же обучение можно проводить и сегодня, и доказательства — наши курсы.
0: Мне очень понравилась идея посещения публичных мест, таких как торговые центры. А в какие еще места вы обычно выходите?
1: Мы выходили в такие места, где люди, живущие в этом квартале, сидят на улице возле своих домов. И среди них, конечно, есть больные, увечные. Была одна женщина, она только что перенесла инсульт, у нее парализовало одну сторону. Мы подошли к ней, представились, и мы спросили у нее, «Можно мы за вас помолимся?» Она сказала, «Конечно». Понимаете, она ни во что особенно не верила. Она просто была там. Мы ей сказали, «Вам ничего не надо делать. У нас есть вера на ваше исцеление, а вы просто сидите и принимайте». Потом мы возложили на нее руки и приказали исцелению прийти. Затем схватили руку женщины и начали двигать ею. И очень скоро она сама смогла ее двигать. Она стала размахивать этой рукой над головой, приговаривая, «Нету боли, вся боль ушла». Стали собираться соседи. Она сказала, «А что с моей ногой?» Мы спросили, «А что с ногой?» Потому что она тоже была неподвижна. Она сказала, «Я не знаю», и стала ее двигать.
0: Кари, извини меня, пожалуйста, я должен остановить тебя. Здесь такое сильное присутствие Божье. Я хочу, чтобы ты помолился за больных прямо сейчас. Мы просто обязаны сделать это.
1: Прямо сейчас, если вы больны, я хочу попросить вас сделать вот что. Сядьте спокойно, поднимите ваши руки к Богу и скажите, «Да, Господь, я принимаю дар, который у Тебя есть для меня». Если вы так сделаете, одно это принесет вам исцеление. Я буду молиться за вас. Я сделаю точно так же, как Иисус учил делать. Я провозглашу то, что должно быть, хотя пока этого нет. Я простираю к вам руку. Если вы примете это, вы будете исцелены на том месте, где вы находитесь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя. Я благословляю Твое святое имя. Ты есть святый Божий. И во имя Иисуса Ты повелел нам возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. И поэтому, Отец, прямо сейчас, как акт веры, я простираю свою руку и говорю это во имя Иисуса. Это молитва веры. Это ваша. Это для тех, кто сейчас сидит и смотрит. Во имя Иисуса Христа из Назарета, будь исцелен во имя Иисуса. Будь исцелен от боли в спине. Будь исцелен от боли в шее. Прямо сейчас, прямо там, где ты сидишь. Те, кто слышит нас сейчас, но не могут видеть, я приказываю их глазам открыться во имя Иисуса. Ты будешь видеть глазами Бога. Бога во имя Иисуса. Уши откройтесь во имя Иисуса. Мы провозглашаем полное исцеление. И во имя Иисуса Христа мы не принимаем ничего, кроме этого. Поэтому просто поверь этому, прими это, оно твое. Слово вышло в мир, оно не вернется тщетным. Во имя Иисуса да будет так. Аминь.
0: Я должен вам кое-что сказать. Присутствие Божье здесь. И здесь достаточно силы для совершения любого чуда, которое должно случиться. Мы вернемся в студию после небольшой паузы.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Кари Блейк, но прежде чем мы снова обратимся к рассказу Кари, я хочу вам кое-что сказать. Потому какое сильное здесь присутствие Божье, я чувствую, что что-то удивительное уже произошло в чьей-то жизни, а у кого-то вот-вот произойдет. А я чуть не отвлекся и чуть не пропустил это. Я говорю о том, что я слышу и что я чувствую сейчас. Это сострадание Господа.
1: Это правда.
0: А еще я заметил, что когда вы молитесь за людей, вы часто начинаете плакать. Почему вы плачете?
1: Это Божье сострадание. Для меня заплакать не так просто. Я был воспитан в духе стоицизма. Я вырос в семье полицейского. У нас было не принято выставлять чувства на показ, но когда Дух Божий начинает действовать через меня, я ощущаю это, я начинаю плакать. Это не связано с какими-то конкретными эмоциями. Просто слезы сами текут из глаз. Это не значит, что я специально стараюсь заплакать. Люди и без этого исцелятся. И тем не менее, каждый раз, когда я начинаю плакать, кто-то обязательно исцеляется. Много раз я даже не мог досидеть до конца семейного обеда в ресторане, как вдруг начинал плакать. И когда это происходило, я начинал оглядываться по сторонам, потому что знал, что здесь кто-то...
0: Расскажите нам какой-нибудь конкретный случай в ресторане. Значит так, вот вы за столом, и вдруг начинаете...

0: Начинаете плакать. Что вы делаете дальше?
1: Однажды это был человек из нашего родного города Далласа.
0: Техасе?
1: Да, в Техасе. Мы не планировали ничего особенного, просто пошли в ресторан пообедать. И вдруг я увидел этого человека, у него было что-то с ногами. Не то чтобы он был калека, но одна нога была как-то вывернута и не двигалась. Я подошел и заговорил, я сказал им, «Привет, меня зовут Кари Блейк, может быть, вам это покажется странным, но я занимаюсь тем, что молюсь за людей, и они исцеляются. Так просто. Я помолюсь за вашу ногу, если вы позволите, и Бог исцелит вас прямо сейчас». Обычно в 9 случаях из 10 люди соглашаются, они говорят, «Давайте, молитесь».
0: И все всегда исцеляются?
1: Все всегда исцеляются. В таких случаях исцеление происходит мгновенно.
0: Позвольте задать вам вопрос. Не ощущает ли определенный дискомфорт члены вашей семьи, когда вы вдруг начинаете плакать посреди семейной трапезы? Люди могут подумать, что вас обидела ваша жена. Разве родных не говорят вам в таких случаях, ну-ну, остуди свой пыл, ты не на работе?
1: Поначалу они так делали, но теперь они тоже начинают озираться вокруг. Став свидетелями того, как сила Божья бывает явлена в чьей-то жизни, люди изменяются. Все остальное просто перестает иметь значение. Всякие доктрины, учения осыпаются как чешуя. Всякие условности отступают на задний план в ожидании того, что кто-то сейчас будет исцелен, кто-то получит помощь, в которой так нуждается. Мы разговариваем с людьми повсюду. Приходит слово «знание» для людей в торговых центрах типа Walmart.
0: Что вы имеете в виду под словом «знание»?
1: Слово «знание» приходит тогда, когда Бог сообщает вам что-то конкретное из жизни какого-то человека. Это может быть необходимо для его исцеления.
0: Дайте мне пример из реальной жизни, когда было дано слово «знание».
1: Хорошо, это было как раз в Walmart. Я пытался заговорить с девушкой, потому что знал, что этого хочет Бог. Я подошел и сказал, «Я не знаю, что все это значит, но Бог сейчас говорит вам, что то, через что вы сейчас проходите, сделает вас сильнее. Не беспокойтесь, он с вами. Он знает, каково вам сейчас, и он не оставит вас». Она начала плакать и рассказала мне свою историю. С ней была маленькая девочка. Сначала я сказал ей странную вещь. «Вам необходимо иметь больше этого». И при этом положил руку на голову ее дочери. Это звучало странно еще и потому, что не все считают, что иметь больше детей – благословение. Но она заплакала и сказала, «Мы только что расстались с мужем, и он подал на развод». А я сказал, «Правда, здорово, что Бог знает об этом, потому что Он послал меня сказать вам, что все будет хорошо». Я спросил, «Это ваша дочь?» Она сказала, «Да, ее зовут Вера». Значит, когда я положил руку на ее голову и сказал, «Вам надо больше этого», Бог тем самым говорил, «Тебе надо больше веры». Но я не знал, что девочку зовут Вера. Это как раз пример слова «знание». Это то, что ты никак не можешь знать, исходя из твоих естественных возможностей, но ты все-таки это знаешь.
0: Но обычно в церквях все происходит очень быстро. Бум-бум-бум. Коснулись их, и дело сделано. В результате большинство не исцеляется.
1: Да. Дело не может считаться сделанным, если они не исцелились.
0: Тогда зачем это?
1: Именно в этом и состоит основное отличие нашего метода. Мы не бросаем людей, мы не успокаиваемся до тех пор, пока они не получат того, в чем нуждаются. Мы просто не отступаем. Мы очень настойчивы.
0: Если я правильно понял, Джон Лейк, чьи записи вы используете, в свое время обучал людей, а затем в конце, скажем, 30-дневного курса, посылал их с заданием, давая имя конкретного больного. А что было потом? И что он им говорил?
1: Он им говорил, что вот, есть имя человека, который обратился за помощью. Вы пойдете в его дом и не вернетесь, пока он не исцелится.
0: Наверное, многие не возвращались.
1: Нет, немногие. Большинство возвращалось, потому что, когда ты постоянно находишься в этом, видишь исцеление, твоя вера возрастает, ты начинаешь твердо верить. Возьмите хотя бы Шамбака, когда он был с Дейлом Алланом. Он получил служение исцеления, потому что постоянно был свидетелем чудес исцеления. Когда попадаешь в соответствующую обстановку, то получаешь это. У нас никто не может отсидеть на всех занятиях в течение 30 дней и остаться при этом при своих болячках. Мы даже думаем учредить особую премию в $500 тому, кто сумеет по окончании курса остаться без исцеления. Мы действительно выдадим ему эти $500. Уже в следующем месяце мы вводим это.
0: Мне нравится ваша активность. Иначе трудно описать вашу позицию. В противном случае, с течением времени, когда большинство тех, за кого ты молился, не исцелилось, ты начинаешь симулировать. Я знаю многих людей, которые симулируют исцеление.
1: В том-то все и дело. Это должно быть настоящим. Этот метод можно передавать. Один пастор приехал из Ванкувера, пробыл 4 или 5 вечеров, вернулся к себе, результат такой же. Он сказал: «Я просто использую ваш метод. Не могу сказать о себе, что я любитель действовать по формулам, но он просто наблюдал за нами». Так же, как ученики наблюдали за Иисусом. А потом он поехал и начал делать все точно так же, и у него тоже заработало. Вы сказали, любите активность, но есть многие, кому это не по вкусу. Мы были в одной церкви. Меня попросили помолиться за девочку, у которой была эпилепсия. Мы изгнали этого беса. Девочка мгновенно исцелилась. Это кому-то не понравилось, и мне было сказано, что я не могу служить, и что мне следует срочно изменить свою манеру служения, чтобы соответствовать духу церкви.
0: Все то же самое произошло с Мессией, не так ли? Именно так реагировали на него религиозные лидеры. Этот дух жив и поныне. Но я знаю, что есть нечто большее. Я знаю, что есть большая близость с Богом. Я знаю, что можно делать все то же, что делал Иисус. Я знаю, что можно исцелиться, и можно самому возлагать руки на больных. И прямо сейчас, в этот самый момент, невероятной силы присутствия Божье на этом месте восполнит ваши физические нужды. Туда, где была безнадежность, сверхъестественным образом придет надежда. Вы обязательно исцелитесь. Вы испытаете встречу с Господом. Вы драгоценны в Его глазах. Вы любимы им. Вы зеница ока Божьего. У вас есть назначение в жизни. Прямо сейчас происходит переживание Божьей любви. У кого-то только что исцелилась шея. Это происходит прямо сейчас.

0: муравейник. Это высокоорганизованное сообщество. Он действует как единый механизм. Против любой угрозы муравьи выступают сообща. Существуют десятки видов насекомых, паразитирующих на них. Но есть одно, которое уничтожает муравейник особым способом.
1: И в частности, есть такие жуки, которые выделяют определенные вещества. И вот эти вещества, они, по сути дела, влияют на муравьев, как алкоголь на человека.
0: В муравейник может проникнуть маленький жук Ламихуза. На все попытки обитателей разобраться с чужаком он отвечает тем, что выделяет наркотическое вещество. Тут же, привыкая к наркотику, вместо того, чтобы прогнать жука-паразита, муравьи начинают его кормить.
1: Они продолжают из трихом, то есть специальных таких образований, желез, выделять вот эти вещества, которые дурманят муравьев, и этим пользуются, продолжая развитие в муравейнике.
0: Вместе со своим потомством они взращивают личинки ламихуз, свою будущую погибель. Под воздействием наркотика меняется поведение муравьев, и им уже нет дела до своего собственного потомства. Пока этот процесс происходит внутри и скрыт от глаз внешнего наблюдателя, муравьи еще думают, что управляют здесь. Но так ли это? Если смотреть поверхностно, то простому обывателю не видна глубина проблемы. Просто есть устоявшиеся привычки принимать алкоголь. Но давайте заглянем под купол муравейника нашего общества. Муравьи под воздействием наркотического вещества перестают заботиться о своем потомстве. А что происходит в обществе людей? Алкоголь является основной причиной сиротства в России. Около 80% детей в детских домах – социальные сироты. То есть у этих детей есть родители, но они лишены родительских прав из-за спиртного. А у оставшихся 20% детей основная причина смерти родителей – алкоголь. Забайкальский край. По состоянию на 1 сентября 2018 года 82% детей-сирот в детских домах – это дети родителей, лишенных родительских прав. То есть только у 18 детей

0: из 100 нет родителей. Такая же ситуация и в других регионах России. Тамбовская область. Алкоголь отнял родителей у 83% детей в детских домах. Красноярский край. У 84% воспитанников детских домов есть родители. Отцы и матери лишены родительских прав из-за спиртного.
1: Я никогда раньше не задумывалась, почему ребенок оказывается в детском доме. Вот на данный момент в учреждении находится 38 человек детей. Из них только 30% – это дети-сироты, то есть дети, у которых нет родителей. 70% – это дети, которые попали в детский дом при живых родителях. Основная причина вот этих 70% – это алкоголизм, алкоголизм родителей. Статистика показывает, что оставшиеся 30% детей – это чаще всего потому, что родители там в 32, в 28, в 29 лет умирают, и умирают по одной причине – причине алкоголизма.
0: Алкоголь лишает ребенка самого ценного – любви самых близких ему людей. Чем это можно возместить? Дети, выросшие без семьи, не получившие заботы, разве могут они передать то, что сами не получили?
2: Ну вот по статистике по России цифры ужасные. 40% вот из 100% выпускников детского дома – это будущие преступники. 40% – это дети, которые ведут асоциальный образ жизни. 10% – это суицидальные наклонности и суициды в чистом виде. И лишь 10% из 100 только могут адаптироваться и жить так, как вот мы с вами понимаем, хорошо жить, нормально, социализироваться. Заводить семьи, расти детей, найти работу.
0: Большинство детей в выпивающих семьях проходят через ад воспитания пьяными родителями.
3: Открой!
0: Оскорбления, побои и даже изнасилования. И таких детей у нас в стране сотни тысяч. Согласно анонимному опросу, проведенному в Кемеровской области, 60% детей в пьющих семьях подвергаются насилию.
2: Еще один вид страшного, жестокого обращения – это сексуальное насилие. К сожалению, такие случаи у нас в стране также есть. Как правило, асоциальные семьи, где живет, например, мать, которая пьет, это вечные компании, это приходящие и уходящие люди, чужие. И в пьяном угаре возникают разные ситуации, в том числе жестокое обращение, вот такое вот сексуальное насилие по отношению к детям, причем вне зависимости от возраста и пола ребенка. По тем детям, которые находились у нас в детском доме, здесь проживало 48 детей. И вот из этих 48 детей у нас 5 детей были сексуальным насилием в семье.
1: Вот когда они приходят к нам в детский дом, мы длительное время не можем понять, почему они такие. То есть это дети, которые испуганы, зажаты. И испуганы не потому, что они оказались в детском доме, а потому, что они вообще всегда живут в таком состоянии. Потому что до этого их жизнь была в том, что, например, придет пьяный отец, а порой даже и пьяная мать, которая может себе позволить избить этого ребенка, бросать в него какие-то вещи. И часто на это уходит не один и не два года, чтобы вот уже ребенок смог улыбаться, смог спокойно у тебя что-то попросить. А порой даже просто разрешить положить тебе руку на плечо. У нас очень часто бывает так, что мы длительное время не можем прикоснуться к ребенку, потому что когда ты берешь его за плечики, и он весь сжимается. Потому что кроме агрессии, которую он видел в этой жизни, в семье, у него больше ничего нет.
0: Сейчас активно продвигается в обществе практика приемного родительства. Государство выделяет средства на воспитание приемного ребенка в семье. Сокращается число детских домов. Но получается так, что борьба идет не с причиной появления детей-сирот из-за употребления алкоголя родителями, а со следствием.
2: И поэтому в настоящее время происходит что? По всей России закрываются детские дома или реорганизуются, превращаются в другие учреждения, и дети попадают в замещающие семьи, в приемные семьи.
1: И еще сложность в том, что вот эти дети при живых родителях, их очень сложно отдать в приемные семьи, потому что они все равно чувствуют, что

0: что там есть семья. Хотя та семья этим ничего не может. Но любой ребенок до конца надеется, что когда-то придет и заберет его своя собственная мама.
1: Тем не менее, нужно сказать о том, что в нашей стране сейчас есть большая проблема вторичного сиротства. Это тогда, когда замещающие приемные родители вынуждены отказаться от своего приемного ребенка. И у ребенка наступает вторичная, так скажем, травма, абсолютная потеря доверия, и базовое доверие к миру, и доверие вообще ко взрослым. Соответственно, эти дети уходят куда? На улицу, в компании, да, в неблагополучный мир, в преступные группировки.
0: А уж после этого вообще практически невозможно найти каких-то форм, методов воспитания, взаимодействия с ребенком. То есть он из стеклянного превращается в железного. Сначала мама оставила детский дом, потом приемные родители оставили.
1: Тем не менее, государство решает проблему, да, сейчас сирот и оставшихся без попечения, пытается им дать семью хотя бы на том уровне, на котором сейчас мы это возможно сделать. Но ведь на самом деле это не решение изначальной проблемы, да, это не решение проблемы, почему дети попадают в детские дома.
0: Ну а маленькие дети в детском доме, это просто страшно. Дети не должны жить в детских домах.
2: Вот что о распространении алкоголя писал хирург с мировым именем академик Федор Григорьевич Углов. Охватившая нашу страну алкогольная наркомания не пришла к нам сама по себе. Она насаждалась искусственно. В человеческом обществе у ламихус есть свое разделение труда. Одни поставляют наркотическую жидкость, а другие идеологически обрабатывают трудяг муравьев, используя находящиеся в их распоряжении печать, телевидение и другие средства массовой информации. Проходит время. Муравейник постепенно деградирует. Начинают появляться муравьи с отклонениями. По аналогии с людьми их можно назвать муравьями-даунами. Или на языке науки они называются псевдоэргатами. Причина их появления – все то же наркотическое вещество, выделяемое ламихузами, которое стало изменять их физиологическое строение.
3: Происходит гипертрофия лабиальных желез у рабочих муравьев, и они становятся такими вот уродцами, псевдоэргатами. Естественно, что они уже не выполняют те функции, которые они должны выполнять в норме.
2: Врачи-онкологи могут подтвердить – спиртное вызывает рак, то есть приводит к генетическим повреждениям, к мутации клеток. Вот что об этом говорит Всемирная организация здравоохранения. Главным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех видах алкогольных изделий. Повреждение клеток этанолом подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака.
4: Это перво-наперво вот, первое проявление токсического онкогенного действия алкоголя. И это доказано особенно в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Начиная с рака ротовой полости, языка, глотки, желудка.
5: Ну, естественно, конечно, существует даже понятие такого «ребенок, родившийся с алкогольным синдромом».
6: Решетун Алексей Михайлович, судебно-медицинский эксперт, патологоанатом.
5: То есть это определенный набор патологий в той или иной степени. Это и психические какие-то отклонения, и физические уродства. То есть это давным-давно уже все известно, доказано, и связь между приемом алкоголя и рождением больных детей, она давным-давно установлена.
2: Попадая внутрь организма, спиртное повреждает половые клетки, которые являются носителями генетической информации. Это приводит к бесплодию или рождению больных детей. Согласно данным новосибирских ученых Детиненко и Гражданникова, свыше 90% дефективных и умственно отсталых детей рождаются на свет от выпивающих родителей. А каждый литр среднедушевого потребления приносит в год 10-12 тысяч изуродованных младенцев.
4: Это генетическое воздействие, которое меняет интеллектуальный, внешний вид

0: человека перестраивается таким образом, что вот возникает этот набор симптомов, который определяется как алкогольный синдром плода.
1: Дети имеют тяжелые заболевания центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы. Вот уже 12 лет в нашем детском доме находится ребенок, который в возрасте 4 лет поступил в наш детский дом. Ребенок поступил из социально неблагополучной семьи, где родители злоупотребляли алкоголем. Так, свои 16 лет ребенок весит 12 килограмм.
2: Есть такая пословица: «Дед пропил печенку внука». А люди, которые употребляют алкоголь, они не думают, в большинстве своем не думают, какие у них будут дети, какие у них будут внуки тем более. А вот последующие поколения, они как раз и будут страдать от этого в большей степени.
1: Конечно, тут не стоит лукавить, конечно, они обречены на пребывание в стенах, если не нашего, то потом впоследствии взрослого аналогичного учреждения, либо медицинского, либо социального.
2: Это универсальный яд, совершенно он действует абсолютно на все клетки организма. И понятно, что половые клетки, которые несут информацию генетическую, которая очень нежная и способна легко повреждаться, они и повреждаются, естественно. Конечно, ребенок рождается неполноценным.
1: Хотелось бы, чтобы, услышав такие истории и увидев то, к чему приводит наша пагубная привязанность, задумались и нашли все силы остановиться у той черты, за которой трагедия и сломанная жизнь их родного ребенка.
3: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что по данным самых разных исследований, алкоголь занимает верхние строчки. А согласно некоторым из них, он является самым опасным. Прежде всего, из-за его доступности. Так как он свободно продается вместе с продуктами питания, и у человека не возникает опасений по отношению к нему. Алкоголь относится к наркотическим ядам. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного типа. Это наркотическое вещество.
0: Да, это действительно, с точки зрения медицинской, это яд. Несомненно, это наркотическое вещество, поскольку оно вызывает зависимость.
4: Психоактивные вещества, они тесно взаимосвязаны между собой.
5: Скворцова Елена Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор Центрального научно-исследовательского института организации информации и здравоохранения.
4: И вот наши исследования, они показали, если подросток не употребляет алкоголь, да, то вероятность его обращения к наркотическим веществам, да, к той же марихуане, да, составляет всего среди мальчиков 0,03%, а среди девочек 0,01%. На вопрос, когда ты первый раз попробовал алкоголь, 66% мальчиков и практически 70% девочек пишут: дома, в семье, на празднике. Понимаете? Вот приобщают у нас сегодня родители, сами того не подозревая, какую мину за медленного действия они закладывают.
3: В сентябре 2018 года ученые Кембриджского университета потребовали признать алкоголь наркотиком на государственном уровне. Они заявили, что спиртное опаснее героина. От него ежегодно умирает гораздо больше людей, чем от запрещенных наркотических веществ. Заметим, что ламихузы призывают людей пить умеренно или, как говорят, культурно. Но алкоголь – это наркотический яд. И призыв пить яд культурно – выглядит по меньшей мере дико. Не случайно Всемирная организация здравоохранения заявляет о том, что безопасных доз алкоголя не существует. Это подтверждают многолетние исследования, опубликованные в августе 2018 года в одном из самых авторитетных медицинских журналов в мире – «Lancet». Специалисты наблюдали за людьми в 195 странах. изучение.

0: изучая, как употребление спиртного влияет на их здоровье. Было установлено, что безопасных доз алкоголя не существует.
1: Проработав вот почти 20 лет и каждый день фактически сталкиваясь с мертвыми людьми, я могу однозначно совершенно сказать, что алкоголь для организма является ядом, и принципиальная разница, что вы пьете, сколько вы пьете, как часто вы пьете, не имеет принципиальной разницы, нет совершенно. В любом случае, сколько бы вы ни приняли, какого качества напиток вы бы ни выпили, он будет оказывать негативное влияние на ваш организм. Понятно, что вы сразу это не заметите, но поверьте мне, когда вы это заметите, может быть уже поздно. Поэтому лучше не начинать, в принципе, вообще.
0: Вот что об этом писал академик Углов. Уже сегодня можно сказать, что под угрозой находится генетический код нации, а он-то и есть главное ее сокровище. Наш общественный мозг должен наконец осознать, что разрушение и потеря генетического уровня нации есть величайшее преступление не только перед живущими поколениями, но и перед будущими. Глубина деградации может быть столь велика, что генофонд нельзя будет спасти. Нужно раз и навсегда отказаться от иллюзии безвредной дозы спиртного. Для наркотиков нет таких доз. Идет время, и все больше муравьев перестает выполнять свои рабочие функции, подсаживаясь на наркотическое вещество, выделяемое жуками-паразитами. Но едят эти муравьи наравне со всеми. В муравейнике начинает недоставать еды, чтобы прокормить всех. И ламихус, и муравьев-даунов, и здоровых муравьев, число которых все стремительнее уменьшается.
2: Такая ситуация, ну, что ли, патовая получается. Муравьи не могут осознать того, что у них вот происходит деградация семьи именно в связи вот с этой химической мимикрией ламихус.
0: Количество ламихус растет. Из личинок появляются новые жуки-паразиты. Увеличивается уровень потребления наркотического вещества. И в какой-то момент он становится критическим. По данным Всемирной организации здравоохранения, при потреблении алкоголя в стране более 8 литров спирта в год на душу населения происходит необратимое вырождение нации. По данным ВОЗ, на 2017 год объем потребления алкоголя в нашей стране составляет 13,9 литра на каждого человека, включая детей. Профессор Искаков, изучавший влияние алкоголя на состояние общества, писал, что падение нравственности начинается очень рано. Еще при душевом потреблении его на уровне 3-4 литров в год. С 4-5 литров душевого потребления развивается алкогольно-нравственный коллапс. Начинается падение нравов среди взрослых и молодежи. С годами все больше появляется ослабленно мыслящих ученых, академиков, управленцев. Страна не только не прогрессирует в своем развитии, но и теряет свои былые достижения. И если общество не найдет в себе силы, чтобы остановиться и прекратить потребление спиртного, оно обрекает себя и свою страну на гибель. Кто-то может сказать, продажа спиртного выгодна самому государству. Но это один из мифов, распространяемых ламихузами.
3: Есть известный миф, который поддерживают противники антиалкогольной политики. Очень часто повторяют такие слова, что алкоголь дает очень большой доход государству. На самом деле, если обратиться к цифрам, понятно, что это не более чем миф.
4: Колосницына Марина Григорьевна, профессор Национального исследовательского университета, Высшая школа экономики.
3: И я напомню, что доходы акцизные бюджета от спиртных напитков – это 300 миллиардов. Но если мы учтем, что помимо смертности есть еще дополнительные издержки от заболеваемости, дополнительные издержки от пропусков работы, дополнительные издержки от лечения травм, от ликвидации последствий пожаров и так далее, то на самом деле суммарные издержки годовые от алкоголя гораздо выше, чем тот доход, который получает государство в форме акцизных налогов.
5: А убытки, приносимые алкоголем, просто колоссальны. Это и смертность, преступления, ДТП, содержание тюрем, содержание детских домов, содержание интернатов и так далее.

0: далее и так далее и так далее.
1: На самом деле эти издержки касаются каждого гражданина как налогоплательщика, потому что расходы несет государственный бюджет, а бюджет, как известно, в основном формируется за счет налогов, которые платим все мы с вами. И не только те, кто работает и платит налоги заработной платы, но любой человек, который идет в магазин и покупает какие-то товары или услуги, тоже платит косвенные налоги. Поэтому надо понимать, что алкоголь – это проблема для всей экономики, это проблема для всего населения. Мы все вместе с вами несем эти издержки.
2: Кто же зарабатывает на этом бессовестном бизнесе? Например, рынок производства пива почти полностью поделен между 4 компаниями из Бельгии, Турции, Дании и Нидерландов. Объем продажи пива в 2017 году составил более 800 миллиардов рублей. То есть, покупая каждый раз российское пиво, мы участвуем в огромных прибылях западных корпораций.
3: И в этом смысле понятно, что вокруг алкоголя существует бизнес. Мы видим, как серьезно лоббируется этот бизнес. К сожалению, именно органы исполнительной власти в ряде случаев и законодательной власти идут на всякого рода поблажки. Но на самом деле это бизнес, который густо замешан на человеческом горе.
2: Если проанализировать статистику смертности в нашей стране, станет ясно, что спиртное – один из главных факторов вымирания и деградации населения России.
3: Приблизительно около 37% смертности прямо или косвенно ассоциировано с потреблением алкоголя, пьянством, алкоголизмом.
2: По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России около 500 тысяч человек преждевременно умирают от тех или иных последствий употребления алкоголя. То есть можно сказать, что каждый год в нашей стране из-за спиртного стирается с лица земли целый город регионального значения, в котором сотни улиц и тысячи домов.
4: Если мы разложим эту смерть по месяцам в течение года, происходит именно в январе. Январь – лидер по смертности от отравления алкоголем.
2: Если взять календарный год, то мы увидим, что в январе в среднем умирает на 18 тысяч россиян больше, чем в любом другом месяце. Также в январе наблюдается значительный прирост алкогольных психозов – белой горячки. Для сравнения – за все 9 лет боевых действий в Афганистане погибли около 15 тысяч советских военнослужащих. То есть за недели пьяных январских выходных умирает людей больше, чем за 9 лет войны в Афганистане.
5: Да,
2: как правило, когда человек покупает спиртное,
5: ну, конечно, взял кое-что.
6: Забери Дашеньку из сада, пожалуйста.
2: Он уверен, что проблемы, связанные с ним,
6: давай,
2: его не касаются. Алкоголь является причиной десятков тысяч преступлений, совершаемых ежегодно. Большинство изнасилований происходит в состоянии алкогольного опьянения.

0: Алкоголь – это основная причина тяжких преступлений. В учреждениях судебно-медицинской экспертизы 13 крупных районов Забайкальского края был проведен анализ карт умерших, который показал. Алкоголь в крови у погибших от внешних причин определялся в 67% случаев. Алкоголь в крови был обнаружен при самоубийствах в 60% случаев, при убийствах в 73%, при ДТП в 56% случаев. Что алкоголь является основной причиной смертности, наглядно видно из такой статистики. Смертность от внешних причин в 2016 году на 100 тысяч населения составила в самых трезвых регионах России, в Чечне – 25, в Ингушетии – 23. В регионах с высоким уровнем потребления алкоголя – Забайкальский край – 171, Амурская область – 210.
1: Как член общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, я очень часто бываю в исправительных учреждениях, в колониях, в тюрьмах и запрашиваю статистику по осужденным. И я прихожу к одному и тому же выводу, что основная причина преступности в нашей стране – это алкоголь. Вот последние данные из Орловской области. Из 100% осужденных за изнасилование, 60% совершены в состоянии алкогольного опьянения. Если возьмем 105-ю статью «Убийство», 74% совершены в состоянии алкогольного опьянения. Из 100% осужденных за ДТП, повлекшие смерть человека, 63% совершены в состоянии алкогольного опьянения. Аналогичная статистика и по другим регионам. Если кто-то, покупая алкоголь, думает, что его это не касается, пускай он подумает, что каждый рубль, вложенный в алкогольную индустрию, для кого-то оборачивается огромной трагедией. Чей-то ребенок попадает в ДТП с пьяным водителем, чья-то жена, мать или сестра становится жертвой пьяного преступника. Лично я абсолютно не употребляю алкоголь и 100% не хочу быть к этому причастен.
0: Часто можно услышать: разве алкоголь – главная причина смертности? Есть более значимые причины – социальный уровень, качество медицинского обслуживания. Это очередной миф. Давайте посмотрим на статистику. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди мужчин до 60 лет смертность в России почти в 3 раза выше, чем в очень бедной, с малоразвитой медициной, но малопьющей Албании. Средняя продолжительность жизни мужчин в России – 66 лет. Это меньше, чем в Гондурасе, Камбодже, Бангладеш, Таджикистане.
2: Вы посмотрите, сколько возникает ситуаций, когда отцы насилуют своих детей, своих дочерей. Такого мы не наблюдаем даже среди животных.
1: По данным Минздрава Российской Федерации, 70% мужчин трудоспособного возраста погибают от тех или иных причин, связанных с алкоголем. Очевидно, что ни о каком развитии нашей страны не может быть и речи, пока мы не решим вопрос с распространенностью этого легализованного наркотика.
0: Вот что об этом писал академик Углов. Необходимо объяснить людям, во имя каких высших идеалов мы делаем хроническими алкоголиками миллионы сограждан, содержим сотни тысяч людей, которые их обслуживают, во имя каких великих целей мы производим на свет сотни тысяч идиотов и дефективных людей, которые всю жизнь сами мучаются, мучают других и ложатся бременем на плечи населения страны. Во имя чего мы несем огромные материальные и людские потери, ослабляем нашу экономику и обороноспособность. Привыкая к наркотическому веществу, выделяемому жуками-паразитами, муравьи обрекают на гибель себя и свой муравейник. Ломехуз и больных муравьев становится все больше. Гнездовой материал перебирать некому, и он начинает гнить. Еще немного, и процесс деградации станет необратимым. Единственный шанс на спасение – прибегнуть к принудительной чистке, удалив ломехуз. Давайте посмотрим, кто кормит жуков-паразитов в муравейнике. Это делают сами муравьи. Они сами приносят им еду. На какие деньги ломехузы втягивают в алкоголизацию подростков? Покупают лжеученых, говорящих о безвредности алкоголя. Подкупают чиновников-лоббистов, блокирующих принятие любых ограничительных мер. Откуда у них возможность это делать? Мы сами даем им деньги на это. Приобретая алкоголь, мы сами отдаем деньги на растление наших детей. Покупая спиртное, мы отдаем деньги на рост сиротства, на уничтожение сотен тысяч детских судеб. Ни одна капля не считает себя виновницей потопа. Я всего лишь купил пару бутылок, но, может, именно из-за этого кто-то никогда не узнает, что такое материнская любовь. Только представьте, какой мы совершим шаг в развитии, когда избавимся от этого наркотического вещества, убивающего наше общество. Увеличится продолжительность жизни. Общество забудет про множество заболеваний. Повысится уровень нашего здоровья. Сотни тысяч детей не будут подвергаться насилию, получат здоровое детство и любовь близких. Люди сохранят свое репродуктивное здоровье, получат возможность стать отцом или матерью. Огромное количество детей, которые должны были родиться больными и пройти не одну операцию, появятся на свет здоровыми и будут жить полноценной жизнью. Вместо колоссальных убытков появятся дополнительные финансовые возможности. Будут сохранены деньги как в бюджете страны, так и в бюджете каждой семьи. Будут предотвращены десятки тысяч уголовных преступлений. Повысится уровень безопасности нашего общества. Полностью отказываясь от алкоголя, выбирая трезвый образ жизни, мы обнаружим скрытый потенциал как для нашего собственного развития и успеха, так и для благополучия и процветания всей страны.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: Дорогие ребята, Бог сделал нам удивительный подарок – здоровье. Он очень радуется, когда мы поддерживаем его. Предлагаю сегодня сделать зарядку с маленьким плоским обручем. Плюс, конечно же, здоровье. А помогут мне в этом юные гимнастки Таня, Вика и София. Всем
1: привет!
0: Если у вас нет плоского обруча, подойдет кольцо от кольцеброса, или его можно вырезать из картона. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе. Обруч в руках опущен вниз. Поднимаем обруч перед собой, вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Подняли, вдох, выдох. Спина прямая, выдох. Макушка тянется вверх, выдох. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Раз, два, три. Закончили. Второе упражнение. Исходное положение тоже. Поднимаем обруч вверх, за голову, вверх, опустили. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Вверх, за голову, вверх, опустили. Раз, два, спина прямая, опустили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, опустили. И раз, два, три, закончили. Следующее упражнение стоя. Ноги на ширине плеч, обруч перед собой. Будем делать повороты вправо. Вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Тоже делаем в левую сторону. Приготовились вправо. Начали. Раз, два, три, четыре. Вправо, прямо. Влево, вытянулись. Раз, два, три, четыре. Пятки не отрываем от пола. Прямо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение стоя. Ноги шире плеч, руки согнуты в локтях, обруч у груди. Наклоняемся вперед, кладем обруч на пол. Выпрямляем руки, груди, исходное положение. Приготовились, взяли обруч. Начали. Раз, руки к груди. Взяли, выросли. Раз, два, три, четыре. Колени не сгибаем, выросли. Взяли, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Сидя, ноги врозь, обруч в руках. Наклоняемся вперед, кладем обруч у носков, делаем вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох.

правую ногу и под ногой перекладываем обруч в левую руку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Также будем делать с левой ногой. Приготовились? Начали. Правая нога, вдох. Левая, выдох. Еще раз, два. Колени не сгибаем. Четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Лежа на спине, руки с обручем вытянуты за голову. Поднимаем ноги и руки, касаемся обручем носков. Приготовились? Начали. Раз, два. Вдох, выдох. Еще раз, два. Спину не отрываем от пола. Выдох. Еще раз. Колени прямые. Два. Локти не сгибаем. Четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение лежа на животе. Руками держим обруч впереди. Будем приподнимать корпус и возвращаться в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Ноги не отрываются. Три, четыре. Еще раз, два. Локти не сгибаем. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – прыжки вокруг обруча. Исходное положение стоя. Обруч на полу справа от нас. Руки на поясе. Будем делать поочередные прыжки справа и слева от обруча. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь ручки вверх, дышим. Вдох, выдох и еще глубокий вдох. Расслабились. Еще прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова дышим, руки через сторону вверх. Глубокий вдох, еще вдох, выдох. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Глубокий вдох, расслабили спину. Выдох, вдох, закончили. И последнее упражнение. Исходное положение стоя. Ноги уже плеч. Обруч в правой руке. Отводим руки назад, прогибаемся, прикладываем обруч в левую руку. Вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. В правую руку вдох, выдох. Приготовились? Начали. В левую руку выдох. Обратно. Раз, два, три, четыре. Прогнулись. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка с маленьким обручем. Плюс не забывайте об особом подарке Господа – здоровье. И регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: на столе, зернышком лежал в земле, никогда не надоест. С детства каждый его ест, вкусен с ним любой обед, а зовем его мы
1: хлеб.
0: Правильно.
2: Хлеб – это замечательно. Я люблю хлеб.
1: Мы будем готовить хлеб, только хлеб и все.
0: Между прочим, без хлеба очень трудно прожить. И вообще, это самая главная еда.
2: Да, я согласен. Вить, а ты расстроился? Слушай, я могу тебе раскрыть великий секрет, как быть всегда довольным. Хочешь узнать? Вот слушай. Чтобы радостным мне быть, буду я благодарить. Благодарности не счесть у меня за то, что есть.
1: Даже когда тебе что-то не нравится, все равно надо благодарить.
2: Но в главной книге жизни, в Библии, написано «Всегда радуйтесь». Поэтому мы можем благодарить Бога даже за то малое, что у нас есть. Ведь Он хочет для нас всегда самого лучшего.
0: А сейчас это малое станет еще меньше. Потому что мы будем готовить вкуснющие сухарики.
1: Сухарики? А я их очень люблю.
0: Для этого нам нужно хлеб порезать на мелкие кубики.
2: Держи.
0: Держи, Петя. Угу. Вот, смотрите. Берем на маленькие-маленькие кубики.
2: Процесс идет.
0: И, кстати, черствый хлеб намного полезнее обычного хлеба. И те крошки, которые у вас останутся, вы их не выбрасываете. Они нам еще пригодятся.
2: Хорошо. Мы сделаем сейчас Витиешки и Лешаешки.
1: И еще Надиешки.
2: Да.
0: Теперь, дядь Лёш, у меня для вас задание.
2: Давай.
0: Вот чеснокодавилкой раздавите 3-4 зубчика чеснока.
2: Ага, давай.
0: А вот сюда ведь положи, пожалуйста, 1/2 столовой ложки соли. Вот можешь брать соль. А я положу 1 столовую ложку паприки. Это такая специя из сладкого перца, не жгучего. Она очень вкусная и ароматная. Сейчас, подожди.
2: И теперь выдавливаем его. Ох, как! Сочный какой свежий чеснок. Держите.
0: Теперь, дядя Леша, поставьте, пожалуйста, сковородку на огонь, а ты ведь помоги мне это все перемешать. Это у нас будет такая приправа.
2: Сейчас. Есть огонь.
0: Давай я тоже тебе помогу. Понюх, как ароматно пахнет.
1: Да.
2: А можно я тоже?
0: Держи, дядя.
2: А, класс.
0: У вас еще не разогрелась сковородка?
2: Наверное, разогрелась.
0: Ну, давай тогда выложим туда наш сухарик.
2: Сухарики, да? Давай, выкладывай.
0: Так. Давайте вторую тарелочку. Все вместе положим. Пусть они пока подсохнут.
2: Ага, хорошо.
0: Ну вот наши сухарики и подсохли. Теперь добавляем сюда нашу заправочку. и перемешиваем. Смотрите. Понюхайте, как уже ароматно пахнет. Понюхайте.
1: Да уж.
0: Теперь надо добавить сливочного масла половинку. Отрежьте, пожалуйста.
2: Половинку.
0: Сливочного масла, тогда наши сухарики станут золотистой корочкой. Пропитаются вот маслом. Надо их постоянно помешивать.
2: Сложнее всех, наверное, сейчас Паша, потому что ему нужно работать.
0: А запах очень ароматный, аппетитный и вкусный.
2: Да, прям слюнки текут.
0: Вот смотрите, какая уже золотистая корочка.
2: Ага.
1: И так и хочется их съесть.
2: Хотя бы попробовать. Надя, можно?
0: Подождите, они еще горячие. Ха. Я думаю, что сухарики уже готовы.
2: Ура!
0: Надо их выкладывать на тарелочку.
2: Я выключаю?
0: Угу. Дайте мне, пожалуйста, тарелочку.
2: Тарелочка.
0: Вот сюда выложим наши сухарики.
2: Давай, я тебе помогу. Держите. Чтобы не потерять ни одного сухарика.
1: Ни одной крошки.
2: Так.
0: Вот у нас получились такие сухарики.
2: Угу.
0: Мы сейчас их поставим.
1: Остывать.
0: Да. Чаю мы сделаем гренки.
1: Гренки? Да я их просто обожаю.
0: Это хорошо, тогда приступим. Итак, дядь Лёш, разбейте сюда, пожалуйста, яичко.
2: Угу.
0: Так. Теперь ведь нужно будет добавить сюда 1 столовую ложку сахара. На, держи. Давай прям с горкой.
2: Хорошо.
0: А я добавлю щепотку корицы для аромата вкусного. А еще нам понадобится 2 стакана молока. Добавляем. Вам, дядя Леш, еще одно задание. Можете разогреть оставшееся масло на сковородке.
2: Ага, хорошо.
0: А мы сейчас с тобой это все размешаем. Ну что, все достаточно. Дядь Леш, у вас растопилось масло?
2: Да, уже полностью.
0: Давай сейчас будем обмакивать наш хлеб. Давай, вот смотри, вот так.
2: И сюда. Раз.
0: Давай со мной вместе.
2: Два и три. Все.
0: Сейчас мы с тобой остальные тоже размочим и вот сюда положим. Сейчас их надо перевернуть.
2: Надя, у нас сегодня просто хлебный пир. А, кстати, ребята, вы знаете, как раньше на Руси называли хлеб?
1: Нет.
2: Жито. От слова «жить». Если хлеб в доме есть, значит, все в порядке.
0: А я даже такую пословицу знаю. Хлеб всему глава.
2: Точно. Это справедливо.
1: Да, я слышал такое слово «жито», но я не знал, что оно означает.
2: Угу. А вот теперь знаешь.
0: Смотрите, какие они золотистые.
2: Просто прелесть. Ну, еще немножечко подожду.
0: Вот наши гренки.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас на кухне главная Надя. Надя, тебе слово. Расскажи, чем ты хочешь нас удивить, что мы будем готовить.
1: А вот отгадайте загадку и узнаете. Самый главный.

0: Готовы. Только они еще очень горячие. Им нужно остыть.
1: А сухарики уже, наверное, остыли. Давайте попробуем.
2: Точно.
1: Какие вкусные сухарики.
2: Здорово.
1: Спасибо тебе за хлеб, Надя.
0: И тебе ведь спасибо за то, что мне помог все приготовить.
2: А я благодарен Богу и вам за нашу дружбу.
0: Но сегодня получается какой-то день благодарения. А я слышала, что в одной стране есть такой праздник, где раз в году все друг друга благодарят.
2: А давайте устраивать каждый день такой праздник. День благодарения.
0: Давайте. Хорошая идея, дядя Леш.
2: Спасибо тебе, Надь, что ты приготовила такие простые, такие вкусные угощения.
0: Это еще не все. После того, как мы попьем чай, мы пойдем на улицу кормить птичек вот этими крошками, которые у нас остались. Я думаю, если бы птички умели говорить, они бы нам тоже сказали спасибо.
2: Ну, они могут пропеть. А всем вам, ребята, всего доброго. Пока.
0: Пока. Пока.

Многие пытаются снимать нервное напряжение чем-нибудь вкусненьким. И тут совет диетологов приходится кстати. Если вы чем-то расстроены, лучше отдохните, расслабьтесь и даже поспите, но ни в коем случае не пытайтесь поднять себе настроение едой. Наш желудок, друзья, требует к себе бережного отношения. Давайте сегодня поговорим о том, как поддерживать здоровье этого важного органа. Вначале давайте узнаем, какие привычки в питании будут способствовать его нормальной работе. Привычка первая. Ешьте по расписанию. Весь пищеварительный процесс человека подчинен биологическим ритмам. Употребляя пищу, сверяйтесь со своими внутренними часами. Старайтесь каждый день есть в одно и то же время. Это облегчит работу желудка. И не перекусывайте между приемами пищи. Позволяйте органу отдыхать хотя бы несколько часов. Привычка вторая. Ешьте спокойно и с удовольствием. Откусывайте пищу небольшими кусочками и тщательно ее пережевывайте. Желудку легче перерабатывать ту еду, которая хорошо измельчена и обильно смочена слюной. Во время приема пищи избегайте нервного напряжения и отучите себя от употребления продуктов питания на ходу. Не решайте глобальные задачи на ходу, не смотрите телевизор во время еды. Привычка третья. Избегайте раздражителей желудка, поскольку они увеличивают выработку желудочного сока и ослабляют защитные свойства слизистой оболочки органа. К продуктам-раздражителям относятся острые приправы, газированные напитки, жирная, жареная еда, кофе и алкоголь. Привычка четвертая. Будьте осторожны с чересчур горячей и холодной едой. Избегайте слишком горячих блюд и напитков, потому что они вызывают воспаление слизистой оболочки желудка. Холодная же еда тормозит процесс пищеварения и может вызвать в желудке сильные боли. Привычка пятая. Не пейте во время еды. Когда мы пьем, во время приема пищи, жидкость разбавляется желудочным соком, и сок замедляет пищеварение. В связи с этим в животе может возникнуть ощущение тяжести, а затем последует вздутие или отрыжка. Лучше употреблять жидкость, желательно воду, за 20-30 минут до еды. И последнее, шестая привычка. Не смешивайте слишком много продуктов и не переедайте. Если желудок привык

привыкает с каждым приемом пищи получать больше объем еды, на него ложится излишняя нагрузка. Неизбежным результатом такого питания становится ожирение. Также и пища, состоящая из множества разных продуктов, особенно богатых белками и жирами, перегружает желудок и нарушает процесс пищеварения. Помните, друзья, чем проще еда, тем она здоровее. А теперь давайте рассмотрим несколько пищевых продуктов, которые для желудка будут наиболее полезными. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это картофель. В 1534 году испанский конкистадор Франциско Писсаро высадился в Севилье и выгрузил первый мешок привезенного из Перу картофеля. Благодаря простоте выращивания этот овощ вскоре прижился и в Европе. Однако ему потребовалось более 200 лет, чтобы доказать свою высокую питательную ценность. На самом деле невзрачный, обыденный и дешевый картофель является лучшим другом нашего желудка. Во-первых, он способен нейтрализовать лишнюю кислоту, содержащуюся в желудочном соке. Во-вторых, из-за своей мягкой текстуры овощ требует от желудка минимальных усилий и таким образом дает ему возможность отдохнуть. И, наконец, в нем содержатся успокаивающие вещества, которые воздействуют на желудок расслабляюще. Одним из наиболее щадящих для пищеварительной системы способов приготовления картофеля является пюре. А также будет полезен печеный картофель, приправленный свежей зеленью. Следующий продукт, который мы сегодня рассмотрим, это ананас. Этот сочный, изумительно вкусный фрукт чрезвычайно полезен для здоровья желудка. Несмотря на свою экзотическую принадлежность, он для нас сегодня абсолютно доступен. Он является идеальным десертом, который подготавливает желудок к принятию пищи, а также улучшает ее переваривание. Это происходит благодаря бромелину, веществу, которое прекрасно расщепляет белки и облегчает процесс пищеварения. Также сам фрукт или его свежевыжатый сок, выпитый перед едой, снижает аппетит, что позволяет включать продукт в диету для снижения веса. Ананас особо рекомендован тем, кто страдает от недостатка желудочного сока и от опущения желудка. Диетологи советуют кушать этот фрукт в натуральном виде. Консервированный продукт, считают они, в лечебных целях неэффективен. И еще один продукт, который следует упомянуть, это цукини. За изысканный вкус, диетические и лечебные свойства этот зеленоплодный красавец некогда прославился среди других овощей. Его сочная, нежная мякоть хорошо смягчает и успокаивает желудок. Это происходит благодаря содержащейся в ней клейковине. Употребление этого овоща особо рекомендовано при гастрите и диспепсии, то есть при расстройстве пищеварения. Кроме того, в цукини содержится очень мало жиров и калорий, поэтому они легко перевариваются желудком и являются идеальным продуктом для снижения веса. Цукини очень вкусны в тушеном виде и особо полезны в виде пюре. При этом мелко нарезанные кусочки овоща отваривают в слегка разбавленном молоке или соевом напитке, а затем помещают в блендер. В книге притчей великий царь Соломон подчеркнул: «Лучше блюдо зелени и при нем любовь». Растительная пища, друзья, действительно способна исцелить и наше тело, и нашу душу. Берегите себя и свой желудок, пребывайте в любви и будьте здоровы. Если вы имеете какие-либо хронические заболевания, перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в городе Глен-Роуз, штат Техас. Готовясь к этой программе, мы думали о вас. Так или иначе, все любят копаться в грязи. Позвоните своим друзьям. Пусть и они знают, что сегодня у нас особенная программа. Мы поговорим о камнях, о том, как они сюда попали, сколько времени им потребовалось. Сегодня у нас очень особенный гость, он мой друг и коллега, вот уже довольно длительное время. Благодаря своей работе, в частности, проведенной в городе Глен-Роуз, штат Техас, этот геолог стал международно известным ученым. В этой области исследований на протяжении многих лет он был одним из моих самых дорогих коллег. Итак, сегодня на передаче геолог Дон Паттон, доктор философии, и для нас это большая радость.
1: Спасибо, Карл.
0: Я хочу поблагодарить тебя за все твои усилия в этой области на протяжении многих лет. Ты обнаружил что-нибудь?
1: Да, мы действительно кое-что обнаружили и выиграли несколько битв.
0: Ну что ж, и несколько сюрпризов было.
1: Совершенно верно.
0: Чтобы зрители поняли, что у нас сегодня не просто случайный ученый, я хочу подвести его к мемориальной доске, на которой совсем недавно была обозначена тропа динозавра. Она так и называется. Тропа Тернедж Паттона. Дон, это же твое имя?
1: Боюсь, что да.
0: Всего лишь несколько месяцев назад ты обнаружил большинство из этих следов.
1: И это верно.
0: Но тебе помогли и другие люди.
1: И они очень помогли мне. Чуть больше месяца пришлось очень тяжело потрудиться.
0: Обнаружив эту тропу, это не значит, что ты перерыл все дно реки, избавляя его от первоначального материала. Но ты обнаружил 7 первоначальных следов, но ты открыл то, что река скрывала.
1: Во время периода засухи река была намного мельче, и в результате чего осталось очень много наносных пород. Необходимо было ее расчистить от этого толстого слоя ила, а ведь речь идет о больше 160 метров площади. Огромный труд.
0: Но эта река редко пересыхала. Фактически, насколько я понял, из свидетельств старожилов, которым 60, 70 или 80 лет, они даже не помнят, чтобы река Палакси была настолько мелкой. Но ты принадлежишь к той категории людей, которые используют такие особенные возможности.
1: Верно, и нам пришлось выкачивать воду из некоторых нижних секций, но засуха много... чего нам открыло.
0: Каждые несколько недель Дон проверял условия реки Палакси. Я живу в нескольких шагах от реки, поэтому я проверяю это еженедельно или даже ежедневно, и главным образом, чтобы у меня было представление об общих условиях. Но Дон со своими коллегами прилагает особенные усилия и уделяет много внимания этому месту, и причина этого заключается в том, что всемирно известная тропа Тейлора проходит на целой серии этих следов, и каждый год на протяжении почти 17 лет мы защищаем эту местность мешками с песком. И это называется тропа Тернедж Паттон, потому что покойный Майк Тернедж, педагог из Хьюстона, Техас, обнаружил первые следы этой тропы. И, как вспоминает доктор Джон Моррис, Майк сам проходил по ней очень часто, даже по шею в воде. И это в нижней части реки Палакси. Майк никогда не видел этих следов, хотя почти 100 из них он обнаружил ногами, используя огромную ловкость. Но всего лишь несколько месяцев назад, когда уровень реки намного убавился, геолог Дон Паттон со свойственной ему самоотверженностью заставил работать здесь всю команду. Тогда мы и обнаружили вот эти следы, и это оказалась очень известная тропа.
1: Я думаю, что она станет даже более известной.
0: Я думаю, что ты прав. Фактически, с конца этой тропы мы обнаружили 7 первоначальных следов.

0: следов. Как оказалось, это 136 смежных следов. Они прерываются небольшим участком эрозии, но затем опять продолжаются. В целом их 157. Но даже если это и 136, это самая длинная тропа на североамериканском континенте последовательных следов динозавра.
1: Верно, и насколько нам известно, только одна в мире тропа длиннее этой, и она в бывшей Советской России.
0: И эти следы также следуют один за другим.
1: Верно.
0: Ну, Дон, я хочу похвалить тебя.
1: Ну что ж, у меня было много помощников.
0: И это превосходная работа, и тебе была предоставлена божественная помощь.
1: И старики молились за дождь, а я молился за засуху, и наши молитвы друг друга отменили.
0: Ну, так или иначе, этим руководил Господь.
1: Конечно.
0: Это необыкновенно красивая тропа. Ее диаграмму сделал для нас Эрон Джаткинс. Эту фотографию сделал ты сам. Помню, как ты залез на лестницу, чтобы это снять. И только посмотрите, какая четкость. Дон, а что здесь, посреди вот этой части, где следы поднимаются вверх по течению реки?
1: Это очень значительный феномен, хотя и очень обыкновенный. Я говорю об этих волнистых отпечатках. Большинство из нас видели их на любой поверхности, в том числе и на скалах. Особенно их можно заметить на этой фотографии, вот здесь. Конечно же, они всем знакомы. Их можно увидеть и на дне реки, и на песчаном берегу, обмытом водой. И они остаются всего лишь на несколько мгновений. Это эфемерная структура, но в скале она сохранилась. Итак, прежде всего, это говорит нам о том, что она сформировалась быстро.
0: Да-да.
1: Она не могла бы сформироваться на протяжении тысячи лет, потому что возникла всего лишь за несколько минут. По всей очевидности, это можно сравнить со следами, оставленными на мокром цементе, который вскоре затвердел.
0: Это сформировалось быстро, и чтобы сохраниться, им нужно было очень быстро завулканизироваться, застыть.
1: Но даже и после того, как они затвердели или завулканизировались, их все равно нужно было сохранить. Ведь на протяжении 10 лет, и они исчезли бы в результате эрозии. Таким образом, это говорит нам о том, что следующий слой также накрыл их очень быстро.
0: Это очень важно. Повтори это для наших зрителей. Я хочу быть уверенными, что они поняли.
1: Во-первых, слой с волнистыми отпечатками должен был сформироваться очень быстро, чтобы сохраниться, потому что эти волны длились всего лишь несколько минут. И затем, хотя они затвердели в скале, эрозия разрушила бы их за несколько десятилетий, если бы они очень быстро не покрылись следующим слоем.
0: А это и есть следующий слой, который их быстро накрыл. То есть в течение часов.
1: И насколько нам известно, эти волнистые отпечатки, наверное, являются самыми обычными свойствами осадочной породы. Обломочного известняка, кристаллизированных камней или песчаника. Хочу подчеркнуть, что это отмечено в записях об ископаемом любого века или любой окружающей среды. Таким образом, где бы вы их ни увидели, это говорит нам о том, что эта скала сформировалась быстро, как ее следующий слой. Ведь он также содержит в себе эти волнистые отпечатки.
0: Да.
1: Ведь между двумя смежными слоями всегда можно обнаружить либо эти волнистые отпечатки, либо следы птиц, или еще какие-то эфемерные знаки. Это говорит о том, что каждый слой налаживался с быстрой последовательностью, один за другим. Я думаю, что это произошло в течение года. И эта скала хранит себе целую серию катастроф, которые не происходили медленно. Как раз об этом и свидетельствуют эти волнистые отпечатки.
0: Но то, что ты только что сказал, противоречит геологической интерпретации эволюции. В общем, как раз это и является сюжетом нашей сегодняшней программы, предназначенной для того, чтобы предоставить вам факты. Мы не боимся следовать за фактами. Я знаю Дона вот уже много лет. Он также знает и меня. Мы открыты фактам, предоставленным нам эмпирическими научными исследованиями. Именно это мы и обнаруживаем. Гидролог Иллинойского университета М.И. Кларк, много лет участвующий в наших исследованиях, также отметил то же самое. Эти систематические слои накладывались один на другой всего лишь за несколько часов. По его мнению, между ними 12 часов из-за воздействия Луны на глобальное тело воды. Таким образом, мы говорим о контексте глобального потопа.
1: Думаю, что сейчас мы смотрим на чередующиеся слои с веществами, сначала поступающими с этой стороны, а затем вот с этой, и между ними известняк и глина. Интересно то, что

0: 30% глины — это вулканический бентонит. И таким образом, между этими слоями мы обнаружили вулканическое вещество. Главным образом, оно похоже на мокрый бетон. Примерно говоря, как раз его мы и находим вместе с известняком и карбонатом кальция. А в этом мокром бетоне сохранились создания, попавшие в него. Вся пыль, включая и вулканическую, оседала 12 часов. А затем с противоположной стороны поступило еще больше осадочных пород. А затем еще несколько через каждых 12 часов. Известняк, потом глина, известняк, потом глина, так слой за слоем. И когда в каждом слое то же самое ископаемое, это говорит о последовательности. О чередующейся последовательности она предоставляет какое однообразное объяснение. Нам говорят, что сначала Земля опустилась на дно океана, где и образовался известняк. Затем она опять поднялась в виде дна озера или реки, где сформировалась глина. А затем все это опять опустилось на дно и так далее. Таким образом, Земля якобы опускалась и поднялась как чертик на ниточке, четко помню о том, какой период времени и как глубоко. И это якобы повторялось много раз.
1: И в соответствии с естественными обстоятельствами, это невозможно.
0: Это похоже на циклическое происшествие, вызванное циклической причиной. А она у нас есть.
1: Да. Перед тем, как мы оставим упомянутых тобой созданий, попавших в это вещество, перед тем, как мы оставим весь этот контекст и перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы, Дон, я был изумлен четкостью, обнаруженной в этой серии следов. Пожалуйста, расскажи нам вкратце о том, насколько хорошо они обозначены. Как геолог, расскажи нам, насколько это исключительно на самом деле.
0: Не думаю, что в мире что-то может с этим сравниться, или, по крайней мере, что-нибудь может это превзойти. Я никогда не видел ничего подобного, я их изучал в Боливии, в Перу, в Англии. Это эффектное зрелище как по своей длине, так и в деталях.
1: Говоря о деталях, мы можем увидеть прорезы, оставленные когтями огромного создания акроконтозавра. Между прочим, он проходил прямо здесь, и мы можем разглядеть отпечатки его когтей по всей тропе. Они затвердели настолько быстро, что сохранился не только контур его ноги, которую он вытаскивал из грязи, но даже ее изгиб, когда немного этой грязи свалилось обратно. Эти прорезы когтей совершенно исключительны. Между прочим, я думаю, что вам дорога исключительная информация, которую вы получаете во время этой особенной, очень уникальной программы. Она предназначена для того, чтобы вы получали подлинную, а не однообразную, заранее определенную информацию, о чем Дон упомянул несколько минут назад. Возможно, это звучит для вас странно. Но концепция единообразия заключается в том, что на протяжении длительных периодов времени постоянно повторяются одни и те же процессы, и что не было какого-то главного катастрофического изменения. Дон, хотя у меня нет научной степени в области палеонтологии, я раскапываю динозавров, как и ты. Ты также вот уже длительное время участвуешь в наших раскопках. Мы также исследуем ископаемые и трилобитов, небольших созданий, жучков, живших некоторое время назад. В соответствии со стандартным объяснением, этой геологической колонии эволюции примерно 4,8 миллиардов лет. То есть это история Земли всего времени. И в соответствии с этой концепцией она была довольно изменчивой. Но и скалы хранят в себе определенную информацию. В соответствии со стандартной эволюционной геологией, найденным в них бактериям примерно 3,5 миллиарда лет.
0: Согласно их системам дат.
1: Да, согласно их системе.
0: Но я не думаю, что они настолько древние, хотя я согласен с тем, что они находятся в нижнем слое скал. А я считаю, что эти скалы существовали перед потопом, и мы находим бактерии в скалах.
1: Под потопом ты подразумеваешь что?
0: А я считаю, что с самого начала кембрийского периода и дальше мы обладаем каждым главным типом бактерий. Главным образом, они живут на дне океана. По отложению с бактериями после потопа сохранились на вершинах скал.
1: Я думаю, ты совершенно прав. Итак, как геолог, собирающий эти доказательства на протяжении многих лет, ты четко утверждаешь о том, что осадочные породы всей этой системы, от гранита и выше, откладывались систематически и очень быстро, а не медленно на протяжении целых эпох или эр. И все это произошло за

0: короткий период времени, во время всемирного потопа. Именно это ты утверждаешь сегодня, не так ли?
1: Конечно. Я считаю, что гранит — это созданный фундаментальный комплекс.
0: Да-да.
1: Но все это покрыли осадочные слои. Интересно то, что на фотографиях из Марса всегда видны эти красные горизонтальные слои. Тогда и говорят: «О, должно быть, был потоп». А ведь мы, рассматривая Гранд Каньон, Великий Каньон, также видим эти красные горизонтальные слои. Но нам говорят: «Нет, это не может быть потоп». А ведь очевидно, что они образовались в воде, только так могли появиться эти горизонтальные слои.
0: Мы с тобой обсуждали общую конфигурацию ископаемых осадочных пород. Например, на дне океана захоронены те создания, которых ты ожидаешь там найти, ведь им больше некуда идти. Отложились также и разные растения, смытые водой. За ними следуют и создания со специфической плотностью костей, такие как динозавры, рептилии, которые, естественно, опустились на нижний уровень. На них не отразился глобальный контекст отложений. За ними следуют млекопитающиеся. На них не только отразилась вся эта хлынущая вода, ведь когда они погибали от метаболизма, свойственного млекопитающимся, их тела вздувались и выплывали наверх. А затем они разрушались бактериями и другими животными, питающимися падалью. Таким образом, как правило, мы не находим ископаемых млекопитающихся. А затем, конечно же, следует самое главное — отражение всего этого на человеке. Но в этих отложениях очень редко найдешь человеческие останки, разве что он шел бы рядом с динозаврами. Через минуту мы поговорим об этом. Таким образом, мы с тобой долго обсуждали то, что в общем порядке обязательно обнаружишь, и общую тенденцию для всего ископаемого. Но очень многие исключения свидетельствуют о том, что это не был продолжительный вековой процесс целых серий событий. Не так ли?
1: Верно. Интересно то, что Найлс Элдридж, хранитель отдела позвоночной палеонтологии Американского музея естественной истории, последователь Стефана Джея Гулда, профессор Колумбийского университета, они вместе написали множество статей. Он комментировал сторонников сотворения, описывающих этот общий порядок, пытаясь приспособить его с их так называемым потопогеологией, как он ее и называл. Элдридж обвинял сторонников сотворения в том, что они якобы оторвались от науки.
0: И у нас осталось всего лишь несколько минут. Я бы хотел, чтобы ты остановился на научном, задокументированном факте о полистратном ископаемом. Но сначала нам нужно объяснить нашим зрителям, что такое полистратное ископаемое. Это ископаемое, найденное во многих отложившихся слоях. Оно прямо вертикально проходит через них. И я спрошу тебя, через сколько слоев. Итак, полистратное ископаемое проходит через многие слои, что четко подтверждает быстрое отложение этого вещества во время потопа. Не мог бы ты вкратце описать нам это известное полистратное ископаемое?
1: Конечно, его можно объяснить так же, как и волнистые отпечатки. Оно не могло откладываться медленно или постепенно на протяжении длительного периода времени. А скажем, стоящее дерево, наверное, проходит через сотни этих слоев. И мы видим уголь, как здесь, так и вот здесь, на всем этом протяжении. Если сказать просто, что произойдет с верхушкой этого дерева за 100 тысяч лет, пока этот уголь формируется, это одно происшествие. Если вы даже не видели ничего другого, я имею в виду, что одного этого примера уже достаточно для понимания того, что уголь образуется быстро. Это происходит во время катастрофы, и это не уникально. Это одна из лучших фотографий, но то же самое задокументировано по всему миру. А это дерево больше 9 метров высотой, и примерно такие же мы и находим в Англии и в штате Алабама. Оно типичное, что только подчеркивает, что эти слои откладывались немедленно один за другим.
0: Фактически, в Музее Сотворения у нас есть небольшой механизм, при помощи которого мы помещаем органическое вещество под воду и производим тепло и давление, и через 2 часа появляется уголь. Дон подчеркнул, что по всей колонии прослеживается исключение. Это говорит нам о том, что она не могла откладываться очень долго. У нас есть 2 репродукции подлинных изделий. Это молоток, оригинал которого принадлежит нашему музею, он хранится в банке. Он был найден в меловой скале, которая, согласно эволюционной геологии, 140 миллионов лет. Но что же мы видим внутри скалы мелового периода?
1: Ну что ж, это железный молоток с деревянной рукояткой, в которой обнаружен обугленный кальцит и кварцевый кристалл. Не думаю, что его сделали динозавры.
0: Ты считаешь, это дело рук человека?
1: Конечно.
0: Тогда это совершенно опровергает теорию эволюции.
1: Верно. А мы вместе обследовали эту местность, и мы видели, что меловая галька, все эти меловые валуны просто наполнены так называемым меловым ископаемым, как его стандартно определили эволюционисты.
0: А это не что другое, как меловой период мезозойской эры.
1: Но я не думаю, что это период времени. Я считаю, что это окружающая среда после потопа.
0: Ты совершенно прав. Все эти века просто приписаны эволюцией. На самом деле их не было. Прервав эту колонну, вернемся еще дальше назад. Оригинал этого экспоната был кусок угля, в котором было обнаружено еще одно изделие человека — железная чашка. Этот кусок угля был огромным. Это было найдено в Оклахоме. Мы обследовали оригинал и всю местность, и, предположительно, этот уголь из среднепенсильванского века, эра геологического времени 295 миллионов лет назад. Если это правда, как насчет человеческого изделия там?
1: Ведь как бы не смотреть на человека, ему не дашь 2-3, самый большой 5 миллионов лет.
0: Даже по стандартам эволюции?
1: Даже по их стандартам, да. А ведь здесь... 295 миллионов лет, и это совершенно отбрасывает теорию эволюции.
0: То, что мы называем все эти века, просто свидетельствует о том, что мы знаем эту концепцию. На самом деле их не было, они просто вымышлены. Ведь все это произошло в короткое время.
1: Все это отложилось после потопа, наблюдая за характеристикой окружающей среды того времени и за целыми сериями катастроф. Можно сказать, что все живые создания были похоронены прямо там.
0: Как ты считаешь, когда произошел потоп?
1: Примерно 4500 лет назад. Об этом мы узнаем не из науки, а из откровения.
0: Но и научные исследования указывают на эти факты.
1: Тысячи лет, а не миллионов.
0: Чтобы сэкономить время, давай быстро перейдем к еще одному вопросу. Геолог Дон Паттон находился вместе со мной при открытии тропы Тейлора в 1988 году. Но в то время, как говорится, ты был адвокатом дьявола. Покойный Джейкоб Макфол сказал, ну что ж, возможно, человек и ходил по следам динозавра. Поэтому мы и видим следы обоих. Тогда я решил исследовать это. А Дон сначала не совсем был в этом уверен. Итак, очень осторожно. Расчищая эту тропу обломков и глины при помощи специального приспособления, опрыскивающего всю эту местность водой, мы вдруг услышали вопль Дона, а он очень сдержанный человек, он нечасто кричит. Я был немного вдалеке, я услышал, как он закричал: «Посмотрите вот на это!» И, подойдя к нему, я увидел следы динозавра, знаменитую тропу Тейлора. И в самом отпечатке динозавра слева мы увидели прекрасно сохранившийся след человека длиной примерно в 30 сантиметров. Это был след человека. Сколько пальцев было на ноге?
1: Все 5.
0: Там и мякоть, и внутренний сгиб, и пятка, все абсолютно.
1: И не хочу критиковать твой гипсовый слепок, но его близко нельзя сравнить с оригиналом.
0: Совершенно верно, оригинал прекрасен, и Дон его задокументировал.
1: У меня есть фотографии, на которых видны замечательные детали.
0: И это не отдельный след, их целые серии. А сколько вообще следов в тропе Тейлора?
1: По крайней мере, 14 смежных. Здесь можно отметить последовательность правых и левых следов. А если бы посмотреть только на несколько из них, этого нельзя было бы сказать. Они продолговаты, а следующий как раз такой, каким и должен быть. Таким образом, здесь можно отметить как правую и левую последовательность.
0: То есть они последовательны, и следы акроконтозавра, и человека, который шел рядом с акроконтозавром. Ну что ж, у нас осталось всего несколько минут. Давай поприветствуем твоего помощника. А кто это?
1: Это мой сын Росс.
0: Росс, я знаю тебя со дня твоего рождения. Я очень рад, что ты идешь по следам своего отца. Ты на реке Палакси почти так же часто, как и он. И он здесь охранял для нас очень особенное изделие. Мы даже редко к нему прикасаемся, но в этот раз я это сделаю. Геолог Дон Паттон, ученый, позаботился о том, чтобы представить нашему вниманию вот это изделие. Дон, опиши нам, что это такое.
1: Ну что ж, это окаменелая нога ковбоя в сапоге. И как видите, сам сапог не окаменел, а только кости и плоть. А мы знаем, кто произвел этот сапог. Только я забыл название этой фирмы. Не помню.
0: Он был шит в городе Лабок, Техас.
1: Из этой местности.
0: Из Мидленда, Техаса.
1: Я совершенно потерял память. Мегеди...
0: Лиди.
1: Сапожная фирма Лиди в городе Сан-Анджелес, штат Техас. Именно эта компания и шила этот сапог в начале или в середине 50-х годов, стежком номер 10, что и было определено.
0: И это говорит о том,
1: что эти кости окаменели с 50-го года.
0: И они прекрасно окаменели, и у нас есть и колено, и вся лодыжка, и так далее. И этот сапог был сшит в 50-е годы. Это говорит о том, что для окаменения не требуется ни длинных веков, ни геологических эр. Окаменелость может образоваться за сравнительно короткий период времени, ведь у нас есть вся нога, лодыжка, большеберцовая кость, волокно, да, колено, и они окаменели всего лишь за несколько десятилетий. Это только подчеркивает тот факт, что для отложения всей этой геологической колонны не нужно было никаких длинных веков времени.

0: Так, давайте сегодня поговорим о разводе. Да, вот мы уже говорили, что это очень сложная тема, это очень важная тема, потому что я вчера посмотрела в интернете, статистика, конечно, ужасная. То есть 50, вот в 2014 году 56% разводовость, это в России. То есть это факт уже, ну, всем давно известный и печальный. Вот, что говорит Библия, давайте сегодня, да, что говорит Библия о разводе, что говорит Бог о разводе, можно ли вообще это делать?
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно», считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Жена 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Жена 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: И первое, вот прежде чем что-то разводить, нужно понять, откуда вообще, вот откуда начинается союз, брачный союз. Вот откуда начинается, что говорит Библия. Вот какое-то существует венчание, например, да? Может быть, оттуда начинается?
2: Само понятие венчания, оно, наверное, восходит к Эдему, как и вообще вся концепция брака, концепция отношений. Мы читаем буквально в первой главе, 28 стихе, да, да, что когда Бог творит мужчину и женщину, написано, Он их благословил и сказал. И венчание берет свое начало именно отсюда.
0: Нет, ну хорошо, нет, подождите, ну хорошо, нет, но венчание ведь бывает у людей, которые неверующие. Правильно? Они же тоже идут в церковь,
3: это хотя просто, они... просто по традиции, они значит, хотят, чтобы пережить какой-то ритуал.
0: Вот, давайте,
2: какой смысл?
0: Да, вот давайте вот это вот разберем. Значит, одно дело, когда я иду по традиции, и меня там, да, просят, и это правильно, да, вот, то есть давно-давно-давно, когда я была молодая, никто никогда не венчался, просто в ЗАГС все пошли, все.
2: Знаете, я вообще не вижу смысла в венчании, если человек вообще не понимает, для чего это нужно.
0: Ну, как надо,
3: как положено.
0: Да, как положено.
2: Самой по себе мистики в венчании нет.
0: Нет никакой,
2: она
0: да?
2: Она не присутствует вообще.
3: Да и вообще, в принципе, понятие венчания или какой-то ритуал в Библии это не предусмотрен. Мы нигде не читаем, что нужно делать, как это нужно проводить. Существует понятие.
0: Ну, хорошо.
4: Потом счастье семьи разве
3: что Бог сочетал. Зависит. Что Бог сочетал. То есть Бог соединяет людей.
0: А когда Он это соединяет?
2: Но к вопросу о ритуале. Я все-таки не вполне соглашусь с вами, Евгений, к вопросу о ритуале. Действительно, подробного описания ритуала нет, но даже в бытии есть элементы, которые обязательно присутствуют в венчании. Вот посмотрите, 28 стих. «И благословил их Бог». Да, то есть вот элемент благословения от Бога исходит. Дальше. «И сказал им Бог». То есть вот элемент наставления присутствует.
0: И вообще, Бог присутствует.
2: Бог присутствует. Само по себе венчание, как это вообще выглядело потом в дальнейшей традиции, да, библейской, обязательно присутствовали свидетели. Угу. Обязательно присутствовали свидетели. Присутствовала семья.
3: Но опять же, мы с вами говорим сейчас о традиции. Понятие венчания, которое сегодня люди используют в жизни, это все-таки традиция. Это не библейское установление. Понятие, оно существует. Вот мы читаем сейчас, да, есть, Бог благословляет.
0: А может быть, оно вот просто трансформировалось, его назвали венчанием, вот как раз то, что прочитали.
2: Подожди, мы говорим сейчас о термине. Да. Самого термина венчание нету в Библии. Да.
3: Есть слова, которые сказал Господь, что Бог сочетал,
2: да, сочетал.
3: Того человек да не разлучает. То есть Бог сочитывает или соединяет.
0: А вот там написано еще раз.
2: Но ведь не в термине дело, правильно? Мы же не о термине говорим, мы говорим о понятии.
3: Но мы задели вопрос ритуала. Вы сказали... Вот,
0: да, ну еще раз, подождите, еще раз вы прочитайте. И Бог что сделал?
2: И благословил их Бог. И сказал им, плодитесь, размножайтесь.
0: Да, я вот думаю, что благословил, это как раз вот это и есть венчание. Да или нет?
2: Вы знаете, вообще в вопросе венчания, вот сама мистика почему не присутствует, и она не занимает центральную роль? Угу. Потому что здесь очень важно, чтобы само венчание, само бракосочетание происходило как обещание друг другу, да, как завет.
0: И, наверное, с тем, что люди осознают, что в данный момент Господь присутствует, и Он сочетает. То есть двое людей должны это понимать.
2: Вы хорошую фразу сказали. Осознают. Вы хорошую фразу сказали о том, что в венчании присутствует Бог.
0: Да.
4: И потому что по мнению людей, да, что браки заключаются где?
0: На небесах. Но мы же его физически не чувствуем, что он присутствует. То есть мы должны как-то это понимать.
3: Вот смотрите, люди, которые не верят в Бога, которые могут так же, как вы говорите, пойти в церковь, чтобы был произведен вот этот ритуал, они могут, в принципе, не ходя в церковь, поставить штамп в паспорте и сказать, мы все нормально. Поэтому смысл, вот я с Александром соглашусь, самое главное – это благословение Бога. Это центр всего венчания, смысл. А если брак начинается с благословения Бога, то тогда и вопрос, как разводы, он заканчивается или что происходит, нужно смотреть на то, как Бог смотрит на это.
2: Посмотрите, Бытие нам рисует. Присутствуют трое, да?
0: Да.
2: Мужчина, женщина, Бог.
0: Свидетель.
2: Мужчина, женщина. Не, мы говорим о Бытие. Тогда это первая семья. Угу. Да? Мужчина, женщина, Бог. Угу. И именно наличие вот этих трех составляющих делает семью успешной. Это то, что приводит к симфонии. Поэтому в венчании есть смысл только тогда, когда человек, скажем так, отдает приоритетную роль в своей жизни Богу. Причем и мужчина, и женщина это делают. Вот тогда венчание имеет смысл. А если просто как действие...
0: Да, вот я и говорю, что двое должны осознать, что они стоят перед...
2: Творцом.
0: Да. И вот когда двое вот это понимают, то есть одно дело пойти в ЗАГС, печать поставить, и там нет благословения, нет благословения Божьего. Если просто в ЗАГС пойти, печать поставить, нет.
2: Как юридический акт?
0: Да.
2: Но, в принципе,
3: вы знаете,
2: он важен, но нет.
3: Можно сказать, что то, что происходит в ЗАГСе, это примерно то же, что происходило в библейские времена, но только там было именно, назовем это словом, венчанием, да? Таким уже христианским термином. Сегодня неверующие люди, они также хотят это сделать как-то вот законно, узаконить, чтобы это было значимо, не просто так. Сошлись и живем вместе.
0: Да, вот знаете, у меня сейчас такая вот мысль пришла. Это в России отдельно в ЗАГС нужно, и отдельно нужно венчаться.

0: и там ему дают печать, то это официально пред Богом они муж и жена. Даже если они об этом, ну как, атеисты и не считают это, или как?
1: Я почему-то думаю, что перед Богом муж и жена становятся, если есть все три составляющие. Это и в обществе зафиксировано, что эти два человека хотят жить вместе. Это первое. Это благословение Божие в венчании, когда не только люди участники, как свидетели, но и Бог благословляет. И третье, когда они начинают жить совместно, вступая в интимную близость, когда они живут как муж и жена. Вот тогда только можно сказать, это симфония.
0: Да, согласна. То есть вот здесь обязательно нужно благословение Бога, я думаю. Потому что вот эти все остальные еще более-менее мы, ну, как бы выполняем. А вот
2: и вот здесь этого, касательно благословения, знаете, мне мысль такая пришла. Благословение — это не какое-то разовое...
3: Импульс космоса, знаете, Бог так послал, все, благословил.
2: А здесь важно постоянное присутствие Творца. И для мужчины, и для женщины. Почему?
0: Осознанно.
1: Все определяется тем, желают ли они это.
0: Да.
1: И когда они говорят, мы хотим, чтобы Бог нас благословил, а значит, они хотят, чтобы Бог их вел на протяжении жизни.
0: Если треугольник, то только вот этот.
2: Бытие, 3 глава, где описано грехопадение. Что там происходит? Да, вот этот треугольник, да, муж, жена, Бог. Грехопадение — это тогда, когда человек, мужчина, женщина, отделяют Творца от своей жизни. Вот это процесс грехопадения. И смотрите, между ними сразу, мы читаем в 3 главе книги Бытия, сразу возникают
1: скандалы. Конфликтные ситуации.
0: Да.
2: Сразу возникают вообще, кто главный, кто не главный, кто...
0: А
2: вот
0: это
2: эти моменты...
0: Я, это она.
2: Да,
0: это...
2: то есть это попытка съехать, уйти от ответственности, да, скажем так. Вот когда исчезает вот фактор Бога в жизни человека, вот тогда происходят проблемы.
1: Но я думаю, что не надо идеализировать, что наличие Бога в жизни семьи, это значит, все будет идеально. Мне кажется, что если люди верующие, это не лишает их конфликтов, проблем.
2: Да. Нет, конечно,
1: люди-то грешные все-таки.
0: Нет, я просто... Я
3: Бог с ними, они включают Бога в свою жизнь.
2: Я просто почему? Я объясню, почему я, так, почему я так сказал. Дело в том, что я замечаю в своей семейной жизни, что когда я близок с Богом,
0: и все нормально.
2: Да, когда я вот, молюсь, когда я вот, соприкасаюсь с Творцом сердцем, я гораздо более терпеливый по отношению к жене, к детям
0: вообще,
2: и так далее. И наоборот,
0: такое,
2: когда я впадаю в какое-то...
0: Смирение такое вот у тебя появляется, что вот все-таки...
2: Бог помогает тебе понимать, что ты служишь другим. Вы сильные, сносите немощи слабых. Но когда вот я запутаюсь в какой-то там суете, да, вот занимаюсь чем-то важным, пусть даже, но вот фактор Бога исчезает из моей жизни, я ощущаю, что я раздражительный.
0: Да, вот я, например, себя помню, когда я вышла замуж, я была неверующей, я Библию не читала. И я помню, что у меня было постоянно такое, вот я права. А вот я ущемлена, вот мне давайте, около меня давайте, да, все делайте. То есть, а вот когда Бог, Он Бог учит, вот это, именно этому то, что вы сказали, да, я согласна.
2: Венчание почему не является панацеей, да, потому что, ну, факт, это факт. Угу. Многие люди венчаются в церкви.
0: Да.
2: Но они с таким же успехом потом разводятся. То есть это нельзя сказать, что вот если вы повенчались, все,
3: да,
2: на вас такой
3: короткий срок.
0: Статистика,
3: знаете,
0: говорит, что вот которые повенчались, они не разводятся.
2: Вы в такой вот находитесь вот энергетическом поле неком, вот, которое защищает вас от всяких бед. Это вообще...
1: Проблема в том, что люди опять-таки смотрят на венчание как на ритуал.
0: Да.
1: Что вот то, что вы говорите, снизошло на нас благословение, и оно с нами и будет. И с ним нужно жить.
2: Вот.
1: Каждый день обращаться к Богу. Молиться, чтобы давал силы, преодолевать там всякие конфликты.
0: Смирять. Да, вот, то есть не я здесь главное.
1: С одной стороны, мы, люди, участники семьи, муж и жена, должны прикладывать со своей стороны все, что можем для решения там каких-то конфликтов и прочее. А с другой стороны, мы же просим, чтобы Бог помогал нам. Мы же грешные люди, не способные в совершенстве решать.
2: Просто когда ты понимаешь, что есть тот, кто гораздо больше тебя, более великий, чем ты сам, ты на себя начинаешь себя чуть более скромнее чувствовать, и ты начинаешь видеть кроме себя самого, своей вот персоны, да, ты начинаешь видеть других, тем, кому ты должен служить.
0: Да.
3: Вот у меня в моей практике пасторской были венчания, и несколько, может быть, пар, вот, но я все

0: Да, практикую, что спрашиваю, у вас законный брак, то есть покажите ваши печати, то есть одобрение как бы государства, что здесь все законно, что брак может состояться. Потом спрашиваю из зала, значит, благословение родителей. Родители согласны отдать свою дочь там в руки жениха, вот, и обратно жениха родители спрашиваю. Потом, значит, они обещания друг другу говорят о любви, преданности, верности. Вот. А потом уже благословение Божие, как печать, как Божье одобрение того, что здесь все честно, все правильно, и Бог хочет благословить именно вот эти правильные все шаги.
1: Вы знаете, я была в шоке, когда я прочитала в одной книжке, что даже если верующие, даже если благословение, все равно потом они, даже Бог их соединил, все равно потом они будут над собой работать. Ну, своими,
2: конечно,
1: характерами.
2: Конечно.
1: А я-то думала, что если Господь соединил, значит, соединил идеальных, да? Они друг другу подходят, и все, и начинается сказка.
2: Это не так.
1: И сказка не начинается.
3: Нет. Ну, вообще, есть такая теория даже о том, что бродят где-то две половинки
1: да,
3: и они однажды друг друга найдут. А если не найдут, значит, будут несчастливы. Это конечно, все сказки.
1: Ну, хорошо.
0: Ложная теория, так скажем, да. Счастье.
1: Ну, хорошо, давайте, значит, мы поняли, да, что такое венчание, мы поняли. Теперь вот они поженились. И все, да? Развод никак, вообще никак невозможно. Ни при каких условиях. Или есть все-таки условия, что нам Библия говорит, что есть все-таки причины, по которым можно. А то, знаете, мне один коллега что сказал? Он говорит, знаешь, Лен, когда я там начала говорить, о, супружество, это все здорово, это там та-та-та, в общем. А он мне говорит, знаешь, Лен, говорит, при определенных условиях супружество может быть тюрьмой. И добавляет, в этой тюрьме я уже живу 20 лет. Представляете, я в шоке была. Он очень хороший человек. Мы очень хорошо друг друга понимали, как коллеги. И вот он такой сказал.
2: Ну, слушайте, из любой хорошей вещи можно сделать ад.
1: Ну да.
0: Вот, если этого сам захочешь, да?
3: То есть, мы можем сейчас давать, конечно, какие-то свои там взгляды на развод, плохо, хорошо.
1: Да.
3: Если все-таки обратиться к Священному Писанию.
1: Да, что говорит?
3: Был случай, когда Иисусу задают вопрос фарисеи.
1: Да.
3: Можно ли? Это 19 глава Матфея. С третьего текста. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Итак, что они уже не двое, но одна плоть, и так... что Бог сочетал, того человек да не разлучает». А затем они ему повторно говорят, как же Моисей заповедал вот. Давать разводное письмо
1: вот,
3: и
1: вот,
3: разводиться
1: вот. С ней. Вот меня интересует именно вот это разводное письмо. Что это такое? Потому что если это говорит, значит, они такое делали, что это такое вот разводное письмо?
3: В общем-то, сильный аргумент, да, казалось бы, вот так вот, ссылаясь на Библию, они подходят к Иисусу и говорят, да, но в Библии же есть возможность
1: вот
3: развода.
1: Это? Давайте второзаконно.
2: Знаете, подождите. Здесь есть еще тоже что сказать. Дело в том, что сама... Обратите внимание на 19 главу. Они говорят Христу, Моисей заповедал давать разводное письмо. Чувствуете, да? Вот напряжение слова. Моисей заповедал.
3: Но Моисей — это авторитет.
1: Для них
2: понятно. Здесь акцент на слово «заповедал». То есть Моисей сказал, Моисей предписал это делать.
1: Да.
2: Это один момент. А как отвечает Христос? Он говорит, Моисей по жестокосердию вам, вашему, позволил. Вы чувствуете разницу?
3: Не предписал,
1: а позволил.
2: И в этой связи я хочу сказать, вот что развод не предписывается в Библии. Допускается, да, и то есть определенные причины, почему он допускается.
1: Сейчас,
2: но развод не поощряется нигде в Священном Писании. Нигде.
0: То есть Бог развод не планировал.
2: Не планировал.
3: Что мы можем назвать жестокосердием? То есть что может входить в понятие по
1: жестокосердию? Давайте откроем Второзаконие, 24 главу, 1 стих. Там вот очень интересные, как раз написано, вот меня очень интересует вот это, что же это все-таки такое? Второзаконие, 24, 1.
0: Читаем текст, да?
1: Да.
0: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа.
1: И начинается. Угу. Вот. И что это такое? То есть, видите, она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Что это такое?
2: Ну, на этот счет много спекуляций.
1: Да, я уже прочитала. Вот,
2: жена у меня противная, поэтому дает мне право. Да.
1: Да, там, нет,
3: когда он об этом узнал?
1: Да посолила, там не так сварила, и что, и давай. Готовил что-нибудь, и все, разводное письмо, до свидания.
3: Мне кажется, что то, что имело место быть в ветхозаветные времена, и Иисус называет это жестокосердием, можно сюда включить и все-таки патриархальный период, когда там мужчины были доминантами, и, может быть, вот чтобы уравновесить вот эту чашу весов, он и говорит те слова, что Бог сочетал. И посмотрите, дальше он говорит о человеке. Mm-hmm. Человек не властен это разлучать. Мне кажется, что Иисус этими словами поставил точку вот над тем, что Моисей допустил как возможность по жестокосердию человечества.
1: Вот, что это такое? То есть жесткое сердце у человека. То есть... Ну, не знаю, ну, может, грубо прозвучит, но что там, поубивали бы друг друга. Это просто каторга жить в таком, если друг друга ненавидишь, и ты обязан с этим человеком жить.
2: Смотрите, здесь давайте читать внимательно все-таки. Угу. Да, нельзя этот текст поверхностно воспринимать. Угу. Здесь есть два условия, которые дают право человеку на развод.
1: Развод, да.
2: Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его. То есть вот он момент. Ну, разонравилась женщина. Вот перестала нравиться. Угу. И, казалось бы, ну, достаточная причина, да, для того, чтобы...
3: Не услужила еще по-другому, да, можно сказать? Да. Не просто не найдет благоволения, то есть что-то делает...
1: Ему не нравится, что ему короче, что против. Это, да, не
2: нравится. А вот вторая причина, потому что он находит в ней что-нибудь противное. И вот здесь вот я хочу сказать...
1: Ну, за это можно все, что угодно скрыть.
2: Не все, что угодно. Все. Это синодальный перевод нам таким образом переводит. На самом деле, найдет в ней что-нибудь противное, здесь речь идет в оригинале, здесь используется слово «нагота».
1: Да, я это прочитала.
2: Слово «нагота».
1: Да.
2: Нагота и открыть или рассказать, сделать публичным. Поэтому здесь, в самом тексте, нам Бог дает, ну, такое, скажем так, причину для развода.
1: Угу.
2: Женщина должна была, скажем так, допустить какое-то, сделать что-то, что открыло ее наготу.
1: Угу.
0: То есть прелюбодеяние?
2: Но нельзя это назвать прелюбодеянием, потому что за прелюбодеяние мы говорили, да, о том, что была положена смертная казнь.
1: Да.
0: Или, может быть, неуважительно отзывают о муже своем в обществе?
1: Нет, здесь не отзывается. Это открыть наготу, тоже... это сексуальное уже подтекст.
2: Да, то есть причина для развода была не то, что вот ему там не понравилось, как она там приготовила что-то.
1: Да,
2: здесь идет подтекст сексуальности. То есть она допустила какую-то серьезную греху, скажем так, именно в этой сфере.
1: Да.
2: И вот они,
0: то есть не устраивает его как женщина, так скажем, да?
2: Нет, этот оттенок, считаю. Оттенок другой, оттенок, что она открыла свою наготу, она сделала публичным то, что вообще-то должно быть скрыто от посторонних глаз.
1: Непристойно, так скажем, ведет себя, но на это мягко
3: ссор
1: сказано.
3: Ссор из избы.
1: Да,
0: это достаточно причина, чтобы разводиться, да?
1: Да.
2: Получается. Но это достаточно серьезная причина, когда идет злоупотребление в интимной сфере.
1: И поэтому, да, ну, конечно, и поэтому, ну, как, жестокое сердце, вот потом с такой женой жить, правильно?
0: И в данном случае здесь Моисей жалеет...
2: Не-не-не, здесь можно вернуться вот к чему. Дело в том, что когда Христу задают вопрос, вот этот, по всякой или причине, это был классический вопрос...
1: О прелюбодеянии.
2: О разводе.
1: О разводе.
2: И там вот в этот период времени как раз была очень сильная дискуссия между двумя раввинскими школами.
1: Угу.
2: Вот Шемая и Гилеля. Одни считали, что развод был допустим только по причине вот каких-то там половых вот моментов,
1: момент,
2: каких-то вот грехов в этой сфере, пусть не прелюбодеяние. А вторые считали, что по всякой причине. Поэтому, когда Христос задает этот вопрос, надо понимать, учитывать этот контекст. Одни говорят по всякой, другие говорят нет, вот только по этой.
3: Мы сейчас с вами вот сказали о том, что причина, как по-русски, ссоры из избы, именно вот в этой области, считалась достаточной для того, чтобы давать разводное письмо. Я еще раз хочу повториться, что на сегодняшний день, вот сегодня, человек, читая это, может взять это за повод и сказать, ну посмотрите, это же было, а почему сегодня я не могу так поступить?
1: Ну, да.
3: И Иисус поставил точку над этим, сказав, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Поэтому, чтобы никто не зацепился за эти слова и
1: да,
3: не сказал, и что,
1: да.
3: Вот, там можно вот, пожалуйста, поверить. Для меня это повод. Да. Супруга или супруг сделал что-то такое, что стало достоянием общественности, хотя это только наше личное.
2: Ну, допустим, вот если современный эквивалент найти, допустим, жена делает селфи такого, ну, может быть, не интимного характера, но где-то около, да?
1: Да, с выстригом. Ну, как-то вот она... Вырезами вот с этим вот.
2: Она демонстрирует свою сексуальность, да? Это причина. Это причина. Хотя,
0: хочу, чтобы ее ценили.
2: Хотя, вот, если мы посмотрим...
1: Другие
3: мне кажется, это причина для серьезных разговоров, но не для письма развода.
2: Да.
1: Все, развожусь, да.
2: Вот смотрите, если детально рассматривать процесс развода, он очень тяжелый. Это не так, что, знаете, вот раз...
1: И написал,
2: на тебе письмо. Не, это было все очень серьезно. Это было растянуто во времени. То есть было время для того, чтобы голова остыла. То есть сам закон предписывал, что, во-первых, должно пройти разбирательство. Вот, что он такого противного в ней нашел, это первое. Второе, написание самого письма, это юридический документ, который нужно было правильно составить. Третье, обязательно этот документ должен был вручен жене в присутствии свидетелей.
1: Чтобы она могла потом,
2: это, да? Это не так просто.
3: По сути, Александр, по сути, если мужчина захочет избавиться от своей женщины, для него никаких проблем вот это все сделать, вручить ей, сделать все это официально и пользоваться этим для того, чтобы менять женщин. Одну, потом другую. Ну, есть же повод.
1: Можем сказать, что это как своеобразная охрана женщины?
2: Конечно.
1: А то сейчас,
2: безусловно.
1: Да, а то они сейчас там понапишут, и давай следующий.
2: Кстати,
1: следующий.
2: Здесь ответственность в тексте возлагается на мужчину.
1: Угу.
2: Понимаете? Мужчина, причина ее прелюбодеяния, мужчина, первый мужчина, который дал ей это разводное письмо.
1: Да,
2: ответственность на мужчине, а не на женщине.
1: Потому что она идет и выходит замуж, да, и что
3: начинает? Да, причем при наличии такого разводного письма она может выходить
2: за другого
3: мужчину и не будучи побиваемой камнями.
2: Да.
3: Потому что здесь говорится, что она вышла за другого человека, и дальше уже условия, она не может вернуться потом вновь к первому
1: да.
3: мужу.
2: И это тоже вот момент, который заставлял задуматься мужа первого. То есть, если он сейчас вот напишет, это будет означать все.
1: Все, да.
2: Возврата назад.
1: Да, передумать не могу.
2: Не можешь.
1: А вдруг я вспомнил, да?
3: Но вы знаете, вот если об этом же Иисус говорил о том, что тот, кто разводится, кроме вины любодеяния, он подает повод прелюбодействовать.
1: Да.
3: Это 5 глава Евангелия от Матфея. То есть, поэтому вот этот муж, который дает такое разводное письмо, его нельзя назвать невиновной стороной. И
1: вот
3: он абсолютно
1: здесь.
3: Чистен здесь, все честно сделал.
1: Жесткое.
3: Иисус говорит, я говорю вам, 32 текст 5 главы, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. По сути, ты ее подталкиваешь к этому.
0: Значит, он виновен.
2: Это как раз-таки гармонирует со второзаконием, 24 главой.
1: Да,
2: как раз-таки здесь Иисус эти моменты прорисовывает очень четко.
1: Да, и поэтому говорит, это тогда было. А я вам говорю, что это вообще не так. Господь не так придумал с самого начала.
2: И вот мы начали с 19 главы, да, когда речь о разводе. И как раз-таки в 19 главе Христос не поощряет развод. В 19 главе он, напротив, он возвращает нас к идеалу Эдема. Изначально не было так, он говорит. Да? Бог создал мужчину и женщину. Вот это идеал. Развод — это ненормально.
3: Но все же Бог снисходит к нам, снисходит, понимая нас, нашу природу. И поэтому, наверное, в 24 главе есть такое дозволение по жестокосердию человеческому.
1: Ну, чтобы вообще там друг друга, да?
2: Вообще 24 глава — это не заповедь. Второзаконие, где речь о разводе, это не заповедь. в строгом смысле слова. Да? Заповедь,
0: выход
2: она...
0: из ситуации, так
1: выход, да, вот я согласна, наверное, mm-hmm. выход
0: который
1: из
0: может
1: ситуации.
0: Может сложиться в жизни...
2: Заповедь говорит четко, да, не делай,
1: да.
2: Или делай.
1: В общем, развод не предусмотрен с самого начала, все.
2: А 24 глава, она относится к такой вот казуистическим законам, да. Да, когда есть условия или несколько условий, и только при их полном совпадении допускается вот такой вот выход. Хотя я повторю, что это не лучший вариант.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы очень много с вами уже говорили на тему абортов, их последствий, говорили о том, по каким причинам женщины решаются на аборт? Что может женщинам помочь в данном случае? И вот сегодняшнюю программу хотелось бы посвятить полностью теме ресурсов женщины, всевозможных ресурсов, на которые она может рассчитывать, ну вот когда сталкивается с тяжелой ситуацией, беременность для нее нежелательная, и она в размышлениях. Вот прерывать ее или не принимать. Ресурсы – это, в моем понимании, вот те области, откуда может женщина черпать силы, да? И на чью помощь женщина может рассчитывать в первую очередь, где ей искать помощи в такой ситуации.
1: Вы абсолютно правы, Юлия. Ресурсы – это действительно те точки опоры, на которые может опереться женщина и которые ей дают чувство стабильности при принятии решения о сохранении материнства. И на первый взгляд, когда женщина только узнает о том, что она беременна, она, как правило, чувствует себя одиноко и не знает, куда обратиться, если нет достаточной поддержки от близкого человека. Но при детальном рассмотрении достаточно много ресурсов можно обнаружить, на которые она может опереться, приняв решение о сохранении беременности. И достаточно это ресурсы стабильные, которые действительно могут ей оказать длительную поддержку и помочь ей в ее сложной ситуации зачастую.
0: Угу. Иногда кажется, что рассчитывать вообще не на кого. И только на себя саму я могу рассчитывать, например, но у меня у самой сил нет. Я сама в смятении. Вот в данной, например, ситуации. Как думает женщина? Итак, с чего начать? Где в первую очередь вот искать такие точки опоры?
1: В первую очередь, конечно, нужно работать над собой, то есть осознать действительно для себя ценность жизни ребенка, осознать для себя понимание того, что это действительно значимо, это нужно. И нужно принять четкую позицию в отношении того, что ребенок нужен, и я буду делать все для того, что от меня зависит, для того, чтобы сохранить эту беременность, и для того, чтобы вырастить ребенка и дать все, что я могу, для того, чтобы он вырос хорошей, достойной личностью и смог также вот вести свою жизнь ответственно, достойно и зрело. Поэтому в первую очередь женщина должна внутри убедиться, что она может, что она готова. И дальше мы уже оцениваем другие ресурсы, помогаем женщине как-то найти другие точки опоры, которые в ее окружении находятся. К примеру, следующая точка опоры – это ее духовное отношение с Богом. Ей очень важно понимать, что она не одна в этом мире. Даже если все вокруг отвернутся, то Бог будет помогать решать ее проблемы. И ей нужно научиться именно просить у Бога помощи, поддержки в этой ситуации и полагаться на Бога, зная, что Господь всегда за то, чтобы женщина сохраняла жизнь, и Он будет на ее стороне помогать и поддерживать ее в принятом решении.
0: То есть это, в общем-то, очень важная часть жизни, да, вера в Бога, потому что если женщина уже изначально ставит такой вопрос, сохранять ли ей беременность, значит, понятно, что ситуация непростая. Значит, либо она не замужем, либо материальные проблемы, либо проблемы со здоровьем, либо проблемы с жильем. И эти все проблемы могут

0: показаться, например, нам пустяками, а для женщины это проблемы серьезные. Особенно если целый букет вот проблем, там очень много факторов собралось. И ну вот для того, чтобы обратиться к Богу, ну, как бы тоже ведь требуется время, потому что не каждый человек может так легко обратиться к Богу.
1: Вот. На самом деле, да, кому-то для
0: этого нужно. не привык просто практиковать духовную жизнь, я вот об этом.
1: Да, я согласна с вами, но на самом деле обратиться к Богу можно достаточно просто. Человек может просто прийти и рассказать Богу о том, что его волнует, что происходит в его жизни, и попросить помощи. На самом деле это не составляет больших усилий, большого труда. Просто склониться и сказать: «Боже, мне сейчас очень тяжело, я не знаю, куда двигаться дальше. Веди меня по жизни, помоги, возьми мою руку и реши все вопросы, которые ты видишь. Помоги мне видеть то направление, в котором идти». И Бог, как правило, отвечает. И Господь, когда человек искренне обращается к Нему, от всего сердца Господь готов помогать таким людям и находится рядом, и будет помогать такому человеку решать его проблемы.
0: Угу. Где еще можно найти помощь?
1: Следующий круг, скажем так, ресурсов, который женщина, к которому может прибегнуть, это семья, это близкие, родственники. Зачастую, конечно, к примеру, девочка, которая только вступила на свой жизненный путь, и оказывается, что она беременна, она не знает даже, как подойти к родителям и как сказать. И даже вот на этом этапе она может сделать аборт, даже не поставив в известность ни родителей, не сообщив им об этом. И в такой ситуации нужно
0: оценить. Как правило, нелегальный.
1: Нелегальный аборт. Или да, либо сама, обратившись в женскую консультацию. Но дело в том, что...
0: А разрешают несовершеннолетним делать?
1: Несовершеннолетним не только согласие родителей. Ну, к примеру, даже 18 лет девочка только вступает на жизненный путь, но при этом проблема в том, что ей движет страх, и она не знает, как сказать родителям. И в такой ситуации даже нужно просто оценить, к кому она может обратиться в этой, скажем, сложная ситуация. Можно оценить, допустим, часто бывает, что бабушка живет вместе с родителями, и поговорить с бабушкой. Бабушка уже, исходя из своей мудрой позиции, уже, скажем, прожив жизненный опыт, жизнь, и вот имея достаточно большой жизненный опыт, она может пойти там, к отцу, к матери уже со своей, скажем, со своим опытом преподнести проблему более мягко. И тогда зачастую решается проблема именно после того, когда просто родители поставлены в известность. Также братья, сестры различные, к ним нужно обращаться. Если, допустим, взрослая женщина, у нее бывает ситуация, когда, допустим, не на кого опереться, уже есть взрослые дети. Ну, к примеру, вот хотелось бы рассказать одной ситуации реальной, которая была. Женщина обратила женскую консультацию и попросила ей сделать аборт, и объяснив свою жизненную позицию таким образом, что у нее не на кого опереться абсолютно. Мама была на четвертой стадии рака, лежачая на иждивении, был мальчик 15 лет, и мужа не было. И, в принципе, обратиться было некому. И единственный выход, который был, это только делать аборт, потому что мама, по сути, была единственным кормильцем семьи, вечера проводила по уходу именно за больной мамой, и свободное время там занималась сыном, который также был в переходном возрасте, достаточно сложно все было. Но успокоившись и оценив ресурсы, вспомнили, что есть двоюродная тетя, которая на протяжении всей жизни постоянно говорила о том, что да, у меня не было семьи, я не смогла выйти замуж, родить детей, но вы можете на меня рассчитывать. И оценив этот ресурс, обратились к тете. Тетя буквально на следующий день приехала и была очень рада именно тем, что она может как-то поучаствовать в жизни семьи. И как-то вот все плавненько наладила. Женщина родила ребенка, тетя сидела с ребенком, мама, увидев ребенка, буквально через недели-две умерла, но она была рада тому, что она видела ребенка, увидела своего внука второго. И постепенно мама работала, бабушка нянчила ребенка, жизнь наладилась. И вот эта патовая ситуация, на первый взгляд, она была достаточно легко решена при правильной оценке ресурсов, которые были вокруг женщины. И поэтому очень важно именно проработать не только близких родственников, но и то широкое окружение близких людей, которые есть в поле зрения женщины.
0: Ну, бывает, к сожалению, вот с родственниками не складываются отношения. И еще случай. Бывает так, что мы стесняемся просить помощи. Человек бы рад был бы нам помочь, если бы к нему обратились. Вот. А мы стесняемся, мы думаем, ну мы сами, мы гордые. Иногда это действительно гордость, не хочу ни от кого зависеть. Или человек, например, думает, ну это же не просто вот котенка кормить, да? Это же человек, за ним надо ухаживать. Тут должен быть уровень ухода и заботы соответствующий. И как я буду обременять кого-то, у людей, у которых есть свои семьи или своя уже налаженная жизнь, быт. Вот боятся люди просить о помощи или не хотят.
1: Большинство людей так устроены, что они готовы помочь кому-то, но как-то внутренне стесняются просить о помощи. Не обязательно, когда мы рассчитываем на ресурсы, именно обращаться за помощью, говорить, вот помогите, мне нужна помощь. Достаточно просто рассказать о той ситуации, поделиться с близкими людьми, если не семья, и в семье нет поддержки, найти поддержку среди друзей. Просто рассказать о том, что происходит. Да, я попала в такую жизненную ситуацию, мне сейчас сложно, у меня есть переживания, я считаю, что правильно, и нужно оставить ребенка, дать ему шанс на жизнь. Но у меня есть, скажем, переживания, нет возможности. Как правило, люди достаточно активно реагируют. И сейчас достаточно широко распространены возможности интернет-сетей, когда они могут обратиться. И, по сути, происходит такая геометрическая прогрессия. Женщина поделилась с двумя-тремя там родными, близкими, друзьями. Эти двое-трое человек рассказали еще троим и так далее. И достаточно многие люди, исходя даже там, из там, небольшого круга общения женщины, многие задействованы становятся через это и готовы помочь этой женщине, как правило, кто-то финансами, кто-то вещи соберет, кто-то коляски, игрушки и так далее. На первом этапе уже женщина видит, что у нее есть какая-то уже зона стабильности, когда она понимает, что на начальном этапе она может уже двигаться дальше, не находясь просто, скажем так, когда нет ни работы, ничего. Вот, конечно, первая реакция – это что я не потяну, но потом уже, когда вот она видит активное участие окружающих людей, женщина понимает, что да, может быть, у меня получится, и постепенно эта уверенность растет при правильной реакции окружающих людей. Люди, как правило, хорошо реагируют, видя нужду окружающих людей.
0: Угу. Какие еще есть вот способы поисков ресурсов?
1: Ну, кроме друзей, еще можно обратиться к сотрудникам, коллегам, которые также достаточно активно могут поучаствовать в жизни женщины и так далее. И плюс следующий круг – это общество, общественность. Общественность также у нас достаточно большие усилия прилагает государство для того, чтобы поддержать женщину в сложный период. И сейчас большое количество есть центров, которые именно созданы в поддержку женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель этих центров именно поддержать женщину, когда ей тяжело, создать те условия, которые, по сути, будут своего рода таким трамплином именно в самостоятельную жизнь. И в течение года, полутора лет женщина может там находиться и вот как-то уже спокойно, планомерно вступить в самостоятельную жизнь, неся ответственность за своего ребенка.
0: Угу. Ну, это если, например, ну, выгоняют из дома, может быть, да?
1: Если муж тиран, женщина, допустим. Какие-то бывают состояния, когда женщина понимает, что она не может находиться в ситуации, которая складывается внутри ее семьи, даже имея одного-двух детей. Она, ну, оценивая ситуацию реально, она понимает, что она не может там быть, и тогда ей приходится уйти и обратиться за поддержкой. Очень часто в эти центры обращаются женщины, именно не те, которые рожают первого ребенка, а имея уже нескольких детей, эти женщины идут туда и понимают, что им нужно все-таки бороться.
0: Угу. Ну, все-таки вот женщине, которая живет с таким мужем, мы в одной из наших программ говорили как раз о том, что есть отношения в семье, когда жена жертва, жена ведомая, а муж достаточно жесткий, возможно, он и авторитарный, и тиран. Но из такой семьи, как правило, женщине ведь очень тяжело уйти, потому что она привыкла все-таки жить под его крылом, каким бы он там тираном не был, но все-таки квартира, и есть достаток. И вот трудно очень вообще решиться уйти из дома в какой-то центр, где ты на птичьих правах какое-то время, ну, полтора года, они быстро пройдут, а куда потом-то идти? И поэтому женщины предпочитают оставаться годами вот в этой тирании домашней, вот, подчинены мужу полностью, чем вот уйти, ну, как говорится, в никуда.
1: Ну, таким женщинам им в первую очередь нужно осознать ответственность, которую они взяли на себя, потому что у них есть, как правило, дети в таких семьях, и дети перенимают эту негативную модель поведения, негативное отношение отца к матери, когда мать не оказывает сопротивления и соглашается с таким отношением. И девочки, как правило, проецируют это на себя. То есть они считают нормальным отношение мужчины. И вырастая, как правило, они ищут примерно такого же мужчину подсознательно и создают достаточно сложные семьи. И матери очень больно будет наблюдать, что она испытывала агрессию, сложные вот такие отношения в своей жизни и в дальнейшем наблюдать, как это происходит в жизни дочери. Поэтому очень важно матери осознать, что та модель отношений, которую видят ее дети, это неправильная модель. И ради своих детей нужно двигаться дальше для того, чтобы дать детям шанс в свою жизнь построить, скажем так, независимо от того, что происходило в их семье. Поэтому мама должна понимать ответственность, понимать, что она может что-то изменить и двигаться в направлении изменений, хотя достаточно сложно и немного. Многие женщины решаются на это, но нужно двигаться, нужно ставить перед собой цели достаточно глобальные, растить детей, растить личности и не сдаваться.
0: Светлана, вот бывает так, что женщина говорит: «Я устала. Вот у меня есть уже один или два ребенка. Они настолько часто болеют, и настолько у них вот темперамент энергичный, они меня все выматывают». Понятно, может быть, для кого-то это звучит странно, потому что мы вспоминаем наших бабушек и дедушек, в каких семьях они росли, когда там было по 10 детей в семье, каким-то образом их растили, никто не уставал. Хотя там и смертность была чаще, и болезни, и умирали дети тоже. Ну вот, вроде бы элементарная усталость, но женщина говорит: я не хочу там второго, третьего ребенка, потому что я не знаю, где мне взять силы.
1: Да, такое встречается достаточно часто, но нужно понимать, что вот это заявление, ну, или об усталости, как правило, это вершина айсберга, и причины и проблемы находятся где-то более в глубоких слоях. К примеру, неспособность женщины правильно распорядиться временем, неспособность ее правильно вести домашнее хозяйство. То есть какие-то приоритеты второстепенно не поставлены во главу угла в жизни женщины. И какие-то значимые вещи, такие как воспитание детей и так далее, они остаются на потом. То есть она посвящает свою жизнь зачастую каким-то бытовым простым вопросам. При этом дети, ей не хватает времени на воспитание детей. Дети ведут себя, скажем так, не очень комфортно для папы и мамы. И женщина вымотана, уставшая, она не понимает, что происходит. Она приходит с этим решением об аборте. Но очень важно научить женщину, именно девочку, особенно вот в молодом возрасте, прививать ей навыки простых вот именно моментов, как ведение быта, ведение хозяйства, умение управлять правильно финансами и так далее. И женщина, которая умеет грамотно вести домашнее хозяйство, налажен быт, уметь воспитывать детей, выявлять правильные приоритеты, и, как правило, более комфортно и гораздо легче идти по жизни. И женщина, которая осознает, что проблема именно не в ребенке, не в беременности, отсутствие, скажем так, еще одного ребенка, но не решит проблемы, как правило. И нужно ей осознать, что нужно просто работать над своими какими-то простыми бытовыми навыками.
0: Время нашей программы истекает. Светлана, большое вам спасибо за участие, за советы. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что были с нами. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться, и чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего Сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, Я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. Я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жваншенг означает «рожденный сильным». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу, он будет как Геркулес. Семейство Йенг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жваншенг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жваншенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жваншенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Йенг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жваншенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пять и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и...

0: пасти овец.
1: Я в шутку говорю. Жуангшенг, ты такой сильный, что папа едва может держать тебя. Кроме того, люди из CBN рассказывают,

0: который обновлял ее силы.
1: Я могу умереть, но не хочу этого.
0: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось сделать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
1: Они везли меня, я спрашивала, я умру? Единственный их ответ был, мы постараемся предотвратить это, и я отключилась.
0: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали преэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
1: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
0: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
1: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
0: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
1: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога. Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу.
0: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
1: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
0: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
1: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
0: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
1: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
0: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
1: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
0: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
1: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
0: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
1: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучшее в этой жизни.
0: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы,

0: и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала: «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив: «Это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
1: Вот это да. Удивительно. Еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг — операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал: «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
0: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
1: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Бог.
0: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
1: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи.